Возвращаясь к напечатанному, нам пишут из Америки. Статья «Нехристианская болезнь» и меня побудила написать. Вечное недовольство, самосожаление и гордыня опустили меня очень незаметно на самое дно, в глубокую депрессию на несколько лет. Это так страшно. Бессонными ночами металась в холодном поту, мучила сильное чувство вины за все ошибки. Навязчивые мысли о самоубийстве не покидали меня ночами. Не остановило даже то, что у меня были маленькие дети. Такое ко всему было безразличие. Единственное, что удерживало меня от страшного шага, это мысль, что это не угодно Богу. Всего, конечно, не опишешь. Это страшно, и поймет только тот, кто побывал в этом состоянии. К тому времени одно я знала точно – Бог есть. Дома годы лежала новая нетронутая Библия, но мне и в голову не приходило открыть ее, полистать, почитать. Только несколько лет спустя стала читать псалмы. О, это было как бальзам на кровоточащие раны. Все так касалось меня, слезы лились рекою, непроизвольно. Месяцы спустя пришла мысль на сердце: верю, что от Бога, выкинуть антидепрессанты. Так я и сделала. Теперь, читая Слово Божие, оно очень касается моего сердца. В нем я укрепляюсь, радуюсь. Оно поменяло полностью мое мышление. На все смотрю другими глазами. Не всегда все гладко, но я знаю, где мне черпать силы. Кто-то сказал: Библия – лучшее лекарство для души. В этом я все больше и больше убеждаюсь. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6:6. Так это сказано. Вот золотое правило против депрессии, хотя от нее никто не застрахован. Теперь я молюсь о таких, кто устал от жизни и разочарован. Я очень прошу помолиться за меня и мою семью. Мы еще в мире. Очень боюсь опоздать. Без подписи.

Без солнца всходов не будет. Читая страницы газеты, остаться нейтральной не могу. Каждого читателя трогают судьбы людей. Тех, кто делится своими свидетельствами, радостями и скорбями. И мы несем друг друга на руках молитвы к тому, кто может помочь. Хочу коснуться прошлой темы, может, уже и с опозданием, крики под копирку. Тема важна для всех без исключения. А читатели самые разные, верующие, неверующие, нейтральные. Только толчком для этой темы послужило письмо из тюремного заключения. Надо учитывать, что этим молодым людям, писавшим требования свои, не допускает духовных познаний. Верно, они своими просьбами перешли границу, но давайте попытаемся понять их. Ведь это не возрожденные свыше люди, а если есть росточек такой жизни, то их не окружает сладостная атмосфера присутствия Иисуса Христа. Начинается день и кончается замками и железными дверями. Вы наблюдали за движением муравьев? Их можно понять тогда, когда сделаешься муравьем. Только Христос может всех понять. А молодым верующим нужно дать время, пока Дух Святой даст им понять эти вопросы. Каждый младенец во Христе нуждается в любви и поддержке со стороны Церкви до тех пор, пока ему не будет открыт правильный путь. При отсутствии солнечного тепла земля не дает всходов, а духовного тепла вовсе нет в таких учреждениях. Каких святых поступков можно ждать от них? От нашего «нет» заключенным легче не станет. И дети иногда тоже требуют непосильное от родителей, но мы их не только терпим, но и переходим на долготерпение и вразумляем, потому что любим. Слава Богу, что слово истины достигло и находящихся в камерах тюремных, и будем сеять это семя, невзирая на климатические условия. А мы, последователи Христа, с большим и малым стажем, имея мудрость Божию, будем просить у Него, чтоб давал молодым душам в заключении силы противостоять искушению. Надо извлекать драгоценное из всего, что встречается в жизни, даже из ничтожного. Наши беды в том, что мы часто поступаем наоборот, извлекаем ничтожное из драгоценного. Обращаюсь к молодым душам, находящихся в заключении, которые имеют сегодня это живое общение через газету «Забытый алтарь». Возможно, враг нанес вам кровавые раны, и вы подавлены. Не унывайте, а помните, что битва с дьяволом выиграна нашим Господом. Только верьте, не стыдитесь имени Христа, чтобы Он не постыдился вас перед Своим Небесным Отцом. Лидия Гудима, штат Миссури, США.

и боимся сказать «нет». Вот прочитала в газете номер 4, 137 за апрель месяц статью «Нехристианская болезнь», которую Галина Вольф написала. А ведь вы, Галина, написали в этой статье и про меня. Вот уже 3 года прошло, как переболела я такой болезнью. Тоже, как и вы, 2 раза чуть ли не подряд вызывала скорую и увозили в больницу с большим давлением. Больше месяца была на больничном, пока врачи смогли установить, что со мной, и назначить нужные лекарства. До сих пор еще пью антидепрессивные таблетки, правда, меньшую дозу. Мне уже намного лучше. Работаю и делаю все по дому. Живу одна с дочкой. Так отразился на здоровье бракоразводный процесс. 2 года тому назад вынуждена была разойтись с мужем. Да, я тоже верующая. Да, я тоже много молилась. И вся церковь за меня молилась. И не кратковременно, а все эти годы. Это была перегрузка головы и нервов. Верно, вы пишете, что голова такой же орган, как ноги или руки. Она тоже может устать. А мне говорили, какая я молодец, что столько могу выдержать, выстоять. Господь меня не оставлял в это тяжелое для меня время. Он был рядом, поддерживал. Я несколько раз перечитывала псалмы, подчеркивала важные места, заучивала наизусть, писала на листочках и клала себе в Библию, на стол, в карман куртки, в сумочку, чтобы снова достать и прочитать их. Через эти слова Божьи получала ободрение. Может, другие будут думать, что это все не может быть, что она тут пишет. Но это все правда. Сейчас страдает одна знакомая от той же болезни уже 1.5 года. Как мне ее жаль! Как могу, ободряю ее? Она тоже верующая. Про вас, Галина, как-то писали, что вы сильно болеете, но не написали, что с вами конкретно. Но мне это было и не так интересно. С того момента я молилась о вас, о вашей неизвестной болезни. Как я рада, что Господь услышал мою молитву, и вам уже легче. Как хорошо, что мы, те, кто пережили это, можем посочувствовать, понять других, которые находятся в таком состоянии. Кто этого не пережил, не может понять. Ведь эта болезнь излечивается только через годы, как она годами и накапливается. И это не так просто все, когда ты осознаешь, что все органы практически здоровы, только голова, нервы сдают. Это трудно понять тем, кто через это не прошел. И чаще всего этим страдают женщины. Ведь мы, сестры, очень ранимы, чувствительны, все очень близко к сердцу принимаем, думаем, что без нас не обойдутся. Все мы должны делать, думать, решать. И боимся сказать «нет», «все», «точка», «я больше не могу». Тянем дальше и больше. А ведь организм ограничен, он тоже должен отдыхать. Такими нас сделал Господь. Мы не должны перегружать свой организм. А сейчас еще такое время, эти стрессы, погоня за чем-нибудь. Не судите меня строго, если что не так написала. Я была рада и благодарна вам, что вы написали эту статью и подняли, наконец-то, эту тему. Может, кто-то еще откликнется. С нетерпением буду ждать ответа. А. Т.

часто не хватает сил. Я тоже прошла через депрессию. 5 месяцев мой маленький сынок боролся со смертью. 5 тяжелых операций. Каждый день выкачка гноя. Этого не могли видеть мои глаза. Я не просто плакала, я рыдала. Это страшно, что я перенесла. В возрасте 7 месяцев его выписали из больницы. Он остался инвалидом. Сейчас ему 13 лет. По дому ходит сам, а на улице в инвалидной коляске. И сейчас жалко на него смотреть, как он страдает. Но он жизнерадостный, веселый. Когда ему сильно плохо, он просит, чтобы помолились за него. И по вере своей детской он получает все, что просит. Я смирилась с болезнью сына, но часто падаю, не хватает сил. Только Господь Духом Своим Святым дает силы, чтобы подняться. Прошу, молитесь за детей-инвалидов каждый раз, когда вы склоняете колени перед Господом. Просите, чтобы они могли познать Господа как своего Спасителя. Боль моя. Как тяжело порой смотреть в глаза больного сына, когда от боли он страдает и просит: «Преклони колени, мама, молись, мне будет хорошо, мне скоро станет лучше». И тут мои глаза слезою застилает. «Родной ты мой, ты ждешь свой день и час. Живя в греховном мире, живешь для нас, показывая нам свое смиренье. И утешаешь нас своею добротой и крепкой детской верой. Ты любишь, ты смеешься, ты живешь, и ты мечтаешь, веришь, молишься и ждешь, когда Господь тебя возьмет в обитель. Не будет там того, что здесь имеешь ты. По-детски любишь этот мир, в котором так стенаешь». Людмила Ил.

Молитва – это разговор. Давно хотела написать письмо на тему депрессии, но не решалась. Я всегда старалась людям помогать по возможности. И тем, которые часто приносили и неприятности тоже. Когда они засвидетельствовали, что покаялись, стали христианами, я поверила. Мы стали дружить. Но муж не очень хотел поддерживать дружбу. Все делали с любовью, а взамен получали агрессию, ложь и ненависть, что меня и привлекло к сильнейшей депрессии, чуть ли не до самоубийства. Господь остановил, вовремя открыл мне глаза. Можно много всего написать, но я не хочу этого делать. Враг атакует со всех сторон. Видим, что все идет к концу. Время близко. Молюсь за близких и родных. Вспоминаю один пример. Вселенная, все вокруг темно, и вдруг появился свет, маленький фонарик. Так светит рожденный свыше христианин. Сатана видит свет и пускает в него свои стрелы. Поэтому в жизни христианина бывает нелегко. Возлюбленные, не опускайте руки, Господь с нами. Он не оставит, поможет и подкрепит. Уповайте на Него, и Он совершит. С большим интересом читаю раздел «Ключ к капкану». Эти трогательные и поучительные письма. Тронула статья «Помолился бы, да не умею» Виталия Цицервова. Сколько пережил молодой человек, голод и холод, нет родных и родителей. Наверняка есть где-то родственники. Так хочется, чтобы кто-то нашелся из родных. Виталий, мне очень жаль, что у вас так все сложилось. Буду молиться за вас. Пусть Господь откроется вам во всей силе своей. Он может помочь, утешить, дать веру в Него». Вы только просите Его в молитве об этом и верьте, что Он все может. Молитва – это разговор с Богом. С Ним можно разговаривать, как с лучшим другом. Все рассказать, что лежит на сердце. Просить прощения у Него за все плохое. Благодарить за все. Молитва должна литься из сердца. Нужно читать Слово Божие. Очень хочется, чтобы вы нашли его и впустили в свое сердце. Пусть Господь благословит вас, Ольга.

Депрессия – болезнь излечимая. Уповать на Господа. Давид приказал своей душе: «Уповай на Бога» в Псалме 42-м, 5-м стихом. Также и мы должны полностью полагаться на Христа. В первом послании Петра 1-3 мы видим, что Бог призывает нас к упованию живому. Надежда наша не мертва, но жива, потому что уповаем мы на живого Бога. Надежда эта никогда не приносит разочарования, ведь любовь и забота Божья о нас непроходящая. Отворачиваясь от своих проблем и перекладывая их на плечи Бога, мы обретаем уверенность, мужество и силу. Давид подтвердил это в Псалме 30, 25 стихом: «Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все, надеющиеся на Господа». Полагаться на Божье обещание. Христиане должны полностью полагаться на истинность Божьего Слова. Мы должны знать, что все содействует для нашего блага, и никакие жизненные обстоятельства не будут нам страшны, когда мы осознаем, что Бог не оставит нас беспомощно барахтаться в них. Во Христе нет безнадежных ситуаций. Бог всегда с нами. Это абсолютная гарантия Божьего Слова. Доверяя истинности Божьего Слова, мы обретаем надежду. В Писании можно найти ответы на все жизненные проблемы. Оно поддерживает и ободряет нас в пути нашем. Совет из Библии может дать истинную надежду в любой жизненной ситуации. Давид подтверждает это в Псалме 118, 81 стихом. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». Радоваться в Господе. Один из наиболее освобождающих ключей к победе мы находим в послании к Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь». В этом христианский путь избавления от депрессии. Он заключается не в том, чтобы убежать от обстоятельств или изолироваться от жизни, а в том, чтобы подняться над ними, славя Господа. Мы радуемся не только тогда, когда у нас все в порядке. Павел сказал, что мы должны радоваться всегда. Он также сказал: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, 16-18 стихи. Мы радуемся не потому, что нам весело, нет. Этим мы показываем свою веру и понимание того, что в Господе мы найдем основание и для уверенности, и для радости. Мы знаем, что Господь несравненно выше всех наших проблем и что Он все делает для нашего блага. Признать грехи свои пред Господом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Грех может одновременно стать и причиной, и результатом депрессии. Часто вследствие какого-то греха, с которым мы еще не справились, возникает чувство вины и самоосуждение, ведущее к отчаянию. Затаенная горечь, злоба, враждебность, ревность или иной какой грех в сердце действует на нас крайне отрицательно. Жалея себя, ворча и жалуясь, можно впасть в глубокую депрессию. Грех растлевает совесть и сбивает с пути. Если мы таим грех или не можем с ним справиться, нам необходимо признать его перед Господом, прося Его дать нам свою очищающую силу. И зачастую, скинув грех с плеч долой, мы освобождаемся и от депрессии. Следить за здоровьем. Как мы уже выяснили, физические факторы
могут играть важную роль при депрессии. Причиной для нее может послужить отсутствие привычки следить за своим здоровьем. Мы обязаны следить не только за своим духовным состоянием, но и за физическим, поскольку тела наши принадлежат Господу. Плохое обращение с храмом Божьим порой может привести к депрессии, и вполне можно предотвратить ее, следуя простым правилам.

Горящая путевка. Это было в 1985 году в Киргизии. Депрессия меня уже давно мучила, но только названия у моей болезни не было. В народе говорили: да что ей надо, муж не пьет, не бьет, не гуляет. Она просто дурью мается. А я действительно маялась. Главное, никто не верит тому, каково мне было. И словами-то не обскажешь, и человека не найдешь, который бы помог. Но хотя бы выслушал, понимаете, никого не было. Даже муж не понимал. Это такое состояние, но слов нет описать. Как в глубокой темной яме. Единственное мое спасение было на колени и к Богу. Но иногда и слов не было, и слез тоже. Взывала, жаловалась. «Ты же врач, помоги мне! Мне так плохо! Пожалей меня! Я ведь твоя дочь!» А иногда только шепотом обращалась: «Прости и помилуй, сохрани во мне веру!» Мне становилось все хуже и хуже. Меня как бы засасывало в болото. Это было ужасно. Я уже не могла себя контролировать, и слезы лились без всякой причины. И домашних я уже всех вывела. Не знали, что со мной делать. И вот однажды у моей знакомой оказалась горящая путевка, срок которой истекал через 4 дня. Путевка в город Чолпаната, вблизи озера Иссык-Куль. Знакомая говорит: «Съезди, мне эта путевка не подходит из-за болезни. Может, тебе поможет, развеешься». Через профсоюз мне ее бесплатно оформили. Медицинские справки быстро сделали. Путевка была в люксовый номер. Через 2 дня муж отвез меня к месту назначения. От нас этот курорт был за 250 километров. Мне кажется, муж с радостью меня выгрузил и уехал домой. Итак, мне дали люксовый номер. Захожу, холодина. Температура в комнате плюс 8. А у соседей через коридор плюс 25. Оказывается, если помажешь, то получишь действительно люксовый номер. Но мы этого не знали и не делали. В общем, Господь поместил меня сначала в отрезвитель. Я была рада и этому. Наконец, и другая обстановка, другие лица. А когда вечером пошла в столовую, ужас! 1500 человек! Все кишит, все двигается. Я запаниковала, ведь хотела убежать от суеты. Что мне делать? Ко благу я прихватила книгу «Хижина дяди Тома» и, конечно, Библию. Днем ходила на процедуры, а вечером было скучно. Соседи уходили кто на танцы, кто на свидание с новым знакомым, а я одна. Такая была опустошенная, даже не в силах воспринимать Слово Божие. Стала читать книгу «Хижина дяди Тома». На следующий день зашла ко мне женщина-казашка из Жамбула, которой тоже было скучно. Обратила внимание на книгу и говорит: «Ты читай ее, а на другой день мне расскажешь».

0: Она не очень любила читать книги, лучше слушала. Так у меня появилось занятие, готовилась, чтобы как можно лучше рассказать. Итак, я рассказывала, а она слушала. И я делала особенное ударение в этом рассказе на Тома, чтобы показать, что за Томом другое имя – Иисус. Так я, имея больную душу, смогла послужить другим, сама того не замечая. Это Господь делал свое дело медленно, вытаскивал меня из ямы, исцелял, не причиняя боли. Но время шло, и моей соседке надо было уезжать. И книгу к тому времени мы закончили. Это было хорошее время. Может, попали семена в добрую почву, а если другой польет, то будет плод. Пришлось с ней попрощаться. А я думаю, как дальше? На другой же день, во время физкультуры, увидела два новых лица. И мне Дух Святой внутри говорит, подойди к ним. По окончании занятия я подошла, познакомились. Это были Рита и Оля из Жамбульской области. Разговорились. Оказалось, Рита имеет двух детей, с мужем в разводе и впала в глубокую депрессию. Но Оля, ее родственница, пригласила ее в церковь, где Рита вскоре приняла Иисуса Христа и обрела мир Божий. Работала она в детском садике, вела музыкальную часть. Рита поделилась на работе своей радостью, но руководители ничуть не одобрили ее. Решили ей выделить путевку на курорт, чтобы выветрить дурь. Она отказывалась. И тогда они дали ей еще одну путевку со словами «Возьми себе кого-нибудь, чтобы не скучно было». Но она и прихватила свою Олю. Итак, мы больны одной болезнью, и нам нужен один и тот же врач. И он нас врачевал. Мы чудесно проводили время, пели, молились. Слава Господу за его водительство. Но пришло время отъезда и для них, а я все еще в отрезвителе. Мне было очень жаль расставаться. Обменялись адресами и потом часто встречались. Буквально на следующий день после отъезда Риты и Оли во время обеда за нашим столом появился новый мужчина. На курорте было так. Стол остается, а люди меняются. Так и в этом случае. Он назвал себя Николаем Ивановичем, начальником СМУ. Это уж нельзя упустить, чтобы в дальнейшем знали, с кем имеют дело. Ну и мы тоже должны были представиться. Дошла очередь и до меня. Я просто назвала свое имя, на что потребовали и мое отчество. Но я отказалась, говоря, что мне это непривычно. Я обыкновенная, простая женщина. Мой новый сосед добавил, «Ну, мы это вскоре изменим». При этом лукаво улыбался. За столом мы встречались 3 раза в день. И в дальнейшем уже были как старые знакомые. Однажды мой сосед по столу спросил меня, не смогла бы я с ним скоротать скучный вечер. Я, конечно, отказалась, сказав, что не имею времени и очень занята. Казалось, вопрос был исчерпан, но не тут-то было. Вечером он пришел, постучав, прошел в комнату, огляделся и говорит, «Вот решил заглянуть, чем вы так заняты, что не можете со мной разделить вечер». Меня охватил страх. Я мысленно молилась, «Иисус, защити меня, помоги!» Затем он увидел открытую Библию, взял, полистал, закрыл и говорит, «Понятно, чем вы так заняты, а я-то думал, вы заняты действительно чем-то важным». И после этой фразы у него прорвался поток слов, которые неудобно и писать. Лукавая улыбка исчезла, как будто ее и не было. Появился человек совершенно другим, гневным лицом. Я сидела на краю кровати и только молилась и молилась. Затем мой гость добавил, «Да, кстати, я еще кроме того, что представился за столом, и по политической линии атеист, а вы, как я понял, верующие, так давайте поборемся, кто кого». Я же дрожала и твердила, «Господь, Ты обещал, чтобы не заботиться, о чем говорить. Помоги!» Это своими словами я так говорила. А место из Писания – Луки, 21 глава, 14-15 стих. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Я взяла Библию, стала просто перелистывать страницы, чтобы как-то успокоиться, а краем уха слышу отрывки фраз. Вот из-за таких мы и не можем коммунизм построить. В этот момент мой взгляд упал на место Писания Римлянам, 14 глава, 11-13 стихи. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Когда мой собеседник поутих, я тихо сказала: «Можно и мне что-то сказать? Ведь вы же сказали, поборемся». «Да что вы еще можете сказать? Я все сказал, я победил». Я прочитала это место из Библии. Он снова взял Библию в руки, захлопнул, бросил на кровать, все больше и больше закипая во гневе. Я же, к удивлению, совершенно успокоилась. Тогда он, как бы спохватившись, сказал с ехидством: «Скажите, пожалуйста, как понять такой факт в моей жизни? Вот я, ярый атеист, как вы и видите, а мой сын служил в Афганистане и вернулся домой живой и невредимый, даже без царапины. Как это понять?» Я подумала немного и говорю: «И я вас прошу, только ответьте честно, положа руку на сердце, какие были ваши первые слова, когда вы увидели своего сына? Ведь вы сказали, что он не известил о приезде, а просто появился в дверях». Он задумался. Я воспользовалась этим, чтобы мысленно молиться. Потом прервала паузу и сказала: «Вам напомнить?» Он ответил: «Я правда не помню первых слов. Ну, попробуйте, напомните мне». И я уверенно произнесла: «Вы сказали, слава Богу!» Он как-то весь съежился и сказал: «Да, так и было. Но откуда вы это знаете?» «Это Дух Святой открывает таким сереньким и малограмотным, как вы меня назвали. И еще вопрос к вам, Николай Иванович. Как вы, такой образованный, работая против Бога, могли одним махом все перечеркнуть, сказав «слава Богу»?» Он заметался. «Да знаете, — начал он, — это же все так говорят по привычке, понимаете? Это просто так вылетело». Но я не хотела отступать. Бог давал мне нужные слова, точно как в Слове Божьем говорится: «Ибо я дам уста и премудрость». Я далее говорила: «Нет, это не привычка. Это ваша изголодавшаяся душа вырвалась наружу, прославляя и воздавая славу тому, кому она принадлежит». Он встал и ушел, даже не попрощавшись. И когда захлопнулась дверь, я упала на колени, благодарила и славила Бога. Я просто ликовала, даже заметила, что поднялась еще на одну ступеньку выше к небу. Ощущение было, как после трудного экзамена, но я его сдала. Слава Богу за все. Затем я успокоилась и заметила, что сильно устала. Да, это была борьба, духовная борьба. Легла в постель, моментально заснула, а возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126:2. Проснулась на другое утро поздно, все проспала. 8 часов была зарядка в коридоре под музыку, а я ее не слышала. Завтрак в 9, а на часах уже 8:45. Что делать? Опаздывать на завтрак без уважительной причины не положено. Я быстро сделала все необходимое и побежала. Зашла в столовую, все на местах, только мое место пустое. Подошла, извинилась и принялась за завтрак. Утром все спешили, разговаривали мало. У всех процедуры, все по часам. Во время еды я все-таки глянула на своего соседа. Он был как туча, мрачный, задумчивый. Дождавшись, когда все разошлись, он тихо спросил: «А можно узнать причину вашего опоздания?» На что я весело ответила: «Конечно, я просто проспала». Вы бы видели его лицо. Он весь вытянулся, придвинулся ко мне и почти прошипел: «Вы спали после такого бурного вечера?» Я ответила: «Как видите, я отдохнувшая и веселая». Он еще тише, как бы самому себе сказал: «А я сегодня не сомкнул глаз». На этом разговор был окончен. Нас ждали процедуры. Опаздывать нельзя. Больше мы с Николаем Ивановичем никогда не виделись. Надеюсь, может быть, Господь и это малое семя польет для спасения его души. Конечно, это все было сделано великой немощи, но я ощущала такую близость Бога. Я подросла духовно. Таким чудным образом Господь использовал мою депрессию для прославления своего великого имени. Господь исцелял меня, помогая другим. Теперь я хочу обратиться ко всем-всем, кто страдает этим недугом. Не стесняйтесь, говорите Господу все-все, Он поймет. Он ведь наш Творец, Он любит вас. И если у вас нет человека, с кем бы вы могли поделиться, встаньте на колени пред Господом. И если слов нет, и даже слез нет, постойте у Его ног, мысленно обнимите, прижмитесь к ранам Его, и вы увидите, вставши с колен, что вы становитесь другими. Только не уходите от Него, ведь мы Ему так дорого достались, ведь нам больше некуда идти, а Он поможет. Я хочу помолиться о вас. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты мне помог в моей жизни одержать победу. Но здесь, на земле, так много людей, которые страдают этим недугом. Помоги, драгоценный наш, каждой душе, которая больна. Дай ей вырваться из плена. Протяни Твою пронзенную руку к тому человеку, который может даже не в силах поднять свою, чтобы ухватиться. Услышь меня, пожалуйста. Ты мне помог. Ты можешь помочь и другим. Я молилась во имя Иисуса.
1: Написала и прочитала Лидия Вибе.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

как важно в это смутное время, изобилующее тревогами и проблемами, иметь надежную гавань, где можно было бы с уверенностью скрыться от бушующей стихии жизни. Где можно найти такую гавань? Кого из людей можно сделать своим поверенным, кому мы могли бы открыть все тайники нашего сердца, все наши смущения, все наши сомнения, все то, что может лежать на нас, как бремя заботы? Есть ли такой человек на земле? Не случалось ли в нашей жизни, что, доверившись кому-то, мы потом оказывались в стыде преданными им? О, наверное, у каждого. Неужели эта проблема неразрешима?

Уровень жизни сегодня слишком высокий, чтобы можно было за ним угнаться. Для многих людей такая гонка требует больших жертв, времени, здоровья и усилий. Крестьяне также втянуты в водоворот этой гонки. Все надо, надо и надо. Кажется, что этому надо не будет конца. Приобрели одно, глядишь, оно уже не в моде, нужно новое, и так постоянно, без конца и края. Но ведь не хочется быть белой вороной, чтобы на тебя тыкали пальцем и говорили: «Фу какой, как не от мира сего». И многие боятся этого «как не от мира сего» и впадают, если не в одну крайность, так в другую. Но истинно христианская жизнь – это отсутствие всяких крайностей. Так где же эта золотая середина? Это грань, отделяющая положительную крайность от отрицательной. Неужели этой золотой середины сегодня нет?

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7.

Дорогие наши слушатели, в глубоком смирении и с благодарностью Господу мы желаем продолжить начатый труд по изданию такого вот аудиожурнала. После некоторой остановки в работе представляем вам 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня», веряя его, как впрочем и прежде, от всего сердца тому, чье разрешение имеет намного большее значение, чем всех людей. Всех, кто не посчитал за труд поддержать нас в это трудное время своими молитвами, мы искренне благодарим. Да благословит вас Господь Иисус! Иисус.

Каждое утро Творца милосердия в жизни твоей проявлялось. Благодари же Его ты усерднее, чтобы в пути не встречалось. Скорбь или болезни, друзей без участия, все, что волнует, тревожит, в радость большую и вечное счастье Бог превратить это может. Над человеком любовь и жизнедателя, словно небес беспредельность. Пусть же всегда прославляет Создателя наша ответная верность.

Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется в окно нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода из колодца, и чиста, и тиха, предваряя вечерний закат. И когда под лучи восходящего раннего солнца ты выходишь послушать, как птицы на ветках звенят. Но легка ли тогда, когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость великого, сильного Бога, ощутишь ли ты мир и покой от сердечных молитв? Жизнь полна проблем, и проблемы бывают у каждого. Нет такого человека на земле, которому не о чем было бы заботиться. Повседневный быт с его суетой и нуждами, одиночество, очень часто давящее многих, даже тогда, когда они посреди толпы, различные цели и желания, очень часто несбыточные, тоже прижимающие нас к земле, кому это не знакомо? Кто может сказать, что это ему чуждо? И христианину тоже известны все эти переживания, может даже намного больше, чем светскому человеку, так как его жизнь со Христом, в какой бы степени не была эта жизнь, ставит сразу его в оппозицию миру с вытекающими отсюда поруганиями, насмешками, одним словом, проблемами. Но при всем этом, как это прекрасно, для последнего есть утешение. Это утешение сокрыто в неиссякаемом источнике, и из этого источника мы можем в любое время, в любых условиях и обстоятельствах черпать для себя силу и ощутить мир и покой, незнакомый для светского человека. О, какая благодать! Если бы почаще христиане обращались к этому источнику, если бы почаще открывали просто по-детски свои желания пред Богом, что из этого проистекло бы? Мир Божий, который превыше всякого ума. О вере, детской, наивной, можно сказать, вере, мы поговорим в следующем выпуске журнала. А сейчас хотелось бы обратить внимание каждого христианина на чудную мысль, сокрытую в этом выражении «превыше всякого ума». О, не правда ли, когда мы соприкасаемся с какими-то проблемами, включается наш разум, пытаясь сразу найти оптимальный выход. Он нам советует одно, другое, третье. Но не знакомо ли нам такое, что, повинуясь своему уму, интуиции, чувствам или знаниям, мы оказывались в стыде и в еще больших проблемах и запутанностях, чем раньше. Думаем, что каждый не раз испытал такое. Но давайте еще раз обратим внимание на то, что говорит нам Слово Бога. Мир Божий, который превыше всякого ума. Бог лучше нас, нашего ума, знает выход из любого положения, из любого тупика. Для нас тупика, но не для Него. И с каким утешением и наслаждением мы можем воспринять для себя ту истину, что для Него не бывает тупиков? Не стоит ли при этом по-детски доверять Ему и открывать пред Ним все наши проблемы и, более того, желания? Так говорит нам Его Слово. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какая возвышенная мысль, какая необъятная благодать сокрыта для каждого волнующегося сердца. Мы находимся в неразрывной связи со Христом и Иисусом. Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. Невозможно, чтобы какая-то часть самого Господа Иисуса Христа, представляющая какого-то пусть самого слабого и неопытного верующего здесь на земле, была забыта и оставлена им никогда. Пусть каждое сердце помнит об этом. Он, наш Господь Иисус, наше утешение во всем. Его не тревожат никакие обстоятельства. Ему известен конец прежде начала. События не сотрясают ни его престола, ни его сердца. Они всегда довершают его намерения. Он для каждого из нас есть любовь. Его благодатью мы являемся предметами этой нежной божественной заботы. Вместо того, чтобы волноваться и все взвешивать в наших сердцах, нам нужно попросту представить наши просьбы в молитве Богу, ибо мы люди, с сознанием сердца Божьего, ибо Он действительно любит нас. И даже тогда, когда мы еще только составляем свои прошения, к Нему можем уже благодарить, потому что уверены в ответе Его благодати, каким бы ни был этот ответ. Однако это совсем не значит, что мы получим все, о чем попросим, но в наших сердцах пребудет мир Бога. Это также не означает, что наши сердца сохраняют мир Бога, но Его мир сохраняет наши сердца, возлагающие свои бремена на того, чей незыблемый покой ничто не может нарушить.
Где и в чем сохранятся наши сердца во Христе Иисусе? Какая благодать! Нужно ли нам прилагать какие-то усилия для того, чтобы быть во Христе и думать о нем? О нет! Нам нужно только научиться по-детски доверять и открывать ему все, малое и большое. И тогда его мир направит наши сердца на него и соблюдет нас в нем, во Христе Иисусе. Как это прекрасно! Как легко и просто! Но, увы, как часто это остается дефицитом среди христиан? Да откроет сам Господь нашим сердцам Святым Духом эти простые истины, но так важные и необходимые в повседневной практике, ибо от этого зависит наш мир и наша уверенность.

Кораблекрушение. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: Что? Вася! Пусти! Она не выдержит твоих!
1: Но рука не разжимается. Держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
2: А я думал, ты святой.

0: Мульты достиг школьного возраста. Жизнь стала казаться ему менее привлекательной, и учитель в школе не всегда хвалил его. К чему он так привык? Наоборот, он часто бывал недоволен и неприятно теребил маленького Мульте за уши. Остальные мальчики при этом, как правило, смеялись, радуясь тому, что этому зазнайке порой приходится так же несладко, как и им. А Мульте и в такие минуты оставался гордым. Он не плакал, а только крепко сжимал губы, и его голубые глаза так печально и с таким упреком смотрели на учителя, что тот беспомощно опускал руки, будучи не в силах долго выдержать такой взгляд. И при ближайшем удобном случае Мульте получал дружеский кивок головой. Тогда Мульте ощущал, что учитель чувствует себя виноватым, и его сердце теплело в великодушном извинении. Мульте хотел быть первым учеником в школе, и, надо сказать, он к этому стремился. С покрасневшими щеками он часами просиживал над своими уроками, но со временем и это перестало помогать. Ни в чтении, ни в математике, ни в письме или ботанике ему не удавалось выделиться среди своих одноклассников. Для его матери это было большим разочарованием, ведь она надеялась, что ее сын станет как минимум учителем. Но все ее высокие, честолюбивые планы разбивались о бездарность Мульте сына. Мальчик хорошо понимал, что печалило Бога. Единственным, чего он не замечал, была надменность его собственного сердца и растущее высокомерие.
1: Что выйдет из сына? В моряки он не годится, да и в учителя тоже.
0: Так думала мать, когда у нее на сердце было очень тяжело от бездарности мальчика.
1: Слушай, Мульте, ты негодник и бездарь. И не будешь ни к чему пригоден, если и дальше в школе будешь показывать себя таким глупым, глупее рыбацких ребятишек. Давай учись!
0: Мульте это не нравилось, его лицо становилось непроницаемым, он осуждающе глядел на мать, тихо выходил из дома, ложился где-нибудь в сторонке на песочек, чтобы ни один человек его не видел, и плакал. Это были слезы жалости к себе. Никто его не понимал, даже собственная мать.
2: Отец, отец, ну почему ты должен был умереть за чужих людей? Приди же к своему Мульте, которого никто не понимает.
0: Никто его не видел, и из сердца этого маленького мальчика, которого когда-то носили на руках, вырвалось отчаянно горькое.
2: Никто, никто меня не любит.
0: У подножия мощной меловой скалы лежал маленький человек, казавшийся сам себе чрезвычайно важной персоной. Он теперь любил убегать сюда и предаваться своим мечтам, представляя себя в них супергероем и стяжая безразмерно славу. Отцы и матери, подумайте о детях. Что сеем мы в их детские сердца? Чистолюбивые мечты об этом свете или стремление в дом небесного Отца? Что в жизни представляет для нас ценность? Престиж и имидж или Господь Иисус? Что предпочли мы, вечность или бренность, свободу во Христе или мира груз? Мы часто забываем, дети видят, все видят в нас и с нас берут пример. Старый учитель был заядлым курильщиком, и неблагодарные ученики, частенько замышлявшие злые проделки, не находили для себя лучшего развлечения и потехи, как разбивать его мундштук. И никогда не удавалось схватить хотя бы одного из проказников, потому что они умели вовремя улизнуть. Мульте был единственным, кто не участвовал в этом безобразии и прятал чувство восторга проделкой, всплывавшее и в его душе под маской гордого неодобрения. Это совсем не нравилось остальным ребятам, и в один прекрасный день пришла расплата с их стороны. Мульте остался в классе один и хотел, пользуясь свободной минутой, еще немного подучить стих. Вдруг через открытое окно влетела трубка учителя и внезапно разбилась на кусочки прямо перед ногами испуганного Мульте. Секундой спустя в комнату ворвался разъяренный учитель.
3: «Наконец-то ты попался, негодник! Ах ты такой шалопай! Ох!»
0: Он так бронился, и прежде чем Мальте успел сказать хоть слово, схватил его и безжалостно огрел своей длинной тонкой указкой. Но если ребята на улице ожидали услышать, что Мальте заплачет или закричит, то они глубоко ошибались. С его губ не сорвалось ни звука. А когда учитель в конце концов отпустил его, Мальте посмотрел на него гордо и спокойно, да так, что старому человеку стало очень неуютно под этим взглядом больших голубых глаз. В какой-то момент Мальте подумал о том, что надо доказать свою невиновность. Но тут в класс ворвались ученики, и под их отчасти веселыми, отчасти испуганными взглядами Мальте закрыл рот.
2: Лгуны всегда трусы. И если учитель считает меня таким же, пускай, если ему так нравится.
0: Так подумав, он гордо откинул назад голову и уселся на свое место. Учитель уже начал раскаиваться в сердце, допуская мысль, что все могло произойти совсем иначе, и Мальте мог быть совсем не виноватым. При этом он вспомнил отца Мальте, как тот выстоял в самой гуще пламени, да и фрау Эте он немного побаивался. Когда уроки закончились, он задержал Мальте.
3: Мальте, как же ты мог сделать такое?
2: Я этого не делал.
3: Но ты был один в классе.
2: Я не прикасался к вашей трубке.
3: Мальте! Тогда кто это сделал?
2: Я не предатель, я никого не выдам.
0: Качая головой, произнес мальчик с большой гордостью.
3: Мне было бы очень неприятно, Мальте, если бы я узнал, что это сделал именно ты. Но все факты против тебя, и ты должен сам признать это.
0: С этого дня отношение учителя изменилось к нему. Он увидел в этом мальчике скрытое геройство, похожее на его отца, с той только разницей, что тот был героем Божьим. Учитель признавал, что доставил немало неприятных минут этому смелому человеку, духовная направленность которого была ему не по вкусу. И он никогда не упускал случая, чтобы возразить ему при людях презрительным тоном. И вот он только что ударил его сына, а тот был точно таким же, как его отец. Но почему он не закричал, как кричат в таких случаях другие? Мальте сдержал свою боль, ничего не сказав матери. И вот на следующий день в школе...
4: Мальте, дурачина! Зачем позволил убить себя? Ведь ты был не виноват!
2: Лучше страдать невиновным, чем быть виновным.
0: Эти слова были произнесены с таким чувством, что Фриц покраснел до ушей и отошел пристыженный. А Мальте весь тот день провалялся на пляже, хотя у него было много заданий на дом. Он так гордился собой.
2: Господь Бог на небесах мог радоваться, что на острове живет такой вот Мальте-Те. А что будет, когда меня скоро выпустят из школы? Ой, что будет? Что же с тобой будет, малыш? Еще вчера так причитала мать. Но она увидит, на что я способен. Я сделаю что-нибудь. Что-нибудь подобное поступку отца. А может и еще более великое. Может быть...
0: Продолжение в следующих выпусках журнала. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Послание Галатам, 6 глава, 7 по 10 стихи. Дорогие слушатели, как мы и обещали, ответить с помощью Господа по Его Слову на все задаваемые нам вопросы. Пока мы имеем только 3 вопроса, которым будут посвящены целые выпуски журнала, так как эти вопросы очень серьезны и ответ на них займет немало времени. Первый вопрос задал нам один брат из Запорожья. Он посещает собрание баптистов и не пожелал представиться. Могу ли я быть уверенным в спасении? Когда я покаялся, это было 8 лет назад, я был уверен, что я спасен, а теперь не знаю. Этот вопрос был задан 11 октября 98 года. Второй вопрос. Кто, по-вашему, является христианином сегодня? Неужели вы хотите сказать, что только вы, несколько человек, кто собирается во имя Господа, как это вы говорите, являетесь христианами? Этот вопрос был задан 10 декабря 98 года по телефону. Вопрошающий представился брат во Христе из Киева. Третий вопрос. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Притчи 22:28. Не передвигаете ли вы межу, которая проведена такими благословенными братьями, как Каргель и Проханов, внося новое в учение и взгляды христиан в нашей стране? Этот вопрос поступил к нам на студию 15 декабря прошедшего года. Его задала непредставившаяся сестра из Запорожья, посещавшая наши совместные конференции по разбору священных писаний, проводимые каждый первый понедельник месяца. Возможно, эта сестра является представительницей христиан веры евангельской, так называемых пятидесятников.

На этом мы заканчиваем наш журнал. Напомним, вашему вниманию был представлен 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие братья в Господе. Ваши отзывы и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312, студия «Свет Вечности». Или по телефону 0612, это код города, 651-442.

0: смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Екклесиаст, 7 глава, 13 и 14 стихи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 31 и 32. Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною».
0: Иисус словно говорил им: «Вы думаете, что своим разумом вы можете постичь мою истинную сущность? Разве такое знание есть то же, что истинная вера? Скоро будет то самое испытание, которое покажет, что ваша вера лишена любви. Вы не понимаете Бога, потому что вы не верите в Его отцовство. Вы все рассеетесь и оставите меня одного. Ваша вера окажется несостоятельной. Но я стою не один перед лицом смерти, потому что Отец со мною». Противоречит ли это словам Иисуса на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Нет, потому что Христос продолжал верить в то, что Отец был с ним. Его возглас означает, что Господь остается неизменным. «Я с тобой и не покину тебя, даже если ты не слышишь меня». На кресте Иисус сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Вера Христа в Бога Отца превозмогла осуждение, которое Ему пришлось понести ради нашего спасения. Любовь Сына к Своему Отцу погасила огонь Божьей ярости, причиной которой были наши грехи. Его непрекращающаяся надежда открыла нам дверь к Отцу. Как однажды Иисус на кресте, уверенный в присутствии Божьем, точно так же и мы можем сказать: «Я не один, потому что Отец со мною».
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
0: Иисус окончил свою прощальную речь к ученикам словами утешения: «Я был с вами и учил вас, чтобы мир Божий наполнил ваши сердца. Неверующие не имеют мира. Я, Сын Божий, простил вас и очистил изнутри. Я оставляю вам Духа мира. Прибудьте в моих словах. Я буду сам охранять каждого из вас. У вас нет другого защитника, кроме меня. Ваше примирение с Богом – необходимое условие для того, чтобы вы имели мир в сердце. Совесть ваша не была бы чиста, не будь прощения грехов посредством моей крови. Я спас вас, и теперь Дух мой в вас. Мир, который я даю вам, не выдумка, но реальность. Я пришел, чтобы дать вам мир. Примите его и веруйте в меня». Не надо думать, что покой ждет вас в этом мире. Нет. В мире таится много опасностей: гонения, болезни, обман, страх, смерть. Законники будут отвергать вас. Люди бездумные будут насмехаться. Тысячи лжецов и философов будут испытывать вашу веру. Гордость будет готова дать знать о себе в любой момент. Не любите денег. Богатство не позволит вам жить в безопасности. Познайте мою любовь, подражайте моему смирению, учитесь самопожертвованию и самоотречению. Я победил этот мир. Я ничего не просил для себя. Я есть сущность святого Бога. Во мне исполнилась Божья заповедь: «Будьте святы, потому что я свят». Я есть воплощение любви, Во мне вы можете увидеть самого Отца. Познали ли вы смысл прощальной речи Иисуса? Он ввел вас в общение с Отцом, так, чтобы ваше сердце было наполнено миром Христовым. Этот мир является неотъемлемой частью жизни верующего. Мир, окружающий вас, останется полным зла и будет причинять вам боль. Но ваша вера в того, кто победил смерть и сатану, освободит вас от Божьего гнева и мучений. Верующий в Христа получит милость Божью. Наполнили ли слова Иисуса ваше сердце? Говорит ли Дух Святой в вас следующее: «Мой Отец, Сын и Дух пребывают во мне. В наших сердцах единый Бог. Я пребываю в Его милости». Молитва. Господь Иисус Христос, Ты завладел моим сердцем, искупил меня для Себя. Ты сохранил меня от сетей дьявола, освободил меня из темницы его лжи. Ты подарил мне вечную жизнь. Я не боюсь смерти, потому что встречусь с Тобой. Сохрани меня в Своей воле, наполни меня Своей силой, чтобы я мог прославлять Тебя со всеми святыми и восхвалять Отца. Помоги мне любить своих братьев, прощать людей и быть миротворцем под водительством Твоим. Я полагаюсь на Тебя. Ты — победитель. Вопрос 103. Почему Отец любит нас? Как проявляется Его любовь к нам?
2: Д. Ходатайственная молитва Иисуса. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 26 стих. Первое. Вступление. Иисус служил людям благовестием и делами. Он исцелял хромых, насыщал тысячи голодных, открывал глаза слепым и воскрешал мертвых. Его любовь была откровением Божьей славы среди ненависти и смерти. В начале служения Иисуса толпы людей стекались к Нему. Когда иудейский совет, состоящий из фарисеев и законников, увидел, что основание их религии и законничества могло пошатнуться, он начал угрожать Иисусу и Его ученикам отлучением от синагоги и даже смертью. Исчез энтузиазм толпы, и люди оставили Его. Они гнали Христа и Его верных последователей, но Он не переставал любить всех. В итоге иудеям удалось перетянуть на свою сторону одного из 12 учеников. Этот человек намеревался предать своего учителя в то время, как Иисус готовил учеников к апостольству во время вечери. В своей прощальной речи Христос рассказал им о единстве с Отцом и о том, как Дух Утешитель будет утверждать их в Божьей любви, несмотря на предстоящие гонения. И все же ученики не могли понять намерения Господа, потому что Дух Святой еще не сошел на них. Иисус направился к Отцу. В своей первосвященнической молитве Он отдал Себя и учеников в руки Отца. Он также упомянул в молитве тех, кто уверует в Него через свидетельство апостолов. Ходатайственная молитва Христа, записанная в 17 главе, представляет нам удивительную картину. Сын Божий общается с Отцом. Это общение – образец любви между лицами Святой Троицы. В ней ярко выражен дух молитвы. Тот, кто углубится в изучение этой главы, сможет войти в храм Божий, наполненный прославлением и ходатайством. 2. Молитва о прославлении Отца. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“».
0: Христос говорил ученикам, что Он и Отец едины. Он в Отце, Отец в нем. Видевший его, видел Отца. Но в тот момент ученики не могли постичь этого откровения. Их пугала мысль о том, что Бог может присутствовать во плоти. Иисус передал заботу о слабых и много непонимающих учениках своему Отцу, чтобы Он осветил и сохранил их в божественном общении и в Своей святой любви. Поднимая в молитве очи к небесам, Иисус, должно быть, удивлял Своих учеников. Как Он мог молиться Отцу, который на небесах, и одновременно говорить, что Он в Отце, а Отец в Нем? Эти обстоятельства озадачивали апостолов. Сегодня мы знаем, что существует полное единство Отца и Сына, наряду с тем фактом, что Отец и Сын – это отдельные личности. Бог превыше нашего разума, и Дух Святой учит нас относиться к этим истинам как к существующей реальности. Просите Господа просветить вас, если вам сложно их понять. Без помощи Духа Святого никто не может познать Отца и Сына. В этой молитве Иисус называет Бога Отцом. Бог – это не только Святой Господь и строгий Судья. Над всеми качествами, которыми Он обладает, всегда возвышались Его любовь и милость. Да, Бог есть воплощение святой любви и милосердной истины. Любящим Отцом Бог проявил Себя, когда Иисус, Сын Божий, родился от Духа Святого. Он жил вечно с Богом, но пришел во плоти на землю, чтобы искупить нас как детей для святого Бога. Показать Бога как Отца – основная цель посланничества Иисуса в мир. Этой истиной Иисус освободил нас от страха суда, поскольку судьей является наш Отец, а поручителем, заплатившим за наши долги, наш брат. Если вы познаете Бога как Отца, о чем многократно говорил Иисус, и будете жить в соответствии с этим знанием, вы сможете постичь и саму благую весть.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия.

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: «Кто мой ближний?» – написала Ирина Кархут. Как сообщил журналист «Голоса Америки» Михаил Зильбер в 2005 году американскому мальчику Брендону Фостеру, жившему в Боттель, штат Вашингтон, был поставлен страшный диагноз – лейкемия или рак крови. Об этом знали и его родные, и он сам. В ноябре 2008 года состояние мальчика резко ухудшилось, и врачи отмеряли ему 2 недели жизни. Но произошло нечто, заставившее Брендона перестать думать о смерти. Лежа в кровати и дыша через трубочки, он сказал, что на днях, возвращаясь с процедур, увидел толпу бездомных и подумал, что они, наверное, голодны. И было бы здорово накормить бедняк. «Я подумал, что должен что-то для них сделать», — сказал Брендон, вытирая слезы больничным одеялом. «Самый обыкновенный мальчик, искренняя улыбка, красивые волнистые волосы, добрые глаза, только необыкновенная бледность, печать неизлечимой болезни оставила роковой след на его лице. В его взгляде нет той ужасной обреченности, которая выдает умирающего. Глаза наполнены состраданием и верой в правильность избранной им миссии. Он не жалуется и в интервью говорит, что был доволен жизнью. А теперь просто пришло время оставить эту землю. Но как же Брендон сможет осуществить свою последнюю мечту? О своем предсмертном желании Брендон поведал близким. Он очень рассчитывал, что его родные поймут, насколько важна помощь несчастным. Родные, отбросив холодную расчетливость, не теряя ни минуты, передали просьбу мальчика знакомым, те своим знакомым. «Комо» – местная программа новостей – рассказала о мечте умирающего ребенка. Эта история вдохновила многих и привлекла внимание национальных средств массовой информации SNN и Associated Press. И теперь по всей Америке, от Сиэтла до Флориды и Охайо, многие волонтеры собирают продукты и раздают их бездомным, собирают деньги, покупают еду и, опять же, кормят тех, кому в этой жизни трудно. В последние дни жизни Брендон настолько ослаб, что не мог открыть глаза, однако он не отказался от своей мечты помочь бедным. «Время дарить и жертвовать», – шептал умирающий Брендон. Мальчик умер 21 ноября 2008 года. В этот день были распределены 2500 обедов и ужинов для бездомных и собрано 95 тысяч долларов. «Он оставил о себе добрую память», — говорила Венди Фостер, мама мальчика. «В свои 11 лет он сделал то, о чем другие могут только мечтать. Этот мальчик с чистым сердцем еще раз напомнил евангельскую истину об искреннем милосердие к тем, кто его, по человеческой логике, меньше всего заслуживает. Кто мой ближний? Недоумевают многие. Все мы склонны порой искать оправдание своему жестокосердию и в своей неизменной самоправедности напоминаем книжников во времена Христа. Евангельская история о добром самарянине, рассказанная Иисусом, стала ответом для многих. Да, этот незаметный самарянин, никто бы и не подумал, что он поступит именно так. «Ты доволен своим путешествием, милый?» Наверное, спросила его жена, когда он усталый и обеспокоенный возвратился домой. «Да,

Но в этот раз я потратил все деньги. Не может быть. Ты ведь всегда очень рассудителен и прижимист. На этот раз нет. Что случилось? Какое-то несчастье? По дороге из Иерусалима в Иерихон я обнаружил одного человека. По всей вероятности, бедняга попал в руки разбойников, которые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив едва живым. Он лежал на дороге, еле дыша. Я остановился, подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез в гостиницу. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, чтобы он позаботился о несчастном, и если что и сдержит более, я отдам ему потом. Вот поэтому и приехал без гроша. Можно представить удивленную жену, пристально смотревшую на мужа, пытаясь понять такую необоснованную расточительность. Это был кто-то из наших друзей? Нет. Ну, ты хоть немного его знаешь? Он из нашего народа? Нет, отвечает муж. А ты не думал, что пока ты ему помогал, и на тебя могли бы напасть разбойники, избить и обобрать? Да, я боялся. Но что было делать? Он нуждался в помощи. У тебя не нашлось дел поважнее? Не унималась жена. Я не мог оставить его умирать. Кто-то другой наверняка увидел бы его. По той дороге многие ходят. Но я подумал, что именно мне надо это сделать. Нельзя было терять времени. Ты говоришь, что отвез его в гостиницу. Ты ведь рисковал навсегда потерять репутацию порядочного человека. Ведь тебя самого могли бы заподозрить в разбое. Тогда я не думал о своей репутации. Надо было его спасти от гибели. И что же? Он вернет тебе деньги, когда поправится? Наверное, нет, поскольку он ничего не знает обо мне. Но в своем ли ты уме? Если мы начнем помогать всем бродягам, которые путешествуют и ищут приключений на дорогах, то останемся без куска хлеба. У нас ведь дети, о них тоже надо позаботиться. Нельзя же деньги пускать на ветер. Незнакомец... Проходимец, невесть кто, еще и не из нашего народа, да и в таком месте, где лучше не задерживаться. Вот такая история о милосердии. Возможно, в семье самарянина все было иначе, а может, он вовсе не был женат. Наверняка многие жены могли бы по-настоящему оценить поступки своих мужей, если бы знали, как Господь относится к их нелогичному и непрактичному милосердию к ближним. Ведь именно самарянин помог бедняге, самарянин. Для иудеев он был отступником, безбожником, негодным тем же, что свинья или пес. Но именно он умилосердился над незнакомцем, который погибал. По той же дороге проходили высокопоставленные люди. Иисус упомянул священника, который, увидев несчастного, прошел мимо. Да, священника. Возможно ли это? Ведь долг священника – спасать. Естественным было предположить, что Божий служитель станет первым, в ком проснется чувство сострадания к раненому, истекающему кровью человеку. Но он прошел мимо. У него было много причин, важных причин. Самое важное, пожалуй, теология. Согласно закону, иудей не имел права прикасаться к окровавленному телу, чтобы не стать нечистым. Возможно, он спешил исполнить какое-то важное служение и не мог опоздать, не мог нарушить слово, данное кому-то более достойному, чем этот на дороге. Да и сколько таких несчастных на белом свете! Он видит их каждый день и уже привык. У многих горе, но ведь всем не поможешь. А может быть, он просто был движим человеческим страхом. Место-то ненадежное, а его жизнь ведь очень важна. В его духовных наставлениях нуждаются сотни. Словом, у него, видать, было много причин. И кто из нас без колебания посмел бы его упрекнуть? Несомненно, он поспешил к совершению
более важных дел и вскоре забыл, что на дороге в пыли лежал умирающий человек, нуждающийся в его помощи. Иисус говорит и о левите. Тот был полюбопытнее, влекомый обывательским интересом, он осмелился приблизиться к несчастному, но, видимо, ничего достойного внимания не нашел и успокоил свои шаги прочь от того страшного места. Да и согласитесь, мало кому приятно быть свидетелем чужого горя, чужих страданий. Сердце начинает болеть, может нарушиться душевное спокойствие, придется и чем-то пожертвовать. А ему, левиту, ведь надо воспевать Бога, приносить ему жертвы хвалы. Он был знаменитым человеком на всех уровнях. Наверняка честный, умный, талантливый, с красивым голосом и хорошими манерами, которые присущи образованным людям, знающим свое место в обществе и в храме. А здесь, на дороге, кто знает, что на самом деле произошло? Может, это наказание Всевышнего постигло этого человека? Или просто бедолага не умел защищаться как следует? Наверное, все-таки это его вина. Мог не без оснований заключить благочестивый левит, смотря на небо и напевая поучительный псалом. Так часто поступали и мы с вами, не правда ли? А что же самарянин? Как ни странно, он себе таких вопросов не задавал. У него не было никакой причины оставлять человека умирать. Для него каждый человек, нуждающийся в помощи, это ближний, независимо от национальности, социального статуса, образования или теологии. Казалось, он никуда не спешил. Да и что с него взять? Никакого положения в храме. Да, он во всем уступал и священнику, и левиту, но, кажется, лучше всех разбирался в законе Божьем и знал, как оказать первую помощь, был самым богатым и бескорыстным. Ведь никто так никогда и не узнает его имени, никто не поблагодарит. Многие не поймут, осудят, оклевещут. Не так-то легко оправдать такую жертвенность. Да и для кого? Незнакомца, а может даже врага? Слава Богу, что время от времени встречаются добрые самаряне, ясно понимающие, кто их ближний. Они любят всех, как самого себя, становятся близкими, почти родными. Это сложно. Люди ведь часто неблагодарны, надоедливы, раздражают и утомляют. У нас много причин и оправданий, чтобы пройти мимо. Но добрые самаряне, они всюду. В семье, в церкви, по соседству, в детском онкологическом отделении для безнадежно больных. Эти люди не от мира сего, по-детски наивны и бескорыстны, готовы помочь страдающим. А слышим ли мы призыв Божий, Его личное обращение к нам? Он обязательно поможет нам увидеть несчастных, но не пройдем ли мы мимо? Самарянин услышал голос Божий. Он единственный, незнатный и неправильный. Оказал милость гибнущему, поступил согласно Божьего закона. И кто бы только мог подумать, что он окажется правым в глазах самого Бога. Иисус сказал: «Иди, и ты поступай так же».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 16.
4: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
5: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
4: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: Они же помышляли в себе и говорили:
6: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
4: Уразумев то, Иисус сказал им:
5: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
4: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
5: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
4: Они сказали:
7: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
8: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
4: Он говорит им:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Симон же Петр, отвечая, сказал:
9: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
4: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
5: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
4: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему:
9: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
4: Он же, обратившись, сказал Петру:
5: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
5: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
9: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
10: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
4: И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
5: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
5: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
11: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
12: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
5: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
6: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
5: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
5: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
13: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
13: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
5: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
4: Петр говорит ему:
13: «С посторонних».
4: Иисус сказал ему:
5: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
7: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
5: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
9: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
5: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
14: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
4: И сказал:
5: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: Они говорят ему:
14: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
4: Он говорит им:
5: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Говорят ему ученики его:
9: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
4: Он же сказал им:
5: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
4: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
5: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
4: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
15: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
5: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
4: Говорит ему:
15: «Какие?»
4: Иисус же сказал:
5: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
4: Юноша говорит ему:
15: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
4: Иисус сказал ему:
5: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
4: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
5: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
4: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
15: «Так кто же может спастись?»
4: А Иисус, воззрев, сказал им:
5: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
9: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
5: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми.
3: Глава 20.
5: Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
5: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
5: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
16: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
5: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
7: «Можем».
4: И говорит им:
5: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
5: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
17: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
4: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
17: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
4: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
5: «Чего вы хотите от меня?»
4: Они говорят ему:
18: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
4: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
4: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
5: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
4: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
19: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
4: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
20: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
4: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
21: «Кто сей?»
4: Народ же говорил:
22: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
4: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
5: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
4: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
22: «Слышишь ли, что они говорят?»
4: Иисус же говорит им:
5: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
4: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по Евангелию от Матфея, и сегодня нам предстоит изучить 18 главу. Но прежде чем перейти к непосредственному ее изучению, давайте перевернем несколько страниц и сделаем краткий обзор того, о чем говорится в этой 18 и в следующих двух главах, 19 и 20. Эти главы содержат различные наставления Иисуса перед последними событиями, приведшими его ко кресту. В частности, глава 18 имеет большое значение для вопросов христианской этики, потому что в ней говорится о тех свойствах, которые должны отличать личные отношения христиан. К ним относятся смирение, ответственность, самоотречение, забота о других, дисциплина, чувство братства, прощение. Послушайте, как на простых примерах Иисус раскрывает эти качества своим ученикам. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этой передаче у нас пойдет разговор о 18 главе Евангелия от Матфея. В самом начале этой главы мы читаем о том, что нужно человеку, чтобы войти в Царство Небесное. Мы узнаем, что наиболее важным моментом при вступлении в Царство является рождение свыше. Давайте прочтем первый стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Не кажется ли вам, что в их словах проскальзывают земные амбициозные нотки? Может быть, я слишком строг к ученикам Иисуса, но у меня создается впечатление, что они серьезно обсуждали между собой этот вопрос. И в конце концов, некоторые из них резонно заключили, что могут претендовать на главные роли в Царстве Небесном. Однако Господь во втором стихе делает нечто необыкновенное. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Этот стих подразумевает, что ребенок пришел к Иисусу без всяких колебаний. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в 14 стихе, Господь говорит: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Проблема была не в том, чтобы заставить детей прийти к нему. Проблема крылась в том, чтобы заставить взрослых перестать препятствовать малым сим приходить к Господу. Здесь мы видим чудесную картину. Господь берет этого ребенка и ставит его посреди учеников. И сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Этот стих очень часто извращается и неверно истолковывается. Помните, что здесь Господь говорит об обращении, а вовсе не о возвращении в детство или о деградации. Однако находятся люди, которые на основании этого стиха заключают, что для того, чтобы иметь возможность войти в Царство Небесное, вы должны впасть в детство или демонстрировать полную инфантильность. Но Господь говорит вовсе не об этом. Он призывает к принятию новой жизни. Здесь наш Господь логически переходит от первоначального вопроса учеников о положении человека в царстве к вопросу первостепенной важности, самому главному вопросу, а именно к тому, как можно войти в Царство Небесное. Здесь эта фраза звучит столь же радикально, как и в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 3 стихе. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В этом стихе подчеркивается самое главное – рождение свыше. Вы действительно должны уподобиться младенцу, уподобиться в том смысле, что вам надлежит родиться свыше. И, родившись духовно, вы, подобно младенцу, начинаете новую духовную жизнь. К сожалению, очень часто люди не в силах осознать свою духовную незрелость. Когда я был пастором в одной большой городской церкви, ко мне поступало огромное количество просьб от новообращенных христиан, которые хотели поделиться своими свидетельствами с церковью. Причем Во многом это напоминало тот спор между учениками о том, кто будет выше в Царстве Небесном. Наш Господь говорит, что если вы обратились к Нему, правильно оцениваете свой духовный возраст, вы должны стать как дети. Может ли младенец занимать серьезную должность в церкви? В списке требований, которые надлежит предъявлять к епископу в церкви, Павел говорит о том, что пастор не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 6 стих. Я думаю, что Господь имеет в виду именно это в следующем стихе. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Если мы начинаем серьезно задумываться о том, что такое вступление в Царство и рождение свыше, то мы осознаем, что лишь тот, кто смиряет себя подобно младенцу, и будет являться большим в Царстве Небесном. Далее, в 5 и 6 стихах Иисус провозглашает важную истину. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Слово «соблазнить» означает явиться причиной падения, то есть побудить ко греху. Иисус очень строго предостерегает против этого. Мне кажется, что здесь Он особо подчеркивает, что евангелизация детей – это наивысшая обязанность. То есть Господь отводит наиважнейшую роль тому, чтобы привлечь детей ко Христу. И я хочу ободрить всех тех, кто работает с детьми, потому что в этом мире не существует ничего более важного. Вот что как-то рассказывал доктор Моуди. Однажды вечером он вернулся домой после церковного собрания. И его домочадцы начали спрашивать у него, сколько людей обратилось ко Христу в тот вечер. В ответ он сказал: 2,5 человека. Его семья истолковала это по-своему. Это значит, что 2 взрослых и ребенок приняли Господа Спасителем. Но Моуди поправил их, говоря: нет, Господа приняли 2 детей и 1 взрослый. И далее он объяснил: тот взрослый был уже пожилым человеком, а потому он может отдать Богу лишь оставшуюся часть своей жизни. Вот почему я и посчитал его лишь за половину. Действительно, в этом мире нет ничего важнее детей. Один шотландский пастор, достигнув преклонного возраста, подал в отставку. Когда старейшины церкви спросили его, зачем он уходит, он ответил так: «Я ухожу потому, что за прошлый год у меня был только один новообращенный и к тому же ребенок». Но этот пастор не знал, что этот самый ребенок станет однажды основоположником миссионерской работы в Африке. И тем самым тот год стал самым успешным годом в жизни старого проповедника. Так и в этих стихах Господь особо подчеркивает важность работы с детьми. Далее в стихах с 7 по 10 мы читаем: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками, и с 2 ногами быть ввержены в огонь вечный». Мне лично трудно представить себе что-то более ужасное. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с 1 глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Здесь Господь говорит, что мы не должны презирать ни одного из малых сих. Когда младенец умирает, его душа отправляется прямо к Господу. То есть, друзья мои, все умершие младенцы сейчас находятся на небесах. И если вам в вашей жизни довелось потерять ребенка, эти слова могут стать для вас большим утешением. Однако помните, что дети попадают на небеса вовсе не потому, что они невинны или безгрешны, и уж, конечно, не из-за того, что они ваши дети, а потому, что Иисус умер за них. Об этом и говорит здесь Иисус. «Не соблазняйте и не презирайте ни одного из малых сих. Дайте им прийти ко мне, ведь даже если они умирают, их души отправляются прямо к моему Отцу». Однако сколько родителей страдают, терзаясь за судьбу своих умерших малышей? Царь Давид знал об этом. Когда родившийся у него и в Версавии ребенок заболел, Давид ужасно горевал о младенце. Об этом мы можем прочесть во второй книге Царств, в 12 главе, в стихах с 15 по 23. Давид молился Богу о младенце, постился и в уединении лежал на голой земле. Но когда дитя умерло, Давид встал с земли, умылся, переменил свои одежды и пошел в дом Господень помолиться. Подобное поведение удивило его приближенных, но Давид объяснил это так. «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давид не сомневался, что однажды он присоединится к своему чаду. В этом кроется чудесная истина для нас, ведь немало людей пережили потерю ребенка. Подобное выпало и на мою долю. У нас умер наш первый ребенок, наша дочь. Иногда я навещаю ее могилу и приношу ей цветы, но ее там нет. Сейчас она пребывает с Господом. И я хожу на кладбище только потому, что на данный момент это все, что у меня есть». Но однажды наступит чудесный миг, и я встречусь с ней на небесах, потому что она спасена. Таким образом, у меня две дочери, одна на небесах и одна на земле. И должен признаться, я больше тревожусь о моем живом ребенке, нежели о моей девочке, которая сейчас на небесах. Я знаю, где сейчас моя дочь, и знаю, что однажды сам присоединюсь к ней. Очень важно помнить отношение нашего Господа к детям, особенно это важно в наши дни, когда против них совершается столько преступлений. Недавно мне довелось прочесть об одной семейной паре, матери и отчиме, которые просто оставили, бросили свою маленькую дочку на дороге. Прочтя это сообщение, я был просто в шоке. Эти люди хотели избавиться от своего ребенка. Некоторые не верят в существование ада, но я бы сказал следующее. Даже если бы ада не существовало, его следовало бы создать специально для таких людей. Но ад существует, друзья мои. И наш Господь использует самые суровые слова, предостерегая тех, кто пытается соблазнять маленьких детей. Далее, в стихах с 11 по 14, Иисус рассказывает чудесную притчу о потерянной овце. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Надо отметить, что эта притча отличается от притчи о потерянной овце, которую мы встречаем в 15 главе Евангелия от Луки. В этой притче у Матфея ключевым словом является слово «спасти». То есть акцент делается на спасении погибающего, тогда как в Евангелии от Луки главная фраза «найти потерянное». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Обратите внимание на 14 стих, откуда становится ясно, что Господь продолжает говорить о малых сих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Сам Бог будет заботиться об этих детях, покуда они не достигнут сознательного возраста. Но

и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если кто-то согрешит против нас, именно мы должны идти к этому человеку с примирением. В этом стихе говорится о грехах, которые совершаются верующими. При этом именно на пострадавшую сторону возлагается обязанность подойти к своему обидчику, а не наоборот. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Есть люди, которые предпочитают избегать трений и разногласий, закрывать глаза на возникающие проблемы. Но Господь призывает нас поступать в подобных ситуациях совершенно не так. Если между двумя верующими возникают какие-то трения, их надлежит разрешать мирно, тихо и дружелюбно. Если на личном уровне найти решение проблем не удается, выносите их на обсуждение группы. Если в группе не удается достичь результата, последнее средство – это вывести проблему на суд всей церкви, как высшей инстанции. В заключение Господь говорит следующее. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И далее Иисус продолжает в 19 и 20 стихах. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Давайте поговорим об этой фразе из 19 стиха. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле». Означает ли это, что если мы придем к согласию по какому угодно поводу, Он прислушается к нам? Да, это так, но обратите внимание на одну оговорку. «Где двое или трое собраны во имя Мое». Он услышит всякую просьбу, высказанную во имя Христа, то есть просьбу, которую высказал бы сам Иисус. То есть можно было бы сказать, что просить во имя Иисуса – это то же самое, что просить по Его воле. 20 стих гласит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это простейшая форма церковного самоуправления. В 19 стихе дается новое основание для наших молитв, а в 20 стихе закладываются основы церкви. Ранняя церковь начиналась именно так. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Последний отрывок 18 главы представляет собой учение Иисуса о прощении. 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. Несомненно, Петр полагал, что проявляет великодушие и щедрость, говоря это. Дело в том, что, согласно учению иудейских раввинов, прощать нужно было 2 или 3 раза, но не больше. Симон Петр был готов простить ближнему 7 раз. Но даже щедрость Петра была скупа по сравнению с тем, что предлагает Иисус. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, то есть 490 раз. Наверняка к тому времени проблема уже разрешится, и даже если это не так, то обе стороны достигнут такого возраста, когда все былые проблемы уже будут мало что значить. То есть 490 раз – это не предел,

0: И именно об этом говорит Иисус. Далее Господь рассказывает притчу, которая иллюстрирует прощение. Давайте прочтем стихи с 23 по 35. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». То есть должник просил позволить ему постепенно выплачивать этот долг. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Этой притчей Господь хочет подчеркнуть основную идею. Сумма, которую должен был заплатить этот должник своему господину, составляла в пересчете на наши деньги 12 миллионов долларов. А это колоссальная сумма и колоссальное прощение. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев – это приблизительно 17 долларов. Сравните их с суммой в 12 миллионов. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Эта притча повествует о слуге, который получил прощение, но сам не пожелал простить другого. Она иллюстрирует для нас принцип прощения, совершенно новый принцип, однако истинная причина, по которой мы прощаем других, несколько иная. О ней говорится в послании к Ефесянам, 4 главе, в 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Бог простил нас, а потому и мы обязаны прощать друг друга. Если бы Бог прощал наши грехи так же, как мы прощаем других, то никто из нас не был бы в состоянии получить прощение. Но мы стали детьми Божьими, и, получив прощение, мы тоже должны прощать. В этом и состоит принцип христианского поведения. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о вопросах христианской этики, о том, что должно отличать личные взаимоотношения христиан. Мы также слышали прекрасную притчу Иисуса о потерянной овце. Она раскрывает нам цель и смысл прихода Иисуса Христа в мир. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Во времена Иисуса его слушатели прекрасно понимали, что значит «потерянная овца». Палестинские пастухи были специалистами по нахождению заблудших и потерявшихся овец. Они могли идти по их следам километры, взбираясь на скалы и спускаясь в пропасти, чтобы вернуть их. Существовало правило, что если овцу нельзя привести назад живой, то нужно принести, насколько это вообще возможно, хотя бы шкуру ее и кости, чтобы доказать, что она погибла. Можно представить себе, как пастух, найдя заблудшую овцу, берет ее на плечи и несет. Его встречает вся деревня и собирается вокруг него, чтобы послушать рассказ о потерянной и вновь обретенной овце. Здесь перед нами любимая Иисусом картина Бога и Божьей любви. Бог любит каждого отдельного человека. Пастух оставляет 99 и идет за одной овцой и не может успокоиться до тех пор, пока не приведет ее домой. Можно было бы сказать, что овца сама виновата, что отбилась от стада, и оставить ее пожинать плоды своего неразумия. Но добрый пастырь не таков. Он не осуждает овцу, а спасает ее. Так и Бог любит бедного заблудшего человека, несмотря на то, что зачастую он сам виноват в своих несчастьях. И при этом Бог первым делает попытку вернуть человека в лоно свое. Он не довольствуется тем, чтобы просто ждать, пока люди вернутся назад. Он идет искать их, чего бы это ему ни стоило. Может, и вас, дорогие друзья, Бог ищет в этот час. Может быть, и вы находитесь в том же бедственном положении потерянной овцы и не надеетесь на Божью любовь и прощение. Знайте, что Он ищет вас, зовет вас, и если вы откликнетесь на Его зов, Он примет вас в свои объятия.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Бородин. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Алексей из церкви «Благая Весть», Московская церковь, очень известная. Алексей, вот такое название «Благая Весть». Скажите нам что-нибудь о том, что это за весть, кому это весть.
4: Могу сказать вам, для меня лично в моей жизни приобретения и потери, которые были, связаны непосредственно с благой вестью. То есть та весть, которая несется от сердца к сердцу, та весть, которая приносит радость, та весть, которая приносит веселье человеку, та весть, которая изменяет прежнюю жизнь, преобразовывая ее в новую, это и есть мое приобретение. И сегодня я могу заявить смело, что я теперь новый человек и отличаюсь от того человека, который когда-то был раньше.
3: Алексей, все равно загадка осталась в вашем объяснении для человека непосвященного. Благая весть. От кого? Кому?
4: Благая весть от сердца к сердцу об Иисусе Христе, Сыне Божьем.
3: Спасибо. Алексей, вы знаете, что сегодня мы собрались в студии с вами для программы, для передачи «Выбор». Вот как в жизни у вас прошел вот этот перелом, выбор вот этой благой вести, о которой вы сейчас сказали? Расскажите о себе.
4: Ну, я могу рассказать следующее. В моей жизни были очень разные, сложные и довольно-таки серьезные испытания, через которые приходилось мне проходить, и по воле Бога я остался жив, здоров на сегодняшний момент. По воле Бога я приобрел новую жизнь и смог вернуться к тому здравому бытию и той здравой жизни, которую имею сейчас. И то, что сегодня я приобрел, в отличие от того, что было когда-то давно, это великое приобретение в моей жизни, потому что когда мне было 12 лет, я уже стал терять. И я потерял отца как лидера семьи, потому что он ушел в другую семью, он завел себе новую женщину, у него новая семья, у него родился там ребенок. А я был очень привязан к отцу, и для меня вот этот вот уход был серьезным ударом.
3: Один в семье остался или с братьями?
4: Нет,
3: сестрами?
4: У меня была еще сестра грудная, за которой мне приходилось присматривать, потому что матушке пришлось трудно, ей пришлось работать.
3: Все в Москве происходило?
4: Да, мы москвичи, да. Но ситуация такая, что настолько я был привязан к отцу, что я изъявил желание уехать к нему жить на его территории. Но уехав туда, я понял, что там не все гладко, все хорошо. Я перевелся в новую школу, появились новые лидеры вокруг меня, которые претендовали. То есть та позиция, которая была у меня в прежней школе, она была потеряна перед этими людьми. Я должен был заново завоевывать авторитет. Естественно, все это было с кулаками, потому что я был довольно-таки такой озорной мальчуган, и все, что я доказывал своим сверстникам, было через кулаки, через кровь, через слово какое-то, через какие-то активные подвиги, которые совершались во имя самого себя, грубо говоря. Ну, просто ребячество. И в один прекрасный момент получилось так, что отец не выдержал нашего совместного сосуществования, и он стал уезжать в командировки, как он говорил, но, скорее всего, я думаю, он просто покидал семью, чтобы отдохнуть, потому что он любил спиртные напитки. Он уходил в запой, оставлял меня на полмесяца с рублем в кармане.
3: И с мачехой?
4: Нет, мачеха тоже уезжала, то есть я оставался один в квартире. И получалась такая ситуация. У них еще к тому времени не было твердого союза, и в конце концов он блудил очень сильно, и он блудил с девочками из моей же новой приобретенной школы. Они были выпускницы последнего класса, их было там несколько девочек, и он когда уезжал, они начинали жить в моем доме.
3: То есть можно сказать, что очень кривые примеры были, не просто алкоголь.
4: Да, не только алкоголь, человек довольно-таки был распущенный, можно сказать. И эта вся распущенность как раз свалилась на меня в тот момент, когда я переехал к нему жить.
3: И возраст 12 лет, когда происходит формирование личности,
4: да,
3: можно,
4: да,
3: сказать.
4: Да. Тогда я научился курить, тогда я научился разговаривать нецензурной бранью в полном мере, употреблять алкогольные напитки. Для меня было не вопрос прогулять школу ради того, что у меня дома собирается компания старшеклассниц и ребят моего класса. То есть мы проводили время в бурных, таких увеселительных, можно сказать, вечеринках, зная, что отец вернется неизвестно когда. Мы предоставлены сами себе. И, в принципе, было все хорошо до того момента, пока в моем сердце не началось ожидание. Я стал ждать именно того мира, который давал мне семья, той любви, которую давала мне семья раньше. Я стал ждать, когда вернется отец, и он будет, ну, твердой опекой и будет вести меня дальше по жизни, просто потому что, ну, как бы я увидел в этом ложь, некоторые предательства уже начались в этом возрасте, некоторые такие ситуации довольно-таки нехорошие, которые возникали со сверстниками внутри вот этой тусовки. Вот, я первую судимость получил из-за того, что мы в этом возрасте полезли там в какой-то ангар, где мы там с каким-то медицинским оборудованием чего-то там унесли, и нас поставили на заметку, вот. Нас не посадили только потому, что мы еще не проходили по возрастному цензу, но как таковой суд в исполкоме у нас был над нами проведен и так далее. И я не хотел приобретать вот этих новых навыков от жизни, которые вели меня в... Ну, можно сказать, непотребство. Сегодня я смотрю, что это очень крайне была негативная среда. Но в тот момент я хотел уйти от этого, и в один прекрасный день приехала моя матушка, увидела, что там творится, просто забрала ключи от той квартиры и сказала: «Лёша, ты переводишься обратно в ту школу, и последние там два класса ты будешь доучиваться на моей территории под моим присмотром».
3: Алексей, ну вот такой вопрос. Очень доступно вы сейчас объяснили какие-то свои предпочтения и действия отца, и вы очень здорово их переплели. Всё-таки замешивает такого молодого человека поведение родителей? Оно его формирует, молодого?
4: Конечно. Конечно, молодой человек в статусе становления, когда нужно очень сильно проявлять заботу о его воспитании, очень сильно в момент гормонального роста и всплеска нужно заботиться о человеке. Если он оказывается вне контроля, очень быстро приходит дух бунтарства, который заводит совсем в другие ипостаси, и это на 100% неправильно, на 100% люди начинают пробовать вещи, которые не на нормальный. Ну, в итоге могу сказать, что мои пути привели к тому, что я стал употреблять наркотики.
3: В каком возрасте?
4: Ну, я могу сказать, что первый раз я дышал клеем, токсикоманил, где-то еще будучи в школе. Ну, а потом уже какие-то легкие наркотики я уже тоже в школе попробовал, а уже внутривенные. У меня получилось так, что когда я вернулся к матушке, я понял, что у нее я тоже жить не могу, я ушел на Арбат. Мы там жили на улице, мы там жили, где придется. У нас была группа своя, и вот в момент становления, когда там одни плясали на картонке, потом начали петь песни «Радиоволна» и все в таком стиле, там и мальчишники, то мы стояли там рядом где-то в соседнего дома, и мы зарабатывали деньги.
3: Ну, как я понимаю, это еще не безвыходность была, это еще прикольно все было, да?
4: Да, для нас было это очень весело, очень интересно, и наркотики были интересны.
3: И жить на улице – это не беда еще была?
4: Нет, не беда, это какое-то приключение. Мы могли сегодня взять, сняться на собаках, уехать в Питер, мы могли в Питере покуражиться, вернуться сюда, в Москву, нас ничего не держало, у нас не было каких-то зависимостей серьезных.
3: И, может быть, даже презирали тех, которые просто чинно с портфелем вышагивают в школу каждый день.
4: Да-да-да. Но суть в том, что в итоге рано или поздно пришла, так сказать, безысходность. Безысходность от того образа жизни, в который ты. И ты понимаешь, что вырваться оттуда, ну, невозможно. Ты попал в жесткие тиски и в жесткие рамки, которые говорят тебе: тебе сегодня нужно найти следующую дозу. Тебе сегодня нужно сделать что-то, чтобы ты мог жить нормально. И началась жизнь, которая называется жизнь из-под палки, потому что если ты не находишь ничего, то у тебя, получается, и корёжит, и тебе плохо. И даже если молодой организм, он борется с этим быстро, то все равно ощущение того, что что-то инородное тобой управляет, ведет, оно остается.
3: Алексей, почему молодые люди как бы в устном таком народном творчестве из уст в уста не передают друг другу, чем закончится? Почему молодые люди, начиная это, всегда думают, что это прикольно и что он всегда бросит, когда только захочет?
4: Ну, могу сказать, что во многих случаях такие ситуации происходят с людьми, которые хотят отвернуться от реальности. От тех казусов жизненных или тех перипетий, которые происходят в их жизни, это позволяет на некоторое время приобрести и задержать тот момент, когда еще розовые очки стоят на твоих глазах, и ты еще в этом мире грез живешь.
3: Когда человек сам себя еще готов обмануть?
4: Да, да. И вот в этот момент, этот обман, в котором человек оказывается, он начинает давлеть и завоевывать не только ум, не только сердце, но и плоть, потому что ты ничего не приобретаешь, а начинаешь терять в такой ситуации.
3: Алексей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Алексей Бородин. Алексей, и в любом случае в 12 лет, в 18 лет молодой человек все равно верит в то, что вот он начал этот клей, что-то глотать, что-то колоть, он все равно верит, что он бросит, когда захочет.
1: Да.
0: Всегда верит.
1: Есть такой обман, который говорит о том, что ты вполне свободен прекратить в любой момент делать это. Но в какой-то момент, когда ты говоришь, что я не хочу это делать, то твое тело говорит обратное, тебе нужно это сделать, потому что ты без этого уже не можешь. И у меня настали периоды, когда просто в 90-х годах мы сформировали такую, можно сказать, преступную ячейку, при помощи которой мы добывали себе деньги на все, что нам необходимо. Мы жили очень хорошо, я себе мог позволить иметь несколько машин, я себе мог позволить питаться в хороших ресторанах, одеваться в малиновый пиджак с золотыми пуговицами. Вот. Я себе мог позволить очень большое количество всяких излишеств, которые мне казалось необходимы в этой жизни для того, чтобы жить. И все ценности, которые были в моей жизни, и все приобретения, о которых я думал, были именно в этом формате. То есть я не знал, что может быть лучше, чем деньги, машины, девушки, допустим, наркотики, выпивка и веселье среди друзей, вроде бы, которые замешаны с тобой в одном и том же каком-то деле или в одной и той же какой-то сфере. Вы работаете там, и суть заключается в том, что ты уповаешь на то, что ты имеешь.
0: Ну, в таком формате, при наличии малинового пиджака и нескольких машин, вопрос не шел о завязке. Это только подогревало, что жизнь, впрочем, лучше, чем у других.
1: Да, то есть ты позиционировал себя как человек состоявшийся, удачный, который может себе позволить то, что не может среднестатистический человек себе позволить. Гордость тебя переполняла в этот момент. И получалось, ты жил в таком некотором иллюзорном мире, в мире обмана, который сначала пришел уже, как только ты начал сам себя обманывать. И этот иллюзорный мир, он не всегда оставался таким уж красивым, потому что многое рушилось. Когда ты оставался наедине, ты понимал, что друзья могут предать. Когда ты оставался в камере после допросов, ты понимал, что тело-то перестанет болеть, но а жизнь твоя будет продолжаться в таком ключе. И что хочешь ли что-то предпринять для того, чтобы поменять это? Хочешь ли что-то предпринять для того, чтобы жить нормально, для того, чтобы знать любовь? И любовь не ту, которая имелась в виду как любовь плотская, а именно любовь, которую хочет каждый человек ощутить в своем сердце. Именно ту любовь, которая говорит о том, что не будет предательств. Именно ту любовь, которая говорит о том, что тебе не будет больно. Именно ту любовь, которая говорит, я ничего не требую от тебя взамен.
0: Безусловная любовь.
1: Да, да.
0: Но я так понимаю, что этот период уже, это не то время, когда себя ты мог обмануть. Это уже когда, оставшись наедине, уже сложно было себя обмануть.
1: Да, да. И получилась один раз такая ситуация в моей жизни, что я решил, что я найду это. У меня есть возможность сделать новое основание для моей жизни, и я откажусь от того, что есть сейчас в моей жизни, ради того, чтобы что-то приобрести. И для меня был самой тяжкой ношей, самым тяжким грузом это то, что я оказался в среде зависимости. То есть я не был свободным человеком, как себя позиционировал перед многими, а оказывался просто-напросто наркоманом, но только у которого есть какие-то возможности, достаток.
0: И который на рынке не ворует на дозу, на одну.
1: Да, то есть который себе позволяет не грабить у девушек, у женщин, который себе позволяет делать какие-то более серьезные предприятия, но в итоге все равно я могу сказать, что спустя какое-то время я увидел себя, что я уже вышел с того уровня пафосного, которым я стоял, и уже начинал делать какие-то дела, за которые мне даже было стыдно. То есть я мог взять у матери без спроса, заехав к ним в гости, какую-то сумму просто для того, чтобы зайти к барыге в соседний подъезд и раскумариться, грубо говоря.
0: То есть сползание началось.
1: То есть, да.
0: Опускание.
1: То есть я начал немножечко превращаться в такую скотину, которая двигалась просто из-за своих плотских, из-за своего вот этого желание стать нормальным, как бы функционировать нормально, потому что боль началась, начались какие-то серьезные проблемы, допустим, уже не мог питаться, не употребив что-либо. И приходит такое, в этот момент такая мнимая свобода, что если ты будешь этого иметь много, то ты будешь свободен на какое-то время. Но сколько бы этого не было в твоей жизни, оно все равно заканчивается одинаково быстро, и ты еще хуже, хуже и хуже становишься. И один раз я увидел, ну, к тому времени я себе уже купил квартиру, у меня была квартира с тех вот времен славных, но она была сначала в центре Москвы, а потом, в зависимости от того, как росла моя доза, она все перебиралась более к окраине Москвы и становилась не такая уже большая и хорошая. Таким образом, я по Москве переехал несколько раз, и в конце концов я очутился там, откуда я начал. То есть те 12 лет я прям вспомнил четко. Я сижу в квартире, в которой тусуются девушки легкого поведения, которые уже стали работать для того, чтобы, ну, мы имели какое-то обеспечение в плане наших нужд каждодневных. И как-то раз произошла такая ситуация, когда никого не было дома, я принял для себя решение, что я все это дело решил закончить. И мысль, которая была у меня внутри... Я лежал, мне было больно, была мокрая постель, вся измазанная кровью, потому что организм уже, он не принимал, отторгал вот этот яд. И полотенце уже засохшее, все липкое, и я вдруг подумал. И для меня эта мысль была удивительна. А неужели Христос страдал на кресте больше, чем я?
0: Ну, это уже апогей.
1: Да, и это... Я не могу понять, откуда пришла эта мысль. Но для меня это было удивительно. Я думаю, я столько пронес, я столько перетерпел этих ломок, кумаров, я столько перетерпел руки, ноги вот эти, когда тебя выкручивает, когда ты не спишь, когда секунда продолжается часы.
0: Алексей, а возник вопрос, а зачем это все?
1: Да, и в этот момент я принял решение, все, я прекращаю. Но я понял, что сам я не могу. Но у меня родственники жили в Москве, живут. Моя матушка, сестра. Я выгнал всех из квартиры, я закрыл под ключ, отдал родным своим ключ и сказал, я хочу себя менять, я не хочу больше так жить. И этот обман в моей жизни я хочу разрушить. И здесь началась борьба. Здесь началась серьезная борьба, потому что я знаю, что моя матушка ходила в церковь, она молилась за меня. И я думаю, это тоже помогло очень сильно. Ее любовь, ее материнская опека. И пришло такой момент, когда она сказала: «Лёша, есть реабилитационный центр, и можно туда поехать и попробовать». И я сразу сказал «да». Я не думал, я сказал «да». И спустя какое-то время я оказался там, и я встретился там с братьями и сестрами ныне, которые проходили все то же самое, а иногда даже и похуже. И люди, которые изменились, и тот свет в глазах, тот огонь в сердце, который они несли, и то слово, которое я там слышал, сокрушило мое сердце. И в один прекрасный момент я понял, что это то, что, что-то новое, что я искал. Это что-то новое, и я это нашел, и только я хочу понять, что это такое. Я начал для себя открывать Писание, я начал изучать его, но твердыни в моей голове и какие-то мои, так сказать, устои, какие-то мои принципы моральные или понятия мешали мне принимать от братьев то, что братья мне говорят. Потому что я много раз слышал обличение, много раз Слово Божие говорило мне: «Ты должен поменять это, ты должен поменять это». А я знал, что при помощи этого я мало того деньги зарабатывал, я вообще жил этими методами и способами. А мне открыто было, что меняй, что Бог тебе даст гораздо больше, чем ты сам думаешь, потому что то, что ты сам делал до этого времени, привело тебя на дно.
0: Но гордость – это одна из помех?
1: Да. Человеческая гордость мешает.
0: Ведь в реабцентрах кто-то обязательно руководит. И не раз, не два, не три я слышала о том, что очень это претило людям, которые на самом деле хотели поменяться, но они не могли принять столько наставлений. Там руководят. Это нельзя.
1: Всё правильно.
0: Это нельзя.
1: Все правильно. Я могу сказать, что это очень нужно. И я могу вам привести такую притчу,
0: которая... Нужно смириться, да. Ты имеешь в виду?
1: Послушайте, я вам могу привести одну притчу, которую мне сказал один брат. Он подошел ко мне и сказал: «Лёш, Ты очень хорошо пользуешься и видишь людей. Ты очень хорошо можешь набрать козырей вот этих в рукава против одного, другого, третьего, и ты знаешь, что когда тебе начинают какие-то духовные ценности давать или изменения, и как только тебе становится больно, и ты думаешь, что пытаются наступить на твою личность или укусить тебя где-то, или где-то принизить, или еще что-то, ты просто начинаешь, как картежник, вытаскивать карты из рукавов, эти тузы, вот эти вот козыря, и раскидываться ими. А ты хоть раз попробуй не так делать, а хоть раз попробуй принять и попробовать то, что тебе говорят, исполнить. Потому что мне сказал брат так: есть два стола. Один стол накрывает сатана, второй стол накрывает Бог. На одном столе камни. И эти камни – это недоверие, гордость, упертость и еще другие качества, которые заставляют вот грызть этот камень и не добиться ничего хорошего. И это ты видишь в человеке. И каждый человек имеет право на ошибки. И когда ты смотришь на него, и ты видишь только ошибки, значит, ты ешь со стола, где камни. Но попробуй в каждом человеке увидеть хорошее, то, что дал Бог. Тот хлеб, которым он тебя кормит, и ту пищу, которую он дает через этого человека, через наставника. Да, может быть, ты видишь этого, в этом наставнике какую-то проблему, но он проговаривает через свои уста, и он поставлен сейчас перед тобой, чтобы сказать тебе то, что хочет сказать тебе Господь. И даже если тебе больно, то сумей принять это, смириться и понять, почему он так говорит. Потому что иногда нам не видно себя, а другие со стороны видят нас лучше. И не каждый человек хочет принять себя таким, какой он есть на самом деле. Потому что не всегда это приятно. Но есть возможность это поменять. Есть возможность увидеть себя и сказать: «Спасибо, Господь, что ты меня меняешь. Спасибо, Господь, что сегодня я могу прийти к тебе с чистым сердцем и сказать, что я вижу в каждом человеке тебя». В каждом, даже неверующем человеке, я вижу тебя и твою волю для моей жизни. И может даже ситуация, которая происходит в мире с неверующими людьми, но проговорить мне что-то, что хочешь сказать мне лично ты. И спасибо, Господь, что я принимаю это в сердце своем. И мудрость, которую ты мне даешь, она становится больше и полнее.
0: Алексей, спасибо. И еще одна музыкальная пауза. Для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Алексей Бородин из Московской церкви «Благая весть». Алексей, ты сказал бесценные вещи сейчас для очень многих, может быть, людей, может быть, только для кого-то одного. Ты сказал о том, что не надо у человека высматривать промахи. Их достаточно у всех верующих и неверующих. Попробуй увидеть то, что он достиг, то, что дал ему Бог. Попробуй увидеть в человеке лучшее и да, на этом сконцентрироваться.
1: Да. И получается такая ситуация, что когда ты начинаешь противостоять этому, и когда ты начинаешь делать своим устремлением и своей целью, своего взгляда какой-то негатив, то он приходит в твою жизнь, потому что ты обращаешь внимание только на темное, только обращаешь и ходишь только там, где темно. Но сказано в Слове Божьем, кто ходит днем, тот не спотыкается, а кто ходит ночью, скоро придет беда, слово мое будет судить тебя, милость моя спасет. И вот милость ты находишь там, где свет, там, где Бог, там, где Иисус Христос. И могу сказать такую вещь, что я был упертым до конца, да, меня коснулось слово, да, я сокрушился, да, я в сердце своем покаялся, да, я принял Иисуса Христа. Но самое сложное – это построить отношения между твоими же братьями, сестрами и просто людьми. И пришло такое время, когда ко мне подошли и сказали: «Лёш, мы не знаем, что с тобой делать. Иди с миром». Я пробыл уже какое-то там больше года в этом заведении, и мне сказали: «Лёш, мы не можем. Вот тебе 20 рублей, грубо говоря, и езжай домой». И я когда вышел, я иду, и я увидел мир. Я увидел просто людей, которые идут в суете, курят. Просто людей, которые идут, и у них видно, что они думают. Что они думают о деньгах, кто думает о выпивке, кто думает о том, что жена достала с тем, что в холодильнике мало еды, кто идет, думает о том, что шеф на работе там злится, кто еще что-то. И все погрязли в мыслях, которые не стоят и ломаного гроша.
0: Да, но главное, в мыслях, которым нет выхода.
1: Да, и эта безвыходность мира и безысходность, она ведет их туда, где я только что был. И я настолько испугался, и в этот момент я понял, что я больше туда не пойду. Я пойду там, где Слово Божие, я пойду там, где служители Божии. Какими бы они мне ни казались, какими бы они мне ни представлялись, я найду Бога по-любому. Я пошел и начал искать. Я приехал домой, я начал искать церковь, я начал искать возможность, где я буду ходить на проповеди, где я буду посвящать служению жизнь свою. И в один прекрасный момент я зашел в церковь «Благая весть», и я прям почувствовал сердцем, что я нахожусь дома, что я нашел, что искал, я хочу здесь остаться, я хочу начать служение. И для меня было это приобретением большим очень, потому что благословение было видно и на церкви, и я просто приобрел мир в сердце своем и начал двигаться вот в формате служения. Бог меня не сразу поднимал, потихоньку, еще много-много и много мне пришлось работать с собой, и приходится, и буду работать, и я готов меняться, и для меня теперь приобретение, какое-то обличение для меня, приобретение, когда мне брат или сестра скажет: «Ты неправильно идешь, посмотри, пожалуйста, здесь так», это очень хорошо, и сказано в слове: «Не думайте о себе больше, но по мере веры, которую каждому уделил Господь». И моя вера сегодня говорит: спасибо Богу, что я дышу, спасибо Богу, что я могу сделать следующий шаг, и спасибо Богу за то, что Он мне дал новую жизнь. И вот на сегодняшний момент я могу сказать, что Господь меня обеспечил всем необходимым. У меня есть фирма моя, я являюсь начальником цеха ювелирного, у меня есть машина, у меня есть невеста, с которой мы собираемся объявлять помолвку. У меня есть много-много друзей. У меня есть много-много перспектив. И у меня отличное служение. Но это есть у меня благодаря тому, что есть у меня Господь.
0: Алексей, а вот такой вот вопрос, несколько провокационный. Ты, наверное, знаешь, что многие люди боятся подойти к Богу, потому что они боятся, что Бог отбирает. Они боятся, что Бог заберет.
1: Я вас понял.
0: Это не так?
1: Нет. Я в свое время тоже боялся этого. И даже когда я вот находился в состоянии принятия решения, что все, я уйду из той среды, в которой я нахожусь, и буду менять, меня еще сподвигла не та мысль, что неужели он страдал больше, чем я. А я услышал в своем сердце то ли песню, то ли молитву. Я тогда не мог этого понять, но сейчас я знаю, что это мой дух молился. Я тогда прислушался и услышал такое: «Господь, забери меня к себе». И в тот момент я думал, что это смерть. То есть я умру, и все, и хватит. Но Бог сделал по-другому. Он меня забрал к себе, под свое крыло, и он мне сказал: «Живи, мой возлюбленный сын, я принимаю тебя». И получилось так, что я потерял весь тот негатив, который тянул меня ко дну.
0: То есть Бог забрал, но забрал все отвратительное.
1: Всё, да, он сказал самое лучшее. Угу. Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И много раз мы, люди, несем то бремя суеты и забот, которые ни к чему не приводят, они не приносят это ко Христу, они не приносят это Богу. Они предпочитают с этим богатством идти всю жизнь и пожинать плод.
0: И мы боимся разжать пальцы, мы боимся выпустить этот груз, мы не можем доверить Богу.
1: Это и есть твердыня, которую нужно разрушать в нашем сердце. Это твердыня, которую может разрушить только Господь. И что самое интересное, это происходит с людьми, и когда это происходит, ты не хочешь никогда этого забыть и никогда этого оставить. И я вот желаю людям, которые слушают эту передачу, чтобы им легко давался этот путь отказаться от прошлого, отказаться от прошлых ценностей, от прошлых стереотипов, отказаться от всего и сказать: «Господь, я теперь чистый, я теперь новый, я теперь открыт для Тебя, и могу вам заверить, что Бог у вас ничего не отнимет, Он приготовил для вас великое, и вы можете в этой великой славе пребывать с Богом».
0: Алексей, я слышу посвященность, я слышу избранничество. Я понимаю уже, что Бог тебя избрал. А можешь ответить сейчас на такой вопрос? Сам понимаешь, вот сколько ты лет верующий, там, скажем, 3, 4, 5, уже знаешь, для чего Он приобрел тебя?
1: Могу сказать так, что Господь дает видение. Да, у меня есть четкое видение, но у меня есть также путь. Это, я вам могу сказать, это примерно похоже на программу телепередач на завтра, да? Вы знаете все, что будет, но вы это не прожили, да? Или вы знаете меню в ресторане, но вы это не попробовали. И Господь, Он приносит все в свое время. То есть сейчас ты проживешь вот это. Вот у тебя есть видение, но следующий шаг, ты должен сделать следующий шаг, небольшой, маленький, но ты не должен переставать быть делателем. Ты должен совершать работу на ниве Божьей, делая хоть маленькие, но шаги вперед. Никогда не стоять на одном месте, потому что Бог говорит, что идите и совершайте течение ваше. И Он говорит, что вы не устанете.
0: И не ожидая больших звезд на погонах, и не перепрыгивая через несколько ступенек сразу.
1: Да, да, да. Потому что цель наша не регалии, и цель наша не карьерный рост по головам, как мы шли раньше, а цель наша понять характер Бога, понять, как что нам дается, какой ценой, понять, насколько жертвенный он был, и насколько святость его непогрешима, насколько он был для нас милостив, и есть для нас милостив, и он был, будет, и вовеки он тот же, и сегодня он тот же, и он сегодня живой, и сегодня готов творить все те чудеса, которые он творил на протяжении всего создания человечества. Только готов ли ты сегодня открыть для чудес свое сердце, и готов ли ты принять те чудеса, которые для тебя могут даже быть неописуемы? Он готов. Сделай сегодня и ты выбор.
0: Алексей, спасибо. И скажем мы вдвоем сегодня, я и ты, к концу программы: ищите горнего, а остальное приложится вам.
1: Да, да, аминь.
0: Спасибо большое. А я напоминаю всем, кто нас слушал, что в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня Алексей Бородин из Московской церкви «Благая весть». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Сегодня в основу нашей проповеди я хотел бы взять одно такое пророческое изречение из 52 главы пророка Исаии. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Что тут речь идет о Христе, в этом соглашаются все исследователи и знатоки Священного Писания. Бог называет Сына Своего Своим рабом. Он знакомит нас с Сыном Своим и говорит «раб мой». Своему рабу Он дает такое поручение, которое никто во всей вселенной не в состоянии был исполнить. Хотя Бог и называл других мужей Божьих своими рабами, как, например, Моисея, Иова, Давида и других, но ни один из них не мог исполнить то дело, которое Он поручил Сыну Своему. И сказано, что в этом деле Сын Божий будет благоуспешен, и когда Он его завершит, тогда Он будет возвышен, вознесен и возвеличится. Но перед этим Он будет в крайнем унижении. Он будет подобен отпрыску и ростку, взошедшему из сухой земли. И дальше Исай пишет, «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. И какое же это было дело, которое Бог мог поручить только сыну, рабу своему? Это было дело нашего спасения. И мог он совершить его не иначе, чем крайним унижением, страданием и, наконец, позорной смертью на Голгофском кресте. Там он был казнен, как преступник. И пророк, предвидя это, восклицает, «Как многие изумляли, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Только процессом смирения, унижения и, наконец, смертью мог он искупить человечество. А для мудрых мира сего это было безумием. Зачем смерть, и притом смерть Сына Божия? Неужели мы такие грешники, говорят они, что Бог должен был отдать Сына Своего на смерть, чтобы с нас снять грех? В том-то и дело, дорогие друзья, что грех – такая ужасная вещь, что только смерть невинного могла искупить виновного, только Сын Божий мог своей заместительной смертью удовлетворить правосудие Божие. Исаий говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Заметьте, что тут сказано. «Все мы блуждали, совратились каждый на свою дорогу». Значит, грех общий всем нам, и в частности, без исключения, каждый из нас грешен. А Новый Завет так подтверждает эту истину. «Все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Все совратились с пути». До одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Ни один человек не может похвалиться, что, мол, он является исключением. Сказав это, благая весть на этом не кончается. Если так, то это не было бы радостной вестью. Разве можно сказать, что факт нашей греховности является радостной вестью? Нет, наоборот, самый печальный момент истории человечества – это

когда своим непослушанием человек стал грешником. Какой это был радостный момент, однако, когда Сын Божий стал рабом Божьим, очеловечился, смирил себя, исполнил волю Отца Своего даже до смерти и смерти крестной. Он сделался грехом, чтобы нас освободить от Него. И Господь возложил на Него, Сына Своего, грехи всех нас. Что произошло, когда Бог возложил грехи всех нас на Сына Своего? Пусть нам скажет апостол Павел в Новом Завете: «Ибо не знавшего греха Он, Бог Отец, сделал для нас Христа, Сына Своего, жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Невинный, пречистый, безгрешный делается виновным и грехом ради нас. Бог Отец сосредоточил грехи всего мира на Сыне Своем именно тогда, когда Он возопил на кресте: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но благодарение Богу во век, что на этом не кончилось Его дело искупления. Чуть позже мы вновь слышим с того же креста вопль страдальца Спасителя: «Совершилось! Бог Отец одобрил жертву Христа, и дело нашего спасения было завершено». 53 глава пророка Исаии начинается вопросом: кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Если убрать вопросительный знак, то оно так прозвучит: кто поверил слышанному от нас, тому открылась мышца Господня. Мышца в Библии прообразно говорит о силе. Иначе говоря, тот, кто поверил слышанному, тому Бог проявит свою спасительную силу ко спасению. Уважаемый радиослушатель, благая весть заключается в том, то, что Богу стоило огромной цены, то есть смерть Сына Своего, нам предлагается даром. И как скоро поверишь, дорогой друг, Бог совершит чудо твоего возрождения. В Библии сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Да, и это все, что ты можешь, а Бог сделает невозможное. Мы проповедуем Христа распятого. Для одних соблазн, для других безумие. А для тех, кто его принимает и поверит, Божья сила. А эту силу ты можешь сейчас пережить. Она тебе сейчас может изменить и сделать тебя новым человеком и дитем Божьим. Верь, мой друг, и спасен будешь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Новый Завет. Послание к римлянам святого апостола Павла.
2: Глава третья.
3: Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажет? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению: никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем.
2: Глава четвертая.
3: Что же скажем: Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или и к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
2: Глава 5.
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия изделась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
2: Глава шестая.
3: Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
2: Глава седьмая.
3: Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха.
2: Глава 8.
3: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим.
2: Глава 9.
3: Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано: «Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится».
2: Глава 10.
3: Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедую. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному».
2: Глава 11.
3: Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь.
2: Глава 12.
3: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
2: Глава 13.
3: Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти.
2: Глава 14.
3: Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижая того, кто не ест, и кто не ест, не осуждая того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано «Живу я», — говорит Господь, — «предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имею сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки! Аминь.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Это целая библиотека из 66 книг. Стремитесь постигать замыслы Бога, Его святую волю и возрастать духовно. Программу ведет пастор Геннадий Строков.

Зайди сюда и сядь. Мы также читаем, что Ваос пригласил еще 10 человек. В еврейском законодательном праве это называется минион. Чтобы официально совершить какое-либо дело, было необходимо собрать 10 человек. Тогда решение собрания считалось законным. Когда Ваос собрал заседание суда, он сказал: «Помните Елемелеха, нашего родственника? Он ушел в Моав и, как вы знаете, там умер. После него здесь осталась некоторая собственность для выкупа. По родству ты стоишь первый. Если хочешь выкупить, выкупай. Если нет, скажи мне, и я сделаю это». Тогда человек ответил: «Я это сделаю». Ваос сказал ему: «Есть кое-что, что ты должен знать. Когда ты выкупишь поместье Елемелеха, ты будешь должен жениться на моавитской женщине». Я думаю, что Ваос постарался представить дело так, чтобы все подумали, что женщина эта уже старая. Возможно, поэтому тогда на гумне он сказал Руфи: «Возвращайся в дом твоей свекрови». Ваос не хотел, чтобы этот родственник видел Руфь, потому что если бы это произошло, то, скорее всего, ему было бы непросто добиться своей цели. Когда Руфь пришла домой к Наимине, в 16 стихе 3 главы говорится: «Что, дочь моя?» — спросила ее свекровь. Наимин имела в виду вот что: «Ты уже жена Ваоза, вы поженились?» Наимень была самой обычной свекровью. Руфь рассказала Наимине, что произошло и что должно было произойти. И Наимень ответила: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем окончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело». Наимень имела в виду, что Ваос постарается решить это дело через суд. Она сказала Руфи: «Поверь мне, спокойно жди, и Ваос позаботится о нас обеих». И Ваос позаботился. Когда он сказал тому более близкому родственнику: «Ты должен жениться на моавитской женщине», родственник ответил: «Я не могу выкупить ее, не могу, потому что тогда испорчу свою родословную. Я не могу жениться на моавитской женщине. Это испортит мое семейное генеалогическое дерево и мое собственное наследие. Пропускаю тебя вперед. Можешь принять право на выкуп». Тогда Ваос обратился к Миниону, 10 старейшинам, и сказал: «Запишите это в ваши книги. Я собираюсь выкупить все, что принадлежит Елемелеху. Также я собираюсь выкупить женщину, Руфь Муавитянку». Мы видим, это прекрасная картина искупления. Выкупать значит покупать снова или возвращать. В 5 главе книги Откровения описывается еще одна красивая история искупления. В ней все сосредоточено вокруг небесного трона. Мы читаем, что вокруг этого трона слышны многие рыдания. 4 стих книги Откровения говорит: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Эта история описана в 5 главе книги Откровения. Книга, которую никто не может открыть, на самом деле свиток, запечатанный 7 печатями. Ученые верят, что он выглядел как маленький свиток, на котором записаны все долги женщины, которая нуждалась в искуплении. Помните, что родственник-искупитель должен был доказать свое достоинство и продемонстрировать желание искупить женщину до того, как он вскроет свиток, который содержит список долгов. Не было никакой возможности узнать, во что ему обойдется выкуп. Именно поэтому на небесах слышался плач и сетование, что не нашлось достойного или желающего сломать печать, вскрыть свиток и увидеть, что им будет стоить искупление человечества. Но вот разносится добрая весть. Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Искупление, описанное в 5 главе книги Откровений, также представлено и здесь, в книге Руфь. Итак, Ваос пошел в суд, как это было описано в 4 главе книги Руфи, и выкупил Руфь на законном основании. Он выкупил ее двумя способами. Во-первых, заплатил все ее долги. В этом смысле он купил ее буквально. Потом Ваос установил с нею законные отношения. Он на ней женился. Через эти брачные отношения Ваос вернул Руфь обратно в семью Божью. Искупление Руфи символизирует 2 аспекта в нашем искуплении Иисусом Христом. Наше искупление основано на смерти и воскресении Иисуса Христа. В чем состоит значение и важность смерти Иисуса Христа, и как это можно применить к нашему искуплению? Смерть Иисуса Христа была ценой, которую нужно было заплатить, чтобы купить нас обратно в семью Божью. Вначале человек и Бог состояли в совершенных семейных взаимоотношениях. Бытие рассказывает нам, что Бог сотворил человека с правом выбора, и человек выбрал, точно так же, как он выбирает сейчас, отвернуться от Бога и делать все по-своему. Это уничтожило взаимоотношения человека с Богом.

0: Но сразу же после этого Бог предпринимает шаги по выкупу человека из рабства греха. Бог желает восстановить свои утраченные с человеком взаимоотношения. Библия называет это искуплением. Как Бог искупил человека? Он купил его через смерть его собственного сына Иисуса Христа на кресте. Апостол Петр говорит, что плата за наше искупление была не поддающейся порче, как это происходит с серебром или золотом. Каждый еврей знает, что значит слово «искупленный», так как выкуп осуществляется через закон родственника-искупителя. Апостол Петр говорит, что не золото или серебро вернуло нас к Богу, но драгоценная кровь Иисуса Христа сделала это. Но и это еще всего лишь половина искупления. Брак между Воозом и Руфью олицетворяет вторую часть искупления. Иисус Христос по-прежнему живет и здравствует на планете Земля. Он воскрес из мертвых и теперь стучит в двери сердца каждого из нас. Иисус хочет, чтобы мы открыли дверь и пригласили Его войти к нам. Так описаны отношения любви. Иисус Христос является женихом, мы – Его невеста. Мы обручены Ему. Другими словами, сутью нашего искупления является то, во что нужно поверить, и тот, кого нужно принять. Это вторая сторона искупления. Она так ясно изображена для нас в книге Руфь. Руфь – это ваш и мой портрет. На что мы можем надеяться, когда приходим к Богу через веру в Иисуса Христа? Вся наша надежда – на благодать Бога. В книге Руфи она представлена и исполняется через иудейские законы. Законы Бога, которые выражают суть нашего искупления, мы называем «благой вестью» о смерти и воскресении Иисуса Христа. Благодаря Его смерти мы были искуплены, а через Его воскресение и наши с Ним взаимоотношения, которые были восстановлены, когда мы пригласили Его в наши сердца, Он приводит нас к Богу Отцу и дает свою силу, чтобы нам жить как детям Бога. Есть еще одна удивительная истина, сокрытая в книге Руфи. Эта истина называется «Роман наоборот». Я уже говорил, что эта книга является романом об искуплении и романом наоборот. В нашей культуре естественно, что мужчина выбирает себе женщину в жены. Но из-за этого закона об искуплении Руфи пришлось самой делать предложение Воозу. В третьей главе книги она говорит: «Я хочу, чтобы ты был моим искупителем». Эта же истина верна и по отношению к нашему искуплению. Все, что Воос мог сделать, это показать Руфи свою любовь и желание искупить ее. Но именно она должна была сказать: «Я хочу, чтобы это был ты, Воос». Сам Воос не мог такого заявить. Мы говорим, что Иисус Христос стоит у дверей нашего сердца. Он просто стучит и стучит, стоит и стоит. Доктор Джон Скотт говорит, что именно у дверного косяка остановились взаимоотношения среднего христианина с Иисусом. Он стоит у двери сердца и стучит, а человек делает все, что угодно, только не то, что хочет от него Иисус. Обычный христианин молится Иисусу через замочную скважину. Обычный христианин протискивает деньги Иисусу в щель между полом и дверью. Все, что хочет от него Иисус, это чтобы он открыл дверь, пригласил его как Господа и Спасителя войти, отдал ему свою жизнь и обитал с ним в общении. Но средние христиане ни за что не будут этого делать. Они просто попытаются поговорить с Иисусом через замочную скважину. Мы должны сказать Иисусу: «Я хочу, чтобы ты был моим искупителем. Я желаю, чтобы ты выкупил меня через свою смерть и вернул меня обратно к Отцу через восстановление отношений с тобой». Таким образом, мы говорим Иисусу: «Я вижу, что ты стоишь там у дверей. Твое терпение, с которым ты стоишь и стучишь, говорит о твоем сильном желании прийти и искупить меня. Ты жаждешь прийти и иметь со мной взаимоотношения, такие, которые существуют в браке. А я должен ответить тем, что открою тебе дверь в мою жизнь. Я должен попросить тебя стать моим искупителем. Господь Иисус, я прошу тебя, сделай это прямо сейчас. Выкупи меня твоей кровью и верни меня через те взаимоотношения, которые ты желаешь установить со мной». В книге Руфь есть еще одно применение, связанное с этой женщиной, Наиминью. Она была красивой женщиной. В каком-то смысле она напоминает мне Марфу из Нового Завета. Наиминь была практичным человеком. Помните, в первой главе Наиминь обвиняет Бога за все, что произошло в ее жизни в далекой стране Моави. Но в четвертой главе Наиминь уже не была прежней Наиминью. Мы находим ее славящей Бога за то, что она нянчила малыша, который родился у Руфи и Воза. В третьей главе книги Руфь, я верю, Наиминь олицетворяет собой картину церкви или другого объединения людей, которое побуждает людей идти ко спасению. Кто-то должен рассказать людям об искуплении. Как люди узнают об искуплении, если никто не расскажет и не объяснит им? Кто-то должен произнести благую весть о нашем искуплении вслух. Именно Наиминь побудила Руфь воспользоваться законами искупления, которые являли благодать и любовь к ней Бога. Именно она сказала Руфи: «Руфь, ты знаешь законы? Теперь иди на гумно и используй их». Руфь поступила именно так, как ее учила Наиминь. Она попросила Воза стать ее искупителем. Поэтому Наиминь представляет собой церковь или часть церкви, которая говорит миру о благой вести их искупления. Красивое слово «благодать» представляет еще один важный момент книги Руфи, который мы должны рассмотреть очень внимательно. Вообразите Руфь, которая вот уже много лет является женой Вооза. Она подарила жизнь маленькому Авиду. Авид станет дедушкой Давида, что поставит их на одну ступеньку генеалогического дерева Иисуса Христа. Наверняка Руфь часто думает: единственное, почему я здесь, почему я стала частью Божьей семьи, это потому, что кто-то так сильно меня полюбил. Полюбил так сильно, что предпочел потерять собственное наследие из-за того, чтобы выкупить меня и снова вернуть в Божью семью. Я всем обязана любви Вооза и любви Бога, которую он выразил в своем законе об искуплении. А теперь представьте, что вы и я на небесах. Я думаю, что целую вечность мы будем помнить об одной мысли, что никто, ни я и ни вы, не может войти на небеса иным путем, кроме как по благодати нашего любящего Спасителя. Итак, практическое применение книги Руфь к нашему искуплению состоит в следующем. Руфь была искуплена по благодати Бога, из-за его любви. И благодать Божья и любовь Божья проявили себя через Слово Божие или через законы Бога. Это и было единственной причиной, почему Руфь оказалась там, где она оказалась в конце книги. И единственный путь, по которому вы и я однажды пройдете на небеса, это та же любовь Бога, его благодать и искупление, которые для нас открываются через Слово Божье и его законы. И последнее, самый громкий призыв книги Руфь таков. А вы искуплены? А вас выкупил Бог через кровь Иисуса Христа и вашу личную веру в кровь Иисуса? А вы пришли к Богу через восстановление отношений с Иисусом Христом? А вы попросили Иисуса Христа стать вашим Гоэл, вашим родственником-искупителем? Знайте, Иисус Христос стал вашим родственником-искупителем, когда Он стал человеком. Иисус Христос стоит у дверей ваших сердец. Он желает стать нашим искупителем. Но мы сами должны попросить Его об этом. Из всех призывов и взглядов на эту историю о любви, это самый главный. Книга Руфь символизирует наше искупление, и ее практическое применение заложено в вопросе. А вы искуплены? Вы уже попросили Иисуса Христа стать вашим искупителем. Дорогой радиослушатель, если ты желаешь, чтобы Господь Иисус вошел в твое сердце, если ты желаешь, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем, я предлагаю тебе помолиться со мной прямо сейчас. Дорогой Господь Иисус, я осознаю, что моя жизнь без Тебя, она ничто. Я желаю, чтобы Ты вошел в мое сердце, чтобы Ты жил во мне и управлял моей жизнью. Я желаю, Господи, прожить эту жизнь так, как этого пожелаешь Ты. И пусть в моей жизни прославится имя Твое, великое и вечное. Слава моему вечному Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Наверное, многие из вас узнали знакомую мелодию гимна «Радость, радость непрестанно». Так вот, сегодняшнюю передачу мы хотели посвятить теме «Радость». Что такое радость? В справочнике «Дали» радость объясняется так. Веселье, услада, наслаждение, внутреннее чувство удовольствия. В нашей же передаче мы хотим рассказать не о мирской радости, а о радости в Господе, исходящей в истинное счастье.

В послании к Галатам, 5 глава, стих 22, апостол Павел говорит, что радость есть плод Духа, как вера и любовь. Радость – это характерное свойство Царства Божия. Читаем мы к Римлянам, 14 глава, в 17 стихе. «Радость не есть приходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях, но духовная радость верующего пребывает в них постоянно».

Иногда жизненные обстоятельства или привязанность к чему-либо преодолевает в нас любовь к Богу, и мы сразу же тускнеем, теряем радость и все то доброе, что нам подарил Господь. Но когда источник всех радостей находится внутри нас, тогда мы независимы от нашего окружения, имущества. Мы рады, когда богаты и не теряем своей радости, если бедны. Мы веселы, когда все в порядке, и не изменяем своего настроения, если что-либо поворачивается к худшему.

Да, источником радости является Господь, и возрожденный христианин не может быть мрачным и хмурым, потому что он запечатлен Духом Святым. В Библии Новый Завет называют еще Евангелием, что в переводе с греческого означает «радостная весть». А состоит эта радостная весть в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что Сын Божий Иисус Христос умер в оправдание наше и в третий день воскрес, и в сороковой день вознесся на небо, чтобы приготовить для искренне верующих небесную обитель. Какая большая это радость!

Радость духовная – это радость о Господе Спасителе, о Его благости и человеколюбии и утешении Духом Святым. Искренней радости нельзя ни скрыть, ни вызвать искусственным путем. Сумеет грудь носить страдания тихо, но радости, безусловно, не снесет. Какую же радость дает сердцу покаяние и прощение грешника? Хочется петь и обнять весь мир. Когда блудный сын, плача о своих преступлениях против отца и против своей совести, подошел к родительскому дому, когда отец бросился на шею возвратившемуся сыну и велел устроить пир по этому случаю, какой радостью было охвачено сердце раскаявшегося и прощенного сына? Такая же радость ждет каждого раскаявшегося грешника.

Пророк Исаия в 61 главе в 10 стихе говорит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Да, самые дорогие человеческие отношения должны однажды прекратиться. Лишь небесная радость пребывает вовек, и если она у нас в сердцах, ничто не может отнять ее у нас.

Закончить нашу передачу мы хотели словами Иисуса Христа. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Передачу подготовила Надежда Энгельгард. Вели Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». Давно уже он хотел изучить Новый Завет на сирийском, очень древнюю версию, которая была в ходу у сирийских христиан. Он верил, что сирийский язык, так же как и арамейский, на котором говорил сам Господь, явил бы его слова в их совершенной красоте, создавая из них чистый источник радости. И к его высшему удовольствию Нина, находясь в Англии, прислала ему Новый Завет на сирийском и словарь. Вечер за вечером он изучал свое сокровище, записывая открытия, которые делал, и готовясь к тому времени, когда сможет сделать перевод с сирийского на английский. В благодарственном письме Нине он писал: «Сирийские тексты подводят меня к Богу ближе, чем все толкования, которые я когда-либо читал». Но до и после того, как он заполучил Новый Завет на сирийском, Вильям подготовил к изданию большое количество книг. За его ранними переводами последовали другие на языках индейских племен, невольников, бобров, собачьих ребер, чипиян и тукут. Для своих индейцев он также перевел некоторые тексты из молитвенной книги, подготовил хрестоматии, книги гимнов и молитв. Когда потребовались деньги на постройку церквей и школ, он помог собрать их, написав доклад о епархии реки Маккензи, которым пользуется и по сей день как важным учебником по канадской истории. Его стихи все еще находились на пути в Англию, где им предстояло быть напечатанными в миссионерских журналах. Чтобы помочь своим соотечественникам лучше понять Библию, он написал книгу, в которой показал, как жизнь на Крайнем Севере может придать свежий и неожиданный смысл библейским стихам, которым читатель раньше не придавал значения. Такие обычные слова, как «реки», «золото», «штормы» и «сосны» внезапно наполнились новым содержанием. «Как ему назвать его последнюю книгу?» – задавал себе вопрос Вильям. Над его головой высоко в небе ткала узоры и развивалась, плясала и переливалась разноцветными огнями полярное сияние. То зеленого цвета, затем малинового, а теперь голубого. Внезапно Вильям понял, что он нашел название. Он назвал книгу «Северное сияние на Библии». Великие изменения пришли на безлюдные земли Дальнего Запада, по другую сторону скалистых гор. С открытием золота на реке Юкон к ее устью в необитаемую страну устремилось множество старателей. Человек, работающий на восточной стороне скалистых гор, не мог приехать и проследить за группами добытчиков, если он не был готов предпринять путешествие в 5000 миль и провести 2 года вдали от родных и близких. Существовала одна вещь, которую следовало сделать. Епархия реки Маккензи должна быть, в свою очередь, поделена. Снова Вильям написал срочные письма. И опять это возымело успех. Восточная часть сохранила свое старое название от реки Маккензи. Вновь Вильям должен был сделать свой выбор, поедет ли он на восток или на северо-запад. Юкон звал его, и опять он выбрал то, что было труднее. Несмотря на раздел, на попечении Вильяма все еще оставалось 2000 квадратных миль. Площадь, которая была намного больше, чем 2 Англии вместе взятые. Его неизведанный дикий прекрасный Юкон был страной лютых холодов и 40-градусной жары, страной неприступных гор и непроходимых лесов, синих и темно-зеленых озер, благословенным уголком цветов и птиц. Для своей резиденции он выбрал небольшой поселок, называемый иногда Бакстон, а иногда Форти Майл, по названию речушки, на которой он находился. Расположенный в месте слияния Юкона и Форти Майл, он был хорошим центром для работы епископа. К тому времени, когда Вильям стал епископом Юкона, Нина вернулась из Англии. Они обосновались в миссионерском доме, таком грязном, что потребовались немалые усилия и много терпения, чтобы отмыть его, прежде чем он стал пригоден для жилья. Все эти дни Вильям занимался благоустройством. Вместо обоев он оклеил стены хлопчатобумажной саржей и выкрасил ее в ярко-красный цвет. «Холодный воздух компенсируется теплым цветом», – успокаивала себя бедная Нина. Но и ей пришлось признаться, что отделка классной комнаты была не на высоте. При температуре 50 градусов ниже нуля клейстер успевал замерзнуть раньше, чем высохнуть, и вся саржа, выкрашенная в красный цвет, потрескалась. Вскоре им удалось заполучить очень хорошую учительницу. Она стойко переносила холод и лишь немного удивлялась, когда ее одеяло за ночь обрастало сосульками, замерзающими от ее дыхания. Будучи хорошим плотником, Вильям сделал полки, консоли, оконные рамы, обеденный стол, буфет из дерева, которые ему удавалось найти. А когда понадобилось похоронить по христианскому обычаю индейца, которого привезли из района охоты, в ход пошли полки и буфет, и епископ сделал гроб. Он служил и помогал всем, а еще лечил. Нина не одобряла его лекарств. Он оставался верным своей старой каломели и слабительному. Вместо того, чтобы применять современный аконит, белладонну и рвотный орех, которые признавала она. Если их пациенты поправлялись, она возносила хвалу своим лекарствам. Если их здоровье ухудшалось, она обвиняла его. В целом, Нина была очень довольна домом, в котором она могла играть на физгармонии во время семейных молитвенных собраний, если клавиши не застывали от мороза. Ей нравилось жить в замечательном, расположенном почти что на острове доме, в окружении гор, которые тянулись гряда за грядой. В письмах к своим друзьям она расхваливала наш добрый старый Юкон. Но вскоре Нина обнаружила, что добрый старый Юкон не всегда вел себя как благовоспитанная река. Когда ему заблагорассудится, он мог превращаться в коварнейшего из соседей. Весной, когда таял снег, он поднимался на 50 футов. И тогда Вильям желал бы взять обратно слова, которыми он описал грандиозное зрелище ломки льда на больших реках. Не раз домочадцы просыпались по ночам от шума воды, заливающей комнаты первого этажа. Выглянув, они могли видеть, как книги Вильяма и разные другие предметы – шапки, рукавицы, игрушки – кружились в водяном потоке. Однажды ночью они оказались в серьезной опасности. Вильям перенес всех детей в спальню с окнами на реку. Тепло укутанные, малыши прижимались друг к другу, полурастормошенные от сна, полуиспуганные. Чтобы успокоить их, Вильям шутил и угощал их лакомствами, за которыми он спускался вниз по лестнице на первый этаж, шлепая ногами по воде. Потом он рассказывал им библейские истории о храбрецах, Елисее, лошадях, огненных колесницах, о трех отроках в огненной печи, о Данииле, брошенном в ров со львами. Время от времени он замолкал, чтобы выглянуть в открытое окно, всматриваясь в темноту и прислушиваясь к любому звуку, который говорил бы о близком спасении. Наконец, на темных вздымающихся водах засветились огни. Послышались голоса. «Привет! Где вы там? Мы идем!» Пренебрегая собственной безопасностью, полицейские направляли лодку сквозь плывущие льдины. Одного за другим Вильям передал им 5 маленьких меховых клубочков. За ними последовала Нина. Когда вся семья благополучно устроилась, Вильям занял свое место. Медленно, осторожно прокладывали спасатели дорогу к фонарям и факелам, которые указывали им путь к суше. Лодка мягко уткнулась в мокрую траву на поле. Спасатели выскочили, чтобы потащить ее дальше. Через несколько минут Вильям, Нина и дети нашли радушный прием и кров у друзей. Когда половодье закончилось и земля подсохла, они все вместе вернулись домой. Их дом снова наполнился веселым гомоном, что-то вроде Вавилонской башни в миниатюре, когда 3 из 5 индейских детей говорили на разных языках. Дети с большим удовольствием выполняли нехитрую работу по дому. Они любили складывать дрова в деревянные ящики, стоящие у печи. Зимой им нравилось носить в бадье воду из проруби, которую Вильям вскрывал каждый день с помощью топора и зубила.
2: «Холодно? Вовсе не холодно!» – заверяли они Нину, когда в припрыжку прибегали домой из школы в своих пелеринах и меховых рукавицах при дневной температуре -50. Старатели из отдаленных золотых приисков зимовали в форте Майл, когда их участки покрывались глубоким снегом и льдом, и они больше не могли промывать золотоносный песок ни в плоских лотках, ни в больших желобах. Циничным и жестоким становился в это время поселок, полный колоритных персонажей с именами вроде Джек Соленая Вода, Большой Дик, Джимми Пират, Миллер Оленья Кожа, Пит Свинья. Был также каннибал, который любил есть сырое мясо карибу, отрезая куски ножом. Старая дева носил с собой 50 фунтов газет, куда бы он ни шел. «Потому что, когда споришь, они завсегда под рукой, чтобы сослаться». И был еще Браун-сапожник, который любил уединение. В начале золотой лихорадки, когда на всю местность было всего 65 старателей, он продал свой замечательный участок до смешного дешево. Когда его спросили, почему он сделал это, Браун сказал: «О, да тут стало слишком шумно для меня». В поисках грубых развлечений старатели принялись пошло и нецеремонно шутить над молодым миссионером, обосновавшимся в форте Майл. Он молча страдал, так что в конце концов его здоровье и разум пошатнулись, и его вынуждены были отозвать обратно в Англию, где он и умер. Но никто не осмеливался проделывать подобное с Вильямом, который мог положить конец драке, оторвав 2 мужчин друг от друга и оттащив на безопасное расстояние нападающего, вооруженного длинным острым ножом. Когда он поселился в форте Майл, его проблемы были сродни проблемам Брауна-сапожника. В форте Майл быстро становился слишком цивилизованным поселком для любителя девственной природы. В каждый удачный год в форте Майл встречал все больше старателей, стекавшихся сюда. Магазины, где можно было купить все, от мешка муки до обручального кольца, 6 питейных заведений, ресторан, бильярдная, небольшая винокурня, производившая виски и огненно-крепкий спирт под названием «Хучина» – все это имелось в форте Майл. Здесь проживали 2 доктора – кузнец, часовщик и портной, у которого всегда были образцы последних моделей. В течение зимы Вильям делал все возможное, чтобы удержать индейцев от пьянства и азартных игр, которым предавались живущие словно в чаду, но обычно щедрые и великодушные старатели, из которых лишь немногих удалось уговорить прийти на проповедь, хотя они охотно читали книги, присланные Бампасу друзьями из Англии. Летом, обретя долгожданную свободу, он с радостью посещал индейцев Юкона, отправляясь в дальний форт Юкон или же обходя все поселения вдоль реки Юкон, вплоть до самого устья,
1: если только эту обширную площадь болотистых низин и пересекающихся протоков можно было назвать устьем. Здесь, в форт Юконе, почти на краю света, во время одной из своих поездок Вильям стал свидетелем невиданного торга. Какой-то богатый американец пришел сюда в надежде купить это место, захватив с собой большой мешок золотых орлов. Его предложения вызвали молчаливое изумление и озадаченное покачивание головами. «Он предложил всемогущие доллары», – писал Вильям домой, – «и от них отказались, как от бесполезного хлама. Они не знали, что с ними делать», пока один из служащих не согласился наконец принять 20-долларовую монету, чтобы сделать из нее кольца. Это счастливое неведение доставило удовольствие Вильяму, который больше всего хотел видеть людей, жаждущих благой вести, а не золота. Но это длилось недолго. Через несколько лет все на Юконе уже знали, что делать с золотом. Каждый раз, уходя и возвращаясь, Вильяму приходилось проходить мимо одного места, где в 50 милях от Форти-Майл река Клондайк вливается в Юкон. Считают, что Клондайк происходит от индейского слова «трондиюк» или «грохочущая вода».

из которого торчали верхушки чахлых пихт и елей. Топляк лежал толстым слоем вдоль берегов и в протоках, один из которых назывался Заячьим. Это царство покоя вскоре должно было стать местом раздора из-за того, что канадский поэт Роберт Сервис назвал золотым искушением для человечества. Глава 7. Золото, золото, золото. 16 августа 1800 какого-то года трое мужчин, Джордж Кармак, Скукам Джим и Тегиш Чарли, танцевали как сумасшедшие вокруг лотка для промывки золотоносного песка на Заячьей протоке. В изнеможении они плюхнулись на землю и лежали, растянувшись до тех пор, пока не почувствовали себя достаточно отдохнувшими, чтобы прибавить новую добычу к золоту стоимостью в 4 доллара, лежавшему в их лотке. У мужчин уже были все основания питать надежду на удачу, если бы они намыли золото на 10 центов. Но чтобы на 4 доллара? Это была жила, знак, возможно, несказанных богатств. Наполнив намытым золотом пустую гильзию от Винчестера, они расположились на ночлег. Кармак был занят своими мыслями. Скукам Джим и Тегиш Чарли распевали хвалебные индейские песни. Утром на стволе пихтового дерева появилась записка, написанная карандашом. «Всем заинтересованным лицам! Сегодня я закрепляю за собой участок в 500 футов вверх по течению от этой записки и заявляю на него свои права согласно закону о праве открывателя. Место расположения участка определено 17 августа 1896 года. Джордж В. Кармак». Как только они отмерили и застолбили участки для Скукама Джима и Тегиша Чарли и второй закрепленный участок Кармака, все трое отправились в Форти-Майл, где их права следовало зарегистрировать в полицейском участке. Через 5 часов борьбы с колючей порослью болот они вышли к лодке, спрятанной в заводе. Проплывая вниз по течению к Юкону, они встретили несколько отчаявшихся старателей. Некоторые из них буквально умирали от голода. Когда неудачливые старатели услышали хорошие новости, они поспешно бросились к Заячьему протоку. Эти люди, так же как и трое мужчин, нашли свое золото и сколотили состояние. Прибыв в Форти-Майл, Кармак и его товарищи рассказали свою историю еще раз. Никто не поверил им, но при виде золота неверие растаяло. Растаяли также и старатели. Джек Соленая Вода, Большой Дик, Джимми Пират, Миллер Оленья Кожа, Пит Свинья, Каннибал и Старая Дева тихо исчезли. Когда занялся рассвет, все население старателей Форти-Майл снялось с места. Мужчин, слишком пьяных, чтобы понять, что происходит, втаскивали в лодку их друзья. Дикие сцены драк, ссор, обмана и мошенничества происходили на Заячьей протоке. Яростный крик не помешал старателям найти время, чтобы созвать собрание, на котором проток был переименован в Бонанзу – Процветание. Им не нравилось слово «заячий». Это было такое простецкое название. Началась великая золотая лихорадка на Клондайке. Из отдаленных разработок, из города Серкл на границе Аляски, из других штатов Америки, из Англии, Африки, Сирии, Австралии, Финляндии, Норвегии и Дании толпами прибывали люди. Мир сходил с ума от золотой лихорадки. Повсюду с уст не сходило слово «Клондайк». О потенциальных золотоискателях, которые чуть не лишались разума, стремясь добраться до Клондайка, говорили, что они больны клондиситом. На железнодорожных станциях и пароходах появлялись плакаты «Вперед на Клондайк!». Друзья приветствовали друг друга не иначе, как «Клондайк!».

0: или разорение. В ходу были пиджачные пуговицы с отпечатанными на них красными буквами «Да, я еду этой весной». В Виктории, Ванкувере, в других местах магазины, пользуясь бумом, завалили полки товарами, предназначенными для покорителей Клондайка. Аптекари рекламировали свои лекарства в газетных заголовках, набранных жирным шрифтом. Все, кто отправляется на Клондайк, должны взять с собой домашнюю аптечку. У нас имеются прекрасные аптечки с набором всех необходимых лекарств, комплект которых можно подобрать и по вашему заказу. Торговцы с кабинными изделиями нахваливали высшее качество своих сверхпрочных ведер и лотков, которые обладали жесткой конструкцией и придавали красивый вид здоровому телу. Скорняки убеждали общественность испытать их обувь для Клондайка. Более богатые золотоискатели покупали специальное, предназначенное для массовой экстренной эвакуации снаряжение. Толстые шапки, яркого цвета шерстяные одеяла, толстые ботинки и брали с собой бинокли, печи, одеяла. На улицах распевали песни. «Эй, старатель, очнись ото сна! Поезжай на Клондайк, застолби себе участок, достань свою кирку, лоток и снаряжение, поезжай на Клондайк, не возвращайся, вперед, на Клондайк, вперед!» В считанные месяцы индийская рыболовецкая деревня превратилась в море белых палаток. Почти так же скоропалительно она выросла в город Доусон, с его домами, больницами, театром, 15 питейными и игорными заведениями, знаменитым Флора Дора и другими танцевальными залами. Как хищные птицы слетались в Доусон представители и представительницы преступного мира, горя желанием ухватить, что можно. Бармены промывали пыль с полов салонов, чтобы собрать золотую пыль, вылетевшую из пухлых кожаных мешочков старателей. Дети также деловито промывали и просеивали, как и бармены. Официанты намеренно держали руки постоянно влажными, чтобы при расчете с клиентами к ним могли прилипнуть частички золота. Эти частички опускали в карман высланной замшей, чтобы потом их можно было переложить в коробку. Некоторые искатели золота наживали целые состояния и тут же его проигрывали. Другие ничего не находили на своих участках и оставались без средств к существованию. Деревня не могла прокормить эти полчища, которые ее завоевали. Временами запрашивали цены голодного времени – сотню долларов за мешок муки. Мужчины предлагали полные кошельки золотой пыли, напрасно выпрашивая еды для жен и детей. Порой вспыхивали волнения, бунты и ужасающие гибельные пожары. Когда разражались болезни, больницы были заполнены людьми, страдающими от тифа, малярии и цинги. В окрестностях скитались отчаявшиеся, умирающие от голода старатели. Вильям так долго работал среди индейцев, что чувствовал себя обособленным от белых людей, особенно от тех, в кровь которых попала золотая лихорадка. Золото ничего не значило для Вильяма, если это не были багрянец или золото осеннего леса, или увитые жемчугами локоны водопада Александра. Или золото диких цветов Юкона, желтого водяного лютика, арники, лапчатки, водяной лилии, арктического мака, желтой фиалки, горчицы, золотистой хохлатки, острогала и многих других. Он с радостью завещал бы старателям то же самое послание, которое старый шотландский служитель Самуэль Резерфорд предпослал читателям в своих письмах. Познакомьтесь с любовью Христа, и вы найдете в нем новые золотые источники и сокровища. Вильям нашел эти золотые источники. Он написал своему брату Джорджу. «Этой зимой я посвятил свои дни разработке золотоносных источников Священного Писания, и отыскал, по моему мнению, более богатые находки, чем самородки Клондайка.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья! Добрый день, ровесники! Мы приглашаем вас послушать нашу передачу.
1: С Иисусом радостная жизнь. Иду за Ним, пою о Нем. Мои мечты стремятся ввысь, как жаворонки летним днем.

0: Мастерить было страстным увлечением Уда. Из-за этого он часто забывал выполнять школьные домашние задания. Он самостоятельно смастерил в доме устройство звонок и даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Мать очень радовалась способностям своего сына, но, тем не менее, беспокоилась о его небрежном отношении к учебе. Накануне отец запретил Уда заниматься какими-то небаломеханизмами.
1: «Если ты не станешь серьезнее относиться к учебе в школе, я заберу у тебя ящик с инструментами».
0: Уда знал, что отец слов на ветер не бросает, однако отказаться от своего увлечения не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова собирать их. Утюг, пылесос и даже радио — все это он уже разбирал на части и снова собирал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Уда стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Уда это обозначало, что никто не будет мешать ему заниматься любимым занятием. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Уда оглядел комнату. Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы. К их механизму Уда до сих пор не решался прикасаться, хотя это было его давней мечтой. Прежде чем родители ушли из дому, сын еще раз услышал строгий наказ отца.
1: «Уда, будь умницей. К нашему возвращению ты должен выучить все уроки».
0: Уда очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца, и поэтому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Уда быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами, и вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправного механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Уда осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно складывал на столе.
2: «Ага, понятно. Как интересно устроены часы!»
0: Уда удивлялся устройству механизма, который он разобрал на маленькие детали –

0: Взглянув на стрелки рядом стоящего будильника, Уда вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого потребуется намного больше времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места, правильно установил шестеренки, постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Уда был прямо-таки горд собой. Часы затикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16:45. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздалось 3 мелодичных удара. Уда очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Уда уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает из кладовой.
1: Этого только еще не хватало. Но что мне теперь делать? Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Это ведь услышат родители.
0: В нелегком раздумье Уда ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Уда поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая. Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался звон ключей у входной двери. Уда вышел встретить родителей. Про часы, однако, ничего не сказал. Затем Уда удалился в комнату и продолжал чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и дело невольно переводя взгляд на ручные часы. Медленно шло время. Разные мысли мелькали в голове мальчика. Сейчас часы пробьют 5, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее.
1: А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего не узнает. Это бы было прекрасно. Никто ведь и не видел.
0: Так успокаивал себя Уда.

0: Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание воскресной школы. В том рассказе притчи тоже часто повторялись эти слова. Это ведь никто не заметит. Речь шла о человеке, который пришел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила и значение ее для людей. В этот день, придя домой, Уда сразу же сам еще раз перечитал эту притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова. «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет. Этот человек из притчи, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил, я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Уда прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро огненное. Там был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Уда задумался.
1: «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал Отца, и все-таки сделал запретное, разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно всем все станет известно».
0: От этих мыслей Уда стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужественным и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом.

0: Отец улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына.
1: А ну-ка, Уда, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил.
0: Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына.
2: Я опять мастерил, папа. Но впредь я буду послушным.
0: Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз.
1: И ты что-нибудь сломал при этом?
2: Нет, не сломал, папа.
1: В самом деле ничего? Что же у тебя было сегодня в руках?
2: Я только хотел посмотреть, как выглядят внутри вон те старые часы.
1: Ну и?
0: Отец испуганно посмотрел на драгоценные часы, посмотрел на сына и облегченно сказал.
1: Но тем не менее они идут. Пожалуй, я бы ничего и не заметил, если б ты не сказал.
2: Нет, папа, в том-то и дело. Когда я...
0: Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся звон. Прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Он громко рассмеялся.

0: Да, к счастью, на этот раз опять обошлось все благополучно. Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку варенья и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок.
1: Уда облегченно вздохнул.
2: Но это уж точно, я не буду больше разбирать механизмы.
1: Отец погладил Уда по голове.
0: Не говори так уверенно. Я тебя знаю. В Библии, в книге Екклесиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Но успокойся, уже все в порядке.
2: И это все?
0: Я думаю, да. Или у тебя еще что-то есть?
2: Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже виноват. Он ведь без сомнения все видел.
1: Отец снова принял серьезный вид.
0: Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Мы теперь можем с тобой помолиться, и ты попросишь у Господа прощения. Согласен?
1: Уда радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только отец простил его, но и сам Господь Иисус, который прощает всякого, приходящего к нему.

бодрствовать. В первом послании к Коринфянам, в 16 главе, 13 стихом написаны такие слова. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Ребенок способен устоять на месте от мощного толчка ветра, если он знает, с какой стороны дует ветер. Если же ветер подует неожиданно из-за угла, то ребенок не может устоять и упадет. Помни, друг, что ты, прежде чем окунешься в жизнь, должен каждое утро сбалансировать свое равновесие. Должны ли мы вообще бодрствовать? Мы же сокрыты во Христе, мы же Его дети. Почему бодрствовать? Ответ один. Хитрость сатаны, его большой стаж в обольщении людей, его большая осторожность. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Его бесстыдность, его обман. Давайте рассмотрим последствия некоторых картин небодрствования. Ева не бодрствовала, и поэтому обольстилась одним яблоком, навлекла вместе с Адамом ужас и страдания на все человечество. Саул обольстился вражеским добром, которое он должен был все уничтожить по Божьему повелению. Давид обольстился женщиной и стал убийцей и прелюбодейцем. Соломон через многоженство стал идолопоклонником. Эти картины можно было бы продолжить, но из-за неимения времени мы остановимся на этих четырех примерах. Бодрствовать в вере. Сколько сегодня лжехристиан, лжепроповедников, которые уже многих совратили с правильного пути. Бодрствовать над нашими мыслями. Сколько мыслей разных, плохих и хороших проходит за день через нашу голову. Я верю, что Господь не потребует с нас отчета за эти мысли, если мы старались от них освободиться. Если же мы плохие мысли оставляли в нашей голове и всем сердцем предавались им, то мы должны будем дать отчет за них. Один проповедник говорит, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но гнездо свить на нашей голове – это мы можем предотвратить, так же и с мыслями. Бодрствовать над нашим взором. Куда мы устремляем взор наш? На все плохое в этом мире или к небу? Будем устремлять наш взор на Голгофу, на крест, где висит распятый наш Христос, окровавленный и умерший за грехи наши. Будем внимательны и ко всему, что происходит вокруг нас, чтобы не случилось так, что мы устремляем наш взор на Голгофу, но не видим всех нужд людей, погибающих вокруг нас. Бодрствовать над нашими шагами. Куда мы направляем наши шаги? Ибо и здесь сатана может нас обольстить, и мы можем упасть. Бодрствовать над нашей речью. О, сколько мы за день можем наговорить! Проверим наш разговор. На все ли может Христос сказать «Аминь»? Будем помнить, что за каждое движение, за каждое дело, поступок придется дать отчет в день, когда Господь придет. Будьте мужественны, когда сатана вас испытывает. Варнава и Павел разорвали свои одежды, когда люди хотели им молиться. Они устояли в этих испытаниях. Они не захотели похвалы и славы от людей. Они все это оттолкнули от себя и крикнули в толпу людей. «Не делайте этого! Мы такие же смертные люди, как и вы!» Это испытание было со стороны дьявола. Как мы знаем, они устояли. «Будьте тверды в борьбе со грехом!» Помните, Христос победил дьявола и смерть. Его победа – это наша победа. С Ним мы победим сатану, когда он искушает нас.
Может быть, некоторые из вас поставят себе вопрос: «А что я буду иметь от того, что я от всего откажусь в этом мире и последую за Христом? Буду бодрствовать и не вкушать все прихоти в этой жизни». Христос говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Хочешь ты иметь этот венец? Дорогие дети Божьи, стремитесь достичь неувядающего венца жизни. Это наш девиз. Проверим нашу жизнь, как мы бодрствуем. Мог ли Христос сегодня радоваться мною, тобою, или Он был огорчен нашими поступками? Дорогой друг, в каком отношении ты ко Христу? Познал ли ты Его уже своим Спасителем, или ты медлишь, отвергаешь Его любовь? Помни, что и тебе придется в день суда за каждое праздное слово дать отчет, за свои поступки, мысли и движения. Дверь благодати еще открыта, слово Христа еще звучит над нашей землей. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проверь свою жизнь, и ты увидишь себя обремененным. Приди ко Христу, призови Его имя от всего сердца, и ты спасешься, и не предстанешь на суд, но войдешь вместе с искупленными чадами в небесную страну, где не будет искушений, печали и скорби. Сделай это сейчас, там, где ты слушаешь нас. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

прошлой передаче мы говорили на тему «Амбиция служения». Пламенное желание исполнить повеление учителя проявится в служении, в самопожертвовании, в молитве и в отдаче всего существа для единой цели. В этом заключается истинная амбиция. Апостол Павел 3 раза в греческом оригинале Нового Завета употребляет выражение, соответствующее значению слова «амбиция». В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, он говорит: «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо», что означает «не гнаться ни за чем тем, чего ищет мир». Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, он говорит: «Ревностно стараемся быть угодными Ему». И позже, в послании к Римлянам, 15 главе, он говорит: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово». Другими словами, он имел рвение завоевателей и хотел трудиться там, где еще никто не благовествовал Евангелие. Он почитал честью исполнить в точности желание учителя и быть ему всегда угодным. И всею жизнью и объемом своего служения мечта апостола Павла отрешиться вполне от всякого мирского честолюбия, быть всегда угодным Иисусу, своему владыке. Нести благую весть о жизни и смерти Иисуса в ту даль, куда еще никто не проникал. Павел говорит: «В служении все мое старание было направлено к тому, чтобы выйти далеко, в самую глубину, куда еще никто не закидывал сети». Итак, каждому из нас и теперь обращается это слово, это повеление, оно звучит у нас в ушах, как звон колоколов. «Выплывайте на глубину и закиньте сети свои для лова».

Сегодня наша тема – золотой проводник служения. Густая тень легла на Божие творение, и сердце Отца Небесного заныло от острой боли. Случился разлад в семье. Опозоренный одним ее членом, который ушел из дома отца и пропал для семьи. Стала одинока в доме отца, где опустила одно место, и этим позором сердце его болеет и страдает. Отец сосредоточил всю свою великую любовь и премудрость на том, чтобы привлечь к добровольному возвращению отчужденного члена семьи. Остальные члены с трепетом, благоговением глядят на задуманное, с волнением ожидают, а не результат, тронутые до глубины души бесконечной любовью, с которой задуман этот мудрый план. Этот блудный сын — наша планета, Земля, на которой мы живем. Некоторые из нас радостно приветствовали сошедшего Сына Божия, в котором и осуществилось мудрое предназначение Отца. Но большей частью люди не поняли его, и это огорчает отца. А огромное число людей даже и не слышало о посланном отцом сыне или заглушило голос, взывающий к ним с любовью. Он зовет постоянно, и всем слышен этот зов, но многие не признают в нем голос отца. По дивному Божьему плану, приобретающие других получают через это и себе помощь. Он простирает всем свою сильную руку, вначале через сына своего, потом через детей своих, спасенных, возрожденных, обновленных. Он вдохнул свой дух в сына своего. Он вселяет тот же дух и в тех из нас, кто этого желает, чтобы каждый из нас мог коснуться всех остальных прикосновением Господа. Это прикосновение выражается пятью главнейшими способами – жизнью, голосом, служением, золотом и молитвою. Первые три касаются ближайшего круга, два последних безграничны. Они обширны, как наш дух. Их действие достигает непосредственно, прямо, неотразимо за пределы тесного круга до края земли. Разберем теперь одну из них – золото. Слову «служение» обыкновенно придают ограниченный смысл известного рода помощи, оказываемой ближним. Но значение это гораздо шире. Все, что мы делаем для других, есть служение, и оно не ограничивается только ближайшей деятельностью, но простирается и на молитву, и на жертву, имеющие огромное влияние. Посредством денег можно иногда очень успешно достигнуть и ближних, и самых дальних. Золото может быть могучим орудием служения. Деньги – весьма странная вещь. Они совмещают противоречия. Они могут быть жестоким, требовательным тираном или верным, разумным слугою. Если ими владеет человек, не умеющий сдерживать себя, они могут иметь на него самое пагубное влияние. Под этим влиянием человек часто преждевременно стареет. Оно высасывает горячую кровь из сердца и сушит благотворную росу духовной благодати. Оно поражает руку каким-то параличом, который приковывает ее к карману и производит судорогу, не позволяющую подписать известного рода чеки. Но с другой стороны, когда деньги даны человеку, умеющему управлять ими, для чистой, бескорыстной цели, они дают ему власть чуть ли не всемогущую. Золото, более чем какое-либо другое вещество, имеет совращающую силу. Единственное противодействие этому заключается в силе Божией, которая действует совершенно обратно. Золото сокращает, Бог расширяет. И если сила Божия становится преобладающим двигателем сердца и жизни человека, то золото в его руках превращается в могущественное орудие величайшего добра. Закон Иисуса Христа для употребления денег таков. В 16 главе Евангелия от Луки Иисус указывает нам прямо на правильное употребление денег. Он говорит о лукавом управителе богатого человека. Его бесчестные проделки обнаружены, и его отстраняют от должности. Он, очевидно, вел жизнь расточительную, так как с потерей места ему грозит разорение.
В полном недоумении и отчаянии он решается на еще более бесчестную комбинацию и пользуется напоследок своим положением для того, чтобы подкупить друзей на будущее время. В заключение Иисус прибавляет следующее. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Они располагают своими делами, думая только о временной земной жизни, и относительно этого короткого промежутка они догадливее сынов света. Но в смысле более обширном, касающемся всех грядущих поколений, они безумны. Это вытекает из слов Спасителя. Тот человек, который, располагая своими деньгами, имеет в виду лишь свою личную, временную жизнь, несомненно, безумец. Но тот, кто ведет свои денежные дела, принимая во внимание не только свое поколение, но и грядущее, оказывается проницательным финансистом. Затем следуют слова, выражающие удивительно просто самый мудрый способ употребления денег. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Другими словами, покупайте себе друзей неправедным богатством, чтобы друзья эти приняли вас, когда деньги вам изменят. Деньги – это не есть богатство, хотя в мире так думают. Может быть, и мы впадаем в то же заблуждение. Деньги сами по себе не могут быть неправедными. На них отражаются нравственные качества их владельца. Пока они в его распоряжении, они то же, что и он. Приобретайте себе друзей посредством имеющихся в вашем распоряжении денег, чтобы они приняли вас, когда эти деньги иссякнут. То есть, разменяйте ваши деньги на текущую монету в Царстве Божием. Променяйте деньги на жизни. Это и есть монета, употребляемая в небесной родине. Этим золотом, которое мы называем богатством, мостят улицы в той стране. Хорошо бы нам и здесь попирать его ногами вместо того, чтобы преклоняться перед ним. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Золотой проводник служения».

Текущая монета на небе – это жизни человеческие. И когда Царство Божие настанет на земле, они будут составлять его богатство. Променяйте деньги на людей, очищенных, искупленных, преображенных. Когда обнищаете, говорит Христос с редкой проницательностью, деньги вам изменят. Само золото, наконец, потеряет цену, и деньги обанкротятся. Теперь они имеют громадную цену, но наступит день, когда все это пропадет, и тогда деньги обратятся в простые камни на мостовой. Лучше тратить их, пока они годны. Лучше от них отделаться раньше, чем наступит окончательная переоценка. Тогда они окажутся мертвым капиталом, ничего не стоящим. Помните рассказ об умершем богаче? Люди сошлись потолковать о нем. И кто-то поставил обычный вопрос. Сколько он оставил? И самый умный из всей компании ответил. Каждую копейку оставил он. И медика с собой не унес. Этот рассказ, пожалуй, вызовет улыбку, но в сущности он более грустный, чем смешной. Этот человек накопил большое богатство и, вероятно, приложил к этому все свое умение и старание. Его имущество составляло для него все, и когда он умер, все это осталось здесь. Он покинул земную жизнь, лишенный всего, и вступил нищим в ту страну, где богатство не заключается в деньгах. На краю могилы его имущество потеряло всякую цену. Оно ему изменило, он обнищал. Обменивайте золото на людей. Приобретайте ту монету, которая в употреблении в жизни вечной, чтобы не явить.

0: Я потратил всю мою жизнь и все силы, чтобы приобрести его».
1: «О, может быть», — возразил привратник. «Я не спорю, но в этой стране все это не в ходу. Надо обменять это на монету, которая у нас в обиходе».
0: Странник, испугавшийся сначала, чувствует некоторое облегчение, видя исход из трудного положения, и спрашивает с нетерпением. «Где же мне найти банкира?»
1: «Они все внизу, на земле», — звучит спокойный ответ. «Надо было позаботиться о размене прежде, чем подняться на эту вершину. Весь этот хлам теперь нельзя вернуть банкиру, а здесь он не имеет цены. Брось его в кучу при входе и войди сам в ворота». И странник входит, чувствуя себя нищим и нагим. То, что мы набираем с целью обогатиться, то мы теряем, потому что мы должны с этим расстаться. То, что мы добровольно отдаем ради Христа, ради братьев, то окажется со временем сбереженным, так как мы пустим все это в ход в другом виде. На том свете произойдет странная переоценка. Есть люди, занятые исключительно приобретением земного богатства. Они жертвуют даже как будто щедро и крупными суммами, но то, что они дают, всегда несравненно меньше того, что у них остается. Другие, одинаково способные и энергичные, кладут все свои силы, чтобы влиять на других. Ими руководит страстная любовь к самим людям, к человеческим жизням. Они отдают этому чувству все свое время и все силы. И они часто остаются непонятыми, на их усердие смотрят как на причуду. Но когда произойдет окончательная переоценка, многие, считавшиеся здесь богачами, окажутся нищими, а считавшиеся бедными окажутся мудрейшими вкладчиками. Они будут миллионерами в небесном царстве и составят эти миллионы не доллары, а жизни человеческие. Иисус говорит, что деньги наши под иным видом будут ожидать нас по ту сторону могилы. Люди, на которых мы обменяли золото, будут ожидать нас с нетерпением и радостно встретят нас у того берега. Когда кончится ваша земная жизнь, быть может, долгая, вы придете домой, и, вероятно, сначала все ваше внимание будет поглощено Иисусом. Помню, как мать, бывало, говорила: «Мне думалось прежде, что очень отрадно будет нам на небе побеседовать с Моисеем, с Илией, с Иоанном и Павлом». А теперь слезы умиления наполнили ее темные глаза. «А теперь мне кажется, что никогда я достаточно не нагляжусь на самого Иисуса». Но из слов Иисуса ясно, что при входе туда нас встретят люди с распростертыми объятиями и радостными лицами. Радость их приветствования, вероятно, удивит нас. Мы не вспомним, где, когда мы их видели. Но, может быть, они нам скажут: «Мы жили в далеком Китае, жизнь наша была очень тяжела и безотрадна, сердце искало и просило чего-то и ничем не удовлетворялось. Но однажды какой-то человек пришел к нам, раздал нам книжки и собирал нас, чтобы говорить про Иисуса. И вы не знаете, чем стала для нас повесть об Иисусе. Вся наша жизнь преобразилась, изменилась вся наша деревня, все наши жилища. И придя сюда, мы узнали, что через вас был послан к нам этот человек, и мы хотим поблагодарить вас. После Иисуса вы наш лучший друг. И мы тогда вспомним про деньги, данные нами на миссию, которые стоили нам некоторые жертвы, но зато мы вполне вознаграждены. И вот и кто-то другой спешит к нам с тем радостным приветствием, и мы спросим, откуда он, не из Китая ли тоже? Нет, этот человек далекой окраины, куда были посланы миссионеры. И вот и другой с таким же сияющим лицом пробирается к нам. Он с гористо-южной языческой страны. И так они собираются отовсюду, из незнакомых нам местностей, где мы лично никогда не были, но куда проникли пожертвованные нами деньги. И вот что Иисус говорит: «Сделайте себе друзей деньгами, чтобы, когда они истощатся, друзья эти приняли вас в вечную обитель. Поменяйте золото на жизни».

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь рассуждаем о святых Божьих людях, о пророках.

Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы вновь обращаемся к служению великих пророков Господних. Сегодня я буду читать из 26 главы пророка Иеремии. Тема нашего рассуждения – опасное служение пророка. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейской, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Известно, что пророк Иеремия был избран на это служение совсем молодым юношей. И ниже мы читаем, и когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, ты должен умереть. Я пропускаю некоторые стихи и читаю с 11 по 16. Тогда священники и пророки сказали князьям и всему народу, смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего, все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня? Вот я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. Из прочитанной нами иллюстрации видно, какое состояние было у людей, что думали о пророке князья, что мыслили о нем священники. Но вот что говорит о нем Бог. И ему что говорил Бог. В первой главе, еще во время своего избрания, он слышал слово от самого Господа. 8 стих. «Не бойся их, говорит Господь, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя». Опасность сопровождает постоянно тех людей, кто призван был Богом, когда-либо и где-либо. Всегда верные люди стояли как кость в горле самого дьявола. Да, Господь говорил через этих людей, но противно было неверующим людям и служителям сатаны слышать эти слова Божьи. И пророк Иеремия, хотя и был молодым человеком, все-таки был избран самим Богом. Мы читаем в начале главы первой «Было ко мне слово Господне». Каково же это было слово? Послушайте. Господь говорит, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Но изумленный юноша сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод. И вот что мы читаем в 7 и ниже стихах. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Уместно будет сказать, что пророки всегда ходили как бы по лезвию ножа, на передовой духовной линии, на поле брани с грехом. В его правой руке всегда был меч духовный Слова Божие. В его левой руке всегда был щит веры, как мы читаем в Ефесянам 6 главе.
Да, это были особые люди, которых призвал Господь для благовествования. Господь не отправляет призванных им безоружными, неспособными к бою. Нет, Он готовит. Еще до рождения Иеремии, мы прочли с вами, Бог имел свой план для его служения. Он образовал его, Он осветил его, Он поставил его пророком. В юности он услышал призыв от самого Господа и утешение: «Не бой». «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, и губить, и разрушать, и созидать, и насаждать». Какое удивительное слово. Сколько поручений предстоит выполнить Иеремии. Как это? Разрушать, губить, разорять? Неужели в этом заключается все служение пророка? Тогда еще пророк не понимал, что речь будет идти о борьбе с грехом. Иеремия, как юноша, трепетал, сознавая свою слабость, как человек перед лицом множества врагов. Кто же был этот Иеремия? Какое служение было у него? Мы знаем, что служение у него было такое, как и у отца. Его отец Хелкия служил в Анафофе, небольшом городе в земле Вениамина. Он был священником и, конечно же, учил своего сына многому из святой книги. Да, в какой-то мере он был уже подготовлен духовно к труду на ниве Божьей, но пророческой подготовки у него не было совсем. Для Бога, который избирает себе людей, не нужна какая-то подготовка, потому что Он сам будет готовить их. Богу нужно было одно – Его глубокое смирение. Если Бог на нашей стороне, значит, мы имеем большинство на своей стороне. То есть в Боге сокрыто все. Дьявол остается в меньшинстве, несмотря на то, что у него очень много людей. Когда-то слуга Елисея увидел войско вокруг города и испугался. «Увы!» – закричал он. «Господин мой, что нам делать?» И сказал Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше». Давайте мы прочтем 4 книгу Царств, 6 главу. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея». Я представляю, какое было изумленное лицо у слуги Елисея. Вот это да, мог бы сказать он. Я даже не предполагал, что у моего господина такая огромная армия. «Смотри, Господь говорит Иеремии, я поставил тебя. Призванный и поставленный Богом, облечен силою Слова Божия, силою власти Его, смелостью и уверенностью». Вторая мысль. «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего», говорит Иеремия. «И потому исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господня». Во втором стихе 26 главы Господь предупреждает Иеремию, чтобы он не убавил ни одного слова, что нужно сказать. И он с честью выполнил поручение Господа, а потом сказал: «Вот я в ваших руках, делайте со мною все, что покажется вам хорошим и справедливым. Но только знайте, Господь послал меня к вам сказать все слова в уши ваши». Так смело проповедовал этот великий человек. «Если вы не послушаетесь меня, то я сделаю то же, что и в Силоме я сделал», говорит Господь. А что было там, в Силоме? На что напоминает нам Господь? Может быть, Он намекает на время судей, которое описано в 21 главе, когда соломские девицы были похищены коленом Вениамина. Об этом речь? Скорее всего, нет. Но Бог напоминал именно о поражении сыновей негодного священника Илии.
Офни и Финиес были убиты в Силоме. Да и сам Илия упал от этой вести и сломал себе хребет. А что было потом? Ковчег Божий, драгоценность Израиля, был взят с филистимлянами. Какое это было страшное поражение! И так Силом стал местом позора Израиля. А раньше? Раньше Силом был центром богопоклонения. Там был ковчег Израиля. А теперь страшный позор, страшное поражение. И Господь напомнил евреям об этом страшном событии. Иеремия говорит от лица Господа: если вы не обратитесь, если не покаетесь, то дом сей, то есть храм, Иерусалим, центр богопоклонения, будет как Силом. Город сей опустей, останется без жителей. Его постигнет судьба Силома. Бог тогда наказал Илии и поразил сыновей, нечестивых священников. Он допустил также и филистимлян разграбить и израильтян. Он отверг священнодействие Илии и избрал себе нового человека, Самуила. И потому Господь предупреждает: исправьте пути ваши, обратитесь. Исправить путь — это значит встать на правильное отношение с Богом, избрать Его путь. Обратиться — это значит повернуться от зла к добру на все 180 градусов, от злых дел к добрым делам, к Богу. Какая реакция священников и князей и пророков была на эти слова? 8 стих мы читаем: «Тогда схватили его священники и пророки, и весь народ сказал: ты должен умереть». И третья мысль: опасность реальна, приговор вынесен, смерть должна наступить. Но посланный Богом человек праведник, а праведник, мы знаем, смел, как лев из Писания. В 9 главе Деяния апостолов мы читаем: Варнава свидетельствовал о Павле, как он смело проповедовал в Дамаске во имя Иисуса. В Иерусалиме Савл также смело проповедовал и состязался с эллинистами, и они покушались убить его, точно так, как и Иеремия. Но смелость одного возбуждает в других безбоязненное проповедование Слова Божьего. Филиппийцам мы читаем: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть, заметьте, большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». О да, как апостол Павел, так и Иеремия были великими людьми. Иеремия в данном случае был пророком Ветхого Завета. Он был бесстрашным героем веры. Он выполнил свое поручение и теперь был готов принять смерть за Господа. Да, я с глубоким уважением отношусь к тем братьям, которые не отсиживались, не прятались за спины других, но в самое тяжелое время коммунистического режима смело проповедовали истину Господню. Вспоминаю апрель 1988 года. На Пресвитерском совете Российской Федерации мне было поручено вместе с другим братом поехать в Германию на празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда еще никто не думал и не догадывался о том, что предстоит нам в этом году. В городе Галле, в университете Мартина Лютера, мы встретили многих-многих немцев, американцев, англичан, испанцев, итальянцев, католики, лютеране или другие деноминации, так же, как и православные, все прислали своих представителей в этот центр. Там говорили о тысячелетии крещения Руси. В Германии говорили, а в России даже и произнести это не думали, ибо боялись. Мы вернулись в Москву, рассказали о том, что было. У нас загорелось искреннее желание сделать великий праздник крещения Руси и этим самым прославить нашего Господа, поднять народ, поднять многих евангелистов для благовестия. И когда мы сказали об этом братству, нас высмеяли. Нам сказали: возможно ли это? Я говорил по телефону своим друзьям в разных городах,
и делился своими впечатлениями и своими мечтами. И вот однажды в Новосибирске один брат пригласил меня на евангелизацию, которую делала поместная церковь. На второй пестеле это происходило, на самом краю города. Сотни людей услышали весть о Христе первый раз. Когда я вернулся в Самару, в свой город, город, который считался всегда престолом сатаны, по выражению одного брата, городом безбожников, я стал ходатайствовать о том, чтобы нам иметь большое собрание для неверующих людей. Удивительно, но как-то случилось, когда было трудное экономическое положение в одном дворце культуры, нам дали за приличную сумму провести евангелизацию в этом огромном здании. И с тех пор мы провели таких евангелизаций 16 раз. Более 20 тысяч человек впервые услышало об Иисусе Христе. Многие-многие покаялись. Это было счастливое время, когда только зажегся огонь миссионерского служения. И слава Богу, я в этом был участником. Но, как говорится, за все надо платить. И расплата была со стороны местных властей очень такая щедрая. Нас гоняли, нас преследовали, у нас были большие-большие неприятности. Нам грозили, что настанет день, когда мы расправимся с вами. Так говорили лидеры коммунистической партии мне в лицо. И вот 19 августа 1991 года произошло нечто в нашем бедном СССР. Готовился переворот. Был путч. И если бы до конца он свершился успешно, как думали коммунисты, то нас, лидеров церквей, старших пресвитеров и других, которые занимались евангелизацией, которые шли на алтарь служения безбоязненно, обязательно ждала бы суровая кара. Потому что самыми первыми должны были идти на смерть те, которые отдавали себя на алтарь служения. И последняя мысль. Иеремия. Пример безбоязненного служения перед Богом нам сегодня, живущим в Америке, либо в Германии, либо в Советском Союзе бывшем, либо где еще. Иеремия не боялся. Иеремия свидетельствовал и говорил, а что до меня, то это я в ваших руках сегодня. Если я даже в ваших руках, то я знаю, я еще в руках Божьих. И он пошлет мне защиту свою. 47 лет проповедовал слова Господни великий пророк. Он пережил 5 царей и остался верным своему Господу. Все эти цари приняли наказание за непослушание Отцу Небесному. Но он остался как светоч, как прекрасный пример для всех нас. Иисус Христос отдал себя, отдал жизнь свою, для того, чтобы мы безбоязненно проповедовали Его любовь к людям. Помоги нам, Господи, скажем. Помоги нам, Господи, иметь те силы, которые имел Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие пророки. Да, это опасное служение возвещать истину Христову. Особенно тем людям, которые нечестивы, которые заведомо ищут, чтобы сделать худшего для верующих людей. Но Господь говорит нам, не бойтесь, я с вами, чтобы избавлять вас, как он сказал когда-то это Иеремии. Итак, дорогие друзья, в заключение я хотел бы призвать тех, которые имеют силы, имеют здоровье, имеют благословение. Есть еще возможность открыто свидетельствовать пред лицом Господа. Свидетельствуйте для того, чтобы Бог был в этом виден и прославлен. Хвала за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В гости в поместную церковь, к которой относится также семья Каратаевых, приехала молодежь из соседнего города. Гости попросили подростка повторить рождественскую программу, в которой вместе с другими принимали участие и дети Каратаевых. Но из-за Сережи сюжет постановки неожиданно пришлось изменить, что вызвало много рассуждений в конце собрания. Послушаем, что же произошло.
1: Дедушка, ты даже не представляешь, что сегодня Сережа натворил.
2: Когда же это он успел?
3: На молодежном собрании.
4: Да, наш пострял, везде поспел.
2: Что же это он на собрании мог натворить?
5: Ничего особенного.
4: Да.
3: А ты не отпирайся.
1: Представляете, мы сегодня гостям показывали нашу рождественскую программу. Помните, которую мы на Рождество приготовили для малышей?
2: Как же, конечно, помню. Но что же вы весной теперь начинаете эту рождественскую программу показывать?
4: А там одни гости пришли. Так они и приехали. Так они слышали, что эта программа очень интересная, и попросили нас показать ее.
1: И знаете, что Сережка сделал?
2: Наверное, слова свои забыл.
6: Да нет, дедушка. Оказывается, он у нас настоящий режиссер.
2: Ай, вот оно что.
4: Да, уж он не режиссер, а, скорее всего, драматург.
2: Что-то я не пойму, что же он сделал? Вы расскажите мне лучше по порядку.
1: Дедушка, мы рассказывали про Иосифа и Марию, как они поехали в Вифлеем на перепись, и как искали место гостиницы.
4: Да, у Сережки была роль хозяина этой гостиницы.
2: Да, я помню. У него очень хорошо получилось тогда на Рождество.
1: А сейчас получилось еще лучше? Ну потом!
6: Сережа сегодня решил изменить эту историю по-своему, дедушка.
2: По-своему?
6: Да, по-своему.
2: Как это по-своему?
4: Ну, Сережка, он как хозяин гостиницы, не должен ведь был пускать Иосифа и Марии к себе на ночлег.
2: Ну да.
7: А нас Сережа так увлекся, что сделал как раз наоборот.
2: Ой-ой.
1: Представляешь, дедушка?
2: Надо же.
4: Да. Да и мало того, что он пустил Иосифа и Марию, так он еще их угостил и даже свою кровать предоставил.
2: Видишь ты как? Ай да Сережа. Ну и молодец.
6: Да. И что удивительно, так это то, что все остальные участники постановки подхватили такой ход событий и быстренько перестроились.
2: Надо же, да. Вот молодцы.
7: Так что даже никто толком ничего и не заметил. Гости думали, что так и надо, что это специально все переделали.
1: А мне пришлось и слова изменить немного.
2: Вон как.
1: Я же была ангелом, который возвестил пастухам о рожденном Христе. И я сказала, что они найдут младенца не в яслях, а в гостинице.
2: Ну и Сережа.
6: Вот так у нас получилось сегодня.
2: Да.
5: Зато собрание прошло намного интереснее. И все активно беседовали.
7: Да, насчет этого ты, конечно, прав.
6: Да.
1: И всем гостям, Надя, прямо очень понравилось.
2: Так ты, Сережа, специально это сделал, а?
5: Да нет. Я и сам не знаю, как это у меня получилось.
6: Вот видишь как.
5: Мне так жалко стало Иосифа и Марию. И я на минутку представил, что было бы, если бы их впустили в гостиницу.
4: Ну вот, я же говорил, что у Сережки слишком живое воображение.
6: Да.
5: А потом я испугался, что вся постановка сорвется. Ну, теперь я сам удивляюсь, что вообще всё так хорошо обошлось.
4: Да, не один ты.
1: Значит, так и надо было?
6: Не знаю, Верочка, не знаю.
2: Да, кто знает, если бы тогда у хозяина гостиницы было бы такое же доброе сердце, как и у Сережи, то, может, спасителю мира и не пришлось бы родиться в хлеву.
1: Вот интересно, дедушка тоже сказал эти слова?
2: Какие слова?
4: А вы сказали, если бы.
2: Ай, вон как.
5: Понимаешь, дедушка, нашу беседу после постановки. Мы так и назвали, если бы.
2: Ах, вон оно
6: что. Да. И столько у всех набралось этих «если бы», что и не передать даже.
7: Да, Господь чудесно благословил наше общение.
6: Да, чудно.
7: А что ж вы о самом главном не говорите?
4: Точно.
1: Да, главное, даже покаяние были.
2: Да, слава Господу.
6: Да, слава Господу.
1: Мы все так рады, так рады.
6: Да, еще... очень благословенное собрание было.
2: Еще бы.
4: Мы стали перечислять все события в Библии, которых могло бы и не быть, если бы.
6: Да, если бы.
5: Вот, например, дедушка.
2: Да.
5: Если бы самый красивый ангел не возгордился, то и сатаны-то сейчас не было бы.
1: Если бы Ева не съела запретный плод, то и греха бы не было бы.
7: Да, за всю историю человечества набралось бы столько всевозможных «если бы»,
6: да,
7: что получилось бы, наверное, огромное число.
6: Да. Главное все-таки, друзья, чтобы мы в своей жизни вот старались жить
2: правда.
6: По воле Божией и не упускали отпущенных нам возможностей, особенно в деле свидетельства о Господе окружающим нас людям. Ведь это очень важно.
7: Чтобы чутко прислушивались к голосу Духа Святого в нас.
2: Истинно так.
6: Да.
2: Как говорит апостол Павел юноше Тимофею, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя.
6: Да.
1: Дедушка.
2: Ну что, миленькая?
1: Мы еще знаешь, о чем говорили?
2: О чем это?
1: Что, наверное, в вечности эти «если бы» никогда не прекратятся.
5: И особенно в аду.
2: Да, наверное.
4: И сколько там будет тех, кто слышал о Боге, но не принял Его?
7: Да. Вечность таковых будет полна постоянных сожалений.
6: Да, это так.
1: Наверное, все они только и будут повторять. Ах, если бы я принял Бога. Ах, если бы я покаялся. Это так ужасно.
2: Да, действительно.
4: Да, и верующие тоже не застрахованы от сожалений. Разве мало у нас бывает упущенных возможностей?
6: Да, сколько угодно.
4: Ведь когда мы могли бы мы сказать о Боге, ну, мы промолчали.
7: Или просто пренебрегли.
6: Да.
7: Хотя Бог очень побуждал нас засвидетельствовать кому-то.
6: Да.
2: И это правда. Потом такие люди страшно мучаются,
6: да,
2: сожалея, что вовремя не послушались.
6: Да, и сатана тут как тут. Он обычно сильно обрушивается на таких людей с обвинениями. И так, что трудно бывает даже устоять против этих обвинений.
2: Господь, конечно, по своей великой милости и любви прощает нас за наши упущения.
6: Да, Господь прощает, да.
7: Несомненно. И мы можем смело обращаться к Нему в таких случаях. Он обязательно простит и восстановит сердечный мир.
6: Да, слава Господу за это.
2: А кто же это покаялся?
6: В основном подростки, дети верующих родителей.
1: И знаете, что интересно? В той проповеди никакой не было. Просто беседа, опять человек покаялась.
2: Слава Господу!
6: Да.
2: Дух Святой работает.
5: Мы в конце как раз говорили, что и у нас второй возможности покаяться. Может и не будет.
4: Да, и что если кого-то Дух Святой побуждает покаяться, то это нужно сделать сегодня,
6: да,
4: а не откладывать на потом.
2: Да, это очень важно. Ну, спасибо, родные мои. Вы сегодня меня очень порадовали. Пойду скорее расскажу Елене и Марии. Они тоже обрадуются.
6: Это такая большая радость для всех. Ну, вы бы посидели бы еще, Петр Иванович.
2: Спасибо. Но меня и так ждут, наверное. Я обещал недолго быть у вас. Так что давайте совершим молитву, и я пойду.
7: Ну ладно, раз такое дело, то не будем вас задерживать.

«Человек предполагает, а Бог располагает», гласит мудрая народная пословица. И Иисус также говорит о непреложности своих слов. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Поэтому нам хорошо воспринимать библейскую весть так, как она написана. Имя Иисус Христос часто упоминается в разговорах верующих. Так и сегодня оно то и дело повторялось в беседе Каратаевых. И в этом нет ничего странного. Оно ведь является целью и центром жизни верующего. Мы поем в гимне «Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Нет слов, чтобы выразить вполне, как дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса». Если кто желает знать больше об Иисусе Христе, ему хорошо обратиться к Библии, потому что Библия является самым хорошим источником точных сведений об Иисусе Христе. В Новом Завете, во второй части Библии, четыре книги рассказывают о жизни Иисуса Христа на земле. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Авторы этих книг жили во время Иисуса и, следовательно, смогли достоверно описать Его жизнь и учение. Но кроме этих четырех Евангелий, описывающих биографию Иисуса, другие книги Библии тоже много говорят о личности Христа. Задолго до Его рождения пророки написали предсказания об этом событии. Эти предсказания называются пророчествами. Библейские пророчества – это вести, которые Бог дал людям через Своих служителей, пророков. Через пророков Бог объявлял людям Свою волю, говорил, что Он хотел, чтобы человек сделал. Через пророчество Бог также открыл человечеству грядущие события. Библейские пророчества о будущих событиях делают Библию особой книгой, отличающейся от всех других религиозных книг. Многие библейские пророчества уже сбылись до самой малой детали. Некоторые пророчества исполняются как раз сегодня, в наши дни. Другие исполнятся в будущем. Исполнение библейских пророчеств – хорошее доказательство тому, что Библия воистину – Слово Божие. Кто еще мог бы ясно описать, что случится спустя сотни и тысячи лет? Бог подтвердил подлинность Своих писаний, объявив о будущих событиях сотни лет заранее и потом в точности исполнив именно то, что Он объявил. Пророчества об Иисусе Христе в Ветхом Завете или Старом Завете очень важны по трем причинам. Во-первых, мы можем сравнить жизнь Иисуса с пророчествами и таким образом узнать, был ли Иисус воистину тот обещанный Спаситель, Мессия или нет. Во-вторых, мы можем через пророчества лучше понять, что представлял собой Иисус и почему Он пришел. В пророчествах мы видим Его прошлое, настоящее и будущее. В-третьих, благодаря пророчествам об Иисусе Христе, мы убеждаемся в том, что Бог исполняет то, что Он обещает. И точно так же, как первая часть предсказаний о пришествии Христа исполнилась, так и вторая часть о Его будущем пришествии исполнится. Пророчество относительно Христа как Спасителя – называется мессианским пророчеством. На еврейском языке «мессия» значит «помазанный». Священники, цари и пророки помазались елеем для того, чтобы народ видел, что Бог их избрал для осуществления своих целей. Согласно пророчествам, грядущий Мессия будет помазан Божьим Святым Духом. Он будет пророком, священником и царем. На греческом языке «мессия» — это «Христос». Когда мы говорим об Иисусе, мы говорим, что Он — Христос, Мессия, помазанный, что Он есть исполнение мессианских пророчеств в Библии. Божьи обещания о Мессии давались израильскому народу в течение 4000 лет.
Бог открыл такие подробности о Мессии, как и где Он будет рожден, какой смертью Он умрет, какой труд Он совершит. В Ветхом Завете можно найти 330 сведений о Мессии. Из этого ясно, что Бог желал, чтобы каждый человек узнал Мессию, когда Он явится. Образ поклонения Богу в Старом Завете включал в себя пророческий смысл. Бог установил целый ряд жертв, которые служили прообразами грядущего Мессии. Через эти ветхозаветные жертвоприношения становилась ясной картина, как Спаситель отдаст свою жизнь, что Он умрет как жертва, как оплата за грехи всего мира. Действия священников указывали на то, что Иисус совершит для всего человечества в качестве совершенного первосвященника. И в послании к евреям мы видим, как Иисус Христос исполнил эту миссию. Во всем мире сегодня мы видим следы пророческих обрядов и жертвоприношений, которые Бог установил, когда человек пал в грех. Многие религии содержат в своих ритуалах поклонения детали, которые первоначально были предназначены для указания на грядущего Мессию и Иисуса Христа. Чтобы узнать истинное значение таких обрядов, нужно знать библейские писания. Первое пророчество о Мессии в Библии дано в первой книге Моисея, в 3 главе, в 15 стихе. Бог называет его семенем жены. Он будет рожден от жены. Когда дьявол, враг Бога, увлек Адама и Еву, первых людей, ко греху, к непослушанию Богу, грех отделил их от Бога и дал дьяволу власть над ними. Но Бог обещал, что родится Спаситель, который сразится с дьяволом и свергнет его власть. Бог сказал сатане: «Вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Через столетия Бог дал человечеству также многие другие сведения о Спасителе. Пророки предсказали, что Он родится в Вифлееме, в Палестине. Хотя Он вечный, Он придет в мир младенцем, обыкновенным человеком, возрастет и станет вождем в Израиле. За сотни лет до рождения Христа пророк Михей в своем пророчестве говорит: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле».

и нарекут имя ему Иммануил. И дальше Исаия говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Все, что Исаия предсказал, сбылось в личности Иисуса Христа. В Евангелиях мы найдем исполнение этих слов. Бог открыл нескольким своим пророкам, что грядущий Спаситель отдаст свою жизнь в жертву за наши грехи. Все пожертвованные животные были лишь прообразами, картинами будущего Спасителя. Грешник приносил агнца или другое животное священнику. Священник убивал невинное животное и сжигал на алтаре. Через этот акт грешник говорил Богу: «Боже, я согрешил против Тебя. Я прошу прощения. Я знаю, что наказание за грех — смерть, и я достоин смерти. Но прошу, пусть эта моя жертва умрет вместо меня, а меня прости. Я хочу жить согласно Твоей воле». 53 глава книги пророка Исаии подробно и ясно описывает, как Бог сделал Своего Сына жертвой за наши грехи. Христос стал нашей жертвой. Он занял наше место на кресте. Пророки также предсказали, когда, как и кем Христос будет предан. Он будет арестован, несправедливо осужден, измучен и распят. Но Он воскреснет, и все это сбылось в Иисусе Христе до последней иоты. В Ветхом Завете пророчества говорят об Иисусе, так же, как о нашем пророке, священнике и царе. Как пророк, он является Божьим голосом для нас. И как священник, он является нашим голосом для Бога. И как царь, он является Божьей десницей, помогающей нам и управляющей нами. Им установлены стандарты, согласно которым нам нужно жить, и Он устанавливает Божие Царство в наших сердцах. Иисус, начав свое публичное служение, процитировал пророчество Исаии, дав этим понять, что Исаия в этом пророчестве говорил о Нем, об Иисусе. В пророчестве сказано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия и другие пророки представили Мессию как великого побеждающего царя. Он одержит победу над дьяволом, врагом Бога и человека. Он одержит победу над грехом, болезнями, скорбями и даже смертью. Он победит силой зла и установит царство совершенной справедливости и мира на земле. В нем будут решены все проблемы нашего мира. Неудивительно, что народ ждал пришествия Мессии. Ученики и последователи Иисуса увидели через Его служение и совершенные им чудеса все признаки чудесного царства, которое Мессия установит. Многие хотели поставить Иисуса царем уже в дни Его плоти на земле. Но целью Иисуса не было установить свое царство на земле в те дни. Целью Его было оставить нам стандарты и условия для установления Его царства в наших сердцах и в нашей жизни. Сейчас мы живем в период, когда каждому человеку предоставлена возможность принять Иисуса Христа царем и Господом в свою жизнь. И каждого, кто примет Его как своего Господа, Он освободит от власти греха и дьявола. Это относится также и к вам, дорогой слушатель. Библия также утверждает, что наступит тот день, когда Иисус придет и установит.

заповедь, свое вечное царство. Поэтому нам нужно приготовиться к его второму пришествию. Готов ли ты встретиться со Христом, если бы он пришел уже сегодня? Моя молитва, чтобы ты открыл свое сердце для принятия Иисуса Христа, чтобы ты, лично узнав, кто он, предоставил ему то место в своей жизни, которое принадлежит ему и которое он достоин занимать. Да поможет тебе сам Господь предоставить ему это место.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствуем всех наших радиослушателей. У микрофона Людмила Грасмик. Мы рады новой встрече с вами на волнах программы «Меч и мастерок».

0: Сегодня мы продолжим чтение биографического очерка Чарльза Спержена. В прошлых передачах мы с вами познакомились с его предками, детством, о том, как он обратился к Господу и принял крещение, и сразу был приглашен в воскресную школу. Во время своего служения в воскресной школе Спержен понял, что его жизнь предназначена для духовного труда. В 17 лет он посвятил себя пасторскому служению в деревне Уайтбридж. Когда он начал служение в Уайтбридж, церковь насчитывала 40 человек, но затем она стала очень быстро умножаться. Люди стали приходить не только из самой деревни, но и из ее окрестностей. На служениях присутствовало до 400 человек. В феврале 1854 года Спержен принял пасторское служение церкви в Лондоне, будучи 19 лет. Он согласился на трехмесячный испытательный срок, однако ему предстояло трудиться на этом месте до самой своей смерти, которая наступила спустя почти 40 лет. Как и ожидалось, численность посетителей в церкви на Нью-Парк-стрит возросла молниеносно. В течение месяца церковь была заполнена, проходы забиты. Вести о его служении разнеслись по всему Лондону. Продолжаем чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим чтение. Личная молитва Спержена оказывала на церковь большое влияние. Глубоко затронутые реальностью его просьб, многие из них стыдились своих собственных красивых религиозных слов. Молитвенные собрания на Нью-Парк-стрит затрагивали нас до глубины души. Каждый присутствующий был похож на крестоносца, окружающего Новый Иерусалим. Каждый был решительно настроен взять небесный град штурмом молитв. И вскоре на нас ниспадало столь обильное благословение, что у нас не хватало места, чтобы его принять. Продолжая рассматривать дальнейшую биографию Спержена, мы должны иметь в виду силу молитвы его церкви. Благодаря ей многие люди обратились к Богу. Было основано несколько институтов, построено много различных зданий, и их труд имел влияние во всех концах земли. Все это время к Богу возносилась истинная молитва. Когда кто-либо спрашивал Спержена, в чем секрет его успеха, он отвечал: «Мои люди молятся обо мне». Условия служения, на которых Спержен прибыл в Лондон, были вскоре аннулированы членами церкви. Задолго до конца испытательного срока состоялось членское собрание, и люди просили его стать их постоянным пастором. Он ответил: «На такое любовное и сердечное предложение может быть только один ответ. Я принимаю его. Но только прошу вас помнить обо мне в молитвах, чтобы я мог осуществить столь великое дело и оправдать ваше доверие. Очень надеюсь, что ваша молитвенная поддержка поможет вам также простить мои возможные ошибки в делах или в неосторожных словах. Я всей душой хотел бы ни в коем случае не причинять вам боль, но как можно больше служить к вашей пользе». В апреле 1854 года, когда Спержену было 19 лет, он принял на себя всю полноту пасторского служения в Лондоне. Вскоре в церкви возникли проблемы в связи с очень большим наплывом людей. Каждое воскресенье на утреннем и вечернем служении все свободное пространство в молитвенном доме было заполнено до предела. Из-за этого в помещении становилось нестерпимо жарко, не хватало кислорода. В течение нескольких месяцев церковь кое-как терпела трудности, связанные с переполнением дома, но потом начались работы по расширению здания. Пока велись строительные работы, собрания проводились в Экзетер-Холл. Это был большой зал, находившийся в центре города. Но, несмотря на 4000 сидячих и 1000 стоячих мест, Он оказался слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих, и сотни людей не могли попасть внутрь. По завершению работ на Нью-Парк-стрит здесь снова стали проводить собрания. Теперь здесь было 1500 сидячих мест, а вместе с залом для воскресной школы и другими помещениями сюда могло втиснуться примерно 2000 человек. Но многие из них, кто слышал Спержена в Экзетер-Холл, стали приходить в молитвенный дом, и народу набавилось еще больше, чем прежде. В Лондоне началась эпидемия азиатской холеры, особенно в районе к югу от Темзы. Спержен отменил все свои загородные мероприятия и посвятил свое время посещению больных. Эпидемия поразила многие дома. Почти везде можно было найти страдающих холерой. Много людей умирало. «Многие семьи, — вспоминал Спержен, — приглашали меня посетить больных, и почти каждый день мне приходилось бывать на похоронах». С милосердием к больным и с сердечным состраданием к обездоленным совершал он свой труд. Его могли разбудить в любое время ночи с просьбой прийти и помолиться с кем-то, кто, по всей вероятности, должен был скоро уйти в вечность. Такой беспрерывный труд вскоре сильно истощил его. Он не только изнемог, но и едва не заболел сам. Однажды, возвратившись в таком состоянии домой с похорон, он заметил выставленный на окне у сапожника кусок бумаги с надписью. К своему удовольствию он прочел на нем стих из Писания: «Ибо ты сказал, Господь, упование мое! Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Прочитав этот стих, Спержен просиял. «С помощью веры я применил этот стих к самому себе», — писал он. «Я почувствовал, что нахожусь в безопасном месте, что в меня влились свежие силы, что я словно припоясан бессмертием. В таком спокойном и мирном состоянии духа я снова пошел посещать умирающих, и со мной действительно не случилось ничего плохого». Так прошел первый год служения Спержена в Лондоне, и с каждым днем слава о нем распространялась все шире. Правда, его часто критиковали в прессе, но в собственной церкви его очень любили, и кроме того, он приобрел себе многих почитателей среди населения. Бывший актер Шеридан Ноулз обратился к Богу в баптистской церкви Блумсбери, и его жизнь изменилась. Однажды он попросил выступить перед студентами колледжа, о чем один из студентов вспоминал следующим образом. Выйдя на кафедру, господин Ноулз тут же воскликнул: «Ребята, приходилось ли вам слушать этого парня из Кембриджа? Немедленно пойдите и послушайте его, если вы хотите знать, как надо проповедовать. Его зовут Чарльз Спержен, он еще юноша, но уже теперь он самый удивительный проповедник во всем мире. Запомните мои слова, ребята, этому молодому человеку суждено быть величайшим проповедником нашего столетия, а может быть и всех веков». Многочисленные похвалы, отзывы подобного рода заставляют задаться вопросом, какое влияние оказала эта честь на самого Спержена. Многих погубила бы даже маленькая доля этого почитания, которая выпала на его долю, и он вполне осознавал опасность переоценки своих способностей в этой ситуации. Больше, чем многие другие, он осознавал смертельную опасность своего «я» и был больше всего озабочен тем, чтобы во всем прославлялся Бог. Состояние его сердца выражено в следующих воспоминаниях. «Когда я стал пастором в Лондоне, я был устрашен собственным успехом, и мысль о перспективе, которая стала мне доступна, не поднимала мое настроение, а наоборот, повергала меня в состояние крайнего упадка духа. Так кто я такой, чтобы вести за собой такое множество людей? Мне бы лучше отправиться в свою незаметную деревню или уехать в Америку и найти себе в лесной глуши уединенное гнездо, чтобы жить, обеспечивая свои потребности. Спержену нужен был человек, которому он мог бы доверять, который мог бы утешать и ободрять его, который мог бы разделять с ним его сокровенные желания и чувства. И вот, благодаря Божьему провидению, такой человек вошел в его жизнь и стал прекрасным помощником, пока не разлучила их смерть. В то время, как большинство молодых людей ищут общение с девушками, Спержен до сих пор не интересовался противоположным полом. Вплоть до 19-летнего возраста он полностью посвятил себя учебе и проповеди. Но теперь все изменилось. Молодая девушка по имени Сюзанна Томпсон присутствовала на вечернем воскресном собрании, когда Спержен впервые проповедовал на Нью-Парк-стрит. Позднее он стал ее духовным наставником. Они хорошо познакомились. Их дружба вскоре стала более близкой и переросла в глубочайшую любовь. 2 августа они были в гостях у ее дедушки и прогуливались в саду. Там, в радостной и торжественной обстановке, он признался ей в любви и предложил выйти за него замуж. Я вспоминаю этот старый сад как святое место, как счастливый рай, потому что там мой возлюбленный нашел меня и сказал, как он любит меня. Хотя я уже знал об этом, но все же слышать слова любви из его собственных уст было для меня совсем другим делом. Помолвка Чарльза и Сюзанны длилась 18 месяцев. В конце этого срока она писала: 1855 год приближается к концу, и мы с невыразимой радостью ожидаем того часа, когда у нас будет собственная семья и нас соединят узы священного брачного союза, который совершается на небесах. 8 января 1856 года две судьбы слились в одну. Венчание состоялось в церкви на Нью-Парк-стрит. Его совершал пастор соседней церкви доктор Александр Флетчер. Люди собрались в церковь за несколько часов до бракосочетания. И несмотря на то, что к этому дню помещение было значительно расширено, оно было переполнено народом. Целый наряд полиции следил за порядком на улице, где осталось большое количество людей. После свадьбы они уехали на 10 дней в Париж. Сюзанна перед этим была уже во Франции и теперь могла показать Чарльзу разные интересные места. Они посещали картинные галереи, дворцы, музеи и даже посмотрели, как работает фондовая биржа. По возвращении в Лондон молодая чета поселилась в весьма скромном доме на Нью-Кент-Роуд. Конечно же, Чарльз был очень занятым человеком. Кроме своих многочисленных дел в церкви на Нью-Парк-стрит, он стал еще готовить к публикации свою первую книгу «Святой и его Спаситель». Его также часто приглашали проповедовать в других церквях, как в Лондоне, так и в других городах. Почти все вечера у него были заняты каким-либо служением, а иногда его не бывало дома день, а то и больше. Часто он возвращался домой совершенно изнемогший, и тут его неизменно ожидали любящие руки, окружавшие добротой и утешением. Сюзанна и Чарльз идеально подходили друг другу, несмотря на то, что Чарльз был воинственным и бесстрашным в защите Божьей истины. Он был также очень мягким и чутким человеком, а потому нуждался в доброте и взаимопонимании со стороны жены. Именно этими качествами обладала Сюзанна. Взаимная любовь Спержена и Сюзанны никогда не иссякала. По мере приближения старости они испытывали много болезней, но тем не менее были удивительно терпеливы друг к другу. Эта неизменная любовь нашла свое выражение в строках стихов, которые он написал вдали от дома после нескольких лет совместной жизни. Вот часть из них. Дословный перевод. «Через расстояние, разделяющее нас с тобой, моя жена, я прокладываю мост моей песни, и наши сердца встретятся, о, радость моей жизни, на его своде, невидимом, но крепком. Может быть, чей-то поклонник носит имя моей любимой, выгравированное на драгоценном камне. Но я ношу твой образ, выгравированный в сердце, в том сердце, которое уже давно принадлежит тебе. Яркая окраска, лежащая на поверхности, может стираться дождевыми потоками. Но тебе не надо бояться никаких потоков, потому что моя любовь пропитывает всю мою внутренность. Блестящие капли росы, выпадающие на заре любви, испаряются, когда день склоняется к вечеру. И нежность на голубиных крыльях улетает прочь, как старая сказка. Но моя любовь к тебе похожа на солнце, которое выходит во всей своей силе из чертогов радости. Ни жизнь, ни смерть не одолеют ее. Она будет пламенеть вовеки. И хотя только тот, кто избрал нас прежде бытия мира, должен безраздельно царствовать в наших сердцах, мы искренне верим, что поклонимся Ему вместе, когда предстанем пред Его престолом. Невозможно представить себе никакую другую женщину, которая так подходила бы в качестве жены для Чарльза Спярджена, как подходила для него эта необыкновенная женщина Сюзанна Томпсон. Они были приготовлены друг для друга божественной рукой, и их союз представлял собой сбывшееся желание Сюзанны. Это был поистине брак, заключенный

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: В течение 3 лет Спеджен использовал для своих утренних собраний Surrey Gardens Music Hall, а вечером они продолжали собираться в церкви на New Park Street, хотя это помещение было очень переполнено. Это были годы напряженного труда и великих благословений. В большом зале Surrey Gardens образовалась весьма необычная церковь. Здесь были многие образованные и почетные люди. Было также много людей среднего класса, которые были в состоянии позволить себе вести довольно комфортный образ жизни. Но в Лондоне в те времена было много и бедных, повседневным уделом которых была нищета, частые болезни, пьянство, аморальность, воровство. Их жизнь была тяжкой. Нередко случались самоубийства, и многие из этих людей могли бы сказать: «Никто не заботится о душе моей». Сотни таких бедняков также приходили послушать проповеди Спеджена. Впервые многие из этих людей соприкоснулись со Спеджином во время эпидемии холеры. Он не пытался избежать заражения и добровольно посещал дома больных. Он проявлял участие, молился о страждущих, утешал скорбящих, хоронил умерших. Слух о его служении распространился по всему кругу, и люди поняли, что этот проповедник по-настоящему заботился о них. Слушая Спеджена, люди убеждались, что он говорил на понятном для них языке, так, как говорили простолюдины. Он употреблял хорошо знакомые им слова и понятные иллюстрации, так что казалось, что он обращается к каждому слушателю лично. Но в первую очередь у него было то слово о новой жизни во Христе, которое и достигало многих сердец. Желая спасения душ этих людей, а это желание просматривалось во всех видах служения Спеджена, он проявлял такое усердие, которое с трудом поддается описанию. Обыкновенно, по воскресеньям Спеджен перед началом служения проводил некоторое время наедине с Богом в молитве, осознавая огромную ответственность за проповедь Евангелия погибающим. В некоторых случаях казалось, что он никак не может выйти из своей комнаты, чтобы предстать пред народом, и диаконы чуть ли не поднимали его с колен перед началом собрания. Но он все же выходил всегда точно в назначенное время и, выступая перед собравшимися, реально ощущал присутствие силы свыше. Он проповедовал уверенно, ясно и сердечно. Но как только собрание заканчивалось, он спешил в свою комнату, чтобы в сокрушении признать пред Богом свое несовершенство. Однако люди не давали ему оставаться в уединении долго, выстроившись в очередь у пасторского кабинета. Некоторые посетители из дальних мест желали просто поприветствовать его, но большинство хотели поделиться с ним своими духовными нуждами и желали, чтобы он указал им путь к Спасителю. Спержи не одобрял тех служителей, которые перед началом служения мило улыбаются и радостно приветствуют своих посетителей, а после служения беззаботно и приятно разговаривают с ними у выхода. Он считал, что его место в такие моменты должно быть наедине с Богом, чтобы оплакивать недостатки своей проповеди и молиться о посеянном семени, чтобы оно пустило корни и принесло плод для вечной жизни. Такой серьезный подход просматривался во всем служении, в пении, чтении Писания, проповеди, а особенно, когда Спеджен молился вслух. Многие слушатели, наблюдавшие за служением Спеджена на протяжении ряда лет, заметили, что они были тронуты больше молитвами Спеджена, чем его проповедями. Дуайта Муди как-то спросили, когда он вернулся домой после своего визита в Англию. «Слышал ли он, как проповедует Спержин?» Тот ответил: «Да, и больше того, я слышал, как он молится».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Мало что может сравниться с мучениями, которые приходится испытывать человеку, потерявшему зрение. Именно в такую ситуацию и попал герой нашего рассказа. Если бы все дело заключалось только в физической неспособности видеть, это было бы еще полбеды. Но все несчастье состояло в том, что задолго до потери зрения человек уже страдал духовной слепотой. Однако он смог от нее избавиться, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Будучи ребенком из состоятельной семьи, герой нашего рассказа имел самые прекрасные перспективы. Отец его был хирургом, а мать – медсестрой. Мальчик был очень способным и при этом еще и старательным. Но в 28 лет с ним случилось несчастье. Молодой человек потерял левый глаз. Но впереди его ждало еще худшее. Однако об этом вы узнаете из первой части правдивой истории жизни Билла Ирвина, которую мы вам предлагаем сейчас прослушать в цикле передач «Освобожденные».
3: У папы была собственная больница. В одной из ее лабораторий я торчал целыми днями, не в силах оторваться от книг по анатомии, физиологии, биологии. Я думал, что папа будет рад моему увлечению, но он решил по-другому и отправил меня на учебу в военное училище.
4: Сынок, я тебе должен сказать, что ты проводишь здесь слишком много времени.
3: Но, папа, ведь это так интересно. Я скоро смог бы работать лаборантом.
4: Не мели ерунду.
3: Да нет, точно. Я уже прочел все книги в лаборатории.
4: А я хочу, чтобы ты получил настоящее образование. Не медицинское.
3: Но, папа, я бы очень хотел стать именно врачом. Разве ты против?
4: Слушай меня внимательно, сынок. Мальчики должны приучаться к дисциплине. И вообще, стать настоящим мужчиной ты сможешь, только закончив военное училище.
3: Военное училище?
4: Именно так, Билл.
3: Я просто ненавидел то заведение, куда меня определил отец. Я вел себя отвратительно. Делал все возможное и невозможное, чтобы меня исключили. И в конце концов я этого добился. Нужно было заканчивать школу, но учеба меня тогда мало интересовала. Единственным развлечением для меня стало искусство соблазнять девчонок. А мне было всего 15 лет тогда. Но я был высоким и выглядел старше своих лет. Однажды мы с приятелями решили поехать в Техас немного подзаработать. Отец купил здесь несколько нефтяных скважин. Я вот думаю, может быть, директор примет нас на работу, а?
5: Так ты позвони ему.
6: Ну, конечно, что же,
3: да? Да,
5: конечно.
3: А, в самом деле, надо позвонить.
7: Алло!
3: Алло, это мистер Дрискол?
7: Да, он самый.
3: С вами говорит Билл Ирвин, сын доктора Ирвина.
7: А, Билли, привет. Могу тебе чем-то помочь?
3: Да, видите ли, Дело в том, что я и еще двое ребят, ну, в общем, мы приехали сюда, в Техас. И я хотел спросить, нет ли у вас какой-то работы для нас?
7: Ну, сейчас нет. Но ты знаешь, через пару недель я начинаю новый проект. И мне бы очень пригодились несколько здоровых парней. Вообще-то в том случае, если вам уже исполнилось по 18.
3: Ну так нам уже как раз по 18.
7: Отлично. Но имей в виду, Билл, это работа не из легких. Мне нужны серьезные ребята, и не на один месяц.
3: Можете на меня рассчитывать.
7: Ну, отлично. Я вас жду через 3 недели.
3: Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Мы вас не подведем.
6: Ну,
3: так
6: ну,
3: что?
6: Ну, не тяни,
3: ну, говори, пей. Ну, что? Мне пришлось ему соврать. Я сказал, что нам уже по 18.
6: Ну, нормально.
3: Но зато... Да. Мы получили работу.
8: Да еще какую, на нефтяной вышке. Ай, врачина.
3: Мы жили с ребятами все в одной комнате. Я работал в ночную смену, а утром меня сменяли ребята. Но через 2 недели они уехали домой, а я сдержал слово и остался до самого конца. Почти год. Я привез домой больше 20 тысяч долларов. И тогда я начал понимать, что был гораздо умнее, чем считал мой отец.
4: Вот что я хочу сказать тебе, сынок. Можешь работать в лаборатории с минимальным окладом, но школу ты все равно должен окончить.
3: Хорошо, папа.
4: Угу. И ты будешь должен сам оплачивать часть расходов по квартплате и за машину.
3: Я согласен, папа. Но я хочу, чтобы вы больше не считали меня маленьким мальчиком и больше не вмешивались в мою личную жизнь. Я хочу приходить домой и уходить тогда, когда мне нужно.
4: Ладно, давай попробуем.
3: Я уже доказал, что я могу жить самостоятельно, папа. А мистер Дрискол сказал, что я был одним из лучших его работников. В 17 лет, незадолго до выпускных экзаменов, я сбежал из дому и начал жить с девушкой, окончившей школу на год раньше. Мы с друзьями решили отметить получение аттестата о среднем образовании и организовали вечеринку. И там со мной случилось то, что роковым образом повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. И от чего я не мог избавиться более 25 лет. Мне налили стакан вина. И с каждым глотком я поднимался все к новому и новому наслаждению. С того момента, где бы мы ни жили, где бы я ни работал, я ни дня не обходился без спиртного. Когда у нас родилась дочь, мы уехали из штата, подальше от предков. Пэтси, здравствуй.
9: Здравствуй.
3: Я должен сообщить тебе что-то. Не хотел тебе говорить, но...
9: Что случилось?
3: Пэтси, меня сегодня повысили!
9: Это что, правда?
3: Правда. Шеф позвал меня к себе в кабинет, задавал разные вопросы. В общем, он сказал, что в больнице всем нравилось то, как я работаю, моя легкость в общении.
9: Ой,
3: а нашу начальницу увольняют, а я займу ее место.
9: Надеюсь, мы найдем на что потратить деньги.
3: Ну еще бы. Ты знаешь, у нее был совершенно дрянной характер. Люди просто замучились. Я совсем другое дело. Мы с ребятами за бутылкой любой вопрос решаем за нечего делать.
9: Ты пьешь слишком много, Билл.
3: Да нет, ты только подумай. Я буду заведующим лабораторией, отделом рентгеноскопии, а мне еще нет и 21 года. Через некоторое время мы с Пэтси переехали в Миссисипи. На моей новой работе я получал вдвое больше прежнего. Но, увы. К сожалению, и пить я стал вдвое больше. Вместо завтрака или обеда я выпивал несколько рюмок виски. Через какое-то время у нас родился сын. Но вскоре после этого я начал чувствовать какое-то недомогание. А накануне Рождества мне вдруг стало нестерпимо плохо, и меня увезли в больницу на скорой помощи. У меня оказался гепатит. Срочно вызвали моих родителей.
10: Как ты себя чувствуешь, Билли?
11: Нормально. Все-таки я выкарабкался.
10: Ты знаешь, врач даже не надеялся, что ты продержишься до утра.
11: Да, я слышал, как он это говорил, когда засыпал.
10: Я благодарна Богу, что ты жив.
11: Ну, Пэтси, меня так просто не возьмешь.
4: Сынок, излечение займет немало времени.
11: Я знаю.
10: Милый, доктор сказал, что пока ни о какой работе не может быть и речи.
4: И ведь у Пэтти на руках маленький ребенок. Она тоже не сможет зарабатывать. Поэтому мы с матерью предлагаем, пока ты не выздоровеешь, переехать к нам.
11: Спасибо, папа. Но мне бы этого очень не хотелось.
10: Билли, у нас сейчас просто нет другого выхода.
3: Я не очень-то верил в Господа. Хотя в детстве родители ходили с нами в церковь, но я не припомню, чтобы дома у нас хоть раз открывали Библию или молились до и после еды. Религия для меня мало что значила. 9 месяцев, которые мы прожили у родителей, тянулись бесконечно долго. Но потом мы сняли квартиру. Я поступил учиться в университет. В те годы пить мне было просто некогда. Я был загружен по уши учебой, семьей, работой. Но зато я кинулся в другую крайность. С головой ушел в свое дело. Меня не остановило даже рождение 2-го сына. Как-то вечером, когда мы отдыхали у одного из ребят после работы, один наш врач подал мне заманчивую идею.
12: Послушай, Билл, почему бы тебе не организовать собственную лабораторию? Ну, те, с которыми мы сейчас работаем, просто дерьмо.
11: А что? Это мысль!
12: Ну ты подумай, как только ты откроешься, мы передадим тебе все наши заказы.
11: Да. Мне нужно будет найти подходящее здание и закупить оборудование.
12: Ну, конечно. Вот поговори завтра со своим адвокатом и вперед! Угу. С твоим-то талантом и опытом здесь ты будешь вне конкуренции.
11: Ну, спасибо. Спасибо за мысль. Что?
12: А я думал, что ты с этим после приступа уже завязал.
11: Да ладно. Меня ничего не берет. Я живучий, как кошка.
3: Организовав работу в лаборатории, я тут же оказался просто завален заказами. Чтобы успевать удовлетворить растущий спрос, я взял несколько помощников. Но все равно был вынужден работать по 20 часов в сутки. Я пил все больше и больше. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Нашему младшему уже исполнилось 2 года, но он меня даже не узнавал. И тем не менее, мне казалось тогда, что мы живем просто замечательно. Жена вела мои бухгалтерские дела.
11: Пэтси, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Мне сегодня позвонили из страховой компании и сказали, что у нас не уплачено за дом уже за 4 месяца.
13: И что?
11: Ну как что?
13: Это еще цветочки. Мы должны более 20 тысяч долларов по взятым в банке кредитам.
11: Как? 20 тысяч? Слушай, Пэтси, объясни мне, пожалуйста, что происходит? А куда идут деньги?
13: А какое тебе вообще до этого дело? Тебя же сутками не бывает дома. Джефф даже не понимает, что ты его отец. Тебе распить бы бутылку в компании с приятелями-врачами.
11: Слушай, Пэтси!
13: Что, Пэтси? В последнее время, Билл, Мы для тебя просто перестали существовать. Ты нас вычеркнул из своей жизни. Ты знаешь, мне нужно было хоть как-то, но любой ценой вытащить тебя из твоего умопомешательства на работе и дать знать, что мы еще все-таки живы и хотим, чтобы ты был рядом с нами.
11: Да как ты можешь так говорить, Пэтси?
13: А как ты можешь оставлять детей сиротами при живом отце? Работаешь по 22 часа в день, да еще собираешься устроиться преподавать химию? Да ты о нас подумал!
3: Однажды я сидел на занятиях, и вдруг, совершенно неожиданно, у меня в глазах потемнело. После занятий мой коллега осмотрел мне глазное дно и, опустив офтальмоскоп, беззвучно заплакал. На следующий день мне удалили глаз и сказали, что я не протяну и 3 месяцев. Отчаяние захлестнуло мою душу. Я пытался топить его в вине и остервенело работал. Работал целыми сутками. Но, потеряв способность точно чувствовать расстояние, я стал каким-то неловким. И однажды кончик скальпеля неожиданно обломился и влетел мне в здоровый правый глаз. Это было около 2 часов ночи. Я сам сел за руль и поехал в больницу. Боже, какое это было мучение! Из глаза лилась кровь, и я чудом не попал в аварию. Но, к счастью, на этот раз все обошлось. Осколок удалили, и я сохранил зрение. Прошло уже 1.5 месяца, окончательных результатов анализов удаленной ткани на содержание раковых клеток так еще и не поступило. Но однажды меня наконец-то вызвали.
14: Билл,
11: да?
14: Тебе страшно повезло. Мне только что дали результат анализов. Злокачественная опухоль не обнаружена. Ты будешь жить.
11: О, слава богу. Вот это да. Так что же это у меня было?
14: Ну, мы еще точно не знаем, но это не рак.
11: Послушай, не может болезнь перекинуться на другой глаз?
14: Ну, как тебе сказать? 50/50, но я не думаю.
11: Да. Но с одним глазом работать мне, конечно, не сахар.
14: Билли, радуйся тому, что ты остался жив.
3: Но через какое-то время врачи поставили мне диагноз. Хориоэдит. С помощью лазера удалось замедлить процесс, но зрение у меня становилось все хуже и хуже. И в 36 лет я совершенно ослеп. Мне стало очень трудно общаться с людьми. После службы я сразу шел домой. С каждым днем все больше и больше отдалялся от людей. Однажды вечером ко мне заглянул один из старых приятелей.
15: Hello, Bill.
3: Привет.
15: Как дети?
3: Что тебе сказать? Билли почти не бывает дома, а Джефф дуется на меня за то, что я перестал ходить на футбольные матчи с его участием. А что мне делать, если я ничего не вижу?
15: Ладно, ладно, успокойся. Слушай... А почему бы тебе не обзавестись собакой-проводником?
3: Ну нет уж, уволь. Это не в моем стиле.
15: Ну послушай, тебе нужно немного развеяться. Идем погуляем по городу, а?
3: Да нет, спасибо. Мне здесь уютнее. Если бы ты знал. Ко мне сейчас относятся совсем не так, как раньше. Можно подумать, что я не только слепой, а вообще какой-то глухонемой. Представь себе, я захожу в ресторан, сажусь, а официантка ко мне даже не подходит.
15: Ну так и что? Теперь ты всю жизнь будешь сидеть в своей конуре, злиться на всех и вся, и упиваться до белой горячки?
3: Но, Майкл...
15: В общем, поступай, как знаешь. Мое дело маленькое. Пока.
3: Эта встреча меня как-то встряхнула. Я снова обрел желание жить. Я приобрел собаку-проводника, и мне сразу стало легче и даже веселее. И хотя мне удавалось держаться на работе, я стал настоящим алкоголиком. Как-то раз мне позвонили и сообщили, что мой младший сын Джефф находится в больнице в тяжелом состоянии.
16: Ну как он там?
3: Да так, вроде лучше. Но мне позвонили из той больницы, где Джефф на излечении, и сказали, что для полного успеха необходимо участие в этом всей нашей семьи. Сказали, что я тоже должен приехать. Ведь сыну нужна моральная

0: в клинике. Я встал и сказал: «Меня зовут Билл Ирвин. Я понял, что я самый настоящий алкоголик». Я не поверил собственным ушам. Неужели я мог признать себя алкоголиком при всех? Когда мы с дочерью поехали домой, я все еще не мог прийти в себя от изумления.
1: Ну, папочка, я тебя поздравляю. Как у тебя только хватило мужества честно признаться перед всеми. Мы были просто поражены.
0: Да я и сам удивился больше всех.
1: А что случилось?
0: Не знаю. Всю неделю я мучился сознанием вины перед всеми вами. А вчера ночью мне приснилось, что кто-то сказал мне, что я должен довериться Господу, иначе мне не жить.
1: А может, это был сам Бог?
0: Зачем Богу нужен такой беспутный мужик, как я? Господь любит праведных людей. А я кто?
1: Папа, я могу поручиться за тебя перед Богом.
0: Спасибо, Мариан. Ну, знаешь, мне кажется, что мне нужно продержаться еще неделю без виски и все как следует еще раз обдумать. Может быть, я сам попробую излечиться от этой мерзости. В течение этой недели меня совершенно не тянуло выпить. И я решил пройти курсы по лечению от алкогольной зависимости. В нашей группе один человек мне показался каким-то особенным, не таким, как другие. Он очень повлиял на меня.
2: У всех нас есть свои проблемы и искушения.
0: Скажи мне, Вилл, а как ты лично с ними справляешься?
2: Хорошо, я тебе дам ответ прямо из книги. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, говорится: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».
0: Послушай, растолкуй мне это, пожалуйста.
2: Билл, молись. Бог поможет тебе справиться с чем угодно, если ты будешь молиться и просить Его об этом.
0: Мы смеялись над набожностью этого странного парня. Вот чудак. На любой вопрос он отвечал цитатой из Библии. Но от него исходило ощущение какого-то глубокого покоя и беспрестанной тихой радости. Мне было очень интересно разгадать секрет его блаженства. Скажи мне, Вилл, а почему ты все время такой веселый и спокойный?
2: Иисус Христос? Я ношу его в своем сердце.
0: Не понимаю, о чем ты говоришь.
2: Сейчас. Разреши мне прочитать тебе кое-что из Писания.
0: Угу.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот еще. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вот еще. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Билл, Иисус хочет простить все твои грехи. Он желает войти в твое сердце, чтобы указать путь истины и добра. Ты понимаешь?
0: Да. Теперь мне все ясно. Ты очень хорошо мне все объяснил.
2: Тогда, Билл, может быть, ты дашь Иисусу шанс помочь тебе?
0: Мне нечего терять. Я согласен. Мы опустились на колени и помолились. Еще не закончив молиться, я уже чувствовал, что моя жизнь должна перемениться. Но результаты превзошли все мои ожидания. Я нашел прекрасную церковь и начал расти в вере. Я каждый день читал Библию, а вы...

0: Выходные чаще всего проводил со своим сыном Билли. Я много молился о том, чтобы мы все стали ближе, добрее друг к другу, чтобы мы могли прощать друг друга. И Бог не остался глух к стенаниям моего сердца. И тогда я возблагодарил Господа в молитве. «Боже, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня. Если я могу что-то сделать для Тебя, дай мне только знать, и я исполню любое Твое желание».
1: Алло?
2: Здравствуй, Марианна.
1: Папа!
2: Отгадай, что я задумал.
1: Не знаю. А что ты задумал?
2: Взобраться на Апалачи.
1: Что? Папа, ты же слепой.
2: Марианна, это Богу угодно, чтобы я сделал это, понимаешь?
1: Но это же невозможно.
2: Но я не могу ослушаться Господа. Это Его воля. И потом, если у меня все получится, то я, наконец, действительно смогу довериться Ему, понимаешь? Уверовать в Него всем сердцем.
1: Но сколько людей гибнут там, и притом здоровых.
2: Знаю. Знаю, Марианна. Но мне будет указывать путь сам Господь.
3: Окончание рассказа о приключениях Билла Ирвина вы услышите на следующей неделе. Друзья, Бог помог измениться Биллу. Он поможет и вам. Какой бы безнадежной вам ни казалась жизнь, Иисус пришел освободить вас. В Библии говорится, что Он пришел искать и спасти утерянное, спасти заблудших. Обратитесь к Господу Иисусу Христу и убедитесь сами в Его небесной любви. Он ждет вас.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Клир. Сегодня мы продолжаем размышлять о собрании для созидания. А именно, говорить мы будем о внутреннем порядке этого собрания и также поговорим о говорении на языках.

Мы видим, что для Церкви Божьей весьма важно признавать Христа Господом. Разве Господь не дал нам никаких правил относительно собраний к созиданию святых? Отнюдь. Нет, Он не заключил весь ход собрания в рамки определенных параграфов. Он не дал через Павла указания для проведения собраний в том виде, как нам, возможно, и хотелось бы. Во-первых, вы должны спеть духовную песню. Затем один или двое братьев будут говорить к назиданию церкви и так далее. Нет, для самого хода собрания Господь предоставил совершенную свободу. Конечно, хорошо начинать с духовной песни, ибо едва найдется нечто лучше, чем совместное пение духовной песни. Но это не значит, что именно так положено начинать собрание. Уместно также перед служением слова попросить у Господа благословения. Но Господь не дает никаких указаний на этот счет. Он также не дает указаний, кто должен участвовать в том или ином служении. Он не устанавливает, тот или этот дар должен быть употреблен. Нет, Он желает, чтобы все собравшиеся поднимали к Нему, находящемуся в их среде, Господу, свои взоры и от Него ожидали благословения, кого бы Он ни употребил для этого. И вполне возможно, что Господь сегодня вечером доверит предать свое слово брату, который еще никогда публично не говорил и не имеет особых даров, брату, которого он, возможно, больше никогда не употребит. Это и есть та свобода духа, в которой он хочет видеть нас. Она весьма ценна и в то же время может легко нарушиться. Но чтобы обеспечить эту свободу, Господь не навязывает нам какой-либо внешний порядок. Это было бы умаление самого принципа свободы. Он серьезно порицает злоупотребление этой свободой, но он не устраняет саму свободу. И он дает нам нравственные принципы, которыми мы должны руководствоваться. Если в нашей душе установится этот внутренний порядок, то и внешние наши собрания, несмотря на всю свободу для духа, будут отмечены этим благотворным порядком. Он будет следствием соблюдения нами прав Господа Иисуса, который желает руководить всем посредством Духа. 14 глава 1 послания к Коринфянам содержит ряд таких принципов, и это имеет свое значение, что она заканчивается словами «Только все должно быть благопристойно и чинно». Очевидно, у коринфян не все было благопристойно и чинно. Мы это уже видели в связи с трапезой и вечерей Господней в 10 и в 11 главе 1 послания к Коринфянам. Они злоупотребляли дарованной им Господом свободой, также и в связи с собраниями к созиданию святых. Можно быть почти благодарными тому, что это злоупотребление имело место уже тогда, ибо благодаря этому обстоятельству мы имеем сегодня поучение апостола Павла, в котором он исправляет неверное поведение верующих. В чем состояло ошибочное поведение коринфян? Необходимо ближе рассмотреть этот вопрос, чтобы лучше понять, что Господь хочет сказать и нам. Коринфяне во Христе Иисусе обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, так что они не имели недостатка ни в каком даровании. И тем не менее они были плотскими. Павел пишет, «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Да, они были плотскими и действовали по плоти. Оказывается, можно обладать великими духовными дарами и, несмотря на это, быть плотскими. Одно обладание дарами никого не делает духовным христианином. Мы должны всегда помнить об этом, так как мы склонны переоценивать значение дара. Церковь в Коринфе фактически имела все дарования. Ни об одной другой церкви не сказано так. Но их плотское состояние выразилось в том, что в употреблении даров они отдавали предпочтение тем из них, которые привлекали внимание людей, как, например, говорение на языках. Они радовались, производя таким образом впечатление на других. Можно сказать, они играли божественным даром, как дети, подаренные им новой игрушкой.
то, что Бог ставит на последнее место по степени ценности, коринфяне поставили на первое. Перечисляя в 12 главе дары, апостол говорит: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, в-третьих» и так далее. И лишь в конце он называет говорение языками и их истолкование. К тому же о наличии дара языков он упоминает в форме вопроса. Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? И хотя самого ответа на этот вопрос здесь нет, он звучит однозначно. Нет, не все говорят языками. Об этом коринфянам нужно было помнить. И об этом нужно помнить сегодня всем дорогим детям Божьим, делающим сильное ударение на говорение языками. Как в 12, так и в 14 главе апостол не оставляет сомнения в том, что дары эти были от Бога и что он сам дорожил ими. Он порицает здесь только их неверное употребление. Это основная мысль всей 14 главы. Нам нужно прежде всего рассмотреть сущность и цель этого чудесного дара, чтобы лучше понять смысл поучения, содержащегося в этой главе. Итак, сущность говорения языками. Говорящий на незнакомом языке говорит не людям, а Богу. Глава 14, 2 стих и 28 стих. То есть то, что говорится, говорится не людям, но обращено к Богу. Этот принцип исторически подтверждается повествованием Луки в Деянии апостолов, 2 глава. Находящиеся в Иерусалиме из разных стран Иудеи слышали, как собравшиеся в горнице 120 человек говорили на всех наречиях, в которых они, то есть эти иудеи из стран россияней, родились и изумлялись, и, дивясь, восклицали: «Как мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих!» Говорить о великих делах Божьих — это не означало проповедовать Евангелие. Скорее, это было восхваление Бога. Но то, что эта хвала произносилась не на святом еврейском языке, а на языках язычников, было для иудейского сознания чем-то совершенно новым и непостижимым. Деяние апостолов сообщает нам о трех случаях говорения на языках. В Иерусалиме, это глава 2, в Кесарии, 10 глава, и в Ефесе, глава 19. Но ни в одном из этих случаев посредством этих языков не возвещалось Евангелие. Мы не находим этого во всем Новом Завете. И здесь Павел, вдохновленный тем же самым Святым Духом, что и автор Деяний апостолов, говорит: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Это 14 глава, 2 стих. Говорение на незнакомых языках — это действие, направленное к Богу. Это молитва, благодарение, хвала. В этом заключается основной отличительный признак этого дара. В этом смысле апостол ничего не имеет против говорения на языках, при условии, что истолкователь будет изъяснять сказанное. При отсутствии же истолкователя дар говорения на языках не должен был употребляться в собрании. Он сам более всех их говорил языками, то есть он тайно говорил Богу, когда он молился ему, восхвалял и благодарил его, но он не делал этого в собраниях. Там он лучше хотел сказать 5 слов умом, чем тьму слов на незнакомом языке. Вот достойный подражания пример для всех тех, которые думают, что таинственной, непонятной речью можно назидать других. Говорящий на незнакомом языке без истолкователя назидает себя, ибо никто не понимает, что он говорит. Но самоназидание в собраниях, а именно о них идет речь в первом послании к Коринфянам с 12 главы по 14, не является ни намерением, ни целью Божьей. Бог дает каждому дары не для того, чтобы он ими назидал только самого себя. Поэтому в 4 стихе не только подчеркивается сам факт, но и содержится определенный упрек.
Он основан на самой сущности этих языков, на том, что они только тогда служили к назиданию церкви, когда они истолковывались. Языки были в первом послании к Коринфянам обычными человеческими языками, способность говорить которыми давал Дух тем, кто никогда их не изучал. Думать или даже утверждать, что апостол и, возможно, другие говорили ангельскими языками, о чем говорится в 13 главе в 1 стихе, это абсурд. Все предложения в 13 главе, начинающиеся словами «если я», являются чисто гипотетическими предложениями и означают «в случае, если бы я сделал то или иное». Сам Павел признает, что он имеет всякое познание, что он также знает отчасти. Он не раздал все свое имение бедным. Он не отдал тело свое на сожжение. Таким образом, и первый стих является максимально возможным предположением, с помощью которого апостол Павел хочет показать, как ничтожно все без любви. Дорогие, давайте после небольшой музыкальной паузы обратим наше внимание на цель говорения на языках.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Сейчас мы рассмотрим цель говорения на языках. Цели говорения на языках Павел касается как бы мимоходом. О ней идет речь в 21 стихе по 25, 14 главы. Я зачитаю это местописание. В законе написано: «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему, но и тогда они послушают меня, говорит Господь. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто-то неверующий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Мы видим отсюда, что языки — это знамение, и притом не для верующих, а для неверующих. Кого подразумевает апостол Павел под неверующими? Цитата из Исаии, 28 главы, в предыдущем стихе поясняет это. «Это неверующие иудеи. Им будет говорить Бог иными языками», — сказал пророк Исаия. И это был суд. Но они тогда слухом услышат и не уразумеют, как предсказал тот же пророк в другом месте в 6 главе. Почему же тогда верующие в Коринфе так гордились этим даром, который сам по себе был знамением суда для неверующих иудеев? Знамением суда, поскольку эти языки указывали на то, что Бог отвернулся от этого народа как целого и обратился к язычникам. Именно это мы видим в Деянии апостолов 2 главе. Бог говорил им иными языками, языками тех стран, куда многие из них по повелению Божию были изгнаны. Они слушали их, но по-настоящему не понимали. Основная масса этого народа осталась неверующей и продолжала отвергать Христа. Таким образом, для них языки были знамением. События в Иерусалиме, Кесарии и Ефесе подтверждают это. Во всех трех случаях знамение говорения на языках было связано только с иудеями. В стихе 23 и 24 апостол снова говорит о неверующих. Но теперь он связывает их с другой группой, с незнающими. Это наводит на мысль, что он здесь имеет в виду не группу неверующих как таковых, как в 22 стихе, но неверующих, говорящих по-гречески. Там, где он говорит: «И войдут к вам незнающие или неверующие, которые могли бы прийти в их среду и которые подумали бы, что они беснуются, если все станут говорить незнакомыми языками». Почему? Потому что они, в отличие от неверующих иудеев, находящихся в рассеянии, не понимали бы говорящих. То, что апостол в 22 стихе говорит о неверующих иудеях, а в стихах 23 и 24 о неверующих греках, подтверждается еще и тем, что в первом случае перед словом «неверующие» стоит определенный артикль. Во втором же случае этот артикль отсутствует. Если бы в первом случае он хотел просто охарактеризовать каких-то людей как неверующих, то греческий артикль должен был бы отсутствовать. Употребление же его указывает на определенную группу неверующих, а именно на иудеев. Хочу еще раз подчеркнуть этот важный пункт. Языки не предназначены быть знамением для верующих, но они были знамением для неверующего народа иудейского. То, что это знамение не продолжалось длительное время, видно из самого его предназначения. Таким образом, апостол уже в 13 главе, 8 стихе указывал, что эти дары в конце концов прекратятся. Поэтому сегодня мы их ожидать больше не должны. Вместе с другими чудесными дарами, даром исцелений и даром чудотворений. Они даны были Господом к подтверждению свидетельства Его апостолов.
Важный аспект, связанный с дарами, это, конечно же, назидание церкви. Если бы коринфяне больше стремились к достижению любви, они бы не попали в эту сеть, в которой они очутились, желая блеснуть своим даром. Церковь — это место, где должна развиваться Божья любовь. Без нее все плохо. С ней же возможно преодолеть все трудности. Божественная любовь, которая таким совершенным образом была явлена во Христе Иисусе, ставит все на свои места. Апостол в 13 главе очень убедительно показал это. Божественная любовь закрыла бы уста коринфян для говорения на языках, когда никто не понимал их. Обратим внимание, с какой настойчивостью Дух Святой говорит о необходимости назидания церкви. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Или дальше. «А кто пророчествует, тот назидает церковь». 4 стих. «Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». 5 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». 12 стих этой 14 главы. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». 17 стих. И 26 стих. «Все сие да будет к назиданию». Одно лишь то, получает ли церковь назидание или нет, было определяющим для апостолов, какой из даров является большим. Тот, кто говорил языками, говорил только Богу. Каким бы чудесным ни был этот дар и какое бы благословение не ощущал имеющий его, если он употреблялся без истолкователя, так, чтобы верующие понимали услышанное, он был меньше дара пророчества. О, какой удар для гордости тех, кто превозносился над другими именно даром говорения на языках. И не только говорение на языках было меньшим даром, но оно вообще не должно было практиковаться в церкви, если не было истолкователя. Имеющий его мог говорить себе и Богу, но в церкви он должен был молчать. Это относилось также к таким случаям, когда кто-то выражал Богу свою благодарность и при этом говорил на языках. Если другой не понимал ее, то он не получал назидания. И в церкви такая благодарность не должна произноситься. «Как мог стоящий на месте простолюдина сказать «Аминь» при твоем благодарении?» — спрашивает апостол в 16 стихе. И здесь мы, как бы, между прочим, получаем еще два урока, имеющих практическое значение для нашей церковной жизни сегодня. Первое. Говорить «Аминь» при благодарении благоугодно Богу и является выражением вслух согласия церкви. «Аминь» означает «истина» или «так», или «да будет так». Апостол здесь указывает на практику первых христиан. Они не только в сердце, но и устами говорили «Аминь». Бог уже в Ветхом Завете наставлял народ в этом смысле и говорил: «Весь народ, то есть мужчины и женщины, возгласит и скажет «Аминь». Второзаконие 27:15. У пророка Неемии в 5 главе 13 стих мы читаем чудные слова: «И сказала все собрание «Аминь». Это соответствующий Писанию обычай, от которого, к сожалению, часто отказываются. Второе. Особым средством назидания церкви, за исключением откровения и пророчества, применительно к нашему времени, являются познание, учение в 6 стихе и наставление в 19 стихе. Об этом я буду говорить отдельно. Но думали ли мы уже о том, что и молитва, и пение, и благодарение служат назиданию? Как чудесно это разнообразие! Для всего этого есть место и время в собраниях верующих. Между прочим, здесь мы имеем одно из редких указаний на то, что в собраниях святых практиковалось пение. Если что-то должно служить к назиданию, то труба должна издавать определенный, понятный звук. Необходимо знать, что именно играется. Стих с 7 по 12. Короче, нужно понимать, что говорится.
Все другое — это говорение на ветер. Это совершенно не соответствует воле Божьей, чтобы наше сознание во время собрания было выключено. Думать так было бы в высшей степени неразумно и совершенно недуховно. Апостол настаивает на том, чтобы во время молитвы, хвалы и благодарения наряду с духом участвовало и сознание. Просто шум, который сознание не разделяет и не может воспринимать, совершенно бесполезен для назидания. Так и молитвы и благодарения на языках совершенно бесполезны для тех, кто их не понимает. Говорящий должен использовать сознание так же, как и слушающий. Именно для этого Бог даровал нам его. Оно представляет из себя входные врата для всего того, что исходит от Бога. Апостол более всех их говорил языками, и он благодарил Бога за это. Но он делал это для себя, когда он был наедине с Богом. В церкви уже он хотел лучше сказать 5 слов умом своим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Если что-то не приносило назидание, в церкви для этого не должно было быть места. При этом не имело значения, что дар был от Бога, ведь дар говорения на языках был именно таким даром. Если церковь не назидается, дар не должен был употребляться. Обладание полученным от Бога даром не дает права употреблять его в любое время и в любом месте. Возможно, для некоторых это нелегко воспринимать. Но именно этому учит вся эта глава. Когда мы находимся в церкви, мы находимся не где-нибудь, и это является решающим. Я хотел бы, прежде чем мы завершим эту передачу, добавить к сказанному несколько практических замечаний. Когда брат молится в церкви, он представляет из себя уста церкви в молитве к Богу. Но в таком случае то, что он выражает, должно быть совместной просьбой церкви. Просьбам чисто личного характера там нет места. Точно так обстоит дело и с благодарением, и с хвалою. То, что говорится, должно говориться громко и отчетливо, чтобы все могли понимать. Если кто-то, к примеру, говорит слишком тихо или быстро, так что его никто не может понять, ему, конечно, лучше уступить это служение другим. Также существует, особенно сегодня, опасность стараться произвести впечатление своей ученостью. Если речь или молитва настолько насыщены иностранными словами или искусственными словооборотами, так что простые братья и сестры не могут уловить даже смысла, то такое служение не соответствует воле Божьей. Он хочет, чтобы церковь получила назидание. Это относится также и к молитве, и к благодарению. Все совершается в церкви и для церкви. Говорящий или является устами церкви к Богу — это молитва, благодарение, восхваление, или устами Бога к церкви — это учение. Это всегда должны помнить те, кто открывает уста в церкви. Не является ли эта мысль глубоко волнующей, что Богу настолько важно назидание церкви, что все остальное должно быть подчинено этому? Я знаю, что это противоречит взглядам многих в христианстве, даже из числа тех, кто родился свыше. Но это воля Божья для его народа. Поэтому поучения этой главы из первого послания к Коринфянам имеют такое большое значение и в наши дни. Да, дорогие, время нашей передачи заканчивается, но, тем не менее, я бы хотел сказать, что нас ожидает в следующей передаче. Мы разберем пророчество и поговорим о порядке в собрании. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. С вами был Виталий Кливер. Всего вам доброго и до скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Анд». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
3: Внутри каждого из нас скрыта статуя. Что этим хочет сказать наш гость?
4: Если вы думаете, что ученые, лауреаты Нобелевской премии пишут скучно и отвлеченно, вас ждет приятный сюрприз.
5: Может быть, тот факт, что Франсуа Жакоб, француз, помогает ему писать о жизни с поэтической тонкостью и страстью.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении. Но в начале нашей программы краткие сообщения, объединенные названием «Научный дневник».

0: Голография – новая научно-техническая область, вызывающая интерес как у широкой публики, так и у специалистов. Используя лазеры, голография создает изображение, кажущееся трехмерным. В настоящее время этот метод находит более широкое применение в повседневной жизни. От экспериментальных сеансов в научных музеях, предлагающих посетителям посмотреть на свое трехмерное изображение, до контроля качества продуктов на ультрасовременных заводах, голография, судя по всему, вскоре станет привычной чертой нашей жизни.
1: Если Абердинский университет в Шотландии и одна из крупнейших международных нефтедобывающих компаний «Конока» решат взять голографию на вооружение, она, по-видимому, сможет в самом скором времени принести практическую пользу в глубоководных исследованиях и работах. Вот что на этот счет недавно сказал руководитель совместной рабочей группы Абердинского университета и «Конока» доктор Джеймс Уотсон.
0: Поиски нефти в Северном море постоянно вынуждают нас идти на все большую глубину. Но чем глубже мы погружаемся, тем труднее использовать водолазов для проверки нефтяных вышек и других подводных сооружений. Снимки, сделанные подводными камерами с дистанционным управлением, дают искаженные изображения, даже если использовать стереофотографию. Подводные телекамеры не могут передать нужных нам деталей. С их помощью невозможно разглядеть тончайшие трещины в стали или в бетоне. Голография дает значительное преимущество по сравнению со всеми остальными методами. Только она дает параллакс. Это значит, что когда вы двигаете головой относительно лазерного изображения или голограммы, вы можете увидеть, что находится за объектами, расположенными на переднем плане. Именно эта возможность и необходима нам в исследовании подводных структур. Другим важным преимуществом является возможность без особых усилий увеличивать изображение до реальных размеров. Мы уже убедились, что с помощью анализа крупномасштабных голограмм можно обнаружить и просчитать тончайшие трещины в стальных и бетонных сооружениях, даже на очень большой глубине.
1: Прежде чем мы перейдем к интервью с нашим сегодняшним гостем-океанографом, мы сделаем короткое сообщение, которое будет ему интересно. Речь идет о жизни и смерти на границе воды и суши. Фолклендские или Мальвинские острова, расположенные неподалеку от юго-восточного побережья Южной Америки, славятся своими колониями пингвинов. Там можно встретить многочисленных представителей разных видов пингвинов. Пожалуй, самые симпатичные из них – так называемые попрыгунчики. Когда смотришь, они перескакивают со скалы на скалу, и кажется, что они сделаны из резины. В 1986 году многие из них погибли.
0: Обеспокоенные ученые сначала решили, что причиной их гибели был чрезмерный лов рыбы. Было очевидно, что в 1986 году в прибрежных водах Фолклендских островов было гораздо меньше кальмаров, чем обычно, а именно кальмары составляют основу питания пингвинов. Теперь исследователи из Сиэтлского университета Соединенных Штатов Америки выдвинули другую гипотезу. По их мнению, изменения в направлении ветров и океанских течений привели к тому, что большинство кальмаров оказались отнесенными на север, дальше обычного, удалившись от Фолклендского архипелага. Американские ученые объясняют эти сдвиги периодическими изменениями в районе Южного Тихого океана, связанными с явлением, известным под названием «Эль-Ниньо». Этот феномен включает в себя значительные изменения в атмосферном давлении и ветрах, океанских течениях и вертикальных потоках океанской воды. Это влияет на количество планктона, который служит основной пищей многим видам рыб, а это сказывается на экономике нескольких стран с развитой рыболовной промышленностью. Однако до сих пор Эль-Ниньо никогда не винили в смерти пингвинов в Южной Атлантике.
1: По-испански «эль-ниньо» значит «ребенок», «младенец». Этот феномен получил свое название благодаря тому, что самые быстрые изменения здесь обычно имеют место примерно во время Рождества. А на Рождество весь мир отмечает рождение Иисуса Христа, самого знаменитого младенца в истории человечества.
2: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах нашего журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном и самом важном.
0: Доктор Франсуа Жакоб, профессор Парижского Пастеровского института и университета Коллеж де Франс. В 1965 году доктор Жакоб разделил Нобелевскую премию по медицине с двумя другими исследователями. Эта премия была присуждена им за открытие механизма, с помощью которого гены регулируют процессы, протекающие в организме человека. Вместе с Жаком Моно они впервые выдвинули гипотезу о существовании так называемой информационной РНК или рибонуклеиновой кислоты. Жаков был тяжело ранен во время Второй мировой войны, когда он сражался в рядах французской армии сопротивления. Он получает пенсию по 90% инвалидности, и за мужество под огнем он был награжден французским орденом военного креста. Однако инвалидность не помешала ему посвятить жизнь науке и сделать выдающиеся открытия. Во Франции книга профессора Жакоба «Статуя внутри нас», вышедшая в 1987 году, стала бестселлером. Уже в 1988 году она была переведена на английский язык. Это автобиография, в которой он в первую очередь рассказывает о событиях и встречах, которые повлияли на его формирование и мышление.
1: А почему он назвал книгу «Статуя внутри нас»?
0: Потому что каждое событие в нашей жизни оставляет неизгладимый след в нашей душе. Профессор Жакоб пишет: «Если говорить о моей жизни, то больше всего меня занимает вот какой вопрос. Как я стал таким, какой я есть сейчас? Как сложилась эта личность, это «я», с которым я заново знакомлюсь каждое утро и с которым мне приходится уживаться до самой смерти?» Далее он пишет: «Моя жизнь видится мне как ряд разных личностей, надо сказать, весьма мало мне знакомых. В самом начале этого ряда я вижу маленького мальчика, единственного сына, которого обожает мать, которого все вокруг балуют, и который слишком часто играет в одиночестве. Затем появляется подросток, переполненный тщеславием и честолюбием. Он слишком робеет при встрече с девушками. Потом студент медицинского института, который собирается стать хирургом. Боец французской армии сопротивления, которого судьба бросает в разные концы Африки с пехотным батальоном, инвалид, искалеченный гранатами, который возвращается в Париж и пробует себя в 10 разных профессиях, новичок в Пастеровском институте, испытывающий священный трепет перед биологическими исследованиями, и вся эта компания проходит передо мной военным строем. И мне трудно представить себе, что когда произносит имя Франсуа Жакоб, все эти личности вскакивают и кричат: «Я!»
1: Из этих цитат скорее следует, что книгу нужно было бы назвать «Внутренняя перекличка». Почему все-таки она называется «Статуя внутри нас»?
0: В конце первой главы Жакоб говорит: «Я ношу в себе нечто вроде внутренней статуи, которую лепят с самого детства, которая придает преемственность моей жизни и является моей сутью, прочнейшим ядром моего «я». Эту статую я создаю всю жизнь. Я постоянно ретуширую, полирую, подправляю ее. Роль резца и долота выполняет встречи и взаимоотношения. Случайные страницы из книги эмоций. Потребность в бесконечном, прорывающаяся в музыке, во всех ощущениях и ограничениях. Следы, оставленные теми или иными людьми, реальность жизни и сновидений».
1: Жизнь, сновидения и опыт вылепили статую, олицетворяющую внутреннюю жизнь профессора Жакоба.
0: Совершенно верно. В другом месте он говорит о своем старом альбоме внутренних образов и рассказывает об этих образах, отразившихся на форме его внутренней статуи. Среди образов детства, живущих в его памяти, первая девушка, на которую он всерьез обратил внимание. Он вспоминает, как он был озадачен, возвращаясь от нее домой. Я знал, что черные глаза Тамары будут преследовать меня в сновидениях. Я знал, что мне открывается целая новая жизнь, и эта перспектива и пугала, и манила меня. Вращая калейдоскоп памяти, доктор Жакоб вспоминает о детских неприятностях и переживаниях. В четвертом классе у него был приятель, маленький, тощий. Все у него было маленькое. Антуан был похож на всеми забытого щенка. Когда он был совсем маленьким, его родители погибли во время несчастного случая. С моей точки зрения, трагичность Антуановой судьбы заключалась скорее в том, что он жил со своей сварливой теткой, чем в гибели его родителей, ибо смерть была практически только словом, словом грубым и резким, словом, которого следовало избегать.
1: То есть это было абстрактное понятие, не подтвержденное опытом.
0: Вот именно, но потом смерть приобрела более явные очертания благодаря эксперименту с мухой, который как-то провел один его одноклассник. Он пытался понять, как устроена муха. Он хотел убедить меня, что ноги у нее вставлены в тело, а крылья просто прилеплены. Чтобы доказать мне свою правоту, он стал разбирать муху на части. Сначала он, как волоски, выдернул ей ноги. А крылья он отделял очень осторожно, чтобы просто их отклеить, а не отрывать. Но потом, когда он попытался снова собрать муху, к его удивлению, крылья не приклеивались к туловищу. То, что осталось от мухи, дрожало, как веревка, которую кто-то дергал. Я ждал наступления полной неподвижности.
1: Ну, конечно, Нобелевский лауреат иначе выразиться не мог. Ждал наступления полной неподвижности. Наверное, он имеет в виду не просто смерть мухи, но и окончательное прекращение рефлекторных движений, продолжавшихся еще несколько секунд.
0: Да, конечно, но Жакобу предстояло вскоре поближе познакомиться со смертью. Это понятие наполнилось реальностью, когда он мальчишкой играл в войну. Вот что он об этом рассказывает. Впервые о смерти я задумался теплым летним днем. Я вел в атаку свой кавалерийский полк и решил окружить кусты красной и черной смородины в дальнем конце сада. В тишине моя рука сжала духовое ружье, которое мне подарили ко дню рождения. Я по траве подполз к каштану, который прикрывал вражескую артиллерию. Когда на дереве вдруг запел дрозд, Жакоб решил, что это вражеский лазутчик. Он пишет: «Я вложил свинцовую дробинку в свое ружье, медленно прицелился и нажал курок. И тут случилось невообразимое. Птичье пение оборвалось. Что-то упало с веток каштана. Я подошел к дереву и обнаружил небольшой комочек из перьев, неподвижный, но еще теплый. Когда прошел первый шок, я испытал невероятную гордость. Как метко я выстрелил, но очень быстро гордость сменилась стыдом. Мне было стыдно, что я уничтожил живое существо, которое я любил, которое играло и пело, и летало, причем уничтожил его просто так. Я ощутил чувство вины, ведь я вмешался в устройство мира и бросил вызов неведомой силе, которой подчиняется небо и земля, живые существа и неживые предметы. Возможно, это был вызов силе, которую я называл Богом. В этот вечер его не могли утешить даже мамины поцелуи. Они вместе похоронили птицу, но от чувства вины Франсуа так и не смог избавиться. Даже теперь он испытывает угрызение совести всякий раз, когда вспоминает про этот случай с птицей.
1: Да, не всякий ученый отличается такой удивительной чувствительностью.
0: У меня возникло впечатление, что многие представления о том, что хорошо и правильно, привил ему отец, человек исключительной цельности и восприимчивости. Жакоб вспоминает: отец был человеком долга, он был преисполнен уважения к установленным институтам, правилам, законам. Он ненавидел жульничество, ненавидел людей, пытавшихся обойти закон или одурачить систему. Я не помню, чтобы он когда-нибудь сел в вагон первого класса, если у него был билет второго класса, или превысил скорость на шоссе. Судя по всему, отцовскую цельность Жакоб связывает с религией. Его отец был глубоко верующим евреем. Когда юный Франсуа достиг положенного возраста, ему была устроена бар-мицва, еврейская традиционная церемония мужского совершеннолетия, после которой считается, что человек сам несет ответственность за свои поступки. Однако сознательные люди иногда бывают слишком уж сознательными, и их раздражают даже вещи, которые остальным кажутся вполне нормальными. Иногда Жакоб-старший явно попадал как раз в такую категорию. Юный Франсуа обнаружил, что самым спокойным местом в доме была уборная. Он часто уходил туда, чтобы учить урок по истории, читать Шекспира и Мольера. Жакоб с болью вспоминает отцовский гнев, разразившийся, когда он заучивал наизусть отрывок из Торы для какой-то публичной церемонии. Держа в руках Тору, я вышел из этой маленькой комнатки и натолкнулся на отца. Вдруг, страшно рассердившись, он устроил бурную сцену и кричал: «Бога в уборную с собой не берут! Тора священна!» Однажды в молельном доме у юного Франсуа возникло ощущение, знакомое многим людям, живущим в разных концах света, что некоторые молящиеся не поклоняются Богу в духе и истине. Прежде чем процитировать Жакоба, я хочу пояснить три слова, которые встречаются в этом отрывке. Синагога – это еврейский молельный дом, в чем-то похожий на церковь. Йом-Кипур – это важный еврейский религиозный праздник. И, наконец, раввин – это учитель или религиозный наставник. Профессор Жакоб вспоминает: «Меня все сильнее

0: И вдруг у меня в голове сверкнул вопрос. А что, если Бога нет? В вопросе уже был заключен ответ. Ответ этот казался мне очень простым. Все, синагога, раввины, Бог, молитва, все это был не более чем фарс, который тянется из века в век, как океан, рожденный доверчивостью и страхом человека. Небеса пусты, человек один. В своем одиночестве человек делал, что мог и как мог.
1: Вы слушаете христианский радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
2: В сегодняшней передаче французский ученый-биолог, лауреат Нобелевской премии, раскрывает перед нами движение своей души. Вы прослушали отрывки из автобиографической книги доктора Франсуа Жакоба «Статуя внутри нас», вышедшей в 1987 году. Как мастер слова, доктор Жакоб произвел на меня большое впечатление. Я соглашался со многими из того, о чем он говорил. Мне были знакомы переживания, о которых он вспоминал. Но выводы доктора Жакоба мне кажутся неубедительными. Кое-что из того, что я хотел бы ему ответить, я записал. Дорогие радиослушатели, мне будет очень интересно услышать вашу реакцию на мои возражения. Дорогой профессор Жакоб, спасибо вам за очень сильную книгу. Спасибо за то, что вы дали нам возможность не просто совершить прогулку по лабораториям Пастеровского института. Вы совершили нечто неизмеримо более важное. Рассказали о себе, и вы оказались человеком, которому не чуждо ничто человеческое. Читая ваше описание травмы, полученной в детстве, от которой вы так до конца и не оправились, я вместе с вами испытывал боль. Мне было больно отчасти от того, что я люблю птиц. И еще мне было больно от того, что вы чересчур строги к самому себе. Вы не хотите простить себе детскую ошибку, которая была для вас такой же неожиданностью, какой была для того дрозда. Ведь нет сомнений, что вы совершили ее непреднамеренно, и все же эта боль мучает вас десятилетия спустя. Ваш отец в своей цельности был строгим и неумолимым. Это и хорошо, и плохо. Судя по портрету, который вы рисуете в своей книге, иногда он слишком бурно реагировал на самые незначительные проступки. Частично в результате этого сигнал тревоги в детекторе совести у вас стоит в положении максимально чувствительном. Ваша совесть кричит «Виноват!», когда вы виноваты. Но часто она дает этот сигнал, когда вы ни в чем не повинны. У многих из нас были трудности, похожие на ваши. Мы росли рядом со сверхсознательными отцами и бессознательно наделяли Бога отцовскими чертами, готовностью все строго осуждать. Но подлинный Бог – реалист. В Библии сказано, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Более того, даже когда мы действительно виноваты, Бог готов нас простить, если мы о том Его попросим должным образом. Сын Божий сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Человек, который тогда стоял рядом с вами в молельном доме, совершал ритуальные религиозные обряды столь демонстративно, что вам это показалось неискренностью и эксгибиционизмом. Значит ли это, что Бог и молитва – это вымысел? Может быть, это просто значит, что один человек не поклоняется Богу в духе и истине? Разве один неискренне верующий доказывает, что Бога нет? Разумно ли лишать права на существование Бога, молитвы и учреждений, которые учат о Боге –

до того, что кто-то молится неискренне. Бог реалист, Он милостив. Иногда люди представляют себе Бога как жестокого прокурора, который только и ищет случая, чтобы нас осудить. Но ведь как раз наоборот. Бог Библии ищет любых серьезных поводов, чтобы простить человека. Богу так сильно хотелось нас простить, что когда Он не нашел никаких причин для прощения, Он такую причину создал Сам. Он послал Своего Сына принять наказание, которое мы заслуживали, ибо возмездие за грех – смерть. Вместо того, чтобы заставить нас поплатиться жизнью, Сын Божий отдал Свою жизнь за нас. Он прощает нам все проступки, в которых мы сознаемся, и, как говорится в Библии, дает непорочную совесть перед Богом и людьми. Вам нужна чистая совесть, удобная совесть. Ведь прекрасно, когда наш внутренний страж нравственности перестает кричать «виновен» и говорит «нет ныне никакого осуждения». Мы можем жить с непорочной совестью перед Богом и людьми, и даже перед самими собой. Вот такого примирения с самим собой я и желаю вам, доктор Жакоб. Попросите Иисуса Христа снять с вашей души чувство вины и заменить его чувством согласия с собой, которое приходит вместе с чувством согласия с Богом. Это самое лучшее, что может произойти с вашей внутренней статуей. С искренним уважением, ваш доброжелатель.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

вера, надежда, любовь. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Любить, надеяться и верить, вся весь благая в трех словах, в ней мудрость Божью не измерить. Кто любит, тот уж в небесах. Люби, надейся же и верь, откроешь всем на небо дверь, осветишь жизни смысл и суть, и до Отца проложишь путь. Христос затем пролил и кровь, чтоб дать постигнуть нам любовь. Так проверяй же вновь и вновь, ты слово вечное, любовь.

благодарю. О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мученья мне грозят, благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю.

в дни скорбей. Болит душа, и слеза на очах, но, друг, благословение ты помнишь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он явил нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей где взять нам этот опыт? В душе не научившийся страдать, намек на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш отец не отчим. Настаивать не надо на своем, пусть все идет, как Бог премудрый хочет. И боль утрат узнав, и горечь бед, мы движемся средь кочек и колдобин. А легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Подчас через топь уныния тьму проходим мы, но и в глухую полночь Бог видит прибегающих к Нему и дивную ниспосылает помощь. С надеждой поднимаем к небу взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая десница. Оделись сопки в хмурые туманы, и ткут печаль унылые дожди, а где-то солнце золотит каштаны. Не унывай, надейся, веруй, жди. Для тех, кто верит, все приносит благо, осенний дождь и зимняя пурга, весенние потоки по оврагам и майские зеленые луга. Для любящих доступно совершенство в терпении верности святой, невозмутимый внутренний покой и радости бескрайнее блаженство.

мой берег. В сердце растет тревога, бедствие, бедствие, бедствие. Я терплю бедствие, горе уже у порога. Бедствие мое следствие непослушания Богу. В бедствии духу трудно, знойно и неуютно. Я просмотрел что-то важное, делаю в сердце ревизию, и ничего не вижу я, предполагаю страшное. Мне не хватает случая все исповедать, как есть, но поразительна весть, небо затянуто тучами. Что я переживаю, только Господь мой знает. Силы сопротивления много сильнее меня, и потому спасения лишь от Него жду я. Я уяснил через Писание, если духу не вмочь, верный обетованием Бог поспешит помочь. Сердце живет не слухами, Божья война не моя. Мне ль бороться с духами? Жалок без Господа я. Не пересилить мне мук, немощный я сосуд, просто зайду на корму с именем Иисус. И, одолев печаль, страхом скомандовав прочь, пристально буду вдаль всматриваться день и ночь. В этом пока что главное, жажду момента я, благословенного, славного, чтобы воскликнуть: земля! Даже и слабого Бог, что перед ним человек, не покидает навек на перепутье дорог. Верю я слову вещему, мне сомневаться стыдно, только земли по-прежнему на горизонте не видно. Дух мой созрел для суда, вот где проверка смирения, но согрешу ль в искушении, ропоту места дав. Я откровенно рад, Бог справедлив и свят. Он не оставит душу, дух мой дороже всего. Выход, однако, нужен, я и ищу его. Все испытал возможности, силы свои проверил и убедился в ничтожности. Мне остается лишь верить, верить без осторожности. Господи, ты мой берег,

Моя душа дни долгие стенала под бременем пороков и грехов, и с робостью сознания призывала: освободись от дьявольских оков. Но я был глух, лелеял я иное, хвалы и славы гордый идеал. Мир, обольщая, предлагал порою нечистых грез отравленный бокал. И я погиб, как гибнут миллионы в цепях страстей с проклятием на устах, с сожженной совестью, с Творцом непримиренный, с тоской бездонною о светлых небесах. О, участь жалкая, влачишь существование, вдали от Бога, проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознанья, что мог спастись и сам не захотел. Но добрый Бог всесильною рукою снял с моих глаз неверье пелену, мои дела предстали предо мною, и я узнал греховности цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья, она полна избытком новых сил. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихий вот вечерняя волна, и оттого покоем и надеждой моя душа, воскресшая, полна.

Он с нами. Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач, когда мы смеемся или плачем. Он с нами, божественный врач. В ужасные топи унынья, в ущелья, где смертная тень, спускается он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Глухая ночь кругом, и степь кругом глухая, ни звездочки, ни искорки, ни зги. О, Боже, всем, кто страждет по земле блуждая, до пристани добраться помоги. Один задавлен горем, тяжестью страдания, другой упал под бременем труда. Где ж свет любви, где братство, сострадание? Все врозь идут неведомо куда. Глухая ночь кругом, и степь кругом глухая, в удоле зла и тьмы не видно зги. О, Боже, над землей любовь, светильник рая, для всех блуждающих во тьме зажги. О, Боже, праведный, всех страждущих душою, скорбящих, плачущих любовью осени, всем тем, кто трудится, кто борется с нуждою, ты мощную свою десницу протяни.

Оброк. Ради счастья и ради покоя ты платил сатане оброк, и тем самым, что был покорен, на мучение душу обрек. И пред совестью, и пред Богом ты долгами, как мхом, оброс. Дело плохо, да, дело плохо, вот что значит греху оброк.

хоть один миг, когда заботами мирскими бываю весь я поглощен, живу я мыслями земными, и голос духа заглушен. Но как бы ни был я захвачен житейской пошлой суетой, хоть миг один всегда назначен молитве краткой и простой. Ведь Богу длинные моленья и многословие не нужны. Он зрит в сердцах, к нему горенье, и слышит зов из глубины.

холодном и жутком, где построено все на песку, мало места и песням, и шуткам, а просторно лишь жадной тоске. Ну так что ж, пусть сердце смирится, схоронив заповеднюю нить, ведь и вольная будто бы птица не вольна свою жизнь изменить. Значит, нужно и петь понемногу, чтобы песня рождалась в тепле, с благодарностью искренней Богу за любовь к нашей бедной земле. Помаши мне, бродяга, рукою, я сердечно желаю тебе отыскать хоть тропинку к покою в бесприютной бродяжьей судьбе. Разве мы, как и ты, не бродяги? Разве мы не тоскуем, как ты, поверяя безмолвной бумаге сокровенные сны и мечты?

в ожидании Пасхи. За моря уплыли тучи, напоив поля дождем. Для посева это лучше, урожай хороший ждем. Вокруг нас сады и нивы сочной зеленью полны. Земледельцы жеревниво все трудом увлечены. К нам идет святая Пасха в расцветающем венце. В ее взоре светит ласка и улыбка на лице. Белоснежная одежда, неземной ее покой. Этот день — души надежда, путь к отчизне неземной. Разливаются в просторе новых песен голоса. Уже скоро, очень скоро, возликуют небеса.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Международный журнал для женщин «Сестра».

крутилось колесо. Началось все с того, что я не пошла на вечернее субботнее собрание. Но Господь, кого любит, того наказывает. Он меня очень любит, и я благодарна Ему за любовь, терпение и Его мудрые уроки. Позвонил телефон, и муж моей сестренки отрывисто и быстро сказал: «Дети катались, упали и сильно пострадали. Пожалуйста, молитесь». И все. Ему некогда было объяснять. И это было понятно. В те минуты за 7 километров от нас были 2 детей в крови, машина скорой помощи, вертолет, шок и сердечная боль. И я не пошла. Я побежала в церковь, даже не подумав о том, как я буду выглядеть в домашней одежде. Одно думала: как бы сказать так, чтобы маме не стало плохо. Она была на собрании. На 100% была уверена: то, что делаю, это самое лучшее, что могу для родных сделать в этот момент. Когда брат-служитель призвал к молитве, я попросила молиться и о нашей нужде, сама еще ничего толком не зная. Чувствовала только, что нужна молитва. Церковь у нас маленькая, филиал, у нас чуть больше 20 членов, и все хорошо знают моих родственников, поэтому наша боль стала общей болью. И как написано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 2 детей — мои племянники, Тимофей 10 лет и Анета 6 лет, катались недалеко от дома на большом детском тракторе. Все больше набирая скорость, они ехали по наклонной дороге вниз. Не справившись с управлением, дети врезались в бетонную стену, и закрутилось колесо переживаний, бессонных ночей и слез. Сколько молитв было вознесено к Богу в Германии, в Казахстане, в Америке, в России, не перечесть всех, кто поддержал нас молитвами, звонками, деньгами, кто чем мог, а самое главное — любовью. С Анетой, как выяснилось через время, было почти все в порядке. У нее оказалась сломанная ручка, и нужно было наложить несколько швов на головки и носики. Через неделю она уже была дома. А Тимошу на скорой увезли сначала в районную больницу, а оттуда почти сразу на вертолете в город Майнц. Его обследовали и вели в искусственную кому. И ему была сделана сложнейшая операция. И еще у него были сломаны ручка и носик, отбита печень, а череп был так проломлен в 2 местах, что черепная кость вдавилась в мозг. Врачи делали все, что могли, с упорством боролись за жизнь маленького человека. Кровь излилась в мозг. За Тимой постоянно следили, удаляли эту кровь, следили за давлением, а в это время летели в небо молитвы. 8 дней Тимочка был в коме, в очень тяжелом состоянии. Пресвитер церкви, в которой состоят членами родители Тимы, по слову Божьему совершил молитву над ребенком. Врачи сказали, что шансов на выздоровление очень мало, и пролежит он в клинике в лучшем случае 3 месяца, а может и до полугода. Но, к удивлению медиков и всех, кто об этом знал, совершилось чудо. Через 3 недели Тиму выписали домой. В Библии написано: «Невозможное человеком возможно Богу». Самое главное, разум ребенка не пострадал. Через короткое время ему назначили лечебную гимнастику. Он стал посещать школу, сначала по 2 урока в день. Потом отправили на реабилитационный курорт, и он никак не мог понять, зачем ему нужно 6 недель быть за 70 километров от дома. Я хотела бы сказать тем, кто будет читать эту невыдуманную историю, что это было не с кем-то и когда-то, а совсем рядом с нами, с очень близкими людьми и совсем недавно, в июле 2008 года. «А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа».
1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи. Елена Гильгенберг.

Рассказ для детей. Цветы. Коля часто просит рассказать историю из бабушкиного детства, а последнее время, на что упадет его взгляд, тут же следует. Расскажи. Это может быть чашка, окно, лист, забор. На этот раз взгляд его упал на цветы. Расскажи про цветы. И бабушка начала рассказывать. В огородике за домом посадили розу. Ее халили, лелеяли, поливали, полили вокруг траву, даже для чего-то одевали пустую 3-литровую банку. Когда роза расцвела, все домашние собрались вокруг. «Ах, как она хороша! Какие краски! Вы только понюхайте, какой тонкий аромат!» Розе очень понравилось быть в центре внимания. Она стала считать себя первой красавицей, а поэтому с другими цветами говорила свысока и с пренебрежением. «Я так благоухаю, у меня такие нежные лепестки, меня поливают каждый день, не то что вас». Рядом росла ромашка, низенькая, с мелкими-мелкими цветками. С другой стороны выросла календула с желто-оранжевыми цветами. Ее когда-то посадили, теперь она сама всходила каждый год. Чуть подальше качались блекло лимонного цвета цветки чистотела. Эти цветы никто не поливал, кроме дождя, не пропалывал. По ним, бывало, прохаживались даже ногами. «Но ты колючая», — отвечали розе цветы. «Да, колючая. Это чтобы никто не прикасался ко мне грязными руками, не пытался сорвать, а по вашим цветам ходят ногами», — парировала гордая красавица. Цветы скромно молчали, не желая спорить с заносчивой подругой. Но вот в огород забежал соседский мальчик. Увидев розу, он попытался схватить ее, чтоб понюхать. Острые колючки вонзились в его пальчики и ладошку. Брызнула кровь. Малыш закричал от боли. На его крики выбежала хозяйка. «Сейчас, миленький, сейчас мы кровь остановим и царапину полечим». Она сорвала блеклый цветочек чистотела и потерла им царапину. После небольшого жжения кровь остановилась, и малыш, забыв неприятное приключение, побежал играть. «Так и надо этому несносному мальчишке. Вы видели его грязные руки?» — говорила взволнованно Роза. «Ну что ты злишься?» — сказала ромашка. «Ты действительно красива, но источаешь столько яда. Хорошо, что рядом чистотел оказался, и можно было ранку полечить, хоть и невзрачный цветок, а пригодился». «А я рад, что смог помочь», — сказал уже другой цветок, потому что первый, смятый, валялся на земле. Вечером хозяйка занемогла, печень прихватила. Она позвала дочь. «Доченька, нарви-ка мне календулы и завари мне ее. Это лучшее средство при болезнях печени». «Ну вот и я пригодилась», — обрадовалась календула. Потом пришла очередь и маленькой желтой ромашки, которой папа полоскал горло. «Не зря меня зовут аптечной ромашкой, я могу помочь людям», — ликовала она. На некоторое время о розе забыли, никто ее не поливал, не обихаживал, и она поникла головой, ощущая себя покинутой и ненужной. Ее взгляд, манеры изменились, она уже не превозносилась над другими цветами. Маленьким цветочкам было очень ее жаль. «Не грусти», — подбадривали они ее, — «не огорчайся, жди и верь, а тебе вспомнят. Ты тоже нужна людям, они радуются, когда смотрят на тебя». «Правда?» — робко спросила Роза. «Правда». И вот в огороде вновь появилась хозяйка. Она заботливо подняла поникшую розу, колючий стебель подвязала к палочке, полила цветок. И роза воспрянула. Вновь она благоухала и притягивала к себе взгляды нежными красками. Но теперь никто не слышал от нее высокопарных слов. Даже колючки ее стали мягче. Так бывает и у людей. Среди скромного семейства Божьих детей вдруг появляется кто-то, кого мы сами возводим на престол,
восторгаясь его талантами, достоинствами, в то время как другие Божьи дети, беззаветно, не ища поклонения и благодарности, служат Богу, ближним и друг другу, стоящий на пьедестале чистит свои перышки, сохраняя неприкосновенность, принимая восторги и одобрения. А когда Бог допускает в его жизни крушение надежд и ожиданий, свергает его с пьедестала, он опускается в пучину уныния. И тогда Божьи дети подставляют свои плечи, поддерживают и ободряют его. А Божьи испытания хорошо смиряют сердце, исправляя его. Как хорошо, когда вместе, дружной семьей, мы идем в обители Христа. «Кем бы ты хотел стать?» — спросила бабушка Колю. «Колючей розой или ромашкой, чистотелом, календулой? А можно я буду лесной гвоздичкой? Она комаров отгоняет, значит, тоже служит людям», — спросил Коля.

отражение. Будем носить образ небесного. 1 Коринфянам 15:49. Христос будто солнце, а мы как лучи. Христос будто лампа, а мы свет свечи. Христос океан. Не видать с берегов. Мы реки, речушки и звон ручейков. Христос словно горы, как пик Эверест, а мы, как холмы, что повсюду окрест. Христос был унижен, чтоб я вознесен, изведал болезни, изъявлен был Он. Спаситель есть Слово живое, а мы — носители вести благой среди тьмы.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18:2. Золотое поле и шатер небес, дело рук Господних, славы его песнь, радуга над речкой, капельки росы, спелою бояркой усыпаны кусты. Так и христиане, дело рук Христа, кровью обогревших дерево креста. По законам неба на земле живут, в сердце Иисусу давшие приют. Будем же небесной славою Творца, книгою открытой жаждущим сердцам. О делах великих нести миру весть, о руках прибитых за всех нас на крест.

Тебя, меня и маму с папой, луну и звезды, ночь и день, и солнце создал Бог богатый, пион, ромашку и сирень, зверушек малых и огромных, орехи, ягоды, грибы, и злаки семенем отборным, и реки рыбой, что полны. Создал Бог словом, не руками, для пользы, радости людей. О, сколько милостей нам с вами, да благодарны вот не все!

христианские новости со всего мира. Заявление Папы Римского. Папа Римский Бенедикт XVI 12 февраля встретился в Ватикане с лидерами еврейских общин. Обсуждался вопрос о вызвавшем бурную реакцию в Европе снятии отлучения от католической церкви с Ричарда Уильямсона, который утверждает, что Холокоста не было, евреев никто не уничтожал в газовых камерах, и число погибших евреев не превышает 30 тысяч, сообщает isra.com. Понтифик отметил, что отрицание факта Холокоста нестерпимо и неприемлемо, в особенности, когда оно исходит от священнослужителя, и подчеркнул, что не отказался от намерения в ближайшее время посетить Израиль. Подготовка к этому визиту сейчас в разгаре. Я хочу при посещении еврейского государства сказать всем, что католическая церковь решительно осуждает антисемитизм в любом его проявлении. Визит главы Святого Престола в Израиль состоится в мае этого года. Скандал вокруг Уильямсона возник в январе этого года, когда стало известно, что Ватикан решил снять отлучение с епископов-лефевристов. Это вызвало мощную волну критики со стороны еврейских организаций Европейского Союза. Панихида по Пушкину. Панихида по Александру Сергеевичу Пушкину была совершена в день смерти поэта 10 февраля в храме Успения Божией Матери в селе Большое Болдино Нижегородской области. Об этом Благовест.Инфо рассказали в Нижегородской епархии Российской Православной Церкви. Поминальные службы по русскому поэту проводятся в его родовом имени уже 10 лет подряд. Традиция проводить такие службы была возобновлена в год 200-летия со дня рождения Пушкина. Каменный храм Успения Божьей Матери в Болдине построен в 1791 году на месте сгоревшего деревянного. Освятили храм в год рождения Пушкина в 1799 году. Во время трех приездов и отъездов Пушкина Успенская церковь первой его встречала и последней провожала. Именно эта церковь упоминается в Болдинском стихотворении 1830 года «Осень в деревне». С церковной паперти в сентябре 1830 года Пушкин обратился к болдинским крестьянам в связи с начавшейся в Нижегородской губернии эпидемией холеры. В советское время церковь была разрушена. В 1980 году началась ее реставрация, а с 1999 года в храме идут постоянные богослужения. На первом месте Эстония. Эстония возглавила список самых нерелигиозных стран мира, передает РИА Новости. Только 14% эстонцев ответили положительно на вопрос, важное ли место занимает религия, независимо от вероисповедания в их жизни, сообщили в среду эстонские средства массовой информации со ссылкой на данные транснациональной исследовательской компании «ГАЛ-УП». Следом за Эстонией идет Швеция – 17%, Дания – 18%, Норвегия – 20%, Чехия и Азербайджан – 21%, Гонконг – 22%, Япония и Франция – 25%, 10 и 11 место делят Монголия и Беларусь – 27%. Среди стран Евросоюза наиболее религиозны Италия, Португалия, Польша, Румыния и Греция. Самыми религиозными странами мира являются Египет, Бангладеш и Шри-Ланка, в Индонезии, Конго, Сенегале, Марокко и Арабских Эмиратах верующие составляют 98% населения.
США оказались в середине списка – 65%. Исследование проводилось в 143 странах мира. Древнейший действующий монастырь. Церковь Норвегии заявила об участии двух ее представителей в очередных судебных слушаниях по делу одного из древнейших действующих монастырей мира, расположенного в исторической области Тур-Абдин на юге-востоке Турции, монастыря Мор-Габриэль, то есть святого Гавриила. Ожидается, что судьба сирийского православного монастыря, традиции которого уходят корнями в V век, будет прояснена на очередном судебном заседании в городе Мадьят в Восточной Турции. Монастырь Мор-Габриэль был основан в 397 году, получив статус религиозной собственности Сирийской Православной Церкви. Во времена Османской империи он до сих пор пользуется этим статусом в соответствии с законами Турецкой Республики. Сегодня монастырь является резиденцией главы Тур-Абдинской епархии и одним из важнейших центров Сирийской Православной Церкви. В основе судебного дела лежит конфликт между обитателями монастыря с одной стороны и местными землевладельцами и турецким правительством с другой, стремящимися конфисковать исторические монастырские владения. Для аргументации такой политики власти выдвигают в адрес монахов обвинения в угрозе национальному единству Турции, в миссионерстве, в нарушении закона об образовании, в неуплате налогов и тому подобное. Источник «Благовест.Инфо». Раздел ведет Катерина Гертель.

Спешу к сестрам. Благодарность Господу, даровавшему и мне такую великую милость получать вот уже в течение 2 лет забытый алтарь и сестру. От всей души благодарю всех братьев и сестер, которые жертвуют свои средства, чтобы такие неимущие, как я, могли получать благословение в свой дом, и не только в свой. Господь наш милосердный воздаст вам во 100 крат и в этой жизни, и в будущей за вашу жертвенность. Я пенсионерка. В 1996 году отошел в вечность мой муж, который был проповедником Евангелия. Пока Господь дает мне еще немного сил и здоровья, стараюсь делать добрые дела для Господа, получая газету и журнал

пасхальное служение. Господь позвал ее к себе. Осталось 5 деток. Старшему 18 лет, а младшему 5 лет будет. Ну а я стараюсь всегда накормить сирот. Если это возможно, и Господь расположит чье-то сердце пожертвовать, то, пожалуйста, продлите нам подписку на 2009 год. Любовь Скуматова, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Возвращаясь к напечатанному, нам пишут из Америки. Статья «Нехристианская болезнь» и меня побудила написать. Вечное недовольство, самосожаление и гордыня опустили меня очень незаметно на самое дно, в глубокую депрессию на несколько лет. Это так страшно. Бессонными ночами металась в холодном поту, мучило сильное чувство вины за все ошибки. Навязчивые мысли о самоубийстве не покидали меня ночами. Не остановило даже то, что у меня были маленькие дети. Такое ко всему было безразличие. Единственное, что удерживало меня от страшного шага, это мысль, что это не угодно Богу. Всего, конечно, не опишешь. Это страшно, и поймет только тот, кто побывал в этом состоянии. К тому времени одно я знала точно – Бог есть. Дома годы лежала новая нетронутая Библия, но мне и в голову не приходило открыть ее, полистать, почитать. Только несколько лет спустя стала читать псалмы. О, это было как бальзам на кровоточащие раны. Все так касалось меня, слезы лились рекою, непроизвольно. Месяцы спустя пришла мысль на сердце: верю, что от Бога, выкинуть антидепрессанты. Так я и сделала. Теперь, читая Слово Божие, оно очень касается моего сердца. В нем я укрепляюсь, радуюсь. Оно поменяло полностью мое мышление. На все смотрю другими глазами. Не всегда все гладко, но я знаю, где мне черпать силы. Кто-то сказал: Библия – лучшее лекарство для души. В этом я все больше и больше убеждаюсь. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6:6. Так это сказано. Вот золотое правило против депрессии, хотя от нее никто не застрахован. Теперь я молюсь о таких, кто устал от жизни и разочарован. Я очень прошу помолиться за меня и мою семью. Мы еще в мире. Очень боюсь опоздать. Без подписи.

Без солнца всходов не будет. Читая страницы газеты, остаться нейтральной не могу. Каждого читателя трогают судьбы людей, тех, кто делится своими свидетельствами, радостями и скорбями. И мы несем друг друга на руках молитвы к тому, кто может помочь. Хочу коснуться прошлой темы, может, уже и с опозданием, крики под копирку. Тема важна для всех без исключения. А читатели самые разные, верующие, неверующие, нейтральные. Только толчком для этой темы послужило письмо из тюремного заключения. Надо учитывать, что этим молодым людям, писавшим требования свои, не допускает духовных познаний. Верно, они своими просьбами перешли границу, но давайте попытаемся понять их. Ведь это не возрожденные свыше люди, а если есть росточек такой жизни, то их не окружает сладостная атмосфера присутствия Иисуса Христа. Начинается день и кончается замками и железными дверями. Вы наблюдали за движением муравьев? Их можно понять тогда, когда сделаешься муравьем. Только Христос может всех понять. А молодым верующим нужно дать время, пока Дух Святой даст им понять эти вопросы. Каждый младенец во Христе нуждается в любви и поддержке со стороны Церкви до тех пор, пока ему не будет открыт правильный путь. При отсутствии солнечного тепла земля не дает всходов, а духовного тепла вовсе нет в таких учреждениях. Каких святых поступков можно ждать от них? От нашего «нет» заключенным легче не станет. И дети иногда тоже требуют непосильное от родителей, но мы их не только терпим, но и переходим на долготерпение и вразумляем, потому что любим. Слава Богу, что слово истины достигло и находящихся в камерах тюремных, и будем сеять это семя, невзирая на климатические условия. А мы, последователи Христа, с большим и малым стажем, имея мудрость Божию, будем просить у Него, чтоб давал молодым душам в заключении силы противостоять искушению. Надо извлекать драгоценное из всего, что встречается в жизни, даже из ничтожного. Наши беды в том, что мы часто поступаем наоборот, извлекаем ничтожное из драгоценного. Обращаюсь к молодым душам, находящихся в заключении, которые имеют сегодня это живое общение через газету «Забытый алтарь». Возможно, враг нанес вам кровавые раны, и вы подавлены. Не унывайте, а помните, что битва с дьяволом выиграна нашим Господом. Только верьте, не стыдитесь имени Христа, чтобы Он не постыдился вас перед Своим Небесным Отцом. Лидия Гудима, штат Миссури, США.

и боимся сказать «нет». Вот прочитала в газете номер 4, 137 за апрель месяц статью «Нехристианская болезнь», которую Галина Вольф написала. А ведь вы, Галина, написали в этой статье и про меня. Вот уже 3 года прошло, как переболела я такой болезнью. Тоже, как и вы, 2 раза чуть ли не подряд вызывала скорую и увозили в больницу с большим давлением. Больше месяца была на больничном, пока врачи смогли установить, что со мной, и назначить нужные лекарства. До сих пор еще пью антидепрессивные таблетки, правда, меньшую дозу. Мне уже намного лучше. Работаю и делаю все по дому. Живу одна с дочкой. Так отразился на здоровье бракоразводный процесс. 2 лет тому назад вынуждена была разойтись с мужем. Да, я тоже верующая. Да, я тоже много молилась. И вся церковь за меня молилась. И не кратковременно, а все эти годы. Это была перегрузка головы и нервов. Верно вы пишете, что голова такой же орган, как ноги или руки. Она тоже может устать. А мне говорили, какая я молодец, что столько могу выдержать, выстоять. Господь меня не оставлял в это тяжелое для меня время. Он был рядом, поддерживал. Я несколько раз перечитывала псалмы, подчеркивала важные места, заучивала наизусть, писала на листочках и клала себе в Библию, на стол, в карман куртки, в сумочку, чтобы снова достать и прочитать их. Через эти слова Божьи получала ободрение. Может, другие будут думать, что это все не может быть, что она тут пишет. Но это все правда. Сейчас страдает одна знакомая от той же болезни уже 1,5 года. Как мне ее жаль! Как могу, ободряю ее? Она тоже верующая. Про вас, Галина, как-то писали, что вы сильно болеете, но не написали, что с вами конкретно. Но мне это было и не так интересно. С того момента я молилась о вас, о вашей неизвестной болезни. Как я рада, что Господь услышал мою молитву, и вам уже легче. Как хорошо, что мы, те, кто пережили это, можем посочувствовать, понять других, которые находятся в таком состоянии. Кто этого не пережил, не может понять. Ведь эта болезнь излечивается только через годы, как она годами и накапливается. И это не так просто все, когда ты осознаешь, что все органы практически здоровы, только голова, нервы сдают. Это трудно понять тем, кто через это не прошел. И чаще всего этим страдают женщины. Ведь мы, сестры, очень ранимы, чувствительны, все очень близко к сердцу принимаем, думаем, что без нас не обойдутся. Все мы должны делать, думать, решать. И боимся сказать «нет», «все», «точка», «я больше не могу». Тянем дальше и больше. А ведь организм ограничен, он тоже должен отдыхать. Такими нас сделал Господь. Мы не должны перегружать свой организм. А сейчас еще такое время, эти стрессы, погоня за чем-нибудь. Не судите меня строго, если что не так написала. Я была рада и благодарна вам, что вы написали эту статью и подняли, наконец-то, эту тему. Может, кто-то еще откликнется? С нетерпением буду ждать ответа. А. Т.

часто не хватает сил. Я тоже прошла через депрессию. 5 месяцев мой маленький сынок боролся со смертью. 5 тяжелых операций, каждый день выкачка гноя. Этого не могли видеть мои глаза. Я не просто плакала, я рыдала. Это страшно, что я перенесла. В возрасте 7 месяцев его выписали из больницы. Он остался инвалидом. Сейчас ему 13 лет. По дому ходит сам, а на улице в инвалидной коляске. И сейчас жалко на него смотреть, как он страдает. Но он жизнерадостный, веселый. Когда ему сильно плохо, он просит, чтобы помолились за него. И по вере своей детской он получает все, что просит. Я смирилась с болезнью сына, но часто падаю, не хватает сил. Только Господь Духом Своим Святым дает силы, чтобы подняться. Прошу, молитесь за детей-инвалидов каждый раз, когда вы склоняете колени перед Господом. Просите, чтобы они могли познать Господа как своего Спасителя. Боль моя. Как тяжело порой смотреть в глаза больного сына, когда от боли он страдает и просит: «Преклони колени, мама, молись, мне будет хорошо, мне скоро станет лучше». И тут мои глаза слезою застилает. «Родной ты мой, ты ждешь свой день и час, живя в греховном мире, живешь для нас, показывая нам свое смиренье. И утешаешь нас своею добротой и крепкой детской верой. Ты любишь, ты смеешься, ты живешь, и ты мечтаешь, веришь, молишься и ждешь, когда Господь тебя возьмет в обитель. Не будет там того, что здесь имеешь ты. По-детски любишь этот мир, в котором так стенаешь». Людмила Ил.

Молитва – это разговор. Давно хотела написать письмо на тему депрессии, но не решалась. Я всегда старалась людям помогать по возможности. И тем, которые часто приносили и неприятности тоже. Когда они засвидетельствовали, что покаялись, стали христианами, я поверила. Мы стали дружить. Но муж не очень хотел поддерживать дружбу. Все делали с любовью, а взамен получали агрессию, ложь и ненависть, что меня и привлекло к сильнейшей депрессии, чуть ли не до самоубийства. Господь остановил, вовремя открыл мне глаза. Можно много всего написать, но я не хочу этого делать. Враг атакует со всех сторон. Видим, что все идет к концу. Время близко. Молюсь за близких и родных. Вспоминаю один пример. Вселенная, все вокруг темно, и вдруг появился свет, маленький фонарик. Так светит рожденный свыше христианин. Сатана видит свет и пускает в него свои стрелы. Поэтому в жизни христианина бывает нелегко. Возлюбленные, не опускайте руки, Господь с нами. Он не оставит, поможет и подкрепит. Уповайте на Него, и Он совершит. С большим интересом читаю раздел «Ключ к капкану». Эти трогательные и поучительные письма. Тронула статья «Помолился бы, да не умею» Виталия Цицервова. Сколько пережил молодой человек, голод и холод, нет родных и родителей. Наверняка есть где-то родственники. Так хочется, чтобы кто-то нашелся из родных. Виталий, мне очень жаль, что у вас так все сложилось. Буду молиться за вас. Пусть Господь откроется вам во всей силе своей. Он может помочь, утешить, дать веру в Него». Вы только просите Его в молитве об этом и верьте, что Он все может. Молитва – это разговор с Богом. С Ним можно разговаривать, как с лучшим другом. Все рассказать, что лежит на сердце. Просить прощения у Него за все плохое. Благодарить за все. Молитва должна литься из сердца. Нужно читать Слово Божие. Очень хочется, чтобы вы нашли его и впустили в свое сердце. Пусть Господь благословит вас, Ольга.

Депрессия – болезнь излечимая. Уповать на Господа. Давид приказал своей душе: «Уповай на Бога» в Псалме 42-м, 5-м стихом. Также и мы должны полностью полагаться на Христа. В первом послании Петра 1:3 мы видим, что Бог призывает нас к упованию живому. Надежда наша не мертва, но жива, потому что уповаем мы на живого Бога. Надежда эта никогда не приносит разочарования, ведь любовь и забота Божья о нас непроходящая. Отворачиваясь от своих проблем и перекладывая их на плечи Бога, мы обретаем уверенность, мужество и силу. Давид подтвердил это в Псалме 30, 25 стихом. «Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все, надеющиеся на Господа». Полагаться на Божье обещание. Христиане должны полностью полагаться на истинность Божьего Слова. Мы должны знать, что все содействует для нашего блага, и никакие жизненные обстоятельства не будут нам страшны, когда мы осознаем, что Бог не оставит нас беспомощно барахтаться в них. Во Христе нет безнадежных ситуаций. Бог всегда с нами. Это абсолютная гарантия Божьего Слова. Доверяя истинности Божьего Слова, мы обретаем надежду. В Писании можно найти ответы на все жизненные проблемы. Оно поддерживает и ободряет нас в пути нашем. Совет из Библии может дать истинную надежду в любой жизненной ситуации. Давид подтверждает это в Псалме 118, 81 стихом. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». Радоваться в Господе. Один из наиболее освобождающих ключей к победе мы находим в послании к Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь». В этом христианский путь избавления от депрессии. Он заключается не в том, чтобы убежать от обстоятельств или изолироваться от жизни, а в том, чтобы подняться над ними, славя Господа. Мы радуемся не только тогда, когда у нас все в порядке. Павел сказал, что мы должны радоваться всегда. Он также сказал: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, 16-18 стихи. Мы радуемся не потому, что нам весело, нет. Этим мы показываем свою веру и понимание того, что в Господе мы найдем основание и для уверенности, и для радости. Мы знаем, что Господь несравненно выше всех наших проблем и что Он все делает для нашего блага. Признать грехи свои пред Господом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Грех может одновременно стать и причиной, и результатом депрессии. Часто вследствие какого-то греха, с которым мы еще не справились, возникает чувство вины и самоосуждение, ведущее к отчаянию. Затаенная горечь, злоба, враждебность, ревность или иной какой грех в сердце действует на нас крайне отрицательно. Жалея себя, ворча и жалуясь, можно впасть в глубокую депрессию. Грех растлевает совесть и сбивает с пути. Если мы таим грех или не можем с ним справиться, нам необходимо признать его перед Господом, прося Его дать нам свою очищающую силу. И зачастую, скинув грех с плеч долой, мы освобождаемся и от депрессии. Следить за здоровьем. Как мы уже выяснили, физические факторы
могут играть важную роль при депрессии. Причиной для нее может послужить отсутствие привычки следить за своим здоровьем. Мы обязаны следить не только за своим духовным состоянием, но и за физическим, поскольку тела наши принадлежат Господу. Плохое обращение с храмом Божьим порой может привести к депрессии. И вполне можно предотвратить ее, следуя простым правилам для поддержания хорошего здоровья. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер Церкви, Украина.

Горящая путевка. Это было в 1985 году в Киргизии. Депрессия меня уже давно мучила, но только названия у моей болезни не было. В народе говорили: да что ей надо, муж не пьет, не бьет, не гуляет. Она просто дурью мается. А я действительно маялась. Главное, никто не верит тому, каково мне было. И словами-то не обскажешь, и человека не найдешь, который бы помог. Но хотя бы выслушал, понимаете, никого не было. Даже муж не понимал. Это такое состояние, но слов нет описать. Как в глубокой темной яме. Единственное мое спасение было на колени и к Богу. Но иногда и слов не было, и слез тоже. Взывала, жаловалась: «Ты же врач, помоги мне! Мне так плохо! Пожалей меня! Я ведь твоя дочь!» А иногда только шепотом обращалась: «Прости и помилуй, сохрани во мне веру!» Мне становилось все хуже и хуже. Меня как бы засасывало в болото. Это было ужасно. Я уже не могла себя контролировать, и слезы лились без всякой причины. И домашних я уже всех вывела. Не знали, что со мной делать. И вот однажды у моей знакомой оказалась горящая путевка, срок которой истекал через 4 дня. Путевка в город Чолпаната, вблизи озера Иссык-Куль. Знакомая говорит: «Съезди, мне эта путевка не подходит из-за болезни. Может, тебе поможет, развеешься». Через профсоюз мне ее бесплатно оформили. Медицинские справки быстро сделали. Путевка была в люксовый номер. Через 2 дня муж отвез меня к месту назначения. От нас этот курорт был за 250 километров. Мне кажется, муж с радостью меня выгрузил и уехал домой. Итак, мне дали люксовый номер. Захожу, холодина. Температура в комнате плюс 8. А у соседей через коридор плюс 25. Оказывается, если помажешь, то получишь действительно люксовый номер. Но мы этого не знали и не делали. В общем, Господь поместил меня сначала в отрезвитель. Я была рада и этому. Наконец-то другая обстановка, другие лица. А когда вечером пошла в столовую, ужас! 1500 человек! Все кишит, все двигается. Я запаниковала, ведь хотела убежать от суеты. Что мне делать? К облаку я прихватила книгу «Хижина дяди Тома» и, конечно, Библию. Днем ходила на процедуры, а вечером было скучно. Соседи уходили кто на танцы, кто на свидание с новым знакомым, а я одна. Такая была опустошенная, даже не в силах воспринимать Слово Божие. Стала читать книгу «Хижина дяди Тома». На следующий день зашла ко мне женщина-казашка из Жамбула, которой тоже было скучно. Обратила внимание на книгу и говорит: «Ты читай ее, а на другой день мне расскажешь». Она не очень любила читать книги, лучше слушала. Так у меня появилось занятие, готовилась, чтобы как можно лучше рассказать. Итак, я рассказывала, а она слушала. И я делала особенное ударение в этом рассказе на Тома, чтобы показать, что за Томом другое имя – Иисус. Так я, имея больную душу, смогла послужить другим, сама того не замечая. Это Господь делал свое дело медленно, вытаскивал меня из ямы, исцелял, не причиняя боли. Но время шло. И моей соседке надо было уезжать. И книгу к тому времени мы закончили. Это было хорошее время. Может, попали семена в добрую почву, а если другой польет, то будет плод. Пришлось с ней попрощаться. А я думаю, как дальше? На другой же день, во время физкультуры, увидела 2 новых лица. И мне Дух Святой внутри говорит: «Подойди к ним». По окончании занятия я подошла, познакомились. Это были Рита и Оля
из Жамбульской области. Разговорились. Оказалось, Рита имеет двух детей, с мужем в разводе и впала в глубокую депрессию. Но Оля, ее родственница, пригласила ее в церковь, где Рита вскоре приняла Иисуса Христа и обрела мир Божий. Работала она в детском садике, вела музыкальную часть. Рита поделилась на работе своей радостью, но руководители ничуть не одобрили ее. Решили ей выделить путевку на курорт, чтобы выветрить дурь. Она отказывалась. И тогда они дали ей еще одну путевку со словами: «Возьми себе кого-нибудь, чтобы не скучно было». Но она и прихватила свою Олю. «Итак мы больны одной болезнью, и нам нужен один и тот же врач. И он нас врачевал. Мы чудесно проводили время, пели, молились. Слава Господу за его водительство. Но пришло время отъезда и для них, а я все еще в отрезвителе. Мне было очень жаль расставаться. Обменялись адресами и потом часто встречались». Буквально на следующий день после отъезда Риты и Оли во время обеда за нашим столом появился новый мужчина. На курорте было так: стол остается, а люди меняются. Так и в этом случае. Он назвал себя Николаем Ивановичем, начальником СМУ. Это уж нельзя упустить, чтобы в дальнейшем знали, с кем имеют дело. Ну и мы тоже должны были представиться. Дошла очередь и до меня. Я просто назвала свое имя, на что потребовали и мое отчество. Но я отказалась, говоря, что мне это непривычно. Я обыкновенная простая женщина. Мой новый сосед добавил: «Ну, мы это вскоре изменим». При этом лукаво улыбался. За столом мы встречались 3 раза в день. И в дальнейшем уже были как старые знакомые. Однажды мой сосед по столу спросил меня, не смогла бы я с ним скоротать скучный вечер. Я, конечно, отказалась, сказав, что не имею времени и очень занята. Казалось, вопрос был исчерпан, но не тут-то было. Вечером он пришел, постучав, прошел в комнату, огляделся и говорит: «Вот решил заглянуть, чем вы так заняты, что не можете со мной разделить вечер». Меня охватил страх. Я мысленно молилась: «Иисус, защити меня, помоги». Затем он увидел открытую Библию, взял, полистал, закрыл и говорит: «Понятно, чем вы так заняты. А я-то думал, вы заняты действительно чем-то важным». И после этой фразы у него прорвался поток слов, которые неудобно и писать. Лукавая улыбка исчезла, как будто ее и не было. Появился человек совершенно другим, гневным лицом. Я сидела на краю кровати и только молилась и молилась. Затем мой гость добавил: «Да, кстати, я еще кроме того, что представился за столом, и по политической линии атеист. А вы, как я понял, верующие? Так давайте поборемся, кто кого». Я же дрожала и твердила: «Господь, ты обещал, чтобы не заботиться, о чем говорить. Помоги». Это своими словами я так говорила. А место из Писания – Луки, 21 глава, 14-15 стих. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Я взяла Библию, стала просто перелистывать страницы, чтобы как-то успокоиться, а краем уха слышу отрывки фраз: «Вот из-за таких мы и не можем коммунизм построить». В этот момент мой взгляд упал на место Писания Римлянам, 14 глава, 11-13 стихи.

жизни. Вот я, ярый атеист, как вы и видите, а мой сын служил в Афганистане и вернулся домой живой и невредимый, даже без царапины. Как это понять? Я подумала немного и говорю. И я вас прошу, только ответьте честно, положа руку на сердце, какие были ваши первые слова, когда вы увидели своего сына? Ведь вы сказали, что он не известил о приезде, а просто появился в дверях. Он задумался. Я воспользовалась этим, чтобы мысленно молиться. Потом прервала паузу и сказала: «Вам напомнить?» Он ответил: «Я правда не помню первых слов. Ну, попробуйте, напомните мне». И я уверенно произнесла: «Вы сказали: слава Богу!» Он как-то весь съежился и сказал: «Да, так и было. Но откуда вы это знаете?» «Это Дух Святой открывает таким сереньким и малограмотным, как вы меня назвали. И еще вопрос к вам, Николай Иванович. Как вы, такой образованный, работая против Бога, могли одним махом все перечеркнуть, сказав «слава Богу»?» Он заметался. «Да знаете, — начал он, — это же все так говорят по привычке, понимаете? Это просто так вылетело». Но я не хотела отступать. Бог давал мне нужные слова, точно как в Слове Божьем говорится: «Ибо я дам уста и премудрость». Я далее говорила: «Нет, это не привычка, это ваша изголодавшаяся душа вырвалась наружу, прославляя и воздавая славу тому, кому она принадлежит». Он встал и ушел, даже не попрощавшись. И когда захлопнулась дверь, я упала на колени, благодарила и славила Бога. Я просто ликовала, даже заметила, что поднялась еще на одну ступеньку выше к небу. Ощущение было, как после трудного экзамена, но я его сдала. Слава Богу за все. Затем я успокоилась и заметила, что сильно устала. Да, это была борьба, духовная борьба. Легла в постель, моментально заснула, а возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126:2. Проснулась на другое утро поздно, все проспала. 8 часов была зарядка в коридоре под музыку, а я ее не слышала. Завтрак в 9, а на часах уже 8:45. Что делать? Опаздывать на завтрак без уважительной причины не положено. Я быстро сделала все необходимое и побежала. Зашла в столовую, все на местах, только мое место пустое. Подошла, извинилась и принялась за завтрак. Утром все спешили, разговаривали мало. У всех процедуры, все по часам. Во время еды я все-таки глянула на своего соседа. Он был как туча, мрачный, задумчивый. Дождавшись, когда все разошлись, он тихо спросил: «А можно узнать причину вашего опоздания?» На что я весело ответила: «Конечно, я просто проспала». Вы бы видели его лицо. Он весь вытянулся, придвинулся ко мне и почти прошипел: «Вы спали после такого бурного вечера?» Я ответила: «Как видите, я отдохнувшая и веселая». Он еще тише, как бы самому себе сказал: «А я сегодня не сомкнул глаз». На этом разговор был окончен. Нас ждали процедуры. Опаздывать нельзя. Больше мы с Николаем Ивановичем никогда не виделись. Надеюсь, может быть, Господь и это малое семя польет для спасения его души. Конечно, это все было сделано в великой немощи, но я ощущала такую близость Бога. Я подросла духовно. Таким чудным образом Господь использовал мою депрессию для прославления своего великого имени. Господь исцелял меня, помогая другим. Теперь я хочу обратиться ко всем-всем, кто страдает этим недугом. Не стесняйтесь, говорите Господу все-все, Он поймет. Он ведь наш Творец, Он любит вас. И если у вас нет человека, с кем бы вы могли поделиться, встаньте на колени пред Господом.

0: если слов нет и даже слез нет, постойте у его ног, мысленно обнимите, прижмитесь к ранам его, и вы увидите, вставши с колен, что вы становитесь другими. Только не уходите от него, ведь мы ему так дорого достались, ведь нам больше некуда идти, а он поможет. Я хочу помолиться о вас. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты мне помог в моей жизни одержать победу. Но здесь, на земле, так много людей, которые страдают этим недугом. Помоги, драгоценный наш, каждой душе, которая больна. Дай ей вырваться из плена. Протяни Твою пронзенную руку к тому человеку, который может даже не в силах поднять свою, чтобы ухватиться. Услышь меня, пожалуйста. Ты мне помог, Ты можешь помочь и другим. Я молилась во имя Иисуса.
1: Написала и прочитала Лидия Вибе.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

как важно в это смутное время, изобилующее тревогами и проблемами, иметь надежную гавань, где можно было бы с уверенностью скрыться от бушующей стихии жизни. Где можно найти такую гавань? Кого из людей можно сделать своим поверенным, кому мы могли бы открыть все тайники нашего сердца, все наши смущения, все наши сомнения, все то, что может лежать на нас, как бремя заботы? Есть ли такой человек на земле? Не случалось ли в нашей жизни, что, доверившись кому-то, мы потом оказывались в стыде преданными им? О, наверное, у каждого. Неужели эта проблема неразрешима?

Уровень жизни сегодня слишком высокий, чтобы можно было за ним угнаться. Для многих людей такая гонка требует больших жертв, времени, здоровья и усилий. Крестьяне также втянуты в водоворот этой гонки. Все надо, надо и надо. Кажется, что этому надо не будет конца. Приобрели одно, глядишь, оно уже не в моде, нужно новое, и так постоянно, без конца и края. Но ведь не хочется быть белой вороной, чтобы на тебя тыкали пальцем и говорили: «Фу какой, как не от мира сего». И многие боятся этого «как не от мира сего» и впадают, если не в одну крайность, так в другую. Но истинно христианская жизнь – это отсутствие всяких крайностей. Так где же эта золотая середина, эта грань, отделяющая положительную крайность от отрицательной? Неужели этой золотой середины сегодня нет?

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7.

Дорогие наши слушатели, в глубоком смирении и с благодарностью Господу мы желаем продолжить начатый труд по изданию такого вот аудиожурнала. После некоторой остановки в работе представляем вам 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня», веряя его, как впрочем и прежде, от всего сердца тому, чье разрешение имеет намного большее значение, чем всех людей. Всех, кто не посчитал за труд поддержать нас в это трудное время своими молитвами, мы искренне благодарим. Да благословит вас Господь Иисус.

Каждое утро Творца милосердия в жизни твоей проявлялось. Благодари же Его ты усерднее, чтобы в пути не встречалось. Скорбь, болезни, друзей без участия, все, что волнует, тревожит, в радость большую и вечное счастье Бог превратить это может. Над человеком любовь и жизнедателя, словно небес беспредельность. Пусть же всегда прославляет Создателя наша ответная верность.

Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется в окно нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода из колодца, и чиста, и тиха, предваряя вечерний закат, и когда под лучи восходящего раннего солнца ты выходишь послушать, как птицы на ветках звенят. Но легка ли тогда, когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость великого, сильного Бога, ощутишь ли ты мир и покой от сердечных молитв? Жизнь полна проблем, и проблемы бывают у каждого. Нет такого человека на земле, которому не о чем было бы заботиться. Повседневный быт с его суетой и нуждами, одиночество, очень часто давящее многих, даже тогда, когда они посреди толпы, различные цели и желания, очень часто несбыточные, тоже прижимающие нас к земле, кому это не знакомо? Кто может сказать, что это ему чуждо? И христианину тоже известны все эти переживания, может даже намного больше, чем светскому человеку, так как его жизнь со Христом, в какой бы степени не была эта жизнь, ставит сразу его в оппозицию миру с вытекающими отсюда поруганиями, насмешками, одним словом, проблемами. Но при всем этом, как это прекрасно, для последнего есть утешение. Это утешение сокрыто в неиссякаемом источнике, и из этого источника мы можем в любое время, в любых условиях и обстоятельствах черпать для себя силу и ощутить мир и покой, незнакомый для светского человека. О, какая благодать! Если бы почаще христиане обращались к этому источнику, если бы почаще открывали просто по-детски свои желания пред Богом, что из этого проистекло бы? Мир Божий, который превыше всякого ума. О вере, детской, наивной, можно сказать, вере, мы поговорим в следующем выпуске журнала, а сейчас хотелось бы обратить внимание каждого христианина на чудную мысль, сокрытую в этом выражении «превыше всякого ума». О, не правда ли, когда мы соприкасаемся с какими-то проблемами, включается наш разум, пытаясь сразу найти оптимальный выход. Он нам советует одно, другое, третье, но не знакомо ли нам такое, что, повинуясь своему уму, интуиции, чувствам или знаниям, мы оказывались в стыде и в еще больших проблемах и запутанностях, чем раньше. Думаем, что каждый не раз испытал такое. Но давайте еще раз обратим внимание на то, что говорит нам Слово Бога. Мир Божий, который превыше всякого ума. Бог лучше нас, нашего ума, знает выход из любого положения, из любого тупика. Для нас тупика, но не для Него. И с каким утешением и наслаждением мы можем воспринять для себя ту истину, что для Него не бывает тупиков? Не стоит ли при этом по-детски доверять Ему и открывать пред Ним все наши проблемы и, более того, желания? Так говорит нам Его Слово. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какая возвышенная мысль, какая необъятная благодать сокрыта для каждого волнующегося сердца. Мы находимся в неразрывной связи со Христом и Иисусом. Мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. Невозможно, чтобы какая-то часть самого Господа Иисуса Христа, представляющая какого-то пусть самого слабого и неопытного верующего здесь на земле, была забыта и оставлена им никогда. Пусть каждое сердце помнит об этом. Он, наш Господь Иисус, наше утешение во всем. Его не тревожат никакие обстоятельства. Ему известен конец прежде начала. События не сотрясают ни его престола, ни его сердца. Они всегда довершают его намерения. Он для каждого из нас есть любовь. Его благодатью мы являемся предметами этой нежной божественной заботы. Вместо того, чтобы волноваться и все взвешивать в наших сердцах, нам нужно попросту представить наши просьбы в молитве Богу, ибо мы люди, с сознанием сердца Божьего, ибо Он действительно любит нас. И даже тогда, когда мы еще только составляем свои прошения, к Нему можем уже благодарить, потому что уверены в ответе Его благодати, каким бы ни был этот ответ. Однако это совсем не значит, что мы получим все, о чем попросим, но в наших сердцах пребудет мир Бога. Это также не означает, что наши сердца сохраняют мир Бога, но Его мир сохраняет наши сердца, возлагающие свои бремена на того, чей незыблемый покой ничто не может нарушить.
Где и в чем сохранятся наши сердца во Христе Иисусе? Какая благодать! Нужно ли нам прилагать какие-то усилия для того, чтобы быть во Христе и думать о нем? О нет! Нам нужно только научиться по-детски доверять и открывать ему все, малое и большое. И тогда его мир направит наши сердца на него и соблюдет нас в нем, во Христе Иисусе. Как это прекрасно! Как легко и просто! Но, увы, как часто это остается дефицитом среди христиан? Да откроет сам Господь нашим сердцам Святым Духом эти простые истины, но так важные и необходимые в повседневной практике, ибо от этого зависит наш мир и наша уверенность.

Кораблекрушение. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
1: А я думал, ты с

0: Мульты достиг школьного возраста. Жизнь стала казаться ему менее привлекательной, и учитель в школе не всегда хвалил его, к чему он так привык. Наоборот, он часто бывал недоволен и неприятно теребил маленького Мульте за уши. Остальные мальчики при этом, как правило, смеялись, радуясь тому, что этому зазнайке порой приходится так же несладко, как и им. А Мульте и в такие минуты оставался гордым. Он не плакал, а только крепко сжимал губы, и его голубые глаза так печально и с таким упреком смотрели на учителя, что тот беспомощно опускал руки, будучи не в силах долго выдержать такой взгляд. И при ближайшем удобном случае Мульте получал дружеский кивок головой. Тогда Мульте ощущал, что учитель чувствует себя виноватым, и его сердце теплело в великодушном извинении. Мульте хотел быть первым учеником в школе, и, надо сказать, он к этому стремился. С покрасневшими щеками он часами просиживал над своими уроками, но со временем и это перестало помогать. Ни в чтении, ни в математике, ни в письме или ботанике ему не удавалось выделиться среди своих одноклассников. Для его матери это было большим разочарованием, ведь она надеялась, что ее сын станет как минимум учителем. Но все ее высокие, честолюбивые планы разбивались о бездарность Мульте сына. Мальчик хорошо понимал, что печалило Бога. Единственным, чего он не замечал, была надменность его собственного сердца и растущее высокомерие.
1: Что выйдет из сына? В моряки он не годится, да и в учителя тоже.
0: Так думала мать, когда у нее на сердце было очень тяжело от бездарности мальчика.
1: Слушай, Мульте, ты негодник и бездарь. И не будешь ни к чему пригоден, если и дальше в школе будешь показывать себя таким глупым, глупее рыбацких ребятишек. Давай учись!
0: Мульте это не нравилось, его лицо становилось непроницаемым, он осуждающе глядел на мать, тихо выходил из дома, ложился где-нибудь в сторонке на песочек, чтобы ни один человек его не видел, и плакал. Это были слезы жалости к себе. Никто его не понимал, даже собственная мать.
2: Отец, отец, ну почему ты должен был умереть за чужих людей? Приди же к своему Мульте, которого никто не понимает.
0: Никто его не видел, и из сердца этого маленького мальчика, которого когда-то носили на руках, вырвалось отчаянно горькое.
2: Никто, никто меня не любит.
0: У подножия мощной меловой скалы лежал маленький человек, казавшийся сам себе чрезвычайно важной персоной. Он теперь любил убегать сюда и предаваться своим мечтам, представляя себя в них супергероем и стяжая безразмерно славу. Отцы и матери, подумайте о детях. Что сеем мы в их детские сердца? Честолюбивые мечты об этом свете или стремление в дом небесного Отца? Что в жизни представляет для нас ценность? Престиж и имидж или Господь Иисус? Что предпочли мы, вечность или бренность? Свободу во Христе или мира груз? Мы часто забываем, дети видят. Все видят в нас и с нас берут пример. Старый учитель был заядлым курильщиком, и неблагодарные ученики, частенько замышлявшие злые проделки, не находили для себя лучшего развлечения и потехи, как разбивать его мундштук. И никогда не удавалось схватить хотя бы одного из проказников, потому что они умели вовремя улизнуть. Мульте был единственным, кто не участвовал в этом безобразии и прятал чувство восторга проделкой, всплывавшее и в его душе под маской гордого неодобрения. Это совсем не нравилось остальным ребятам, и в один прекрасный день пришла расплата с их стороны. Мульте остался в классе один и хотел, пользуясь свободной минутой, еще немного подучить стих. Вдруг через открытое окно влетела трубка учителя и внезапно разбилась на кусочки прямо перед ногами испуганного Мульте. Секундой спустя в комнату ворвался разъяренный учитель.
3: «Наконец-то ты попался, негодник! Ах ты такой шалопай!
0: Он так бранился, и прежде чем Мальте успел сказать хоть слово, схватил его и безжалостно огрел своей длинной тонкой указкой. Но если ребята на улице ожидали услышать, что Мальте заплачет или закричит, то они глубоко ошибались. С его губ не сорвалось ни звука. А когда учитель в конце концов отпустил его, Мальте посмотрел на него гордо и спокойно, да так, что старому человеку стало очень неуютно под этим взглядом больших голубых глаз. В какой-то момент Мальте подумал о том, что надо доказать свою невиновность. Но тут в класс ворвались ученики, и под их отчасти веселыми, отчасти испуганными взглядами Мальте закрыл рот.
2: Лгуны всегда трусы. И если учитель считает меня таким же, пускай, если ему так нравится.
0: Так подумав, он гордо откинул назад голову и уселся на свое место. Учитель уже начал раскаиваться в сердце, допуская мысль, что все могло произойти совсем иначе, и Мальте мог быть совсем не виноватым. При этом он вспомнил отца Мальте, как тот выстоял в самой гуще пламени, да и фрау Эте он немного побаивался. Когда уроки закончились, он задержал Мальте.
3: Мальте, как же ты мог сделать такое?
2: Я этого не делал.
3: Но ты был один в классе.
2: Я не прикасался к вашей трубке.
3: Мальте! Тогда кто это сделал?
2: Я не предатель. Я никого не выдам.
0: Качая головой, произнес мальчик с большой гордостью.
3: Мне было бы очень неприятно, Мальте, если бы я узнал, что это сделал именно ты. Но все факты против тебя, и ты должен сам признать это.
0: С этого дня отношение учителя изменилось к нему. Он увидел в этом мальчике скрытое геройство, похожее на его отца, с той только разницей, что тот был героем Божьим. Учитель признавал, что доставил немало неприятных минут этому смелому человеку, духовная направленность которого была ему не по вкусу. И он никогда не упускал случая, чтобы возразить ему при людях презрительным тоном. И вот он только что ударил его сына, а тот был точно таким же, как его отец. Но почему он не закричал, как кричат в таких случаях другие? Мальте сдержал свою боль, ничего не сказав матери. И вот на следующий день в школе...
4: Мальте, дурачина! Зачем позволил лупить себя? Ведь ты был не виноват!
2: Лучше страдать невиновным, чем быть виновным.
0: Эти слова были произнесены с таким чувством, что Фриц покраснел до ушей и отошел пристыженный. А Мальте весь тот день провалялся на пляже, хотя у него было много заданий на дом. Он так гордился собой.
2: Господь Бог на небесах мог радоваться, что на острове живет такой вот Мальте-Те. А что будет, когда меня скоро выпустят из школы? Ой, что будет? Что же с тобой будет, малыш? Еще вчера так причитала мать. Но она увидит, на что я способен. Я сделаю что-нибудь. Что-нибудь подобное поступку отца. А может и еще более великое. Может быть...
0: Продолжение в следующих выпусках журнала. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Послание Галатам, 6 глава, 7 по 10 стихи. Дорогие слушатели, как мы и обещали, ответить с помощью Господа по Его Слову на все задаваемые нам вопросы. Пока мы имеем только 3 вопроса, которым будут посвящены целые выпуски журнала, так как эти вопросы очень серьезны и ответ на них займет немало времени. Первый вопрос задал нам один брат из Запорожья. Он посещает собрание баптистов и не пожелал представиться. Могу ли я быть уверенным в спасении? Когда я покаялся, это было 8 лет назад, я был уверен, что я спасен, а теперь не знаю. Этот вопрос был задан 11 октября 98 года. Второй вопрос. Кто, по-вашему, является христианином сегодня? Неужели вы хотите сказать, что только вы, несколько человек, кто собирается во имя Господа, как это вы говорите, являетесь христианами? Этот вопрос был задан 10 декабря 98 года по телефону. Вопрошающий представился брат во Христе из Киева. Третий вопрос. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Притчи 22:28. Не передвигаете ли вы межу, которая проведена такими благословенными братьями, как Каргиль и Проханов, внося новое в учение и взгляды христиан в нашей стране? Этот вопрос поступил к нам на студию 15 декабря прошедшего года. Его задала непредставившаяся сестра из Запорожья, посещавшая наши совместные конференции по разбору священных писаний, проводимые каждый первый понедельник месяца. Возможно, эта сестра является представительницей христиан веры евангельской, так называемых пятидесятников.

На этом мы заканчиваем наш журнал. Напомним, вашему вниманию был представлен 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие братья в Господе. Ваши отзывы и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312, студия «Свет Вечности», или по телефону 0612, это код города, 651-442.

0: смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Экклесиаст, 7 глава, 13 и 14 стихи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 31-32. Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною».
0: Иисус словно говорил им: «Вы думаете, что своим разумом вы можете постичь мою истинную сущность? Разве такое знание есть то же, что истинная вера? Скоро будет то самое испытание, которое покажет, что ваша вера лишена любви. Вы не понимаете Бога, потому что вы не верите в Его отцовство. Вы все рассеетесь и оставите меня одного. Ваша вера окажется несостоятельной. Но я стою не один перед лицом смерти, потому что Отец со мною». Противоречит ли это словам Иисуса на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Нет, потому что Христос продолжал верить в то, что Отец был с ним. Его возглас означает, что Господь остается неизменным. «Я с тобой и не покину тебя, даже если ты не слышишь меня». На кресте Иисус сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Вера Христа в Бога Отца превозмогла осуждение, которое Ему пришлось понести ради нашего спасения. Любовь Сына к Своему Отцу погасила огонь Божьей ярости, причиной которой были наши грехи. Его непрекращающаяся надежда открыла нам дверь к Отцу. Как однажды Иисус на кресте, уверенный в присутствии Божьем, точно так же и мы можем сказать: «Я не один, потому что Отец со мною».
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
0: Иисус окончил свою прощальную речь к ученикам словами утешения: «Я был с вами и учил вас, чтобы мир Божий наполнил ваши сердца. Неверующие не имеют мира. Я, Сын Божий, простил вас и очистил изнутри. Я оставляю вам Духа мира. Прибудьте в моих словах. Я буду сам охранять каждого из вас. У вас нет другого защитника, кроме меня. Ваше примирение с Богом – необходимое условие для того, чтобы вы имели мир в сердце. Совесть ваша не была бы чиста, не будь прощения грехов посредством моей крови. Я спас вас, и теперь Дух мой в вас. Мир, который я даю вам, не выдумка, но реальность. Я пришел, чтобы дать вам мир. Примите его и веруйте в меня». Не надо думать, что покой ждет вас в этом мире. Нет. В мире таится много опасностей: гонения, болезни, обман, страх, смерть. Законники будут отвергать вас. Люди бездумные будут насмехаться. Тысячи лжецов и философов будут испытывать вашу веру. Гордость будет готова дать знать о себе в любой момент. Не любите денег. Богатство не позволит вам жить в безопасности. Познайте мою любовь, подражайте моему смирению, учитесь самопожертвованию и самоотречению. Я победил этот мир. Я ничего не просил для себя. Я есть сущность святого Бога. Во мне исполнилась Божья заповедь: «Будьте святы, потому что я свят». Я есть воплощение любви, Во мне вы можете увидеть самого Отца. Познали ли вы смысл прощальной речи Иисуса? Он ввел вас в общение с Отцом, так, чтобы ваше сердце было наполнено миром Христовым. Этот мир является неотъемлемой частью жизни верующего. Мир, окружающий вас, останется полным зла и будет причинять вам боль. Но ваша вера в того, кто победил смерть и сатану, освободит вас от Божьего гнева и мучений. Верующий в Христа получит милость Божью. Наполнили ли слова Иисуса ваше сердце? Говорит ли Дух Святой в вас следующее? «Мой Отец, Сын и Дух пребывают во мне. В наших сердцах единый Бог. Я пребываю в Его милости». Молитва. Господь Иисус Христос, Ты завладел моим сердцем, искупил меня для Себя. Ты сохранил меня от сетей дьявола, освободил меня из темницы его лжи. Ты подарил мне вечную жизнь. Я не боюсь смерти, потому что встречусь с Тобой. Сохрани меня в своей воле, наполни меня своей силой, чтобы я мог прославлять Тебя со всеми святыми и восхвалять Отца. Помоги мне любить своих братьев, прощать людей и быть миротворцем под водительством Твоим. Я полагаюсь на Тебя. Ты — победитель. Вопрос 103. Почему Отец любит нас? Как проявляется Его любовь к нам?
2: Д. Ходатайственная молитва Иисуса. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 26 стих. Первое. Вступление. Иисус служил людям благовестием и делами. Он исцелял хромых, насыщал тысячи голодных, открывал глаза слепым и воскрешал мертвых. Его любовь была откровением Божьей славы среди ненависти и смерти. В начале служения Иисуса толпы людей стекались к Нему. Когда иудейский совет, состоящий из фарисеев и законников, увидел, что основание их религии и законничества могло пошатнуться, он начал угрожать Иисусу и Его ученикам отлучением от синагоги и даже смертью. Исчез энтузиазм толпы, и люди оставили Его. Они гнали Христа и Его верных последователей, но Он не переставал любить всех. В итоге иудеям удалось перетянуть на свою сторону одного из 12 учеников. Этот человек намеревался предать своего учителя в то время, как Иисус готовил учеников к апостольству во время вечери. В своей прощальной речи Христос рассказал им о единстве с Отцом и о том, как Дух Утешитель будет утверждать их в Божьей любви, несмотря на предстоящие гонения. И все же ученики не могли понять намерения Господа, потому что Дух Святой еще не сошел на них. Иисус направился к Отцу. В своей первосвященнической молитве Он отдал Себя и учеников в руки Отца. Он также упомянул в молитве тех, кто уверует в Него через свидетельство апостолов. Ходатайственная молитва Христа, записанная в 17 главе, представляет нам удивительную картину. Сын Божий общается с Отцом. Это общение – образец любви между лицами Святой Троицы. В ней ярко выражен дух молитвы. Тот, кто углубится в изучение этой главы, сможет войти в храм Божий, наполненный прославлением и ходатайством. 2. Молитва о прославлении Отца. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».
0: Христос говорил ученикам, что Он и Отец едины.
2: Он в Отце, Отец в нем. Видевший его, видел Отца. Но в тот момент ученики не могли постичь этого откровения. Их пугала мысль о том, что Бог может присутствовать во плоти. Иисус передал заботу о слабых и много непонимающих учениках своему Отцу, чтобы Он осветил и сохранил их в божественном общении и в Своей святой любви. Поднимая в молитве очи к небесам, Иисус, должно быть, удивлял Своих учеников. Как Он мог молиться Отцу, который на небесах, и одновременно говорить, что Он в Отце, а Отец в Нем? Эти обстоятельства озадачивали апостолов. Сегодня мы знаем, что существует полное единство Отца и Сына, наряду с тем фактом, что Отец и Сын – это отдельные личности. Бог превыше нашего разума, и Дух Святой учит нас относиться к этим истинам как к существующей реальности. Просите Господа просветить вас, если вам сложно их понять. Без помощи Духа Святого никто не может познать Отца и Сына. В этой молитве Иисус называет Бога Отцом. Бог – это не только Святой Господь и строгий Судья. Над всеми качествами, которыми Он обладает, всегда возвышались Его любовь и милость. Да, Бог есть воплощение святой любви и милосердной истины. Любящим Отцом Бог проявил Себя, когда Иисус, Сын Божий, родился от Духа Святого. Он жил вечно с Богом, но пришел во плоти на землю, чтобы искупить нас как детей для святого Бога. Показать Бога как Отца – основная цель посланничества Иисуса в мир. Этой истиной Иисус освободил нас от страха суда, поскольку судьей является наш Отец, а поручителем, заплатившим за наши долги, наш брат. Если вы познаете Бога как Отца, о чем многократно говорил Иисус, и будете жить в соответствии с этим знанием, вы сможете постичь и саму благую весть.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: «Кто мой ближний?» – написала Ирина Кархут. Как сообщил журналист «Голоса Америки» Михаил Зильбер в 2005 году американскому мальчику Брендону Фостеру, жившему в Боттель, штат Вашингтон, был поставлен страшный диагноз – лейкемия или рак крови. Об этом знали и его родные, и он сам. В ноябре 2008 года состояние мальчика резко ухудшилось, и врачи отмеряли ему 2 недели жизни. Но произошло нечто, заставившее Брендона перестать думать о смерти. Лежа в кровати и дыша через трубочки, он сказал, что на днях, возвращаясь с процедур, увидел толпу бездомных и подумал, что они, наверное, голодны. И было бы здорово накормить бедняк. Я подумал, что должен что-то для них сделать, сказал Брендон, вытирая слезы больничным одеялом. Самый обыкновенный мальчик, искренняя улыбка, красивые волнистые волосы, добрые глаза, только необыкновенная бледность, печать неизлечимой болезни оставила роковой след на его лице. В его взгляде нет той ужасной обреченности, которая выдает умирающего. Глаза наполнены состраданием и верой в правильность избранной им миссии. Он не жалуется и в интервью говорит, что был доволен жизнью. А теперь просто пришло время оставить эту землю. Но как же Брендон сможет осуществить свою последнюю мечту? О своем предсмертном желании Брендон поведал близким. Он очень рассчитывал, что его родные поймут, насколько важна помощь несчастным. Родные, отбросив холодную расчетливость, не теряя ни минуты, передали просьбу мальчика знакомым, те своим знакомым. Комо, местная программа новостей, рассказала о мечте умирающего ребенка. Эта история вдохновила многих и привлекла внимание национальных средств массовой информации СНН и Associated Press. И теперь по всей Америке, от Сиэтла до Флориды и Охайо, многие волонтеры собирают продукты и раздают их бездомным, собирают деньги, покупают еду и опять же кормят тех, кому в этой жизни трудно. В последние дни жизни Брендон настолько ослаб, что не мог открыть глаза, однако он не отказался от своей мечты помочь бедным. «Время дарить и жертвовать», шептал умирающий Брендон. Мальчик умер 21 ноября 2008 года. В этот день были распределены 2500 обедов и ужинов для бездомных и собрано 95 тысяч долларов. «Он оставил о себе добрую память», — говорила Венди Фостер, мама мальчика. «В свои 11 лет он сделал то, о чем другие могут только мечтать. Этот мальчик с чистым сердцем еще раз напомнил евангельскую истину об искреннем милосердии к тем, кто его по человеческой логике меньше всего заслуживает. «Кто мой ближний?» – недоумевают многие. «Все мы склонны порой искать оправдание своему жестокосердию и в своей неизменной самоправедности напоминаем книжников во времена Христа. Евангельская история о добром самарянине, рассказанная Иисусом, стала ответом для многих. Да, этот незаметный самарянин, никто бы и не подумал, что он поступит именно так. Ты доволен своим путешествием, милый?» Наверное, спросила его жена, когда он усталый и обеспокоенный возвратился домой. «Да, но в этот раз я потратил все деньги. Не может быть. Ты ведь всегда очень рассудителен и прижимист. На этот раз нет. Что случилось? Какое-то несчастье? По дороге из Иерусалима в Иерихон я обнаружил одного человека. По всей вероятности, бедняга попал в руки разбойников, которые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив едва живым. Он лежал на дороге, еле дыша. Я остановился, подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез в гостиницу. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, чтобы он позаботился о несчастном. И если что и сдержит более, я отдам ему потом. Вот поэтому и приехал без гроша. Можно представить удивленную жену, пристально смотревшую на мужа, пытаясь понять такую необоснованную расточительность. Это был кто-то из наших друзей? Нет. Ну, ты хоть немного его знаешь? Он из нашего народа? Нет, отвечает муж. А ты не думал, что пока ты ему помогал, и на тебя могли бы напасть разбойники, избить и обобрать? Да, я боялся. Но что было делать? Он нуждался в помощи. У тебя не нашлось дел поважнее? Не унималась жена. Я не мог оставить его умирать. Кто-то другой наверняка увидел бы его. По той дороге многие ходят. Но я подумал, что именно мне надо это сделать. Нельзя было терять времени. Ты говоришь, что отвез его в гостиницу. Ты ведь рисковал навсегда потерять репутацию порядочного человека. Ведь тебя самого могли бы заподозрить в разбое. Тогда я не думал о своей репутации. Надо было его спасти от гибели. И что же? Он вернет тебе деньги, когда поправится? Наверное, нет, поскольку он ничего не знает обо мне. Но в своем ли ты уме? Если мы начнем помогать всем бродягам, которые путешествуют и ищут приключений на дорогах, то останемся без куска хлеба. У нас ведь дети, о них тоже надо позаботиться. Нельзя же деньги пускать на ветер. Незнакомец, проходимец, невесть кто, еще и не из нашего народа, да и в таком месте, где лучше не задерживаться. Вот такая история о милосердии. Возможно, в семье самарянина все было иначе, а может, он вовсе не был женат. Наверняка многие жены могли бы по-настоящему оценить поступки своих мужей, если бы знали, как Господь относится к их нелогичному и непрактичному милосердию к ближним. Ведь именно самарянин помог бедняге, самарянин. Для иудеев он был отступником, безбожником, негодным тем же, что свинья или пес. Но именно он умилосердился над незнакомцем, который погибал. По той же дороге проходили высокопоставленные люди. Иисус упомянул священника, который, увидев несчастного, прошел мимо. Да, священника. Возможно ли это? Ведь долг священника – спасать. Естественным было предположить, что Божий служитель станет первым, в ком проснется чувство сострадания к раненому, истекающему кровью человеку. Но он прошел мимо. У него было много причин, важных причин. Самое важное, пожалуй, теология. Согласно закону, иудей не имел права прикасаться к окровавленному телу, чтобы не стать нечистым. Возможно, он спешил исполнить какое-то важное служение.

пыли лежал умирающий человек, нуждающийся в его помощи. Иисус говорит и о левите. Тот был полюбопытнее. Влекомый обывательским интересом, он осмелился приблизиться к несчастному, но, видимо, ничего достойного внимания не нашел и успокоил свои шаги прочь от того страшного места. Да и согласитесь, мало кому приятно быть свидетелем чужого горя, чужих страданий. Сердце начинает болеть, может нарушиться душевное спокойствие, придется и чем-то пожертвовать. А ему, левиту, ведь надо воспевать Бога, приносить ему жертвы хвалы. Он был знаменитым человеком на всех уровнях. Наверняка честный, умный, талантливый, с красивым голосом и хорошими манерами, которые присущи образованным людям, знающим свое место в обществе и в храме. А здесь, на дороге, кто знает, что на самом деле произошло? Может, это наказание Всевышнего постигло этого человека? Или просто бедолага не умел защищаться как следует? Наверное, все-таки это его вина. Мог не без оснований заключить благочестивый левит, смотря на небо и напевая поучительный псалом. Так часто поступали и мы с вами, не правда ли? А что же самарянин? Как ни странно, он себе таких вопросов не задавал. У него не было никакой причины оставлять человека умирать. Для него каждый человек, нуждающийся в помощи, это ближний, независимо от национальности, социального статуса, образования или теологии. Казалось, он никуда не спешил. Да и что с него взять? Никакого положения в храме. Да, он во всем уступал и священнику, и левиту, но, кажется, лучше всех разбирался в законе Божьем и знал, как оказать первую помощь, был самым богатым и бескорыстным. Ведь никто так никогда и не узнает его имени, никто не поблагодарит. Многие не поймут, осудят, оклевещут. Не так-то легко оправдать такую жертвенность. Да и для кого? Незнакомца, а может даже врага? Слава Богу, что время от времени встречаются добрые самаряне, ясно понимающие, кто их ближний. Они любят всех, как самого себя, становятся близкими, почти родными. Это сложно. Люди ведь часто неблагодарны, надоедливы, раздражают и утомляют. У нас много причин и оправданий, чтобы пройти мимо. Но добрые самаряне, они всюду. В семье, в церкви, по соседству, в детском онкологическом отделении для безнадежно больных. Эти люди не от мира сего, по-детски наивны и бескорыстны, готовы помочь страдающим. А слышим ли мы призыв Божий, Его личное обращение к нам? Он обязательно поможет нам увидеть несчастных, но не пройдем ли мы мимо? Самарянин услышал голос Божий. Он единственный, незнатный и неправильный. Оказал милость гибнущему, поступил согласно Божьего закона. И кто бы только мог подумать, что он окажется правым в глазах самого Бога. Иисус сказал: «Иди, и ты поступай так же».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715.

Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 16.
4: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
5: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
4: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: Они же помышляли в себе и говорили:
6: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
4: Уразумев то, Иисус сказал им:
5: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
4: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
5: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
4: Они сказали:
7: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
8: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
4: Он говорит им:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
9: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
4: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
5: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
4: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему:
9: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
4: Он же, обратившись, сказал Петру:
5: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
5: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
9: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
10: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте».
4: И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
5: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
5: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
7: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
11: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
5: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
6: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
5: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
5: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
12: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
12: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
5: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
4: Петр говорит ему:
12: «С посторонних».
4: Иисус сказал ему:
5: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
7: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
5: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
9: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
5: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
13: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
4: И сказал:
5: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: Они говорят ему:
13: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
4: Он говорит им:
5: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Говорят ему ученики его:
9: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
4: Он же сказал им:
5: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
4: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
5: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
4: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
14: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
5: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
4: Говорит ему:
14: «Какие?»
4: Иисус же сказал:
5: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
4: Юноша говорит ему:
14: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
4: Иисус сказал ему:
5: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
4: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
5: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
4: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
14: «Так кто же может спастись?»
4: А Иисус, воззрев, сказал им:
5: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
9: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
5: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».
3: Глава 20.
5: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
5: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
5: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
15: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
5: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
7: «Можем».
4: И говорит им:
5: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
5: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
16: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
4: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
16: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
4: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
5: «Чего вы хотите от меня?»
4: Они говорят ему:
17: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
4: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
4: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
5: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
4: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
18: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
4: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
19: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
4: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
20: «Кто сей?»
4: Народ же говорил:
21: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
4: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
5: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
4: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
22: «Осанна!
4: Вознегодовали и сказали ему:
21: «Слышишь ли, что они говорят?»
4: Иисус же говорит им:
5: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
4: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по Евангелию от Матфея, и сегодня нам предстоит изучить 18 главу. Но прежде чем перейти к непосредственному ее изучению, давайте перевернем несколько страниц и сделаем краткий обзор того, о чем говорится в этой 18 и в следующих двух главах, 19 и 20. Эти главы содержат различные наставления Иисуса перед последними событиями, приведшими его ко кресту. В частности, глава 18 имеет большое значение для вопросов христианской этики, потому что в ней говорится о тех свойствах, которые должны отличать личные отношения христиан. К ним относятся смирение, ответственность, самоотречение, забота о других, дисциплина, чувство братства, прощение. Послушайте, как на простых примерах Иисус раскрывает эти качества своим ученикам. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этой передаче у нас пойдет разговор о 18 главе Евангелия от Матфея. В самом начале этой главы мы читаем о том, что нужно человеку, чтобы войти в Царство Небесное. Мы узнаем, что наиболее важным моментом при вступлении в Царство является рождение свыше. Давайте прочтем первый стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Не кажется ли вам, что в их словах проскальзывают земные амбициозные нотки? Может быть, я слишком строг к ученикам Иисуса, но у меня создается впечатление, что они серьезно обсуждали между собой этот вопрос. И в конце концов, некоторые из них резонно заключили, что могут претендовать на главные роли в Царстве Небесном. Однако Господь во втором стихе делает нечто необыкновенное. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Этот стих подразумевает, что ребенок пришел к Иисусу без всяких колебаний. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в 14 стихе, Господь говорит: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Проблема была не в том, чтобы заставить детей прийти к нему. Проблема крылась в том, чтобы заставить взрослых перестать препятствовать малым сим приходить к Господу. Здесь мы видим чудесную картину. Господь берет этого ребенка и ставит его посреди учеников. И сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Этот стих очень часто извращается и неверно истолковывается. Помните, что здесь Господь говорит об обращении, а вовсе не о возвращении в детство или о деградации. Однако находятся люди, которые на основании этого стиха заключают, что для того, чтобы иметь возможность войти в Царство Небесное, вы должны впасть в детство или демонстрировать полную инфантильность. Но Господь говорит вовсе не об этом. Он призывает к принятию новой жизни. Здесь наш Господь логически переходит от первоначального вопроса учеников о положении человека в Царстве к вопросу первостепенной важности, самому главному вопросу, а именно к тому, как можно войти в Царство Небесное. Здесь эта фраза звучит столь же радикально, как и в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 3 стихе. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В этом стихе подчеркивается самое главное – рождение свыше. Вы действительно должны уподобиться младенцу, уподобиться в том смысле, что вам надлежит родиться свыше. И, родившись духовно, вы, подобно младенцу, начинаете новую духовную жизнь. К сожалению, очень часто люди не в силах осознать свою духовную незрелость. Когда я был пастором в одной большой городской церкви, ко мне поступало огромное количество просьб от новообращенных христиан, которые хотели поделиться своими свидетельствами с церковью. Причем Во многом это напоминало тот спор между учениками о том, кто будет выше в Царстве Небесном. Наш Господь говорит, что если вы обратились к Нему, правильно оцениваете свой духовный возраст, вы должны стать как дети. Может ли младенец занимать серьезную должность в церкви? В списке требований, которые надлежит предъявлять к епископу в церкви, Павел говорит о том, что пастор не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 6 стих. Я думаю, что Господь имеет в виду именно это в следующем стихе. «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Если мы начинаем серьезно задумываться о том, что такое вступление в Царство и рождение свыше, то мы осознаем, что лишь тот, кто смиряет себя подобно младенцу, и будет являться большим в Царстве Небесном. Далее, в 5 и 6 стихах Иисус провозглашает важную истину. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Слово «соблазнить» означает явиться причиной падения, то есть побудить ко греху. Иисус очень строго предостерегает против этого. Мне кажется, что здесь он особо подчеркивает, что евангелизация детей – это наивысшая обязанность. То есть Господь отводит наиважнейшую роль тому, чтобы привлечь детей ко Христу. И я хочу ободрить всех тех, кто работает с детьми, потому что в этом мире не существует ничего более важного. Вот что как-то рассказывал доктор Моуди. Однажды вечером он вернулся домой после церковного собрания. И его домочадцы начали спрашивать у него, сколько людей обратилось ко Христу в тот вечер. В ответ он сказал: 2,5 человека. Его семья истолковала это по-своему. Это значит, что 2 взрослых и ребенок приняли Господа Спасителем. Но Моуди поправил их, говоря: нет, Господа приняли 2 детей и 1 взрослый. И далее он объяснил: тот взрослый был уже пожилым человеком, а потому он может отдать Богу лишь оставшуюся часть своей жизни. Вот почему я и посчитал его лишь за половину. Действительно, в этом мире нет ничего важнее детей. Один шотландский пастор, достигнув преклонного возраста, подал в отставку. Когда старейшины церкви спросили его, зачем он уходит, он ответил так: «Я ухожу потому, что за прошлый год у меня был только 1 новообращенный и к тому же ребенок». Но этот пастор не знал, что этот самый ребенок станет однажды основоположником миссионерской работы в Африке. И тем самым тот год стал самым успешным годом в жизни старого проповедника. Так и в этих стихах Господь особо подчеркивает важность работы с детьми. Далее в стихах с 7 по 10 мы читаем: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками, и с 2 ногами быть ввержены в огонь вечный». Мне лично трудно представить себе что-то более ужасное. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с 1 глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Здесь Господь говорит, что мы не должны презирать ни одного из малых сих. Когда младенец умирает, его душа отправляется прямо к Господу. То есть, друзья мои, все умершие младенцы сейчас находятся на небесах. И если вам в вашей жизни довелось потерять ребенка, эти слова могут стать для вас большим утешением. Однако помните, что дети попадают на небеса вовсе не потому, что они невинны или безгрешны, и уж, конечно, не из-за того, что они ваши дети, а потому, что Иисус умер за них. Об этом и говорит здесь Иисус. «Не соблазняйте и не презирайте ни одного из малых сих. Дайте им прийти ко мне, ведь даже если они умирают, их души отправляются прямо к моему Отцу». Однако сколько родителей страдают, терзаясь за судьбу своих умерших малышей? Царь Давид знал об этом. Когда родившийся у него и в Версаве ребенок заболел, Давид ужасно горевал о младенце. Об этом мы можем прочесть во второй книге Царств, в 12 главе, в стихах с 15 по 23. Давид молился Богу о младенце, постился и в уединении лежал на голой земле. Но когда дитя умерло, Давид встал с земли, умылся, переменил свои одежды и пошел в дом Господень помолиться. Подобное поведение удивило его приближенных, но Давид объяснил это так. «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давид не сомневался, что однажды он присоединится к своему чаду. В этом кроется чудесная истина для нас, ведь немало людей пережили потерю ребенка. Подобное выпало и на мою долю. У нас умер наш первый ребенок, наша дочь. Иногда я навещаю ее могилу и приношу ей цветы, но ее там нет. Сейчас она пребывает с Господом. И я хожу на кладбище только потому, что на данный момент это все, что у меня есть». Но однажды наступит чудесный миг, и я встречусь с ней на небесах, потому что она спасена. Таким образом, у меня две дочери, одна на небесах и одна на земле. И должен признаться, я больше тревожусь о моем живом ребенке, нежели о моей девочке, которая сейчас на небесах. Я знаю, где сейчас моя дочь, и знаю, что однажды сам присоединюсь к ней. Очень важно помнить отношение нашего Господа к детям, особенно это важно в наши дни, когда против них совершается столько преступлений. Недавно мне довелось прочесть об одной семейной паре, матери и отчиме, которые просто оставили, бросили свою маленькую дочку на дороге. Прочтя это сообщение, я был просто в шоке. Эти люди хотели избавиться от своего ребенка. Некоторые не верят в существование ада, но я бы сказал следующее. Даже если бы ада не существовало, его следовало бы создать специально для таких людей. Но ад существует, друзья мои. И наш Господь использует самые суровые слова, предостерегая тех, кто пытается соблазнять маленьких детей. Далее, в стихах с 11 по 14, Иисус рассказывает чудесную притчу о потерянной овце. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Надо отметить, что эта притча отличается от притчи о потерянной овце, которую мы встречаем в 15 главе Евангелия от Луки. В этой притче у Матфея ключевым словом является слово «спасти». То есть акцент делается на спасении погибающего, тогда как в Евангелии от Луки главная фраза «найти потерянное». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Обратите внимание на 14 стих, откуда становится ясно, что Господь продолжает говорить о малых сих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Сам Бог будет заботиться об этих детях, покуда они не достигнут сознательного возраста. Но все-таки именно мы, родители, обязаны привести их ко Христу. Я боюсь, что современная школьная система использует наших детей в качестве подопытных животных для воплощения и проверки своих гуманистических философий. При этом современное молодое поколение, те, кто учится в этих школах, платят громадную цену. Так что на нас, друзья мои, возложена колоссальная ответственность. В следующем отрывке, который начинается с 15 стиха, идет разговор о нормах поведения в церкви. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если кто-то согрешит против нас, именно мы должны идти к этому человеку с примирением». В этом стихе говорится о грехах, которые совершаются верующими. При этом именно на пострадавшую сторону возлагается обязанность подойти к своему обидчику, а не наоборот. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Есть люди, которые предпочитают избегать трений и разногласий, закрывать глаза на возникающие проблемы. Но Господь призывает нас поступать в подобных ситуациях совершенно не так. Если между двумя верующими возникают какие-то трения, их надлежит разрешать мирно, тихо и дружелюбно. Если на личном уровне найти решение проблем не удается, выносите их на обсуждение группы. Если и в группе не удается достичь результата, последнее средство – это вывести проблему на суд всей церкви, как высшей инстанции. В заключение Господь говорит следующее. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И далее Иисус продолжает в 19 и 20 стихах. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Давайте поговорим об этой фразе из 19 стиха. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле». Означает ли это, что если мы придем к согласию по какому угодно поводу, Он прислушается к нам? Да, это так, но обратите внимание на одну оговорку. «Где двое или трое собраны во имя Мое». Он услышит всякую просьбу, высказанную во имя Христа, то есть просьбу, которую высказал бы сам Иисус. То есть можно было бы сказать, что просить во имя Иисуса – это то же самое, что просить по Его воле. 20 стих гласит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это простейшая форма церковного самоуправления. В 19 стихе дается новое основание для наших молитв, а в 20 стихе закладываются основы церкви. Ранняя церковь начиналась именно так. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Последний отрывок 18 главы представляет собой учение Иисуса о прощении. 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Несомненно, Петр полагал, что проявляет великодушие и щедрость, говоря это. Дело в том, что, согласно учению иудейских раввинов, прощать нужно было 2 или 3 раза, но не больше. Симон Петр был готов простить ближнему 7 раз. Но даже щедрость Петра была скупа по сравнению с тем, что предлагает Иисус. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз». Но до 70 раз, то есть 490 раз. Наверняка к тому времени проблема уже разрешится, и даже если это не так, то обе стороны достигнут такого возраста, когда все былые проблемы уже будут мало что значить. То есть 490 раз – это не предел, и именно об этом говорит Иисус. Далее Господь рассказывает притчу, которая иллюстрирует прощение. Давайте прочтем стихи с 23 по 35. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». То есть должник просил позволить ему постепенно выплачивать этот долг. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему». Этой притчей Господь хочет подчеркнуть основную идею. Сумма, которую должен был заплатить этот должник своему господину, составляла в пересчете на наши деньги 12 миллионов долларов. А это колоссальная сумма и колоссальное прощение. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев – это приблизительно 17 долларов. Сравните их с суммой в 12 миллионов. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Эта притча повествует о слуге, который получил прощение, но сам не пожелал простить другого. Она иллюстрирует для нас принцип прощения, совершенно новый принцип, однако истинная причина, по которой мы прощаем других, несколько иная. О ней говорится в послании к Ефесянам, 4 главе, в 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Бог простил нас, а потому и мы обязаны прощать друг друга. Если бы Бог прощал наши грехи так же, как мы прощаем других, то никто из нас не был бы в состоянии получить прощение. Но мы стали детьми Божьими, и, получив прощение, мы тоже должны прощать. В этом и состоит принцип христианского поведения. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время.

и собирается вокруг него, чтобы послушать рассказ о потерянной и вновь обретенной овце. Здесь перед нами любимая Иисусом картина Бога и Божьей любви. Бог любит каждого отдельного человека. Пастух оставляет 99 и идет за одной овцой и не может успокоиться до тех пор, пока не приведет ее домой. Можно было бы сказать, что овца сама виновата, что отбилась от стада, и оставить ее пожинать плоды своего неразумия. Но добрый пастырь не таков. Он не осуждает овцу, а спасает ее. Так и Бог любит бедного заблудшего человека, несмотря на то, что зачастую он сам виноват в своих несчастьях. И при этом Бог первым делает попытку вернуть человека в лоно свое. Он не довольствуется тем, чтобы просто ждать, пока люди вернутся назад. Он идет искать их, чего бы это ему ни стоило. Может, и вас, дорогие друзья, Бог ищет в этот час. Может быть, и вы находитесь в том же бедственном положении потерянной овцы и не надеетесь на Божью любовь и прощение. Знайте, что Он ищет вас, зовет вас, и если вы откликнетесь на Его зов, Он примет вас в свои объятия.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle

Наверное, многие из вас узнали знакомую мелодию гимна «Радость, радость непрестанно». Так вот, сегодняшнюю передачу мы хотели посвятить теме «Радость». Что такое радость? В справочнике «Дали» радость объясняется так. Веселье, услада, наслаждение, внутреннее чувство удовольствия. В нашей же передаче мы хотим рассказать не о мирской радости, а о радости в Господе, исходящей в истинное счастье.

лишь пробуй, как и все, зажав кулак стальную волю, стремись всегда быть на коне. Но конь строптивый, жизнь лихая, однажды выберут момент,

Послание к Галатам, 5 глава, стих 22, апостол Павел говорит, что радость есть плод Духа, как вера и любовь. Радость – это характерное свойство Царства Божия. Читаем мы к Римлянам, 14 глава, в 17 стихе. «Радость не есть приходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях, но духовная радость верующего пребывает в них постоянно».

Иногда жизненные обстоятельства или привязанность к чему-либо преодолевает в нас любовь к Богу, и мы сразу же тускнеем, теряем радость и все то доброе, что нам подарил Господь. Но когда источник всех радостей находится внутри нас, тогда мы независимы от нашего окружения, имущества. Мы рады, когда богаты и не теряем своей радости, если бедны. Мы веселы, когда все в порядке, и не изменяем своего настроения, если что-либо поворачивается к худшему.

Да, источником радости является Господь, и возрожденный христианин не может быть мрачным и хмурым, потому что он запечатлен Духом Святым. В Библии Новый Завет называют еще Евангелием, что в переводе с греческого означает «радостная весть». А состоит эта радостная весть в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что Сын Божий Иисус Христос умер в оправдание наше и в третий день воскрес, и в сороковой день вознесся на небо, чтобы приготовить для искренне верующих небесную обитель. Какая большая это радость!

Радость духовная – это радость о Господе Спасителе, о Его благости и человеколюбии и утешении Духом Святым. Искренней радости нельзя ни скрыть, ни вызвать искусственным путем. Сумеет грудь носить страдания тихо, но радости, безусловно, не снесет. Какую же радость дает сердцу покаяние и прощение грешника? Хочется петь и обнять весь мир. Когда блудный сын, плача о своих преступлениях против отца и против своей совести, подошел к родительскому дому, когда отец бросился на шею возвратившемуся сыну и велел устроить пир по этому случаю, какой радостью было охвачено сердце раскаявшегося и прощенного сына? Такая же радость ждет каждого раскаявшегося грешника.

Пророк Исаия в 61 главе в 10 стихе говорит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Да, самые дорогие человеческие отношения должны однажды прекратиться. Лишь небесная радость пребывает вовек. И если она у нас в сердцах, ничто не может отнять ее у нас.

Закончить нашу передачу мы хотели словами Иисуса Христа. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Передачу подготовила Надежда Энгельгард. Вели Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». Давно уже он хотел изучить Новый Завет на сирийском, очень древнюю версию, которая была в ходу у сирийских христиан. Он верил, что сирийский язык, так же как и арамейский, на котором говорил сам Господь, явил бы его слова в их совершенной красоте, создавая из них чистый источник радости. И к его высшему удовольствию Нина, находясь в Англии, прислала ему Новый Завет на сирийском и словарь. Вечер за вечером он изучал свое сокровище, записывая открытия, которые делал, и готовясь к тому времени, когда сможет сделать перевод с сирийского на английский. В благодарственном письме Нине он писал: «Сирийские тексты подводят меня к Богу ближе, чем все толкования, которые я когда-либо читал». Но до и после того, как он заполучил Новый Завет на сирийском, Вильям подготовил к изданию большое количество книг. За его ранними переводами последовали другие, на языках индейских племен, невольников, бобров, собачьих ребер, чипиян и тукут. Для своих индейцев он также перевел некоторые тексты из молитвенной книги, подготовил хрестоматии, книги гимнов и молитв. Когда потребовались деньги на постройку церквей и школ, он помог собрать их, написав доклад о епархии реки Маккензи, которым пользуется и по сей день как важным учебником по канадской истории. Его стихи все еще находились на пути в Англию, где им предстояло быть напечатанными в миссионерских журналах. Чтобы помочь своим соотечественникам лучше понять Библию, он написал книгу, в которой показал, как жизнь на Крайнем Севере может придать свежий и неожиданный смысл библейским стихам, которым читатель раньше не придавал значения. Такие обычные слова, как «реки», «золото», «штормы» и «сосны» внезапно наполнились новым содержанием. «Как ему назвать его последнюю книгу?» – задавал себе вопрос Вильям. Над его головой высоко в небе ткала узоры и развивалась, плясала и переливалась разноцветными огнями полярное сияние. То зеленого цвета, затем малинового, а теперь голубого. Внезапно Вильям понял, что он нашел название. Он назвал книгу «Северное сияние на Библии». Великие изменения пришли на безлюдные земли Дальнего Запада, по другую сторону скалистых гор. С открытием золота на реке Юкон к ее устью в необитаемую страну устремилось множество старателей. Человек, работающий на восточной стороне скалистых гор, не мог приехать и проследить за группами добытчиков, если он не был готов предпринять путешествие в 5000 миль и провести 2 года вдали от родных и близких. Существовала одна вещь, которую следовало сделать. Епархия реки Маккензи должна быть, в свою очередь, поделена. Снова Вильям написал срочные письма. И опять это возымело успех. Восточная часть сохранила свое старое название от реки Маккензи. Вновь Вильям должен был сделать свой выбор, поедет ли он на восток или на северо-запад. Юкон звал его, и опять он выбрал то, что было труднее. Несмотря на раздел, на попечении Вильяма все еще оставалось 2000 квадратных миль. Площадь, которая была намного больше, чем 2 Англии вместе взятые. Его неизведанный дикий прекрасный Юкон был страной лютых холодов и 40-градусной жары, страной неприступных гор и непроходимых лесов, синих и темно-зеленых озер, благословенным уголком цветов и птиц. Для своей резиденции он выбрал небольшой поселок, называемый иногда Бакстон, а иногда Форти Майл, по названию речушки, на которой он находился. Расположенный в месте слияния Юкона и Форти Майл, он был хорошим центром для работы епископа. К тому времени, когда Вильям стал епископом Юкона, Нина вернулась из Англии. Они обосновались в миссионерском доме, таком грязном, что потребовались немалые усилия и много терпения, чтобы отмыть его, прежде чем он стал пригоден для жилья. Все эти дни Вильям занимался благоустройством. Вместо обоев он оклеил стены хлопчатобумажной саржей и выкрасил ее в ярко-красный цвет. «Холодный воздух компенсируется теплым цветом», – успокаивала себя бедная Нина. Но и ей пришлось признаться, что отделка классной комнаты была не на высоте. При температуре 50 градусов ниже нуля клейстер успевал замерзнуть раньше, чем высохнуть, и вся саржа, выкрашенная в красный цвет, потрескалась. Вскоре им удалось заполучить очень хорошую учительницу. Она стойко переносила холод и лишь немного удивлялась, когда ее одеяло за ночь обрастало сосульками, замерзающими от ее дыхания. Будучи хорошим плотником, Вильям сделал полки, консоли, оконные рамы, обеденный стол, буфет из дерева, которые ему удавалось найти. А когда понадобилось похоронить по христианскому обычаю индейца, которого привезли из района охоты, в ход пошли полки и буфет, и епископ сделал гроб. Он служил и помогал всем, а еще лечил. Нина не одобряла его лекарств. Он оставался верным своей старой каломели и слабительному. Вместо того, чтобы применять современный аконит, белладонну и рвотный орех, которые признавала она. Если их пациенты поправлялись, она возносила хвалу своим лекарствам. Если их здоровье ухудшалось, она обвиняла его. В целом, Нина была очень довольна домом, в котором она могла играть на физгармонии во время семейных молитвенных собраний, если клавиши не застывали от мороза. Ей нравилось жить в замечательном, расположенном почти что на острове доме, в окружении гор, которые тянулись гряда за грядой. В письмах к своим друзьям она расхваливала наш добрый старый Юкон. Но вскоре Нина обнаружила, что добрый старый Юкон не всегда вел себя как благовоспитанная река. Когда ему заблагорассудится, он мог превращаться в коварнейшего из соседей. Весной, когда таял снег, он поднимался на 50 футов. И тогда Вильям желал бы взять обратно слова, которыми он описал грандиозное зрелище ломки льда на больших реках. Не раз домочадцы просыпались по ночам от шума воды, заливающей комнаты первого этажа. Выглянув, они могли видеть, как книги Вильяма и разные другие предметы – шапки, рукавицы, игрушки – кружились в водяном потоке. Однажды ночью они оказались в серьезной опасности. Вильям перенес всех детей в спальню с окнами на реку. Тепло укутанные, малыши прижимались друг к другу, полурастормошенные от сна, полуиспуганные. Чтобы успокоить их, Вильям шутил и угощал их лакомствами, за которыми он спускался вниз по лестнице на первый этаж, шлепая ногами по воде. Потом он рассказывал им библейские истории о храбрецах, Елисее, лошадях, огненных колесницах, о трех отроках в огненной печи, о Данииле, брошенном в ров со львами. Время от времени он замолкал, чтобы выглянуть в открытое окно, всматриваясь в темноту и прислушиваясь к любому звуку, который говорил бы о близком спасении. Наконец, на темных вздымающихся водах засветились огни. Послышались голоса. «Привет! Где вы там? Мы идем!» Пренебрегая собственной безопасностью, полицейские направляли лодку сквозь плывущие льдины. Одного за другим Вильям передал им 5 маленьких меховых клубочков. За ними последовала Нина. Когда вся семья благополучно устроилась, Вильям занял свое место. Медленно, осторожно прокладывали спасатели дорогу к фонарям и факелам, которые указывали им путь к суше. Лодка мягко уткнулась в мокрую траву на поле. Спасатели выскочили, чтобы подтащить ее дальше. Через несколько минут Вильям, Нина и дети нашли радушный прием и кров у друзей. Когда половодье закончилось и земля подсохла, они все вместе вернулись домой. Их дом снова наполнился веселым гомоном, что-то вроде Вавилонской башни в миниатюре, когда 3 из 5 индейских детей говорили на разных языках. Дети с большим удовольствием выполняли нехитрую работу по дому. Они любили складывать дрова в деревянные ящики, стоящие у печи. Зимой им нравилось носить в бодье воду из проруби, которую Вильям вскрывал каждый день с помощью топора и зубила.
2: «Холодно? Вовсе не холодно!» –
1: заверяли они Нину, когда в припрыжку прибегали домой из школы в своих пелеринах и меховых рукавицах при дневной температуре -50. Старатели из отдаленных золотых приисков зимовали в форте Майл, когда их участки покрывались глубоким снегом и льдом, и они больше не могли промывать золотоносный песок ни в плоских лотках, ни в больших желобах. Циничным и жестоким становился в это время поселок, полный колоритных персонажей с именами вроде Джек Соленая Вода, Большой Дик, Джимми Пират, Миллер Оленья Кожа, Пит Свинья. Был также каннибал, который любил есть сырое мясо карибу, отрезая куски ножом. Старая дева носил с собой 50 фунтов газет, куда бы он ни шел. «Потому что, когда споришь, они завсегда под рукой, чтобы сослаться». И был еще Браун-сапожник, который любил уединение. В начале золотой лихорадки, когда на всю местность было всего 65 старателей, он продал свой замечательный участок до смешного дешево. Когда его спросили, почему он сделал это, Браун сказал: «О, да тут стало слишком шумно для меня». В поисках грубых развлечений старатели принялись пошло и нецеремонно шутить над молодым миссионером, обосновавшимся в форте Майл. Он молча страдал, так что в конце концов его здоровье и разум пошатнулись, и его вынуждены были отозвать обратно в Англию, где он и умер. Но никто не осмеливался проделывать подобное с Вильямом, который мог положить конец драке, оторвав 2 мужчин друг от друга и оттащив на безопасное расстояние нападающего, вооруженного длинным острым ножом. Когда он поселился в форте Майл, его проблемы были сродни проблемам Брауна-сапожника. Форте Майл быстро становился слишком цивилизованным поселком для любителя девственной природы. В каждый удачный год форте Майл встречал все больше старателей, стекавшихся сюда. Магазины, где можно было купить все, от мешка муки до обручального кольца, 6 питейных заведений, ресторан, бильярдная, небольшая винокурня, производившая виски и огненно-крепкий спирт под названием «Хучина» – все это имелось в форте Майл. Здесь проживали 2 доктора – кузнец, часовщик и портной, у которого всегда были образцы последних моделей. В течение зимы Вильям делал все возможное, чтобы удержать индейцев от пьянства и азартных игр, которым предавались живущие словно в чаду, но обычно щедрые и великодушные старатели, из которых лишь немногих удалось уговорить прийти на проповедь, хотя они охотно читали книги, присланные Бампасу друзьями из Англии. Летом, обретя долгожданную свободу, он с радостью посещал индейцев Юкона, отправляясь в дальний форт Юкон или же обходя все поселения вдоль реки Юкон, вплоть до самого устья, если только эту обширную площадь болотистых низин и пересекающихся протоков можно было назвать устьем. Здесь, в форт Юконе, почти на краю света, во время одной из своих поездок Вильям стал свидетелем невиданного торга. Какой-то богатый американец пришел сюда в надежде купить это место, захватив с собой большой мешок золотых орлов. Его предложения вызвали молчаливое изумление и озадаченное покачивание головами. «Он предложил всемогущие доллары», – писал Вильям домой, – «и от них отказались, как от бесполезного хлама. Они не знали, что с ними делать, пока один из служащих не согласился наконец принять 20-долларовую монету, чтобы сделать из нее кольца». Это счастливое неведение доставило удовольствие Вильяму, который больше всего хотел видеть людей, жаждущих благой вести, а не золота. Но это длилось недолго. Через несколько лет все на Юконе уже знали, что делать с золотом. Каждый раз, уходя и возвращаясь, Вильяму приходилось проходить мимо одного места, где в 50 милях от Форти-Майл река Клондайк вливается в Юкон. Считают, что Клондайк происходит от индейского слова «трондиюк» или «грохочущая вода». По реке проходил знаменитый миграционный путь форели, и каждый год сюда приезжали индейцы, чтобы ловить рыбу, устраивая заграждения из кольев, которые вколачивались в дно реки, устланное галькой. Место слияния рек выглядело как царство покоя, нерушимое и хранимое индейцами, которые летом поселялись здесь лагерем для ловли рыбы. Иногда небольшая группа миссионеров Вильяма проплывала между берегами, щедро украшенными золотистой викой, и высаживалась, чтобы провести служение среди рыбаков. Почва здесь в основном была болотистая, скрытая густыми ветвями подлеска, из которого торчали верхушки чахлых пихт и елей. Топляк лежал толстым слоем вдоль берегов и в протоках, один из которых назывался Заячьим. Это царство покоя вскоре должно было стать местом раздора из-за того, что канадский поэт Роберт Сервис назвал золотым искушением для человечества. Глава 7. Золото, золото, золото. 16 августа 1800 какого-то года трое мужчин, Джордж Кармак, Скукам Джим и Тегиш Чарли, танцевали как сумасшедшие вокруг лотка для промывки золотоносного песка на Заячьей протоке. В изнеможении они плюхнулись на землю и лежали, растянувшись до тех пор, пока не почувствовали себя достаточно отдохнувшими, чтобы прибавить новую добычу к золоту стоимостью в 4 доллара, лежавшему в их лотке. У мужчин уже были все основания питать надежду на удачу, если бы они намыли золото на 10 центов. Но чтобы на 4 доллара? Это была жила, знак, возможно, несказанных богатств. Наполнив намытым золотом пустую гильзу от винчестера, они расположились на ночлег. Кармак был занят своими мыслями. Скукам Джим и Тегиш Чарли распевали хвалебные индейские песни. Утром на стволе пихтового дерева появилась записка, написанная карандашом. «Всем заинтересованным лицам! Сегодня я закрепляю за собой участок в 500 футов вверх по течению от этой записки и заявляю на него свои права согласно закону о праве открывателя. Место расположения участка определено 17 августа 1896 года. Джордж В. Кармак». Как только они отмерили и застолбили участки для Скукама Джима и Тегиша Чарли и второй закрепленный участок Кармака, все трое отправились в Форти-Майл, где их права следовало зарегистрировать в полицейском участке. Через 5 часов борьбы с колючей порослью болот они вышли к лодке, спрятанной в заводи.
2: Проплывая вниз по течению к Юкону, они встретили несколько отчаявшихся старателей. Некоторые из них буквально умирали от голода. Когда неудачливые старатели услышали хорошие новости, они поспешно бросились к Заячьему протоку. Эти люди, так же, как и трое мужчин, нашли свое золото и сколотили состояние. Прибыв в Форте Майл, Кармак и его товарищи рассказали свою историю еще раз. Никто не поверил им, но при виде золота неверие растаяло. Растаяли также и старатели. Джек Соленая Вода, Большой Дик, Джимми Пират, Миллер Оленья Кожа, Пит Свинья, Каннибал и Старая Дева тихо исчезли. Когда занялся рассвет, все население старателей Форти Майл снялось с места. Мужчин, слишком пьяных, чтобы понять, что происходит, втаскивали в лодку их друзья. Дикие сцены драк, ссор, обмана и мошенничества происходили на Заячьей протоке. Яростный крик не помешал старателям найти время, чтобы созвать собрание, на котором проток был переименован в «Бонансу» – «Процветание». Им не нравилось слово «Заячий». Это было такое простецкое название. Началась великая золотая лихорадка на Клондайке. Из отдаленных разработок, из города Серкл на границе Аляски, из других штатов Америки, из Англии, Африки, Сирии, Австралии, Финляндии, Норвегии и Дании толпами прибывали люди. Мир сходил с ума от золотой лихорадки. Повсюду с уст не сходило слово «Клондайк». О потенциальных золотоискателях, которые чуть не лишались разума, стремясь добраться до Клондайка, говорили, что они больны клондиситом. На железнодорожных станциях и пароходах появлялись плакаты «Вперед на Клондайк». Друзья приветствовали друг друга не иначе, как «Клондайк» или «Разорение». В ходу были пиджачные пуговицы с отпечатанными на них красными буквами «Да, я еду этой весной». В Виктории, Ванкувере, в других местах магазины, пользуясь бумом, завалили полки товарами, предназначенными для покорителей Клондайка. Аптекари рекламировали свои лекарства в газетных заголовках, набранных жирным шрифтом. Все, кто отправляется на Клондайк, должны взять с собой домашнюю аптечку. У нас имеются прекрасные аптечки с набором всех необходимых лекарств, комплект которых можно подобрать и по вашему заказу. Торговцы с кабинными изделиями нахваливали высшее качество своих сверхпрочных ведер и лотков, которые обладали жесткой конструкцией и придавали красивый вид здоровому телу. Скорняки убеждали общественность испытать их обувь для Клондайка. Более богатые золотоискатели покупали специальное, предназначенное для массовой экстренной эвакуации снаряжение. Толстые шапки, яркого цвета шерстяные одеяла, толстые ботинки и брали с собой бинокли, печи, одеяла. На улицах распевали песни. «Эй, старатель, очнись ото сна, поезжай на Клондайк, застолби себе участок, достань свою кирку, лоток и снаряжение, поезжай на Клондайк, не возвращайся, вперед, на Клондайк, вперед». В считанные месяцы индейская рыболовецкая деревня превратилась в море белых палаток. Почти так же скоропалительно она выросла в город Доусон с его домами, больницами, театром, 15 питейными и игорными заведениями, знаменитым Флора Дора и другими танцевальными залами. Как хищные птицы слетались в Доусон представители и представительницы преступного мира, горя желанием ухватить, что можно. Бармены промывали пыль с полов салонов, чтобы собрать золотую пыль, вылетевшую из пухлых кожаных мешочков старателей. Дети также деловито промывали и просеивали, как и бармены. Официанты намеренно держали руки постоянно влажными, чтобы при расчете с клиентами к ним могли прилипнуть частички золота. Эти частички опускали в карман, выстланный замшей, чтобы потом их можно было переложить в коробку.

0: реки. В окрестностях скитались отчаявшиеся, умирающие от голода старатели. Вильям так долго работал среди индейцев, что чувствовал себя обособленным от белых людей, особенно от тех, в кровь которых попала золотая лихорадка. Золото ничего не значило для Вильяма, если это не были багрянец или золото осеннего леса, или увитые жемчугами локоны водопада Александра, или золото диких цветов Юкона, желтого водяного лютика, арники, лапчатки, водяной лилии, арктического мака, желтой фиалки, горчицы, золотистой хохлатки, острогала и многих других. Он с радостью завещал бы старателям то же самое послание, которое старый шотландский служитель Самуэль Резерфорд предпослал читателям в своих письмах. «Познакомьтесь с любовью Христа, и вы найдете в нем новые золотые источники и сокровища». Вильям нашел эти золотые источники. Он написал своему брату Джорджу: «Этой зимой я посвятил свои дни разработке золотоносных источников Священного Писания и отыскал, по моему мнению, более богатые находки, чем самородки Клондайка».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья! Добрый день, ровесники! Мы приглашаем вас послушать нашу передачу.
1: С Иисусом радостная жизнь. Иду за Ним, пою о Нем. Мои мечты стремятся ввысь, как жаворонки летним днем.

0: Мастерить было страстным увлечением Уда. Из-за этого он часто забывал выполнять школьные домашние задания. Он самостоятельно смастерил в доме устройство звонок и даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Мать очень радовалась способностям своего сына, но, тем не менее, беспокоилась о его небрежном отношении к учебе. Накануне отец запретил Уда заниматься какими-то небаломеханизмами.
1: «Если ты не станешь серьезнее относиться к учебе в школе, я заберу у тебя ящик с инструментами».
0: Уда знал, что отец слов на ветер не бросает, однако отказаться от своего увлечения не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова собирать их. Утюг, пылесос и даже радио — все это он уже разбирал на части и снова собирал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Уда стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Уда это обозначало, что никто не будет мешать ему заниматься любимым занятием. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Уда оглядел комнату. Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы. К их механизму Уда до сих пор не решался прикасаться, хотя это было его давней мечтой. Прежде чем родители ушли из дому, сын еще раз услышал строгий наказ отца.
1: «Уда, будь умницей. К нашему возвращению ты должен выучить все уроки».
0: Уда очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца, и поэтому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Уда быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами, и вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправного механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Уда осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно складывал на столе.
2: «Ага, понятно. Как интересно устроены часы!»
0: Уда удивлялся устройству механизма, который он разобрал на маленькие детали –

0: Взглянув на стрелки рядом стоящего будильника, Уда вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого потребуется намного больше времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места, правильно установил шестеренки, постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Уда был прямо-таки горд собой. Часы затикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16:45. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздалось 3 мелодичных удара. Уда очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Уда уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает из кладовой.
1: Этого только еще не хватало. Но что мне теперь делать? Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Это ведь услышат родители.
0: В нелегком раздумье Уда ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Уда поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая. Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался звон ключей у входной двери. Уда вышел встретить родителей. Про часы, однако, ничего не сказал. Затем Уда удалился в комнату и продолжал чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и тело, невольно переводя взгляд на ручные часы. Медленно шло время. Разные мысли мелькали в голове мальчика. Сейчас часы пробьют 5, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее.
1: А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего не узнает. Это бы было прекрасно. Никто ведь и не видел.
0: Так успокаивал себя Уда.

0: Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание воскресной школы. В том рассказе притчи тоже часто повторялись эти слова. Это ведь никто не заметит. Речь шла о человеке, который пришел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила и значение ее для людей. В этот день, придя домой, Уда сразу же сам еще раз перечитал эту притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова. «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет. Этот человек из притчи, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил, я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Уда прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро огненное. Там был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Уда задумался.
1: «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал Отца, и все-таки сделал запретное, разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно всем все станет известно».
0: От этих мыслей Уда стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужественным и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом.

0: Отец улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына.
1: А ну-ка, Уда, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил.
0: Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына.
2: Я опять мастерил, папа. Но впредь я буду послушным.
0: Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз.
1: И ты что-нибудь сломал при этом?
2: Нет, не сломал, папа.
1: В самом деле ничего? Что же у тебя было сегодня в руках?
2: Я только хотел посмотреть, как выглядят внутри вон те старые часы.
1: Ну и?
0: Отец испуганно посмотрел на драгоценные часы, посмотрел на сына и облегченно сказал.
1: Но тем не менее они идут. Пожалуй, я бы ничего и не заметил, если б ты не сказал.
2: Нет, папа, в том-то и дело. Когда я...
0: Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся звон. Прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Он громко рассмеялся.

0: Да, к счастью, на этот раз опять обошлось все благополучно. Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок.
1: Уда облегченно вздохнул.
2: Но это уж точно, я не буду больше разбирать механизмы.
1: Отец погладил Уда по голове.
0: Не говори так уверенно. Я тебя знаю. В Библии, в книге Екклесиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Но успокойся, уже все в порядке.
2: И это все?
0: Я думаю, да. Или у тебя еще что-то есть?
2: Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже виноват. Он ведь без сомнения все видел.
1: Отец снова принял серьезный вид.
0: Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Мы теперь можем с тобой помолиться, и ты попросишь у Господа прощения. Согласен?
1: Уда радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только отец простил его, но и сам Господь Иисус, который прощает всякого, приходящего к нему.

бодрствовать. В первом послании к Коринфянам, в 16 главе, 13 стихом написаны такие слова. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Ребенок способен устоять на месте от мощного толчка ветра, если он знает, с какой стороны дует ветер. Если же ветер подует неожиданно из-за угла, то ребенок не может устоять и упадет. Помни, друг, что ты, прежде чем окунешься в жизнь, должен каждое утро сбалансировать свое равновесие. Должны ли мы вообще бодрствовать? Мы же сокрыты во Христе, мы же Его дети. Почему бодрствовать? Ответ один. Хитрость сатаны, его большой стаж в обольщении людей, его большая осторожность. Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю. Его бесстыдность, его обман. Давайте рассмотрим последствия некоторых картин небодрствования. Ева не бодрствовала, и поэтому обольстилась одним яблоком, навлекла вместе с Адамом ужас и страдания на все человечество. Саул обольстился вражеским добром, которое он должен был все уничтожить по Божьему повелению. Давид обольстился женщиной и стал убийцей и прелюбодейцем. Соломон через многоженство стал идолопоклонником. Эти картины можно было бы продолжить, но из-за неимения времени мы остановимся на этих четырех примерах. Бодрствовать в вере. Сколько сегодня лжехристиан, лжепроповедников, которые уже многих совратили с правильного пути. Бодрствовать над нашими мыслями. Сколько мыслей разных, плохих и хороших проходит за день через нашу голову. Я верю, что Господь не потребует с нас отчета за эти мысли, если мы старались от них освободиться. Если же мы плохие мысли оставляли в нашей голове и всем сердцем предавались им, то мы должны будем дать отчет за них. Один проповедник говорит, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но гнездо свить на нашей голове – это мы можем предотвратить, так же и с мыслями. Бодрствовать над нашим взором. Куда мы устремляем взор наш? На все плохое в этом мире или к небу? Будем устремлять наш взор на Голгофу, на крест, где висит распятый наш Христос, окровавленный и умерший за грехи наши. Будем внимательны и ко всему, что происходит вокруг нас, чтобы не случилось так, что мы устремляем наш взор на Голгофу, но не видим всех нужд людей, погибающих вокруг нас. Бодрствовать над нашими шагами. Куда мы направляем наши шаги? Ибо и здесь сатана может нас обольстить, и мы можем упасть. Бодрствовать над нашей речью. О, сколько мы за день можем наговорить! Проверим наш разговор. На все ли может Христос сказать «Аминь»? Будем помнить, что за каждое движение, за каждое дело, поступок придется дать отчет в день, когда Господь придет. Будьте мужественны, когда сатана вас испытывает. Варнава и Павел разорвали свои одежды, когда люди хотели им молиться. Они устояли в этих испытаниях. Они не захотели похвалы и славы от людей. Они все это оттолкнули от себя и крикнули в толпу людей. «Не делайте этого! Мы такие же смертные люди, как и вы!» Это испытание было со стороны дьявола. Как мы знаем, они устояли. Будьте тверды в борьбе со грехом. Помните, Христос победил дьявола и смерть. Его победа – это наша победа. С Ним мы победим сатану, когда он искушает нас.
Может быть, некоторые из вас поставят себе вопрос: «А что я буду иметь от того, что я от всего откажусь в этом мире и последую за Христом? Буду бодрствовать и не вкушать все прихоти в этой жизни». Христос говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Хочешь ты иметь этот венец? Дорогие дети Божьи, стремитесь достичь неувядающего венца жизни. Это наш девиз. Проверим нашу жизнь, как мы бодрствуем. Мог ли Христос сегодня радоваться мною, тобою, или Он был огорчен нашими поступками? Дорогой друг, в каком отношении ты ко Христу? Познал ли ты Его уже своим Спасителем, или ты медлишь, отвергаешь Его любовь? Помни, что и тебе придется в день суда за каждое праздное слово дать отчет, за свои поступки, мысли и движения. Дверь благодати еще открыта, Слово Христа еще звучит над нашей землей. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проверь свою жизнь, и ты увидишь себя обремененным. Приди ко Христу, призови Его имя от всего сердца, и ты спасешься, и не предстанешь на суд, но войдешь вместе с искупленными чадами в небесную страну, где не будет искушений, печали и скорби. Сделай это сейчас, там, где ты слушаешь нас. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

прошлой передаче мы говорили на тему «Амбиция служения». Пламенное желание исполнить повеление учителя проявится в служении, в самопожертвовании, в молитве и в отдаче всего существа для единой цели. В этом заключается истинная амбиция. Апостол Павел 3 раза в греческом оригинале Нового Завета употребляет выражение, соответствующее значению слова «амбиция». В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, он говорит: «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо», что означает «не гнаться ни за чем тем, чего ищет мир». Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, он говорит: «Ревностно стараемся быть угодными Ему». И позже, в послании к Римлянам, в 15 главе, он говорит: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово». Другими словами, он имел рвение завоевателей и хотел трудиться там, где еще никто не благовествовал Евангелие. Он почитал честью исполнить в точности желание учителя и быть ему всегда угодным. И всею жизнью и объемом своего служения мечта апостола Павла отрешиться вполне от всякого мирского честолюбия, быть всегда угодным Иисусу, своему владыке. Нести благую весть о жизни и смерти Иисуса в ту даль, куда еще никто не проникал. Павел говорит: «В служении все мое старание было направлено к тому, чтобы выйти далеко, в самую глубину, куда еще никто не закидывал сети». Итак, каждому из нас и теперь обращается это слово, это повеление. Оно звучит у нас в ушах, как звон колоколов. «Выплывайте на глубину и закиньте сети свои для лова».

Сегодня наша тема – золотой проводник служения. Густая тень легла на Божие творение, и сердце Отца Небесного заныло от острой боли. Случился разлад в семье. Опозоренный одним ее членом, который ушел из дома отца и пропал для семьи. Стала одинока в доме отца, где опустила одно место, и этим позором сердце его болеет и страдает. Отец сосредоточил всю свою великую любовь и премудрость на том, чтобы привлечь к добровольному возвращению отчужденного члена семьи. Остальные члены с трепетом, благоговением глядят на задуманное, с волнением ожидают, а не результат, тронутые до глубины души бесконечной любовью, с которой задуман этот мудрый план. Этот блудный сын — наша планета, Земля, на которой мы живем. Некоторые из нас радостно приветствовали сошедшего Сына Божия, в котором и осуществилось мудрое предназначение Отца. Но большей частью люди не поняли его, и это огорчает отца. А огромное число людей даже и не слышало о посланном отцом сыне или заглушило голос, взывающий к ним с любовью. Он зовет постоянно, и всем слышен этот зов, но многие не признают в нем голос отца. По дивному Божьему плану, приобретающие других получают через это и себе помощь. Он простирает всем свою сильную руку, вначале через сына своего, потом через детей своих, спасенных, возрожденных, обновленных. Он вдохнул свой дух в сына своего. Он вселяет тот же дух и в тех из нас, кто этого желает, чтобы каждый из нас мог коснуться всех остальных прикосновением Господа. Это прикосновение выражается пятью главнейшими способами – жизнью, голосом, служением, золотом и молитвою. Первые три касаются ближайшего круга, два последних безграничны. Они обширны, как наш дух. Их действие достигает непосредственно, прямо, неотразимо за пределы тесного круга до края земли. Разберем теперь одну из них – золото. Слову «служение» обыкновенно придают ограниченный смысл известного рода помощи, оказываемой ближним. Но значение это гораздо шире. Все, что мы делаем для других, есть служение, и оно не ограничивается только ближайшей деятельностью, но простирается и на молитву, и на жертву, имеющие огромное влияние. Посредством денег можно иногда очень успешно достигнуть и ближних, и самых дальних. Золото может быть могучим орудием служения. Деньги – весьма странная вещь. Они совмещают противоречия. Они могут быть жестоким, требовательным тираном или верным, разумным слугою. Если ими владеет человек, не умеющий сдерживать себя, они могут иметь на него самое пагубное влияние. Под этим влиянием человек часто преждевременно стареет. Оно высасывает горячую кровь из сердца и сушит благотворную росу духовной благодати. Оно поражает руку каким-то параличом, который приковывает ее к карману и производит судорогу, не позволяющую подписать известного рода чеки. Но с другой стороны, когда деньги даны человеку, умеющему управлять ими, для чистой, бескорыстной цели, они дают ему власть чуть ли не всемогущую. Золото, более чем какое-либо другое вещество, имеет совращающую силу. Единственное противодействие этому заключается в силе Божией, которая действует совершенно обратно. Золото сокращает, Бог расширяет. И если сила Божия становится преобладающим двигателем сердца и жизни человека, то золото в его руках превращается в могущественное орудие величайшего добра. Закон Иисуса Христа для употребления денег таков. В 16 главе Евангелия от Луки Иисус указывает нам прямо на правильное употребление денег. Он говорит о лукавом управителе богатого человека. Его бесчестные проделки обнаружены, и его отстраняют от должности. Он, очевидно, вел жизнь расточительную, так как с потерей места ему грозит разорение.
В полном недоумении и отчаянии он решается на еще более бесчестную комбинацию и пользуется напоследок своим положением для того, чтобы подкупить друзей на будущее время. В заключение Иисус прибавляет следующее. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Они располагают своими делами, думая только о временной земной жизни, и относительно этого короткого промежутка они догадливее сынов света. Но в смысле более обширном, касающемся всех грядущих поколений, они безумны. Это вытекает из слов Спасителя. Тот человек, который, располагая своими деньгами, имеет в виду лишь свою личную, временную жизнь, несомненно, безумец. Но тот, кто ведет свои денежные дела, принимая во внимание не только свое поколение, но и грядущее, оказывается проницательным финансистом. Затем следуют слова, выражающие удивительно просто самый мудрый способ употребления денег. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Другими словами, покупайте себе друзей неправедным богатством, чтобы друзья эти приняли вас, когда деньги вам изменят. Деньги – это не есть богатство, хотя в мире так думают. Может быть, и мы впадаем в то же заблуждение. Деньги сами по себе не могут быть неправедными. На них отражаются нравственные качества их владельца. Пока они в его распоряжении, они тоже, что и он. Приобретайте себе друзей посредством имеющихся в вашем распоряжении денег, чтобы они приняли вас, когда эти деньги иссякнут. То есть, разменяйте ваши деньги на текущую монету в Царстве Божием. Променяйте деньги на жизни. Это и есть монета, употребляемая в небесной родине. Этим золотом, которое мы называем богатством, мостят улицы в той стране. Хорошо бы нам и здесь попирать его ногами вместо того, чтобы преклоняться перед ним. Вы слушаете «Голос Анд», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Золотой проводник служения».

Текущая монета на небе – это жизни человеческие. И когда Царство Божие настанет на земле, они будут составлять его богатство. Променяйте деньги на людей, очищенных, искупленных, преображенных. Когда обнищаете, говорит Христос с редкой проницательностью, деньги вам изменят. Само золото, наконец, потеряет цену, и деньги обанкротятся. Теперь они имеют громадную цену, но наступит день, когда все это пропадет, и тогда деньги обратятся в простые камни на мостовой. Лучше тратить их, пока они годны, лучше от них отделаться раньше, чем наступит окончательная переоценка. Тогда они окажутся мертвым капиталом, ничего не стоящим. Помните рассказ об умершем богаче? Люди сошлись потолковать о нем, и кто-то поставил обычный вопрос: «Сколько он оставил?» И самый умный из всей компании ответил: «Каждую копейку оставил он, и медика с собой не унес». Этот рассказ, пожалуй, вызовет улыбку, но в сущности он более грустный, чем смешной. Этот человек накопил большое богатство и, вероятно, приложил к этому все свое умение и старание. Его имущество составляло для него все, и когда он умер, все это осталось здесь. Он покинул земную жизнь, лишенный всего, и вступил нищим в ту страну, где богатство не заключается в деньгах. На краю могилы его имущество потеряло всякую цену. Оно ему изменило, он обнищал. «Обменивайте золото на людей». Приобретайте ту монету, которая в употреблении в жизни вечной, чтобы не явиться туда нищими. Путешествуя по Европе, необходимо в каждой стране иметь местную монету. Всякий, конечно, позаботится заранее разменять деньги, чтобы не очутиться в неловком положении. Но часто ли принимаются такие же предосторожности и относительно другого, дальнего путешествия? Многие, собираясь в путь в ту неведомую страну, не думают запастись той монетой, которая там применяется. Вот, например, человек, окончивший земное поприще, направляется к стране иной. Судя по его образу жизни, можно подумать, что он собирается унести с собой часть своего имущества. Оно до такой степени слилось с его жизнью, что стало с ним неразлучно. Приближаясь к вратам небесной обители, он нагружен целым возом разных предметов, ценными бумагами, несколькими домами, и все это поглощает его внимание и сильно задерживает в пути. При самом входе привратник говорит ему: «Что это за хлам?» «Хлам», — повторяет он с удивлением, — «это самое ценное имущество на свете? Я потратил всю мою жизнь и все силы, чтобы приобрести его». «О, может быть», — возразил привратник, — «я не спорю, но в этой стране все это не в ходу. Надо обменять это на монету, которая у нас в обиходе». Странник, испугавшийся сначала, чувствует некоторое облегчение, видя исход из трудного положения, и спрашивает с нетерпением: «Где же мне найти банкира?» «Они все внизу, на земле», — звучит спокойный ответ. «Надо было позаботиться о размене, прежде чем подняться на эту вершину. Весь этот хлам теперь нельзя вернуть банкиру, а здесь он не имеет цены. Брось его в кучу при входе и войди сам в ворота». И странник входит, чувствуя себя нищим и нагим. То, что мы набираем с целью обогатиться, то мы теряем, потому что мы должны с этим расстаться. То, что мы добровольно отдаем ради Христа, ради братьев, то окажется со временем сбереженным, так как мы пустим все это в ход в другом виде. На том свете произойдет странная переоценка. Есть люди, занятые исключительно приобретением земного богатства. Они жертвуют даже как будто щедро и крупными суммами, но то, что они дают, всегда несравненно меньше того, что у них остается. Другие, одинаково способные и энергичные, кладут все свои силы, чтобы влиять на других. Ими руководит страстная любовь к самим людям, к человеческим жизням. Они отдают этому чувству все свое время и все силы. И они часто остаются непонятыми, на их усердие смотрят как на причуду. Но когда произойдет окончательная переоценка, многие, считавшиеся здесь богачами, окажутся нищими, а считавшиеся бедными окажутся мудрейшими вкладчиками.
Они будут миллионерами в небесном царстве и составят эти миллионы не доллары, а жизни человеческие. Иисус говорит, что деньги наши под иным видом будут ожидать нас по ту сторону могилы. Люди, на которых мы обменяли золото, будут ожидать нас с нетерпением и радостно встретят нас у того берега. Когда кончится ваша земная жизнь, быть может, долгая, вы придете домой, и, вероятно, сначала все ваше внимание будет поглощено Иисусом. Помню, как мать бывало говорила: «Мне думалось прежде, что очень отрадно будет нам на небе побеседовать с Моисеем, с Илией, с Иоанном и Павлом». А теперь слезы умиления наполнили ее темные глаза. «А теперь мне кажется, что никогда я достаточно не нагляжусь на самого Иисуса». Но из слов Иисуса ясно, что при входе туда нас встретят люди с распростертыми объятиями и радостными лицами. Радость их, приветствование, вероятно, удивит нас. Мы не вспомним, где, когда мы их видели. Но, может быть, они нам скажут: «Мы жили в далеком Китае, жизнь наша была очень тяжела и безотрадна, сердце искало и просило чего-то и ничем не удовлетворялось. Но однажды какой-то человек пришел к нам, раздал нам книжки и собирал нас, чтобы говорить про Иисуса. И вы не знаете, чем стала для нас повесть об Иисусе. Вся наша жизнь преобразилась, изменилась вся наша деревня, все наши жилища. И придя сюда, мы узнали, что через вас был послан к нам этот человек, и мы хотим поблагодарить вас. После Иисуса вы наш лучший друг. И мы тогда вспомним про деньги, данные нами на миссию, которые стоили нам некоторые жертвы, но зато мы вполне вознаграждены. И вот и кто-то другой спешит к нам с тем радостным приветствием, и мы спросим, откуда он, не с Китая ли тоже? Нет, этот человек далекой окраины, куда были посланы миссионеры. И вот и другой с таким же сияющим лицом пробирается к нам. Он с гористо-южной языческой страны. И так они собираются отовсюду, из незнакомых нам местностей, где мы лично никогда не были, но куда проникли пожертвованные нами деньги. И вот что Иисус говорит: «Сделайте себе друзей деньгами, чтобы, когда они истощатся, друзья эти приняли вас в вечную обитель. Поменяйте золото на жизни».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь рассуждаем о святых Божьих людях, о пророках.

Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы вновь обращаемся к служению великих пророков Господних. Сегодня я буду читать из 26 главы пророка Иеремии. Тема нашего рассуждения – опасное служение пророка. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейской, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Известно, что пророк Иеремия был избран на это служение совсем молодым юношей. И ниже мы читаем, и когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, ты должен умереть. Я пропускаю некоторые стихи и читаю с 11 по 16. Тогда священники и пророки сказали князьям и всему народу, смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня? Вот я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. Из прочитанной нами иллюстрации видно, какое состояние было у людей, что думали о пророке Изия, что мыслили о нем священники. Но вот что говорит о нем Бог. И ему что говорил Бог. В первой главе, еще во время своего избрания, он слышал слово от самого Господа. 8 стих. «Не бойся их, говорит Господь, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя». Опасность сопровождает постоянно тех людей, кто призван был Богом, когда-либо и где-либо. Всегда верные люди стояли как кость в горле самого дьявола. Да, Господь говорил через этих людей, но противно было неверующим людям и служителям сатаны слышать эти слова Божьи. И пророк Иеремия, хотя и был молодым человеком, все-таки был избран самим Богом. Мы читаем в начале главы первой «Было ко мне слово Господне». Каково же это было слово? Послушайте. Господь говорит, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Но изумленный юноша сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод. И вот что мы читаем в 7 и ниже стихах. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Уместно будет сказать, что пророки всегда ходили как бы по лезвию ножа, на передовой духовной линии, на поле брани со грехом. В его правой руке всегда был меч духовный Слова Божие. В его левой руке всегда был щит веры, как мы читаем в Ефесянам 6 главе.
Да, это были особые люди, которых призвал Господь для благовествования. Господь не отправляет призванных им безоружными, неспособными к бою. Нет, Он готовит. Еще до рождения Иеремии, мы прочли с вами, Бог имел свой план для его служения. Он образовал его, Он осветил его, Он поставил его пророком. В юности он услышал призыв от самого Господа и утешение: «Не бой». «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, и губить, и разрушать, и созидать, и насаждать». Какое удивительное слово. Сколько поручений предстоит выполнить Иеремии. Как это? Разрушать, губить, разорять? Неужели в этом заключается все служение пророка? Тогда еще пророк не понимал, что речь будет идти о борьбе с грехом. Иеремия, как юноша, трепетал, сознавая свою слабость, как человек перед лицом множества врагов. Кто же был этот Иеремия? Какое служение было у него? Мы знаем, что служение у него было такое, как и отца. Его отец Хелкия служил в Анафофе, небольшом городе в земле Вениамина. Он был священником и, конечно же, учил своего сына многому из Святой Книги. Да, в какой-то мере он был уже подготовлен духовно к труду на Ниве Божьей, но пророческой подготовки у него не было совсем. Для Бога, который избирает себе людей, не нужна какая-то подготовка, потому что Он сам будет готовить их. Богу нужно было одно – Его глубокое смирение. Если Бог на нашей стороне, значит, мы имеем большинство на своей стороне. То есть в Боге сокрыто все. Дьявол остается в меньшинстве, несмотря на то, что у него очень много людей. Когда-то слуга Елисея увидел войско вокруг города и испугался. «Увы!» – закричал он. «Господин мой, что нам делать?» И сказал Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше». Давайте мы прочтем 4 книгу Царств, 6 главу. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея». Я представляю, какое было изумленное лицо у слуги Елисея. Вот это да, мог бы сказать он. Я даже не предполагал, что у моего господина такая огромная армия. «Смотри, Господь говорит Иеремии, я поставил тебя. Призванный и поставленный Богом, облечен силою Слова Божия, силою власти Его, смелостью и уверенностью». Вторая мысль. «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего», говорит Иеремия. «И потому исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господня». Во втором стихе 26 главы Господь предупреждает Иеремию, чтобы он не убавил ни одного слова, что нужно сказать. И он с честью выполнил поручение Господа, а потом сказал: «Вот, я в ваших руках, делайте со мною все, что покажется вам хорошим и справедливым. Но только знайте, Господь послал меня к вам сказать все слова в уши ваши». Так смело проповедовал этот великий человек. «Если вы не послушаетесь меня, то я сделаю то же, что и в Силоме я сделал», говорит Господь. А что было там, в Силоме? На что напоминает нам Господь? Может быть, он намекает на время судей, которое описано в 21 главе, когда соломские девицы были похищены коленом Вениамина. Об этом речь? Скорее всего, нет. Но Бог напоминал именно о поражении сыновей негодного священника Илии.
Офни и Финиес были убиты в Силоме. Да и сам Илия упал от этой вести и сломал себе хребет. А что было потом? Ковчег Божий, драгоценность Израиля, был взят с филистимлянами. Какое это было страшное поражение! И так Силом стал местом позора Израиля. А раньше? Раньше Силом был центром богопоклонения. Там был ковчег Израиля. А теперь страшный позор. Страшное поражение. И Господь напомнил евреям об этом страшном событии. Иеремия говорит от лица Господа: если вы не обратитесь, если не покаетесь, то дом сей, то есть храм, Иерусалим, центр богопоклонения, будет как Силом. Город сей опустеет, останется без жителей. Его постигнет судьба Силом. Бог тогда наказал Илии и поразил сыновей, нечестивых священников. Он допустил также и филистимлян разграбить израильтян. Он отверг священнодействие Илии и избрал себе нового человека, Самуила. И потому Господь предупреждает: исправьте пути ваши, обратитесь. Исправить путь — это значит встать на правильное отношение с Богом, избрать Его путь. Обратиться — это значит повернуться от зла к добру на все 180 градусов. От злых дел добрым делам к Богу. Какая реакция священников и князей и пророков была на эти слова? 8 стих мы читаем: «Тогда схватили его священники и пророки, и весь народ сказал: ты должен умереть». И третья мысль: опасность реальна, приговор вынесен, смерть должна наступить. Но посланный Богом человек праведный. А праведник, мы знаем, смел, как лев, из Писания. В 9 главе Деяний апостолов мы читаем: Варнава свидетельствовал о Павле, как он смело проповедовал в Дамаске во имя Иисуса. В Иерусалиме Савл также смело проповедовал и состязался с эллинистами, и они покушались убить его, точно так, как и Иеремия. Но смелость одного возбуждает в других безбоязненное проповедование Слова Божьего. Филиппийцам мы читаем: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть, заметьте, большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». О да! Как апостол Павел, так и Иеремия были великими людьми. Иеремия в данном случае был пророком Ветхого Завета. Он был бесстрашным героем веры. Он выполнил свое поручение и теперь был готов принять смерть за Господа. Да, я с глубоким уважением отношусь к тем братьям, которые не отсиживались, не прятались за спины других, но в самое тяжелое время коммунистического режима смело проповедовали истину Господню. Вспоминаю апрель 1988 года. На Пресвитерском совете Российской Федерации мне было поручено вместе с другим братом поехать в Германию на празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда еще никто не думал и не догадывался о том, что предстоит нам в этом году. В городе Галле, в университете Мартина Лютера, мы встретили многих-многих немцев, американцев, англичан, испанцев, итальянцев, католики, лютеране или другие деноминации, так же, как и православные, все прислали своих представителей в этот центр. Там говорили о тысячелетии крещения Руси. В Германии говорили, а в России даже и произнести это не думали и боялись. Мы вернулись в Москву, рассказали о том, что было. У нас загорелось искреннее желание сделать великий праздник крещения Руси и этим самым прославить нашего Господа. Поднять народ. Поднять многих евангелистов для благовестия. И когда мы сказали об этом братству, нас высмеяли. Нам сказали: возможно ли это? Я говорил по телефону своим друзьям в разных городах.
и делился своими впечатлениями и своей мечтой. И вот однажды в Новосибирске один брат пригласил меня на евангелизацию, которую делала поместная церковь. На второй пестеле это происходило, на самом краю города. Сотни людей услышали весть о Христе первый раз. Когда я вернулся в Самару, в свой город, город, который считался всегда престолом сатаны, по выражению одного брата, городом безбожников, я стал ходатайствовать о том, чтобы нам иметь большое собрание для верующих людей. Удивительно, но как-то случилось, когда было трудное экономическое положение в одном дворце культуры, нам дали за приличную сумму провести евангелизацию в этом огромном здании. И с тех пор мы провели таких евангелизаций 16 раз. Более 20 тысяч человек впервые услышало об Иисусе Христе. Многие-многие покаялись. Это было счастливое время, когда только зажегся огонь миссионерского служения. И слава Богу, я в этом был участником. Но, как говорится, за все надо платить. И расплата была со стороны местных властей очень такая щедрая. Нас гоняли, нас преследовали, у нас были большие-большие неприятности. Нам грозили, что настанет день, когда мы расправимся с вами. Так говорили лидеры коммунистической партии мне в лицо. И вот 19 августа 1991 года произошло нечто в нашем бедном СССР. Готовился переворот. Был путч. И если бы до конца он свершился успешно, как думали коммунисты, то нас, лидеров церквей, старших пресвитеров и других, которые занимались евангелизацией, которые шли на алтарь служения безбоязненно, обязательно ждала бы суровая кара. Потому что самыми первыми должны были идти на смерть те, которые отдавали себя на алтарь служения. И последняя мысль. Еремия. Пример безбоязненного служения перед Богом нам сегодня, живущим в Америке, либо в Германии, либо в Советском Союзе бывшем, либо где еще. Еремия не боялся. Еремия свидетельствовал и говорил, а что до меня, то это я в ваших руках сегодня. Если я даже в ваших руках, то я знаю, я еще в руках Божьих. И он пошлет мне защиту свою. 47 лет проповедовал слова Господни, великий пророк. Он пережил 5 царей и остался верным своему Господу. Все эти цари приняли наказание за непослушание Отцу Небесному. Но он остался как светоч, как прекрасный пример для всех нас. Иисус Христос отдал себя, отдал жизнь свою для того, чтобы мы безбоязненно проповедовали Его любовь к людям. Помоги нам, Господи, скажем. Помоги нам, Господи, иметь те силы, которые имел Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие пророки. Да, это опасное служение возвещать истину Христову. Особенно тем людям, которые нечестивы, которые заведомо ищут, чтобы сделать худшего для верующих людей. Но Господь говорит нам, не бойтесь. Я с вами, чтобы избавлять вас, как Он сказал когда-то это Иеремии. Итак, дорогие друзья, в заключение я хотел бы призвать тех, которые имеют силы, имеют здоровье, имеют благословение. Есть еще возможность открыто свидетельствовать перед лицом Господа. Свидетельствуйте для того, чтобы Бог был в этом виден и прославлен. Хвала за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В гости в поместную церковь, к которой относится также семья Каратаевых, приехала молодежь из соседнего города. Гости попросили подростка повторить рождественскую программу, в которой вместе с другими принимали участие и дети Каратаевых. Но из-за Сережи сюжет постановки неожиданно пришлось изменить, что вызвало много рассуждений в конце собрания. Послушаем, что же произошло.
1: Дедушка, ты даже не представляешь, что сегодня Сережа натворил.
2: Когда же это он успел?
3: На молодежном собрании.
4: Да, наш пострел везде поспел.
2: Что же это он на собрании мог натворить?
5: Ничего особенного.
4: Да.
3: А ты не отпирайся.
1: Представляете, мы сегодня гостям показывали нашу рождественскую программу. Помните, которую мы на Рождество приготовили для малышей?
2: Как же, конечно, помню. Но что же вы весной теперь начинаете эту рождественскую программу показывать?
4: А там одни гости пришли. Так они и слы приехали. Так они слышали, что эта программа очень интересная, и попросили нас показать ее.
1: И знаете, что Сережка сделал?
2: Наверное, слова свои забыл.
6: Да нет, дедушка. Оказывается, он у нас настоящий режиссер.
2: Ай, вот оно что.
4: Да, уж он не режиссер, а, скорее всего, драматург.
2: Что-то я не пойму, что же он сделал? Вы расскажите мне лучше по порядку.
1: Дедушка, мы рассказывали про Иосифа и Марию. Как они поехали в Вифлеем на перепись. И как искали место гостиницы.
4: Да, у Сережки была роль хозяина этой гостиницы.
2: Да, я помню. У него очень хорошо получилось тогда на Рождество.
1: А сейчас получилось еще лучше? Ну потом!
6: Сережа сегодня решил изменить эту историю по-своему, дедушка.
2: По-своему?
6: Да, по-своему.
2: Как это по-своему?
4: Ну, Сережка, он как хозяин гостиницы, не должен ведь был пускать Иосифа и Марию к себе на ночлег.
2: Ну да.
7: А нас Сережа так увлекся, что сделал как раз наоборот.
2: Ой-ой.
1: Представляешь, дедушка?
2: Надо же.
4: Да, и мало того, что он пустил Иосифа и Марию, так он еще их угостил и даже свою кровать предоставил.
2: Видишь ты как? Ай да Сережа. Ну и молодец.
6: Да. И что удивительно, так это то, что все остальные участники постановки подхватили такой ход событий и быстренько перестроились.
2: Надо же, да. Вот молодцы.
7: Так что даже никто толком ничего и не заметил. Гости думали, что так и надо, что это специально все переделали.
1: А мне пришлось слова изменить немного.
2: Вон как.
1: Я же была ангелом, который возвестил пастухам о рожденном Христе. И я сказала, что они найдут младенца не в яслях, а в гостинице.
2: Ну и Сережа.
6: Вот так у нас получилось сегодня.
2: Да.
5: Зато собрание прошло намного интереснее. И все активно беседовали.
7: Да, насчет этого ты, конечно, прав.
6: Да.
1: И всем гостям, знаете, прямо очень понравилось.
2: Так ты, Сережа, специально это сделал, а?
5: Да нет. Я и сам не знаю, как это у меня получилось.
6: Вот видишь как.
5: Мне так жалко стало Иосифа и Марию. И я на минутку представил, что было бы, если бы их впустили в гостиницу.
4: Ну вот, я же говорил, что у Сережки слишком живое воображение.
6: Да.
5: А потом я испугался, что вся постановка сорвется. Ну, теперь и сам удивляюсь, что общежитие так хорошо обошлось.
4: Да, не один ты.
1: Значит, так и надо было?
6: Не знаю, Верочка, не знаю.
2: Да, кто знает, если бы тогда у хозяина гостиницы было бы такое же доброе сердце, как и у Сережи, то, может, спасителю мира и не пришлось бы родиться в хлеву.
1: Вот интересно, дедушка тоже сказал эти слова?
2: Какие слова?
4: А вы сказали, если бы.
2: Ай, вон как.
5: Понимаешь, дедушка, нашу беседу после постановки. Мы так и назвали, если бы.
2: Ах, вон оно что.
6: Да. И столько у всех набралось этих «если бы», что и не передать даже.
7: Да, Господь чудесно благословил наше общение.
6: Да, чудное.
7: А что ж вы о самом главном не говорите?
4: Точно.
1: Да, главное, даже покаяние были.
2: Да, слава Господу.
6: Да, слава Господу.
1: Мы все так рады, так рады.
6: Да, еще... очень благословенное собрание было.
2: Еще бы.
4: Мы стали перечислять все события в Библии, которых могло бы и не быть, если бы.
6: Да, если бы.
5: Вот, например, дедушка.
2: Да.
5: Если бы самый красивый ангел не возгордился, то и сатаны-то сейчас не было бы.
1: Если бы Ева не съела запретный плод, то и греха бы не было бы.
7: Да, за всю историю человечества набралось бы столько всевозможных «если бы»,
6: да,
7: что получилось бы, наверное, огромное число.
6: Да. Главное все-таки, друзья, чтобы мы в своей жизни вот старались жить,
2: правда,
6: по воле Божией и не упускали отпущенных нам возможностей, особенно в деле свидетельства о Господе окружающим нас людям. Ведь это очень важно.
7: Чтобы чутко прислушивались к голосу Духа Святого в нас.
2: Истинно так.
6: Да.
2: Как говорит апостол Павел юноше Тимофею, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя.
6: Да.
1: Дедушка.
2: Ну что, миленькая?
1: Мы еще знаешь, о чем говорили?
2: О чем это?
1: Что, наверное, вечности эти «если бы» никогда не прекратятся.
5: И особенно в аду.
2: Да, наверное.
4: И сколько там будет тех, кто слышал о Боге, но не принял его.
7: Да. Вечность таковых будет полна постоянных сожалений.
6: Да, это так.
1: Наверное, все они только и будут повторять. Ах, если бы я принял Бога. Ах, если бы я покаялся. Это так ужасно.
2: Да, действительно.
4: Да, и верующие тоже не застрахованы от сожалений. Разве мало у нас бывает упущенных возможностей?
6: Да, сколько угодно.
4: Ведь когда могли бы мы сказать о Боге, ну, мы промолчали.
7: Или просто пренебрегли.
6: Да.
7: Хотя Бог очень побуждал нас засвидетельствовать кому-то.
6: Да.
2: И это правда. Потом такие люди страшно мучаются, сожалея, что вовремя не послушались.
6: Да, и сатана тут как тут. Он обычно сильно обрушивается на таких людей с обвинениями. И так, что трудно бывает даже устоять против этих обвинений.
2: Господь, конечно, по своей великой милости и любви прощает нас за наши упущения.
6: Да, Господь прощает, да.
7: Несомненно. И мы можем смело обращаться к Нему в таких случаях. Он обязательно простит и восстановит сердечный мир.
6: Да, слава Господу за это.
2: А кто же это покаялся?
6: В основном подростки, дети верующих родителей.
1: И знаете, что интересно? Что и проповеди никакой не было. Просто беседа, опять человек покаялась.
2: Слава Господу!
6: Да.
2: Дух Святой работает.
5: Мы в конце как раз говорили, что и у нас второй возможности покаяться. Может и не будет.
4: Да, и что если кого-то Дух Святой побуждает покаяться, то это нужно сделать сегодня, а не откладывать на потом.
2: Да, это очень важно. Ну, спасибо, родные мои. Вы сегодня меня очень порадовали. Пойду скорее расскажу Елене и Марии. Они тоже обрадуются.
6: Это такая большая радость для всех. Ну, вы бы посидели бы еще, Петр Иванович.
2: Спасибо. Но меня и так ждут, наверное. Я обещал недолго быть у вас. Так что давайте совершим молитву, и я пойду.
7: Ну ладно, раз такое дело, то не будем вас задерживать.

«Человек предполагает, а Бог располагает», гласит мудрая народная пословица. И Иисус также говорит о непреложности своих слов. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Поэтому нам хорошо воспринимать библейскую весть так, как она написана. Имя Иисус Христос часто упоминается в разговорах верующих. Так и сегодня оно то и дело повторялось в беседе Каратаевых. И в этом нет ничего странного. Оно ведь является целью и центром жизни верующего. Мы поем в гимне «Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса». Нет слов, чтобы выразить вполне, как дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса. Если кто желает знать больше об Иисусе Христе, ему хорошо обратиться к Библии, потому что Библия является самым хорошим источником точных сведений об Иисусе Христе. В Новом Завете, во второй части Библии, четыре книги рассказывают о жизни Иисуса Христа на земле. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Авторы этих книг жили во время Иисуса и, следовательно, смогли достоверно описать Его жизнь и учение. Но кроме этих четырех Евангелий, описывающих биографию Иисуса, другие книги Библии тоже много говорят о личности Христа. Задолго до Его рождения пророки написали предсказания об этом событии. Эти предсказания называются пророчествами. Библейские пророчества – это вести, которые Бог дал людям через Своих служителей, пророков. Через пророков Бог объявлял людям Свою волю, говорил, что Он хотел, чтобы человек сделал. Через пророчество Бог также открыл человечеству грядущие события. Библейские пророчества о будущих событиях делают Библию особой книгой, отличающейся от всех других религиозных книг. Многие библейские пророчества уже сбылись до самой малой детали. Некоторые пророчества исполняются как раз сегодня, в наши дни. Другие исполнятся в будущем. Исполнение библейских пророчеств – хорошее доказательство тому, что Библия воистину – Слово Божие. Кто еще мог бы ясно описать, что случится спустя сотни и тысячи лет? Бог подтвердил подлинность Своих писаний, объявив о будущих событиях сотни лет заранее и потом в точности исполнив именно то, что Он объявил. Пророчества об Иисусе Христе в Ветхом Завете или Старом Завете очень важны по трем причинам. Во-первых, мы можем сравнить жизнь Иисуса с пророчествами и таким образом узнать, был ли Иисус воистину тот обещанный Спаситель, Мессия или нет. Во-вторых, мы можем через пророчество лучше понять, что представлял собой Иисус и почему Он пришел. В пророчествах мы видим Его прошлое, настоящее и будущее. В-третьих, благодаря пророчествам об Иисусе Христе, мы убеждаемся в том, что Бог исполняет то, что Он обещает. И точно так же, как первая часть предсказаний о пришествии Христа исполнилась, так и вторая часть о Его будущем пришествии исполнится. Пророчество относительно Христа как Спасителя называется мессианским пророчеством. На еврейском языке «мессия» значит «помазанный». Священники, цари и пророки помазались елеем для того, чтобы народ видел, что Бог их избрал для осуществления своих целей. Согласно пророчествам, грядущий Мессия будет помазан Божьим Святым Духом. Он будет пророком, священником и царем. На греческом языке Мессия – это Христос. Когда мы говорим об Иисусе, мы говорим, что Он – Христос, Мессия, помазанный, что Он есть исполнение мессианских пророчеств в Библии. Божьи обещания о Мессии давались израильскому народу в течение 4000 лет.
Бог открыл такие подробности о Мессии, как и где Он будет рожден, какой смертью Он умрет, какой труд Он совершит. В Ветхом Завете можно найти 330 сведений о Мессии. Из этого ясно, что Бог желал, чтобы каждый человек узнал Мессию, когда Он явится. Образ поклонения Богу в Старом Завете включал в себя пророческий смысл. Бог установил целый ряд жертв, которые служили прообразами грядущего Мессии. Через эти ветхозаветные жертвоприношения становилась ясной картина, как Спаситель отдаст свою жизнь, что Он умрет как жертва, как оплата за грехи всего мира. Действия священников указывали на то, что Иисус совершит для всего человечества в качестве совершенного первосвященника. И в послании к евреям мы видим, как Иисус Христос исполнил эту миссию. Во всем мире сегодня мы видим следы пророческих обрядов и жертвоприношений, которые Бог установил, когда человек пал в грех. Многие религии содержат в своих ритуалах поклонения детали, которые первоначально были предназначены для указания на грядущего Мессию и Иисуса Христа. Чтобы узнать истинное значение таких обрядов, нужно знать библейские писания. Первое пророчество о Мессии в Библии дано в первой книге Моисея, в 3 главе, в 15 стихе. Бог называет его «семенем жены». Он будет рожден от жены. Когда дьявол, враг Бога, увлек Адама и Еву, первых людей, ко греху, к непослушанию Богу, грех отделил их от Бога и дал дьяволу власть над ними. Но Бог обещал, что родится Спаситель, который сразится с дьяволом и свергнет его власть. Бог сказал сатане: «Вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Через столетия Бог дал человечеству также многие другие сведения о Спасителе. Пророки предсказали, что Он родится в Вифлееме, в Палестине. Хотя Он вечный, Он придет в мир младенцем, обыкновенным человеком, возрастет и станет вождем в Израиле. За сотни лет до рождения Христа пророк Михей в своем пророчестве говорит: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». И согласно этому пророчеству, Христос родился в городе Вифлееме. За 700 лет до рождения Иисуса Бог открыл через Исаию, что грядущий Спаситель будет и человеком, и Богом. Он родится от девы, без земного отца, под действием Духа Божьего. Его имя будет также Иммануил, что значит «Бог с нами». Пророк Исаия предсказал: «Итак, сам Господь даст нам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». И дальше Исаия говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Все, что Исаия предсказал, сбылось в личности Иисуса Христа. В Евангелиях мы найдем исполнение этих слов. Бог открыл нескольким своим пророкам, что грядущий Спаситель отдаст свою жизнь в жертву за наши грехи. Все пожертвованные животные были лишь прообразами, картинами будущего Спасителя. Грешник приносил агнца или другое животное священнику. Священник убивал невинное животное и сжигал на алтаре. Через этот акт грешник говорил Богу: «Боже, я согрешил против Тебя. Я прошу прощения. Я знаю, что наказание за грех — смерть, и я достоин смерти. Но прошу,
пусть эта моя жертва умрет вместо меня, а меня прости. Я хочу жить согласно Твоей воле. 53 глава книги пророка Исаии подробно и ясно описывает, как Бог сделал Своего Сына жертвой за наши грехи. Христос стал нашей жертвой. Он занял наше место на кресте. Пророки также предсказали, когда, как и кем Христос будет предан. Он будет арестован, несправедливо осужден, измучен и распят. Но Он воскреснет, и все это сбылось в Иисусе Христе до последней иоты. В Ветхом Завете пророчества говорят об Иисусе, так же, как о нашем пророке, священнике и царе. Как пророк, он является Божьим голосом для нас. И как священник, он является нашим голосом для Бога. И как царь, он является Божьей десницей, помогающей нам и управляющей нами. Им установлены стандарты, согласно которым нам нужно жить, и Он устанавливает Божие Царство в наших сердцах. Иисус, начав свое публичное служение, процитировал пророчество Исаии, дав этим понять, что Исаия в этом пророчестве говорил о Нем, об Иисусе. В пророчестве сказано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия и другие пророки представили Мессию как великого побеждающего царя. Он одержит победу над дьяволом, врагом Бога и человека. Он одержит победу над грехом, болезнями, скорбями и даже смертью. Он победит силой зла и установит царство совершенной справедливости и мира на земле. В нем будут решены все проблемы нашего мира. Неудивительно, что народ ждал пришествия Мессии. Ученики и последователи Иисуса увидели через Его служение и совершенные им чудеса все признаки чудесного царства, которое Мессия установит. Многие хотели поставить Иисуса царем уже в дни Его плоти на земле. Но целью Иисуса не было установить свое царство на земле в те дни. Целью Его было оставить нам стандарты и условия для установления Его царства в наших сердцах и в нашей жизни. Сейчас мы живем в период, когда каждому человеку предоставлена возможность принять Иисуса Христа царем и Господом в свою жизнь. И каждого, кто примет Его как своего Господа, Он освободит от власти греха и дьявола. Это относится также и к вам, дорогой слушатель. Библия также утверждает, что наступит тот день, когда Иисус придет и установит свое вечное царство. Поэтому нам нужно приготовиться к Его второму пришествию. Готов ли ты встретиться со Христом, если бы Он пришел уже сегодня? Моя молитва, чтобы ты открыл свое сердце для принятия Иисуса Христа, чтобы ты, лично узнав, кто Он, предоставил Ему то место в своей жизни, которое принадлежит Ему и которое Он достоин занимать. Да поможет тебе сам Господь предоставить Ему это место.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствуем всех наших радиослушателей. У микрофона Людмила Грасмик. Мы рады новой встрече с вами на волнах программы «Меч и мастерок».

Сегодня мы продолжим чтение биографического очерка Чарльза Спержена. В прошлых передачах мы с вами познакомились с его предками, детством, о том, как он обратился к Господу и принял крещение, и сразу был приглашен в воскресную школу. Во время своего служения в воскресной школе Спержен понял, что его жизнь предназначена для духовного труда. В 17 лет он посвятил себя пасторскому служению в деревне Уайтбридж. Когда он начал служение в Уайтбридж, церковь насчитывала 40 человек, но затем она стала очень быстро умножаться. Люди стали приходить не только из самой деревни, но и из ее окрестностей. На служениях присутствовало до 400 человек. В феврале 1854 года Спержен принял пасторское служение церкви в Лондоне, будучи 19 лет. Он согласился на трехмесячный испытательный срок, однако ему предстояло трудиться на этом месте до самой своей смерти, которая наступила спустя почти

0: и 40 лет. Как и ожидалось, численность посетителей в церкви на Нью-Парк-стрит возросла молниеносно. В течение месяца церковь была заполнена, проходы забиты. Вести о его служении разнеслись по всему Лондону. Продолжаем чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим чтение. Личная молитва Спержена оказывала на церковь большое влияние. Глубоко затронутые реальностью его просьб, многие из них стыдились своих собственных красивых религиозных слов. Молитвенные собрания на Нью-Парк-стрит затрагивали нас до глубины души. Каждый присутствующий был похож на крестоносца, окружающего Новый Иерусалим. Каждый был решительно настроен взять небесный град штурмом молитв. И вскоре на нас ниспадало столь обильное благословение, что у нас не хватало места, чтобы его принять. Продолжая рассматривать дальнейшую биографию Спержена, мы должны иметь в виду силу молитвы его церкви. Благодаря ей многие люди обратились к Богу. Было основано несколько институтов, построено много различных зданий, и их труд имел влияние во всех концах земли. Все это время к Богу возносилась истинная молитва. Когда кто-либо спрашивал Спержена, в чем секрет его успеха, он отвечал: «Мои люди молятся обо мне». Условия служения, на которых Спержен прибыл в Лондон, были вскоре аннулированы членами церкви. Задолго до конца испытательного срока состоялось членское собрание, и люди просили его стать их постоянным пастором. Он ответил: «На такое любовное и сердечное предложение может быть только один ответ. Я принимаю его. Но только прошу вас помнить обо мне в молитвах, чтобы я мог осуществить столь великое дело и оправдать ваше доверие. Очень надеюсь, что ваша молитвенная поддержка поможет вам также простить мои возможные ошибки в делах или в неосторожных словах. Я всей душой хотел бы ни в коем случае не причинять вам боль, но как можно больше служить к вашей пользе». В апреле 1854 года, когда Спержену было 19 лет, он принял на себя всю полноту пасторского служения в Лондоне. Вскоре в церкви возникли проблемы в связи с очень большим наплывом людей. Каждое воскресенье на утреннем и вечернем служении все свободное пространство в молитвенном доме было заполнено до предела. Из-за этого в помещении становилось нестерпимо жарко, не хватало кислорода. В течение нескольких месяцев церковь кое-как терпела трудности, связанные с переполнением дома, но потом начались работы по расширению здания. Пока велись строительные работы, собрания проводились в Экзетер-Холл. Это был большой зал, находившийся в центре города. Но, несмотря на 4000 сидячих и 1000 стоячих мест, он оказался слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих, и сотни людей не могли попасть внутрь. По завершению работ на Нью-Парк-стрит здесь снова стали проводить собрания. Теперь здесь было 1500 сидячих мест, а вместе с залом для воскресной школы и другими помещениями сюда могло втиснуться примерно 2000 человек. Но многие из них, кто слышал Спержена в Экзетер-Холл, стали приходить в молитвенный дом, и народу набавилось еще больше, чем прежде. В Лондоне началась эпидемия азиатской холеры, особенно в районе к югу от Темзы. Спержен отменил все свои загородные мероприятия и посвятил свое время посещению больных. Эпидемия поразила многие дома. Почти везде можно было найти страдающих холерой. Много людей умирало. «Многие семьи, — вспоминал Спержен, — приглашали меня посетить больных. и почти каждый день мне приходилось бывать на похоронах. С милосердием к больным и с сердечным состраданием к обездоленным совершал он свой труд. Его могли разбудить в любое время ночи, с просьбой прийти и помолиться с кем-то, кто, по всей вероятности, должен был скоро уйти в вечность. Такой беспрерывный труд вскоре сильно истощил его. Он не только изнемог, но и едва не заболел сам. Однажды, возвратившись в таком состоянии домой с похорон, он заметил выставленный на окне у сапожника кусок бумаги с надписью. К своему удовольствию он прочел на нем стих из Писания: «Ибо ты сказал: Господь, упование мое! Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Прочитав этот стих, Спержин просиял. «С помощью веры я применил этот стих к самому себе», — писал он. «Я почувствовал, что нахожусь в безопасном месте, что в меня влились свежие силы, что я словно припоясан бессмертием. В таком спокойном и мирном состоянии духа я снова пошел посещать умирающих, и со мной действительно не случилось ничего плохого». Так прошел первый год служения Спержина в Лондоне, и с каждым днем слава о нем распространялась все шире. Правда, его часто критиковали в прессе, но в собственной церкви его очень любили, и кроме того, он приобрел себе многих почитателей среди населения. Бывший актер Шеридан Ноулз обратился к Богу в баптистской церкви Блумсбери, и его жизнь изменилась. Однажды он попросил выступить перед студентами колледжа, о чем один из студентов вспоминал следующим образом. Выйдя на кафедру, господин Ноулз тут же воскликнул: «Ребята, приходилось ли вам слушать этого парня из Кембриджа? Немедленно пойдите и послушайте его, если вы хотите знать, как надо проповедовать. Его зовут Чарльз Спержин, он еще юноша, но уже теперь он самый удивительный проповедник во всем мире. Запомните мои слова, ребята, этому молодому человеку суждено быть величайшим проповедником нашего столетия, а может быть и всех веков». Многочисленные похвалы, отзывы подобного рода заставляют задаться вопросом, какое влияние оказала эта честь на самого Спержина. Многих погубила бы даже маленькая доля этого почитания, которая выпала на его долю, и он вполне осознавал опасность переоценки своих способностей в этой ситуации. Больше, чем многие другие, он осознавал смертельную опасность своего «я» и был больше всего озабочен тем, чтобы во всем прославлялся Бог. Состояние его сердца выражено в следующих воспоминаниях. «Когда я стал пастором в Лондоне, я был устрашен собственным успехом, и мысль о перспективе, которая стала мне доступна, не поднимала мое настроение, а наоборот, повергала меня в состояние крайнего упадка духа. Так кто я такой, чтобы вести за собой такое множество людей? Мне бы лучше отправиться в свою незаметную деревню или уехать в Америку и найти себе в лесной глуши уединенное гнездо, чтобы жить, обеспечивая свои потребности». Спержину нужен был человек, которому он мог бы доверять, который мог бы утешать и ободрять его, который мог бы разделять с ним его сокровенные желания и чувства. И вот, благодаря Божьему провидению, такой человек вошел в его жизнь и стал прекрасным помощником, пока не разлучила их смерть. В то время, как большинство молодых людей ищут общение с девушками, Спержин до сих пор не интересовался противоположным полом. Вплоть до 19-летнего возраста он полностью посвятил себя учебе и проповеди. Но теперь все изменилось. Молодая девушка по имени Сюзанна Томпсон присутствовала на вечернем воскресном собрании, когда Спержин впервые проповедовал на Нью-Парк-стрит. Позднее он стал ее духовным наставником. Они хорошо познакомились. Их дружба вскоре стала более близкой и переросла в глубочайшую любовь. 2 августа они были в гостях у ее дедушки и прогуливались в саду. Там, в радостной и торжественной обстановке, он признался ей в любви и предложил выйти за него замуж. Я вспоминаю этот старый сад как святое место, как счастливый рай, потому что там мой возлюбленный нашел меня и сказал, как он любит меня. Хотя я уже знала об этом, но все же слышать слова любви из его собственных уст было для меня совсем другим делом. Помолвка Чарльза и Сюзанны длилась 18 месяцев. В конце этого срока она писала: 1855 год приближается к концу, и мы с невыразимой радостью ожидаем того часа, когда у нас будет собственная семья и нас соединят узы священного брачного союза, который совершается на небесах. 8 января 1856 года две судьбы слились в одну. Венчание состоялось в церкви на Нью-Парк-стрит. Его совершал пастор соседней церкви доктор Александр Флетчер. Люди собрались в церковь за несколько часов до бракосочетания. И несмотря на то, что к этому дню помещение было значительно расширено, оно было переполнено народом. Целый наряд полиции следил за порядком на улице, где осталось большое количество людей. После свадьбы они уехали на 10 дней в Париж. Сюзанна перед этим была уже во Франции и теперь могла показать Чарльзу разные интересные места. Они посещали картинные галереи, дворцы, музеи и даже посмотрели, как работает фондовая биржа. По возвращении в Лондон молодая чета поселилась в весьма скромном доме на Нью-Кент-Роуд. Конечно же, Чарльз был очень занятым человеком. Кроме своих многочисленных дел в церкви на Нью-Парк-стрит, он стал еще готовить к публикации свою первую книгу «Святой и его Спаситель». Его также часто приглашали проповедовать в других церквях, как в Лондоне, так и в других городах. Почти все вечера у него были заняты каким-либо служением, а иногда его не бывало дома день, а то и больше. Часто он возвращался домой совершенно изнемогший, и тут его неизменно ожидали любящие руки, окружавшие добротой и утешением. Сюзанна и Чарльз идеально подходили друг другу, несмотря на то, что Чарльз был воинственным и бесстрашным в защите Божьей истины. Он был также очень мягким и чутким человеком, а потому нуждался в доброте и взаимопонимании со стороны жены. Именно этими качествами обладала Сюзанна. Взаимная любовь Сперджена и Сюзанны никогда не иссякала. По мере приближения старости они испытывали много болезней, но тем не менее были удивительно терпеливы друг к другу. Эта неизменная любовь нашла свое выражение в строках стихов, которые он написал вдали от дома после нескольких лет совместной жизни. Вот часть из них, дословный перевод. «Через расстояние, разделяющее нас с тобой, моя жена, я прокладываю мост моей песни, и наши сердца встретятся, о, радость моей жизни, на его своде, невидимом, но крепком. Может быть, чей-то поклонник носит имя моей любимой, выгравированное на драгоценном камне. Но я ношу твой образ, выгравированный в сердце, в том сердце, которое уже давно принадлежит тебе. Яркая окраска, лежащая на поверхности, может стираться дождевыми потоками. Но тебе не надо бояться никаких потоков, потому что моя любовь пропитывает всю мою внутренность. Блестящие капли росы, выпадающие на заре любви, испаряются, когда день склоняется к вечеру, и нежность на голубиных крыльях улетает прочь, как старая сказка. Но моя любовь к тебе похожа на солнце, которая выходит во всей своей силе из чертогов радости. Ни жизнь, ни смерть не одолеют ее. Она будет пламенеть вовеки. И хотя только тот, кто избрал нас прежде бытия мира, должен безраздельно царствовать в наших сердцах, мы искренне верим, что поклонимся Ему вместе, когда предстанем пред Его престолом. Невозможно представить себе никакую другую женщину, которая так подходила бы в качестве жены для Чарльза Спярджина, как подходила для него эта необыкновенная женщина Сюзанна Томпсон. Они были приготовлены друг для друга божественной рукой, и их союз представлял собой сбывшееся желание Сюзанны. Это был поистине брак, заключенный

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: В течение 3 лет Спеджен использовал для своих утренних собраний Surrey Gardens Music Hall, а вечером они продолжали собираться в церкви на New Park Street, хотя это помещение было очень переполнено. Это были годы напряженного труда и великих благословений. В большом зале Surrey Gardens образовалась весьма необычная церковь. Здесь были многие образованные и почетные люди. Было также много людей среднего класса, которые были в состоянии позволить себе вести довольно комфортный образ жизни. Но в Лондоне в те времена было много и бедных, повседневным уделом которых была нищета, частые болезни, пьянство, аморальность, воровство. Их жизнь была тяжкой. Нередко случались самоубийства, и многие из этих людей могли бы сказать: «Никто не заботится о душе моей». Сотни таких бедняков также приходили послушать проповеди Спеджена. Впервые многие из этих людей соприкоснулись со Спеджином во время эпидемии холеры. Он не пытался избежать заражения и добровольно посещал дома больных. Он проявлял участие, молился о страждущих, утешал скорбящих, хоронил умерших. Слух о его служении распространился по всему кругу, и люди поняли, что этот проповедник по-настоящему заботился о них. Слушая Спеджена, люди убеждались, что он говорил на понятном для них языке, так, как говорили простолюдины. Он употреблял хорошо знакомые им слова и понятные иллюстрации, так что казалось, что он обращается к каждому слушателю лично. Но в первую очередь у него было то слово о новой жизни во Христе, которое и достигало многих сердец. Желая спасения душ этих людей, а это желание просматривалось во всех видах служения Спеджена, он проявлял такое усердие, которое с трудом поддается описанию. Обыкновенно, по воскресеньям Спеджен перед началом служения проводил некоторое время наедине с Богом в молитве, осознавая огромную ответственность за проповедь Евангелия погибающим. В некоторых случаях казалось, что он никак не может выйти из своей комнаты, чтобы предстать пред народом, и диаконы чуть ли не поднимали его с колен перед началом собрания. Но он все же выходил всегда точно в назначенное время и, выступая перед собравшимися, реально ощущал присутствие силы свыше. Он проповедовал уверенно, ясно и сердечно. Но как только собрание заканчивалось, он спешил в свою комнату, чтобы в сокрушении признать пред Богом свое несовершенство. Однако люди не давали ему оставаться в уединении долго, выстроившись в очередь у пасторского кабинета. Некоторые посетители из дальних мест желали просто поприветствовать его, но большинство хотели поделиться с ним своими духовными нуждами и желали, чтобы он указал им путь к Спасителю. Спержен не одобрял тех служителей, которые перед началом служения мило улыбаются и радостно приветствуют своих посетителей, а после служения беззаботно и приятно разговаривают с ними у выхода. Он считал, что его место в такие моменты должно быть наедине с Богом, чтобы оплакивать недостатки своей проповеди и молиться о посеянном семени, чтобы оно пустило корни и принесло плод для вечной жизни. Такой серьезный подход просматривался во всем служении, в пении, чтении Писания, проповеди, а особенно, когда Спеджен молился вслух. Многие слушатели, наблюдавшие за служением Спеджена на протяжении ряда лет, заметили, что они были тронуты больше молитвами Спеджена, чем его проповедями. Дуайта Муди как-то спросили, когда он вернулся домой после своего визита в Англию. «Слышал ли он, как проповедует Спержен?» Тот ответил: «Да, и больше того, я слышал, как он молится».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Мало что может сравниться с мучениями, которые приходится испытывать человеку, потерявшему зрение. Именно в такую ситуацию и попал герой нашего рассказа. Если бы все дело заключалось только в физической неспособности видеть, это было бы еще полбеды. Но все несчастье состояло в том, что задолго до потери зрения человек уже страдал духовной слепотой. Однако он смог от нее избавиться, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Будучи ребенком из состоятельной семьи, герой нашего рассказа имел самые прекрасные перспективы. Отец его был хирургом, а мать – медсестрой. Мальчик был очень способным и при этом еще и старательным. Но в 28 лет с ним случилось несчастье. Молодой человек потерял левый глаз. Но впереди его ждало еще худшее. Однако об этом вы узнаете из первой части правдивой истории жизни Билла Ирвина, которую мы вам предлагаем сейчас прослушать в цикле передач «Освобожденные».
3: У папы была собственная больница. В одной из ее лабораторий я торчал целыми днями, не в силах оторваться от книг по анатомии, физиологии, биологии. Я думал, что папа будет рад моему увлечению, но он решил по-другому и отправил меня на учебу в военное училище.
4: Сынок, я тебе должен сказать, что ты проводишь здесь слишком много времени.
3: Но, папа, ведь это так интересно. Я скоро смог бы работать лаборантом.
4: Не мели ерунду.
3: Да нет, точно. Я уже прочел все книги в лаборатории.
4: А я хочу, чтобы ты получил настоящее образование. Не медицинское.
3: Но, папа, я бы очень хотел стать именно врачом. Разве ты против?
4: Слушай меня внимательно, сынок. Мальчики должны приучаться к дисциплине. И вообще, стать настоящим мужчиной ты сможешь, только закончив военное училище.
3: Военное училище?
4: Именно так, Билл.
3: Я просто ненавидел то заведение, куда меня определил отец. Я вел себя отвратительно. Делал все возможное и невозможное, чтобы меня исключили. И в конце концов я этого добился. Нужно было заканчивать школу, но учеба меня тогда мало интересовала. Единственным развлечением для меня стало искусство соблазнять девчонок. А мне было всего 15 лет тогда. Но я был высоким и выглядел старше своих лет. Однажды мы с приятелями решили поехать в Техас немного подзаработать. Отец купил здесь несколько нефтяных скважин. Я вот думаю, может быть, директор примет нас на работу, а?
5: Так ты позвони ему.
6: Ну, конечно, что же,
3: да? Да,
5: конечно.
3: А, в самом деле, надо позвонить.
7: Алло?
3: Алло, это мистер Дрискол?
7: Да, он самый.
3: С вами говорит Билл Ирвин, сын доктора Ирвина.
7: А, Билли, привет. Могу тебе чем-то помочь?
3: Да, видите ли, Дело в том, что я и еще двое ребят, ну, в общем, мы приехали сюда, в Техас. И я хотел спросить, нет ли у вас какой-то работы для нас?
7: Ну, сейчас нет. Но ты знаешь, через пару недель я начинаю новый проект. И мне бы очень пригодились несколько здоровых парней. Вообще-то в том случае, если вам уже исполнилось по 18.
3: Ну так нам уже как раз по 18.
7: Отлично. Но имей в виду, Билл, это работа не из легких. Мне нужны серьезные ребята, и не на один месяц.
3: Можете на меня рассчитывать.
7: Ну, отлично. Я вас жду через 3 недели.
3: Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Мы вас не подведем.
6: Ну,
3: так
6: ну,
3: что?
6: Ну, не тяни,
3: ну, говори, пей. Ну, что? Мне пришлось ему соврать. Я сказал, что нам уже по 18.
6: Ну, нормально.
3: Но зато...
6: Да?
3: Мы получили работу.
8: Еще какую? На нефтяной вышке. Ай, мальчина!
3: Мы жили с ребятами все в одной комнате. Я работал в ночную смену, а утром меня сменяли ребята. Но через 2 недели они уехали домой. А я сдержал слово и остался до самого конца. Почти год. Я привез домой больше 20 тысяч долларов. И тогда я начал понимать, что был гораздо умнее, чем считал мой отец.
4: Вот что я хочу сказать тебе, сынок. Можешь работать в лаборатории с минимальным окладом, но школу ты все равно должен окончить.
3: Хорошо, папа.
4: Угу. И ты будешь должен сам оплачивать часть расходов по квартплате и за машину.
3: Я согласен, папа. Но я хочу, чтобы вы больше не считали меня маленьким мальчиком и больше не вмешивались в мою личную жизнь. Я хочу приходить домой и уходить тогда, когда мне нужно.
4: Ладно, давай попробуем.
3: Я уже доказал, что я могу жить самостоятельно, папа. А мистер Дрискол сказал, что я был одним из лучших его работников. В 17 лет, незадолго до выпускных экзаменов, я сбежал из дому и начал жить с девушкой, окончившей школу на год раньше. Мы с друзьями решили отметить получение аттестата о среднем образовании и организовали вечеринку. И там со мной случилось то, что роковым образом повлияло на всю мою дальнейшую жизнь и от чего я не мог избавиться более 25 лет. Мне налили стакан вина. И с каждым глотком я поднимался все к новому и новому наслаждению. С того момента, где бы мы ни жили, где бы я ни работал, я ни дня не обходился без спиртного. Когда у нас родилась дочь, мы уехали из штата, подальше от предков. Пэтси, здравствуй.
9: Здравствуй.
3: Я должен сообщить тебе что-то. Не хотел тебе говорить, но...
9: Что случилось?
3: Пэтси... Меня сегодня повысили!
9: Это что, правда?
3: Правда. Шеф позвал меня к себе в кабинет, задавал разные вопросы. В общем, он сказал, что в больнице всем нравилось то, как я работаю, моя легкость в общении.
9: Ой, Билл, это же просто здорово!
3: А нашу начальницу увольняют, а я займу ее место.
9: Надеюсь, мы найдем на что потратить деньги.
3: Ну еще бы. Ты знаешь, у нее был совершенно дрянной характер. Люди просто замучились. Я совсем другое дело. Мы с ребятами за бутылкой любой вопрос решаем за нечего делать.
9: Ты пьешь слишком много, Билл.
3: Да нет, ты только подумай. Я буду заведующим лабораторией, отделом рентгеноскопии, а мне еще нет и 21 года. Через некоторое время мы с Пэтси переехали в Миссисипи. На моей новой работе я получал вдвое больше прежнего. Но, увы. К сожалению, и пить я стал вдвое больше. Вместо завтрака или обеда я выпивал несколько рюмок виски. Через какое-то время у нас родился сын. Но вскоре после этого я начал чувствовать какое-то недомогание. А накануне Рождества мне вдруг стало нестерпимо плохо, и меня увезли в больницу на скорой помощи. У меня оказался гепатит. Срочно вызвали моих родителей.
10: Как ты себя чувствуешь, Билли?
11: Нормально. Все-таки я выкарабкался.
10: Ты знаешь, врач даже не надеялся, что ты продержишься до утра.
11: Да, я слышал, как он это говорил, когда засыпал.
10: Я благодарна Богу, что ты жив.
11: Ну, Пэтси, меня так просто не возьмешь.
4: Сынок, излечение займет немало времени.
11: Я знаю.
10: Милый, доктор сказал, что пока ни о какой работе не может быть и речи.
4: И ведь у Пэтти на руках маленький ребенок. Она тоже не сможет зарабатывать. Поэтому мы с матерью предлагаем, пока ты не выздоровеешь, переехать к нам.
11: Спасибо, папа. Но мне бы этого очень не хотелось.
10: Билли, у нас сейчас просто нет другого выхода.
3: Я не очень-то верил в Господа. Хотя в детстве родители ходили с нами в церковь, но я не припомню, чтобы дома у нас хоть раз открывали Библию или молились до и после еды. Религия для меня мало что значила. 9 месяцев, которые мы прожили у родителей, тянулись бесконечно долго. Но потом мы сняли квартиру. Я поступил учиться в университет. В те годы пить мне было просто некогда. Я был загружен по уши учебой, семьей, работой. Но зато я кинулся в другую крайность. С головой ушел в свое дело. Меня не остановило даже рождение 2-го сына. Как-то вечером, когда мы отдыхали у одного из ребят после работы, один наш врач подал мне заманчивую идею.
12: Послушай, Билл, почему бы тебе не организовать собственную лабораторию? Ну, те, с которыми мы сейчас работаем, просто дерьмо.
11: А что? Это мысль!
12: Ну ты подумай, как только ты откроешься, мы передадим тебе все наши заказы.
11: Да. Мне нужно будет найти подходящее здание и закупить оборудование.
12: Ну, конечно. Вот поговори завтра со своим адвокатом и вперед! Угу. С твоим-то талантом и опытом здесь ты будешь вне конкуренции.
11: Ну, спасибо. Спасибо за мысль. Что?
12: А я думал, что ты с этим после приступа уже завязал.
11: Да ладно. Меня ничего не берет. Я живучий, как кошка.
3: Организовав работу в лаборатории, я тут же оказался просто завален заказами. Чтобы успевать удовлетворить растущий спрос, я взял несколько помощников. Но все равно был вынужден работать по 20 часов в сутки. Я пил все больше и больше. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Нашему младшему уже исполнилось 2 года, но он меня даже не узнавал. И тем не менее, мне казалось тогда, что мы живем просто замечательно. Жена вела мои бухгалтерские дела.
13: Пэтси, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Мне сегодня позвонили из страховой компании и сказали, что у нас не уплачено за дом уже за 4 месяца.
14: И что?
13: Ну как что?
14: Это еще цветочки. Мы должны более 20 тысяч долларов по взятым в банке кредитам.
13: Как? 20 тысяч? Слушай, Пэтси, объясни мне, пожалуйста, что происходит? А куда идут деньги?
14: А какое тебе вообще до этого дело? Тебя же сутками не бывает дома. Джефф даже не понимает, что ты его отец. Тебе распить бы бутылку в компании с приятелями-врачами.
13: Слушай, Пэтси!
14: Что, Пэтси? В последнее время, Билл,
9: Мы для тебя просто перестали существовать. Ты нас вычеркнул из своей жизни. Ты знаешь, мне нужно было хоть как-то, но любой ценой вытащить тебя из твоего умопомешательства на работе и дать знать, что мы еще все-таки живы и хотим, чтобы ты был рядом с нами.
13: Так как ты можешь так говорить, Пэтси?
9: А как ты можешь оставлять детей сиротами при живом отце? Работаешь по 22 часа в день, да еще собираешься устроиться преподавать химию? Да ты о нас подумал!
11: Однажды я сидел на занятиях, и вдруг, совершенно неожиданно, у меня в глазах потемнело. После занятий мой коллега осмотрел мне глазное дно и, опустив офтальмоскоп, беззвучно заплакал. На следующий день мне удалили глаз и сказали, что я не протяну и 3 месяцев. Отчаяние захлестнуло мою душу. Я пытался топить его в вине и остервенело работал. Работал целыми сутками. Но, потеряв способность точно чувствовать расстояние, я стал каким-то неловким. И однажды кончик скальпеля неожиданно обломился и влетел мне в здоровый правый глаз. Это было около 2 часов ночи. Я сам сел за руль и поехал в больницу. Боже, какое это было мучение. Из глаза лилась кровь, и я чудом не попал в аварию. Но, к счастью, на этот раз все обошлось. Осколок удалили, и я сохранил зрение. Прошло уже 1.5 месяца, окончательных результатов анализов удаленной ткани на содержание раковых клеток так еще и не поступило. Но однажды меня наконец-то вызвали.
12: Билл,
13: да?
12: Тебе страшно повезло. Мне только что дали результат анализов. Злокачественная опухоль не обнаружена. Ты будешь жить.
13: О, слава богу. Вот это да. Так что же это у меня было?
12: Ну, мы еще точно не знаем, но это не рак.
13: Послушай, а не может болезнь перекинуться на другой глаз?
12: Ну, как тебе сказать... 50/50, ну, я не думаю.
13: Да. Но с одним глазом работать мне, конечно, не сахар.
12: Билли, радуйся тому, что ты остался жив.
11: Но через какое-то время врачи поставили мне диагноз. Хориоэдит. С помощью лазера удалось замедлить процесс, но зрение у меня становилось все хуже и хуже. И в 36 лет я совершенно ослеп. Мне стало очень трудно общаться с людьми. После службы я сразу шел домой. С каждым днем все больше и больше отдалялся от людей. Однажды вечером ко мне заглянул один из старых приятелей.
15: Хелло, Билл.
11: Привет.
15: Как дети?
11: Что тебе сказать? Билли почти не бывает дома, а Джефф дуется на меня за то, что я перестал ходить на футбольные матчи с его участием. А что мне делать, если я ничего не вижу?
15: Ладно, ладно, успокойся. Слушай, а почему бы тебе не обзавестись собакой-проводником?
11: Ну нет уж, уволь. Это не в моем стиле.
15: Ну послушай, тебе нужно немного развеяться. Идем погуляем по городу, а?
11: Да нет, спасибо. Мне здесь уютнее. Если бы ты знал. Ко мне сейчас относятся совсем не так, как раньше. Можно подумать, что я не только слепой, а вообще какой-то глухонемой. Представь себе, я захожу в ресторан, сажусь, а официантка ко мне даже не подходит.
15: Ну так и что? Теперь ты всю жизнь будешь сидеть в своей конуре, злиться на всех и вся, и упиваться до белой горячки.
11: Но, Майкл...
15: В общем, поступай, как знаешь. Мое дело маленькое. Пока.
11: Эта встреча меня как-то встряхнула. Я снова обрел желание жить. Я приобрел собаку-проводника, и мне сразу стало легче и даже веселее. И хотя мне удавалось держаться на работе, я стал настоящим алкоголиком. Как-то раз мне позвонили и сообщили, что мой младший сын Джефф находится в больнице в тяжелом состоянии.
16: Ну как он там?
11: Да так, вроде лучше. Но мне позвонили из той больницы, где Джефф на излечении, и сказали, что для полного успеха необходимо участие в этом всей нашей семьи. Сказали, что я тоже должен приехать. Ведь сыну нужна моральная поддержка, понимаешь?
16: О чем ты говоришь? Ты же действительно собираешься ехать туда?
11: А что мне еще остается? Или лучше потерять сына?
16: Да, жаль. Поступай, как знаешь.
11: Целую неделю я не должен был брать в рот ни капли спиртного. Я терпел изо всех сил. По ночам меня мучила бессонница, у меня перед глазами стояла моя жена и дети, и я видел, сколько горя я принес им за все эти годы своим безудержным пьянством и невниманием. Это было невыносимо. Перед отъездом нас всех собрали вместе и попросили поделиться своими ощущениями, тем, что мы испытали за эту неделю в клинике. Я встал и сказал: «Меня зовут Билл Ирвин. Я понял, что я самый настоящий алкоголик». Я не поверил собственным ушам. Неужели я мог признать себя алкоголиком при всех? Когда мы с дочерью поехали домой, я все еще не мог прийти в себя от изумления.
17: Ну, папочка, я тебя поздравляю. Как у тебя только хватило мужества честно признаться перед всеми. Мы были просто поражены.
11: Да я и сам удивился больше всех.
17: А что случилось?
11: Не знаю. Всю неделю я мучился сознанием вины перед всеми вами. А вчера ночью мне приснилось, что кто-то сказал мне, что я должен довериться Господу, иначе мне не жить.
17: А может, это был сам Бог?
11: Зачем Богу нужен такой беспутный мужик, как я? Господь любит праведных людей. А я кто?
17: Папа, я могу поручиться за тебя перед Богом.
11: Спасибо, Мариан. Ну, знаешь, мне кажется, что мне нужно продержаться еще неделю без виски и все как следует еще раз обдумать. Может быть, я сам попробую излечиться от этой мерзости. В течение этой недели меня совершенно не тянуло выпить. И я решил пройти курсы по лечению от алкогольной зависимости. В нашей группе один человек мне показался каким-то особенным, не таким, как другие. Он очень повлиял на меня.
18: У всех нас есть свои проблемы и искушения.
11: Скажи мне, Вилл, а как ты лично с ними справляешься?
18: Хорошо, я тебе дам ответ прямо из книги книг. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, говорится: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».
11: Послушай, растолкуй мне это, пожалуйста.
18: Билл, молись. Бог поможет тебе справиться с чем угодно, если ты будешь молиться и просить Его об этом.
11: Мы смеялись над набожностью этого странного парня. Вот чудак. На любой вопрос он отвечал цитатой из Библии. Но от него исходило ощущение какого-то глубокого покоя и беспрестанной тихой радости. Мне было очень интересно разгадать секрет его блаженства.
3: Скажи мне, Вилл, а почему ты все время такой веселый и спокойный?
18: Иисус Христос? Я ношу его в своем сердце.
3: Не понимаю, о чем ты говоришь.
18: Сейчас. Разреши мне прочитать тебе кое-что из Писания.
3: Угу.
18: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот еще. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот еще. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Билл, Иисус хочет простить все твои грехи. Он желает войти в твое сердце, чтобы указать путь истины и добра. Ты понимаешь?
3: Да. Теперь мне все ясно. Ты очень хорошо мне все объяснил.
18: Тогда, Билл, может быть, ты дашь Иисусу шанс помочь тебе?
3: Мне нечего терять. Я согласен. Мы опустились на колени и помолились. Еще не закончив молиться, я уже чувствовал, что моя жизнь должна перемениться. Но результаты превзошли все мои ожидания. Я нашел прекрасную церковь и начал расти в вере. Я каждый день читал Библию, а выходные чаще всего проводил со своим сыном Билли. Я много молился о том, чтобы мы все стали ближе, добрее друг к другу, чтобы мы могли прощать друг друга. И Бог не остался глух к стенаниям моего сердца. И тогда я возблагодарил Господа в молитве. Боже, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня. Если я могу что-то сделать для Тебя, дай мне только знать, и я исполню любое Твое желание.
17: Алло?
19: Здравствуй, Марианна.
17: Папа!
19: Отгадай, что я задумал.
17: Не знаю. А что ты задумал?
19: Взобраться на Апалачи.
17: Что? Папа, ты же слепой.
19: Марианна, это Богу угодно, чтобы я сделал это, понимаешь?
17: Но это же невозможно.
19: Но я не могу ослушаться Господа. Это Его воля. И потом, если у меня все получится, то я, наконец, действительно смогу довериться Ему, понимаешь? Уверовать в Него всем сердцем.
17: Но сколько людей гибнут там, и притом здоровых.
19: Знаю. Знаю, Марианна. Но мне будет указывать путь сам Господь.
2: Окончание рассказа о приключениях Билла Ирвина вы услышите на следующей неделе. Друзья, Бог помог измениться Биллу. Он поможет и вам. Какой бы безнадежной вам ни казалась жизнь, Иисус пришел освободить вас. В Библии говорится, что Он пришел искать и спасти утерянное, спасти заблудших. Обратитесь к Господу Иисусу Христу и убедитесь сами в Его небесной любви. Он ждет вас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Новый Завет. Послание к римлянам святого апостола Павла.
2: Глава третья.
3: Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению: никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания

0: Правда его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем.
1: Глава 4.
0: Что же скажем Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или и к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
1: Глава 5.
0: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
1: Глава шестая.
0: Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть». Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.
1: Глава 7.
0: Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого, не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха.
1: Глава 8.
0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим.
1: Глава 9.
0: Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано: «Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится».
1: Глава 10.
0: Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному».
1: Глава 11.
0: Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки! Аминь.
1: Глава 12.
0: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
1: Глава 13.
0: Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти.
1: Глава 14.
0: Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижая того, кто не ест, и кто не ест, не осуждая того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки. Аминь.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Это целая библиотека из 66 книг. Стремитесь постигать замыслы Бога, Его святую волю и возрастать духовно. Программу ведет пастор Геннадий Строков.

Возьмите ваши Библии и присоединяйтесь ко мне для изучения святого, вдохновенного Богом Слова. Мы совершаем полный обзор Библии. Наши занятия привели нас к маленькой книге «Руфь», которая в большинстве изданий Библии занимает около 2 страниц. За 3 предыдущих урока, посвященных этой маленькой истории о любви, мы увидели, как 2 наших влюбленных встретились, влюбились и сделали предложение. По законам Ветхого Завета именно женщина должна делать предложение мужчине, но когда это происходит, уже ее возлюбленный должен проработать некоторые юридические вопросы. В начале 4 главы этой книги мы видим, как он устраивает собрание суда, чтобы узаконить свой брак с Руфью. Следующим утром, очень рано, после того, как Руфь сделала ему предложение, Ваоз устраивает собрание суда. Найдя родственника, который состоял в более близком родстве с Руфью, он говорит: «Зайди сюда и сядь». Мы также читаем, что Ваоз пригласил еще 10 человек. В еврейском законодательном праве это называется минион. Чтобы официально совершить какое-либо дело, было необходимо собрать 10 человек. Тогда решение собрания считалось законным. Когда Ваоз собрал заседание суда, он сказал: «Помните Елемелеха, нашего родственника? Он ушел в Моав и, как вы знаете, там умер. После него здесь осталась некоторая собственность для выкупа. По родству ты стоишь первой. Если хочешь выкупить, выкупай. Если нет, скажи мне, и я сделаю это». Тогда человек ответил: «Я это сделаю». Ваоз сказал ему: «Есть кое-что, что ты должен знать. Когда ты выкупишь поместье Елемелеха, ты будешь должен жениться на моавитской женщине». Я думаю, что Ваоз постарался представить дело так, чтобы все подумали, что женщина эта уже старая. Возможно, поэтому тогда на гумне он сказал Руфи: «Возвращайся в дом твоей свекрови». Ваоз не хотел, чтобы этот родственник видел Руфь, потому что если бы это произошло, то, скорее всего, ему было бы не просто добиться своей цели. Когда Руфь пришла домой к Наимине, в 16 стихе 3 главы говорится: «Что, дочь моя?» — спросила ее свекровь. Наимин имела в виду вот что: «Ты уже жена Ваоза, вы поженились?» Наимин была самой обычной свекровью. Руфь рассказала Наимине, что произошло и что должно было произойти. И Наимин ответила: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем окончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело». Наимин имела в виду, что Ваоз постарается решить это дело через суд. Она сказала Руфи: «Поверь мне, спокойно жди, и Ваоз позаботится о нас обеих». И Ваоз позаботился. Когда он сказал тому более близкому родственнику: «Ты должен жениться на моавитской женщине», родственник ответил: «Я не могу выкупить ее. Не могу, потому что тогда испорчу свою родословную. Я не могу жениться на моавитской женщине. Это испортит мое семейное генеалогическое дерево и мое собственное наследие. Пропускаю тебя вперед. Можешь принять право на выкуп». Тогда Ваоз обратился к Миниону, 10 старейшинам, и сказал: «Запишите это в вашей книге. Я собираюсь выкупить все, что принадлежит Елемелеху. Также я собираюсь выкупить женщину, Руфь Муавитянку». Мы видим, это прекрасная картина искупления. Выкупать значит покупать снова или возвращать. В 5 главе книги Откровения описывается еще одна красивая история искупления. В ней все сосредоточено вокруг небесного трона. Мы читаем, что вокруг этого трона слышны многие рыдания. 4 стих книги Откровения говорит: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Эта история описана в 5 главе книги Откровения. Книга, которую никто не может открыть, на самом деле свиток, запечатанный 7 печатями. Ученые верят, что он выглядел как маленький свиток, на котором записаны все долги женщины, которая нуждалась в искуплении. Помните, что родственник-искупитель должен был доказать свое достоинство и продемонстрировать желание искупить женщину до того, как он вскроет свиток, который содержит список долгов. Не было никакой возможности узнать, во что ему обойдется выкуп. Именно поэтому на небесах слышался плач и сетование, что не нашлось достойного или желающего сломать печать, вскрыть свиток и увидеть, что им будет стоить искупление человечества. Но вот разносится добрая весть. Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Искупление, описанное в 5 главе книги Откровений, также представлено и здесь, в книге Руфь. Итак, Ваоз пошел в суд, как это было описано в 4 главе книги Руфи, и выкупил Руфь на законном основании. Он выкупил ее 2 способами.
Во-первых, заплатил все ее долги. В этом смысле он купил ее буквально. Потом Ваос установил с нею законные отношения. Он на ней женился. Через эти брачные отношения Ваос вернул Руфь обратно в семью Божью. Искупление Руфи символизирует два аспекта в нашем искуплении Иисусом Христом. Наше искупление основано на смерти и воскресении Иисуса Христа. В чем состоит значение и важность смерти Иисуса Христа, и как это можно применить к нашему искуплению? Смерть Иисуса Христа была ценой, которую нужно было заплатить, чтобы купить нас обратно в семью Божью. Вначале человек и Бог состояли в совершенных семейных взаимоотношениях. Бытие рассказывает нам, что Бог сотворил человека с правом выбора, и человек выбрал, точно так же, как он выбирает сейчас, отвернуться от Бога и делать все по-своему. Это уничтожило взаимоотношения человека с Богом, но сразу же после этого Бог предпринимает шаги по выкупу человека из рабства греха. Бог желает восстановить свои утраченные с человеком взаимоотношения. Библия называет это искуплением. Как Бог искупил человека? Он купил его через смерть его собственного сына Иисуса Христа на кресте. Апостол Петр говорит, что плата за наше искупление была не поддающейся порче, как это происходит с серебром или золотом. Каждый еврей знает, что значит слово «искупленный», так как выкуп осуществляется через закон родственника-искупителя. Апостол Петр говорит, что не золото или серебро вернуло нас к Богу, но драгоценная кровь Иисуса Христа сделала это. Но и это еще всего лишь половина искупления. Брак между Ваозом и Руфью олицетворяет вторую часть искупления. Иисус Христос по-прежнему живет и здравствует на планете Земля. Он воскрес из мертвых и теперь стучит в двери сердца каждого из нас. Иисус хочет, чтобы мы открыли дверь и пригласили Его войти к нам. Так описаны отношения любви. Иисус Христос является женихом, мы – Его невеста. Мы обручены Ему. Другими словами, сутью нашего искупления является то, во что нужно поверить, и тот, кого нужно принять. Это вторая сторона искупления. Она так ясно изображена для нас в книге Руфь. Руфь – это ваш и мой портрет. На что мы можем надеяться, когда приходим к Богу через веру в Иисуса Христа? Вся наша надежда – на благодать Бога. В книге Руфи она представлена и исполняется через иудейские законы. Законы Бога, которые выражают суть нашего искупления, мы называем «благой вестью» о смерти и воскресении Иисуса Христа. Благодаря Его смерти мы были искуплены, а через Его воскресение и наши с Ним взаимоотношения, которые были восстановлены, когда мы пригласили Его в наши сердца, Он приводит нас к Богу Отцу и дает свою силу, чтобы нам жить, как детям Бога. Есть еще одна удивительная истина, сокрытая в книге Руфи. Эта истина называется «Роман наоборот». Я уже говорил, что эта книга является романом об искуплении и романом наоборот. В нашей культуре естественно, что мужчина выбирает себе женщину в жены. Но из-за этого закона об искуплении Руфи пришлось самой делать предложение Ваозу. В третьей главе книги она говорит: «Я хочу, чтобы ты был моим искупителем». Эта же истина верна и по отношению к нашему искуплению. Все, что Ваос мог сделать, это показать Руфи свою любовь и желание искупить ее. Но именно она должна была сказать: «Я хочу, чтобы это был ты, Ваос». Сам Ваос не мог такого заявить. Мы говорим, что Иисус Христос стоит у дверей нашего сердца. Он просто стучит и стучит, стоит и стоит. Доктор Джон Скотт говорит, что именно у дверного косяка остановились взаимоотношения среднего христианина с Иисусом. Он стоит у двери сердца и стучит, а человек делает все, что угодно, только не то, что хочет от него Иисус. Обычный христианин молится Иисусу через замочную скважину. Обычный христианин протискивает деньги Иисусу в щель между полом и дверью. Все, что хочет от него Иисус, это чтобы он открыл дверь, пригласил его как Господа и Спасителя войти, отдал ему свою жизнь и обитал с ним в общении. Но средние христиане ни за что не будут этого делать. Они просто попытаются поговорить с Иисусом через замочную скважину. Мы должны сказать Иисусу: «Я хочу, чтобы ты был моим искупителем. Я желаю, чтобы ты выкупил меня через свою смерть и вернул меня обратно к Отцу через восстановление отношений с тобой». Таким образом, мы говорим Иисусу: «Я вижу, что ты стоишь там у дверей. Твое терпение, с которым ты стоишь и стучишь, говорит о твоем сильном желании прийти и искупить меня. Ты жаждешь прийти и иметь со мной взаимоотношения, такие, которые существуют в браке. А я должен ответить тем, что открою тебе дверь в мою жизнь. Я должен попросить тебя стать моим искупителем. Господь Иисус, я прошу тебя, сделай это прямо сейчас. Выкупи меня твоей кровью и верни меня через те взаимоотношения, которые ты желаешь установить со мной». В книге Руфь есть еще одно применение, связанное с этой женщиной, Наиминью. Она была красивой женщиной. В каком-то смысле она напоминает мне Марфу из Нового Завета. Наиминь была практичным человеком. Помните, в первой главе Наиминь обвиняет Бога за все, что произошло в ее жизни в далекой стране Моави. Но в четвертой главе Наиминь уже не была прежней Наиминью.
Мы находим ее славящей Бога за то, что она нянчила малыша, который родился у Руфи и Ваоза. В третьей главе книги Руфь, я верю, Наимень олицетворяет собой картину церкви или другого объединения людей, которое побуждает людей идти ко спасению. Кто-то должен рассказать людям об искуплении. Как люди узнают об искуплении, если никто не расскажет и не объяснит им? Кто-то должен произнести благую весть о нашем искуплении вслух. Именно Наимень побудила Руфь воспользоваться законами искупления, которые являли благодать и любовь к ней Бога. Именно она сказала Руфи: «Руфь, ты знаешь законы? Теперь иди на гумно и используй их». Руфь поступила именно так, как ее учила Наимень. Она попросила Ваоза стать ее искупителем. Поэтому Наимень представляет собой церковь или часть церкви, которая говорит миру о благой вести их искупления. Красивое слово «благодать» представляет еще один важный момент книги Руфи, который мы должны рассмотреть очень внимательно. Вообразите Руфь, которая вот уже много лет является женой Ваоза. Она подарила жизнь маленькому Авиду. Авид станет дедушкой Давида, что поставит их на одну ступеньку генеалогического дерева Иисуса Христа. Наверняка Руфь часто думает: единственное, почему я здесь, почему я стала частью Божьей семьи, это потому, что кто-то так сильно меня полюбил. Полюбил так сильно, что предпочел потерять собственное наследие из-за того, чтобы выкупить меня и снова вернуть в Божью семью. Я всем обязана любви Ваоза и любви Бога, которую он выразил в своем законе об искуплении. А теперь представьте, что вы и я на небесах. Я думаю, что целую вечность мы будем помнить об одной мысли, что никто, ни я и ни вы, не может войти на небеса иным путем, кроме как по благодати нашего любящего Спасителя. Итак, практическое применение книги Руфь к нашему искуплению состоит в следующем. Руфь была искуплена по благодати Бога из-за его любви. И благодать Божья и любовь Божья проявили себя через Слово Божие или через законы Бога. Это и было единственной причиной, почему Руфь оказалась там, где она оказалась в конце книги. И единственный путь, по которому вы и я однажды пройдете на небеса, это та же любовь Бога, его благодать и искупление, которые для нас открываются через Слово Божье и его законы. И последнее, самый громкий призыв книги Руфь таков: «А вы искуплены? А вас выкупил Бог через кровь Иисуса Христа и вашу личную веру в кровь Иисуса? А вы пришли к Богу через восстановление отношений с Иисусом Христом? А вы попросили Иисуса Христа стать вашим Гоэл, вашим родственником-искупителем? Знайте, Иисус Христос стал вашим родственником-искупителем, когда Он стал человеком. Иисус Христос стоит у дверей ваших сердец.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Если много мирных песен сложено, все они, как в пропасть, канули. Миром, войнами встревоженным, управляют те же Каины. Все ушли в благополучие, о душе не беспокоились. А теперь печали жгучие над планетою устроились. Страшен лик войны соперницы, горизонт обложен тучами. Все решительно изменится, если люди станут лучшими. Ведь не все ж Мамоне проданы, Божью истину вы знаете. —

помолитесь же о родине, если ей добра желаете. Мир и благость будет на сердце, бунтовать не будут атомы. Если кровью мир окрасится, значит, в этом виноваты мы.

Учитель здесь. Иисус пришел в твое селение и зовет по имени тебя. Хочет Он, чтоб ты в Его ученье всей душой уверовал, любя. У Него в сегодняшнем уроке есть предмет великий и простой, чтобы ты читал святые строки и нашел путь истины святой. Чтобы ты евангельское слово мог постичь, не мудрствуя над ним, тайну возрождения к жизни новой, непонятную сынам земным. Чтоб ты верой принял в твое сердце силу воскресения Христа, ибо Он есть победитель смерти, грех омывший кровью со креста. Для того пришел в твое семенье и позвал тебя учитель сам, чтобы дать тебе благословение для души целительный бальзам.

Помоги, Боже! Рассказать, поведать можем мы о многом, без печали острой и без злой тоски. Мы прошли немало по земным дорогам, нам порой грозили дебри, тупики. Когда муки наши были беспримерны, когда нас пытались извести враги, мы ему молились: «О, Спаситель верный, огради от бедствий, скорби помоги!» Видя наше горе, зная, как мы слабы, простирал он руку, чтобы нас вести, чтоб остались сразу позади ухабы, чтоб сверкало солнце на земном пути. Много лет осталось позади, а что же в эти дни волнение ожидает нас? И опять взываем: «Милосердный Боже, Ты спасал нас прежде, помоги сейчас!» Он велик любовью, слышит он моленья, с ним не страшно в мире, даже в наши дни. Наша благодарность, наше единенье, будем же друг другу мы милей родни.

Молитва. Она, как благовонное куренье, возносится к престолу в небеса, и чаша наполняется моленьем и ставится на Божьи весы. Сердечных чувств и пламенных желаний не может ветер мира угасить. Нам дано вечное обетование надеяться и верить и просить. Источник благ открыт тому, кто просит, и двери не закрыты на запор. Господь молитвенников не отбросит, Он слушает их кроткий разговор. И благодать им посылает свыше, даров небесных открывает клад. Молись, мой брат, молитву Бог услышит и не сокроет милостивый взгляд.

везде. Божьему велению покорный, повторю строкой стихотворной. В мире драгоценностей без счета, лишь была б их подбирать охота. Утверждение верное навеки, клад нетленный в каждом человеке. Этот клад — Творцу уподобленье, окрыленность — яркое горенье. Это выполнение высшей воли в здешней краткой временной юдоли. Это рост, исканья, плодотворность, Божьим указанием покорность. С Богом мы свои в любом народе, с Богом нет ничтожности в природе. С Ним, отбросив тягостную бренность, мы везде отыщем драгоценность.

Порывы. Не знаю, что со мною было, с моей незрелою мечтой. В делах меня б ждала могила, и был бы я нечист душой. Соблазны, змей коварный жало, они всегда влекли во тьму. Коль силу соль во мне теряла, я был негоден ни к чему. Дом на песке, зачем мы строим, прельщаясь только пустотой? В порывах я бывал героем, но в сердце часто был застой. Людскую знаю я натуру, сердца порывами парят. Но коль посмотришь на культуру, то в жизни видишь страшный ад. Теперь я счастлив, все порывы под Божий отданный контроль. Цветут колосья Божьей нивы, в душе моей утихла боль.

Мера жизни. Я не знаю, годы ли крылаты, что летят и медлящих не ждут, или сами мы летим куда-то, а года не торопясь текут. Что им от того, что мы стареем, что уж много нет среди живых? Что им, что порой мы не умеем уместить работу в рамки их? Мчатся годы, словно самолеты, то как светлый, то как тяжкий сон. Что им от того, что умер кто-то или кто-нибудь на свет рожден? Нас, людей, спасает только вера в то, что Бог сильней потока лет. Только вера, что года не мера наших дел и радостей и бед. Мера жизни прожитой мы сами, и на свете прожита не зря. Жизнь, измеренная лишь делами, а не числами календаря.

О чем поют небеса? Слышите райские песни? Слышите ли ангельский хор? Вывел Отец Небесный звезд золотой узор. Катится звонкое эхо через поля и холмы. Кто удалил помехи, в сердце вложил псалмы? А голоса, все ширясь, сердцу звучат в унисон. Спасение совершилось, грешник Христом спасен. Где-то клевещет свора. Сердце, навеки знай, в Боге твоя опора, небо твой отчий край. Небо — моя стихия, влюблен я в его красу. Вот почему стихия вам на руках несу.

вища свише. Рижий птінчик та паршить пушок, клюв уставив в небесний простор. Ждет, а вось упадет червячок в его желтенький клювик пустой. В мир придя на отмеренный срок, просим Бога осмыслить наш бег. Если в рот упадет червячок, не напрасно прожил человек. Пища небес дороже земной, дух в груди, как холодный птенец. Вечно живы, живущие мной, говорит нам небесный Отец.

Прощаясь с землей, шум насторожный средь сосен, расслышать можно в шуме грусть. Укоротились дни под осень, скажу ль беспечно, ну и пусть. Ведь в краткой жизни осень тоже, а может быть уже зима, раздумьям трудно уничтожить тоску и сердца, и ума. О, жизнь моя, ты ль это, ты ли, уже ли сяк резервуар, уже ли конь в поту и в мыле для продолжения бега стар? Но нет, и даже в эти годы я буду славить Бога сил, чтобы он пленным дал свободу и землю миром оросил.

Тайга. Снежный вихрь налетел, и свинцовою тучей свет апрельского ясного солнышка скрыл. Зашумела тайга, словно тысячи крыл хищных птиц, что таилась под горною кручей. Рассекать стали воздух, и силой могучей всколыхнули дремавшую мирно тайгу. И она застонала, купаясь в снегу. Дикий север свой нрав проявил и в апреле. Все кругом вдруг смешалось, не видно низги. Взволновались массивы уральской тайги. Но сомкнувши ряды, сосны, кедры и ели не склонялись пред вихрем, а в небо смотрели. Унеслась в своей злобе бессильной пурга. В хлопьях снега красивее стала тайга. Из-за туч проглянуло вновь солнышко вскоре, продолжая поэму премудрых чудес. Вновь очистился купол лазурных небес. И таежное бело-зеленое море покатило спокойно опять на просторе. По предгорьям валы, изумрудную даль. Да, природе не свойственно видно печаль. Церковь Божья, воспрянь средь гонений жестоких, и вокруг Иисуса теснее сплотись. Пусть твой взор устремится в небесную высь. О, страдалец, утешься, прочтя эти строки. В твоей скорби сокрыты надежды истоки. Солнце правды блеснет, все равно из-за туч. Тьму неверья пронзит Божьей истины луч. Христиане, одной монолитной стеною, вместе с братством гонимым, вам нужно бы встать. Станет сразу бессильной неверия рать. Со своей ужасающей силой стальною, ни пурге, ни морозу, ни летнему зною, насаждений Христа не сгубить все равно. И за тучи уже солнце свободы видно.

сердцу. Что ты волнуешься, сердце больное, и учащенно трепещешь в груди, снова предчувствуя скорбь впереди? Ты истрадалась от холода зноя в тюрьмах и в зонах под игом конвоя. Нам постоянно с тобой угрожал в жизненном море неверия шквал. Ты разрывалась от боли на части, видя прощальные слезы друзей. Много прошли мы суровых стезей, были на йоту от дьявольской пасти, но не рассталась ты с мыслью о счастье в этой печальной юдоле земной. Сердце, ты жизни желаешь иной, но не пора ли смириться, родное? Нам ведь с тобою страдать суждено. Льется пусть жизни бесцельно вино. Мимо проходит пусть счастье земное. Сердце, прошу, будь в единстве со мною, веря, надеясь, любя мы с тобой, снова вступаем за истину в бой. Бьешься опять ты, предчувствуя вроде, что будет трудно в духовном бою. Сердце, я слаб, еле-еле стою, но, истомленный мечтой о свободе, должен я в русском любимом народе истинный факел держать в темноте. Сила моя в Иисусе Христе. Я не оставлю страдальцев Христовых, тех, кого преданным сердцем люблю, стойких до смерти в неравном бою, за Иисуса сражаясь готовых. Лучше всю жизнь быть за правду в оковах, чем оставлять верных истине строй и покрываться греховной корой. Бейся же с верными, сердце, мы с ними, шествуя скорбным тернистым путем, счастье в Христовой любви обретем. Этого счастья никто не отнимет здесь на земле, и в таинственном синем небе ждет верных блаженных чертог. Им приготовил его вечный Бог.

поговорим. Не мне учить, но... С Мариной я познакомилась еще в школьные годы, в то время, когда люди выписывали еще газету «Вестник истины». Тогда эта газета предлагала школьникам напечатать свои адреса, чтобы затем познакомиться. Помню, однажды ко мне подошла моя одноклассница и предложила один адрес. И я написала письмо совершенно неизвестной мне девушке Марине, ответ из которого я узнала, что она такая же верующая, как и я, не замедлил. Итак, наша переписка длилась несколько лет. От писем Марины веяло всегда особой добротой, мягкостью, христианской девичьей чистотой. Мы повзрослели, и, как говорится, подошло время любви. Как в Экклезиасте 3.8 пишется, время любить. И это вполне нормально для каждой девицы и юноши. В этот момент нужно было старшему поколению очень внимательно относиться к молодежи, помогать им добрым советом, молиться за них и никак не осуждать. У многих именно тут решается судьба жизненная. Марина сама по себе не отличалась особой красотой, но она во всем была симпатичной, скромной девушкой. К тому же она была богобоязненной, одним словом, очень хорошей сестрой. В молодежи, среди которой она трудилась, был один, тоже симпатичный брат по имени Петя, который в то время был поставлен ответственным за молодежь. Он был сыном пресвитера. Марина, у которой было очень внимательное сердце, почувствовала, что

Петр обращает на нее внимание. Со временем и у нее возросла любовь к нему. Это тайное чувство Петя и Марина хранили глубоко в сердце. И однажды вечером, чтобы никто не увидел, Петя решил зайти к сестре с целью поговорить о сокровенном. Как он пришел, так и исчез, никем не замеченный. Сердце Марины после этого вечера, естественно, застучало намного быстрее, чем до этого, в надежде, что в будущем, если воля Господня на то будет, они вступят в благословенный брак. Прошло немного времени, и на этом молодежном общении кто-то упрекнул Петра в том, что ты был у Марины. Казалось, ну что в этом плохого? Сердце Петра дрогнуло. Он-то думал, что никто этого не заметил, и, к великому сожалению, Петр при всех отрекся, сказав, что это неправда. Видно, думал при этом, что он авторитет свой испортит. Ответственный за молодежь, он должен быть примером. Зря, конечно, Петя пошел на обман, так как не было ничего греховного в том, что он зашел к сестре просто поговорить о насущном и о необходимом. Но для него это почему-то было позором. И чтобы оправдать этот обман, Петя сделал предложение другой сестре из другого села. Их потом и объявили в этой церкви женихом и невестой. Что в это время происходило в душе у мягкосердечной Марины, Господь знает. Марина принесла эту боль Иисусу. Бедная девушка, не зная, куда себя деть, делилась со мной в письмах. Я как могла утешала ее. И она за несколько недель до свадьбы Пети и Нины, не выдержав, приехала ко мне в гости. Ей нужно было отвлечься, но первую любовь ничем не выветришь. Длинный путь она проделала, чтобы повидаться со мной, поговорить. Мне сегодня еще жалко, что я тогда не до конца могла все понять, так как сама была молодой, а главное, сама такого не пережила. Что понять другого, нужно самому такое же пережить. Слушай у меня кассету, считать себя обиженным грешно, порадуйся, коль кто тебя обидел. Марина плакала, говоря: «Как можно радоваться, когда обидят?» Да, Марину можно было понять. Слава Богу, что эта сестра свою веру строила не на песке, а на камне. Она сохранила в душе глубокое упование на любящего Христа, не ожесточилась. Пообщавшись со своей подругой, я проводила ее до станции на поезд, где она теперь осталась одна со своими переживаниями. Приехав домой, пришлось ей собраться силами, чтобы через несколько дней со всеми вместе идти на свадьбу Петра и Нины. Пропев несколько гимнов с молодежью, Марина дождалась обеденного перерыва. Потом, не выдержав, она ушла домой. И один Бог видел, как она рыдала, сколько слез пролила молодая сестричка. С тех пор Марина много молилась. И, не зная, как теперь сложится ее жизнь, она сказала себе: «Кто теперь первый подойдет и сделает мне предложение, тот и будет мне мужем. Пусть это решит Бог». Марина в это время училась, по-моему, на швею и жила на квартире. В какой-то день она услышала стук в дверь. Пошла открывать. Перед ней стоял Александр, сын из верующей семьи, но сам не обращенный. Он зашел к ней и сделал предложение, на которое Марина ответила согласием. Марину в этот момент можно было понять. Она, теперь уже со своим суженым, дала знать об этом церкви. На этот брак, конечно, не все были приглашены, но решение Марина и Саша не стали менять. И в назначенный день они сыграли свадьбу, которая сопровождалась пением духовных песен и наставлениями из Библии, но без рукоположения. На свой брак Марина с Сашей пригласили меня, но я не смогла приехать и очень о том сожалею. Переписка у нас не прервалась. В то время многие стали эмигрировать в Германию. Подошло время, когда и Марина с мужем и детьми тоже решили уехать. На проводы к ним я все-таки собралась поехать со своей сестрой, чтобы хоть увидеться, попеть с подругой. К чему я все это пишу?
Мы тогда попрощались, они уехали, и после мы немного переписывались, но потом они для меня потерялись. Прошли годы, и тут же выпала счастливая доля поехать в Германию в гости. Побывала я у многих в гостях. Марина узнала, что я нахожусь на территории Германии, позвонила во все концы, пока не нашла меня. Для меня это было такой радостью, и Господь устроил навстречу. Мы встретились, Марина, Александр, такая красивая, счастливая пара и их прекрасные дочери. За время их совместной жизни Александр покаялся, принял водное крещение, и все стало на свои места. При разговоре я задала вопрос Марине, а вопрос мой был о том, что ведь обычно, когда верующие сестры выходят замуж за необращенных, то, как правило, жизнь тянет вниз. Часто такие сестры теряют ориентир, не бывает светом в доме, и духовная жизнь слабеет. А у Марины победа. Муж покаялся, как говорится, приобрела человека для небесного царства. Какая радость! И я ее спросила, как ей это удалось? Она ответила, что и сама много старалась в этом направлении. И Господь, видя ее добрые намерения и старания, воздал ей, как сказано в книге Еремии 31:22, «Жена спасает мужа». Узнав судьбу этой семьи, можно вновь убедиться, что кто свой дом строит на Иисусе Христе, тот устоит и не упадет, и не рухнет при наводнениях житейских. И мне хотелось бы сказать всем сестрам, у которых судьба сложилась подобно этой, но не обязательно же уходить в мир со своим неверующим мужем. Кто уходит в мир, тот еще не был истинным христианином. Проверяйте основания своей веры. Даже если вы, милые сестры, споткнулись в жизни и упали, вставайте, кайтесь, и хоть с малой верой, но двигайтесь вперед, светите. Спросите, чем? Любовью женскую. Ваши мужья нуждаются в любви. Хоть они и поставлены Богом быть главой в доме, но у них это не всегда получается. Но вы, сестры, не унижайте их. Их нужно любить, их нужно время, им нужно вовремя сварить, нужно приветливо встретить. Не наигранно, а в простоте души. Ваши мужья это заметят, и вскоре вы увидите чудо. Жена спасает мужа. Да-да, это серьезно. Хотя я до сих пор не замужем, но у меня в душе именно такое направление мыслей и взгляд на жизнь. Конечно, не мне учить, скажете, и вы будете очень даже правы, но, сестры, примите это просто, как совет, как доброе пожелание не от меня, я-то никто, а как от Господа, хорошо? Пусть Господь поможет вам в семейной жизни любить и терпеть, и спасать мужей во имя Бога. Сестра Катя, Россия.

На моем и твоем столе золотится горбушка хлеба, на моей и твоей земле косит голод людей свирепо. В нашей памяти злой провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба. У голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как ссор, выметает горбушку веник. И невольно по телу дрожь, неужели от хлеба слепы, неужели за медный грош проливается дождик с неба, и за деньги пшеница высь колоски поднимает свято. Посмеется над нами жизнь, если не хлеб уподобится злату. Иван Абрамов, УИСА.

чем душу бессмертную кормишь. Рождественский праздник. Везде суета, реклама, и елки, и свечи. И снова забыли Иисуса Христа, и многими Он не замечен. Сияют витрины, товаров полно, на улицах толпы народа. Сегодня, как прежде, как очень давно, Христос за немногое продан. Покупки, подарки, родился Христос, окликнут друг друга привычно. И дальше бегут. О, прохожий, постой! Ты знаешь, что празднуешь нынче? Рождественцы праздник, а ты без Христа? Чем душу бессмертную кормишь? Хитрить сам собой, наконец, перестань. Избавься от горького корня. В веселье твоем затаенная грусть, надежда на счастье напрасна. Есть праздник один настоящий — Иисус. Звезда Вифлеема не гаснет. Приди же к тому, кто сейчас за тобой, с небес наблюдает с тревогой. Тебе рождена во спасение любовь. Отпразднуй сегодня мир с Богом. Светлана Тимохина, Украина.

Ваши письма длятся дни для моего блага. Бог длит еще дни жизни. Сердечно благодарю за забытый алтарь и сестру. Все получила, все номера пошли на труд. Есть у нас сестры, которые не только сами читают, но и дальше дают другим читать. Сколько встречается похожих ситуаций, хоть и эта повесть, упрямая Настя. Такое бывает очень часто, и читают люди, отзываются. Сердечно благодарю за призыв к молитве о моем здоровье. Откровенно говоря, не абстрактное понятие, а вполне реальное ощущение эти общие молитвы. Не проходят они бесследно. То, что Христос оставил нам в Писании, оно живо и действенно, в том числе и слово призыва к общей согласованной молитве. Особенно тот факт убедителен, что сам Сын Божий перед крестной смертью, когда душа Его скорбела смертельно, обращался к Своим верным ученикам, к Своему творению, поддержать Его в молитве. Да, молитва помогает. Как проходят мои дни, которые Господь длит еще для моего блага? Он много говорит со мной в Своем Слове в это время болезни. Сколько благословенных вразумлений, сколько мест Писания по-новому ожили для меня. Кажется, будто Слово дышит этой неземной благостью, миром, дарит упование и доверие к Богу. Да, Слово само есть Бог, говорящий к нам, и сердце вновь и вновь загорается, чтобы по силе возможности успеть еще делать со своей стороны все возможное. Посетить слабых, больных, хоть письменно или в молитве, сказать слово утешения, ободрения, слово упования и доверия Богу. Господь ведет нас так, что через всю жизнь учит доверять Ему все больше и глубже. И тогда Он может проявить Себя в нашей жизни, совершать то, что для нас невозможно. Как стало близко и дорого мне понятие о чистоте сердца. Чем больше молитв об этом, тем глубже открывается суть этого понятия. Чистые сердцем Бога узрят. Сколько молился об этом Давид, как много он вникал в эту тайну. Своим усердием и искренностью стал мужем по сердцу Божию. «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе», выразил некто, проникая сердцем в суть этой тайны, приблизиться к своему Богу, а не только по общему течению называться верующей. В сестре меня глубоко тронуло письмо о сестре Дори из Молдовы. Какая глубокая печать печали на ее лице. Видно, ей нужна сильная молитвенная помощь. По себе знаю, душа внутри сильно склонна унывать. Даже Иисус сказал: «Душа моя скорбит смертельно», но молитвы веры и доверия помогут духу подняться над немощью души. Однажды я поняла, что в каждой болезни есть свой выход – доверием Богу подняться выше душевной и телесной боли, и тогда, как второе дыхание у спортсменов, возможно уже проявлением силы Божией донести свой крест до конца. Когда душа скорбит смертельно, она усиливает страдания, делает его мрачным, трагичным, отсюда и депрессия. Но слава Богу, что в человеке есть более высокий резерв, сила духа, и это надо открывать тяжело больным, открывая им тайну доверия к Богу, отдачи себя в Его руки. Молитва сострадающих братьев, сестер при этом и есть руки, поддерживающую больному его крест, когда он изнемогает. Это помогает не упасть, не сломиться в одиночестве. Христианину, у Джона Буньяна, когда он переходил реку смерти, помогал уповающий. Как меня это вдохновляет! И хочется сказать всем больным: уповайте на Господа, доверяйтесь в руки Его. И, конечно, нужно покаяние за всю жизнь, как написано у Иова в 33 главе. «И я это множество раз видела и слышала.
Моя мама имела такое призвание. Она часто шла к больным, говорила им слова упования на Бога, призывала их к покаянию. И это глубоко действовало. Люди каялись, ободрялись. Валентина Храбко, Россия.

Иначе жизнь – бремя. Милая, дорогая во Христе сестра Дора, горячо и сердечно приветствую вас. Увидела ваше фото и заметку о вас, сестре, и тронулось сердце болью, что где-то есть совсем одинокая сестра, имеющая любовь к Господу и отмеченная печатью страданий. И хоть письмом хочу посетить вас, милая, выразить вам любовь и сострадание, участие и, сколько возможно, с моей стороны, напомнить вам о богатстве милосердия Христова. Милая сестра Дора, это очень драгоценно, что и вы знаете Господа. И я родилась в семье, где мама и бабушка были серьезные верующие. Отец погиб на войне, и росла я без отца. Но мама, где только могла, старалась заменить мне отца. Но главное было в том, что очень рано я поняла, что мой отец — Господь, что Он — отец-сирот и защитник вдов. И теперь, на склоне дней жизни, я имею в сердце глубокое утверждение в том, как необходимо все трудности и проблемы доверять в Его руки и возлагать на Него все свои жизненные бремена. Иначе жизнь сама — тяжелое бремя. У меня тоже диабет и разные другие болезни. Ни одна операция позади. К тому же еще есть один такой диагноз, который уже теперь доставляет мне много размышлений, переживаний в том, как все свои устремления направлять к вечности. Диагноз этот онкологический. Но все эти болезни дают возможность больше сосредоточиться на том, чтобы искать сердцем Господа, больше молиться, припоясывать свои мысли, чувства, быть строгой к себе. Валентина Храбко.

Устала без общения. Дорогая сестра в Господе, пишет вам Дора. Благодарю Бога за ваше письмо. Да благословит вас Господь обильно, да выйдет вам навстречу, да поможет вам во всем, да сохранит от зла. О жизни моей в доме инвалидов вам уже известно. Я за все благодарю Бога. Уже 15 лет, как приняла Господа, слава Ему. 37 лет я глухая, 25 лет задышка, 20 лет сахарный диабет, 31 год по частным квартирам скиталась. Без ног 4 года, плохо стало видеть, бывает с трудом, но читаю. Муж умер в 1985 году, родители умерли. Один сын у меня в России живет. Был хорошим сыном, а теперь, как обезножило, отказался. Прощаю его. Очень устала, общения нет с верующими. Посетители меня из моей церкви, это за 350 километров, сейчас из Дубасарской церкви, дети Божьи посещают, тоже не близко. Умоляю вас, помолитесь за наш Дубасарский дом инвалидов. Оставайтесь с Богом. Встреча нам обещана на небесах. Сестра Дора, Молдова. Прислала в редакцию Надя Клад.

Что родит для тебя день? Мудрый Соломон написал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Встретили мы прошлый новый 2006 год на коленях с молитвой. 1 января приехали к детям в молитвенный дом. Возле автобуса я зацепилась за бордюр, упала и поломала шейку бедра. 3 месяца была в гипсе. За это время мои ноги атрофировались. Ни массажи, ни растирания ничего не дали. И вот лежу. С помощью мужа и дочери немного сижу. Но встать даже на 1 минуту не могу. Ходить мне уже не суждено. Я не ропщу, такая его воля надо мной. Хорошо, что руки не болят. Могу кушать и писать. Бог дает еще зрение, слух и память. Мне дали 1-ю группу инвалидности, но кроме мизерной пенсии мужу за уход ничего не платят. Но ничего, наше поколение пережило голодомор, войну, не привыкло жить в роскоши. Необходимое имеем, дети не забывают. В доме мир, покой, слава Богу за все. Очень люблю читать. Библиотеки в церкви берут для меня книги и журналы. Если есть возможность, иногда присылайте ваши журналы, очень хорошие. Я оба получила. Я и муж верующие, принимали водное крещение, я в 1948 году, муж в 1953. Имеем семью, 17 человек детей, внуков и правнуков. Все верующие, трудятся в хоре, один сын пастор, моему мужу Феодосию Григорьевичу, 78 лет. Но, слава Богу, меня с любовью обслуживает. С самым искренним приветом христианским. Лидия Грудко, Украина.

слетая с турбазы. Мы неизвестны, но нас узнают. 2 Коринфянам 6:9. День был нелегкий, суетливый и шумный. Полине, которая работала администратором на туристической базе, расположенной в одном из живописных уголков Украины, пришлось много потрудиться, давая разъяснения приезжим и заполняя многочисленные бланки на прибывших для отдыха гостей. В начале весны, в межсезонные, гостиница турбазы почти пустовала, но сейчас, в преддверии лета, она наполнилась оживленным звоном голосов. К вечеру Полина так обессилила, что даже говорить было трудно, но работа есть работа. Она внутренне помолилась: «Благодарю, Господи, что помог справиться с большой дневной нагрузкой. Теперь мне предстоит ночное дежурство. Даруй сил во всякое время прославлять Тебя». К 12 часам ночи турбаза, наконец, затихла. Во многих окнах гостиничных комнат погас свет. Уставшие гости легли спать. Полина просмотрела данные по прибытию, да почти вся гостиница заполнена. Свободными оставались только два номера. Она взглянула на часы, 15 минут первого, затем открыла Библию. Гостей ночью, вероятно, уже не будет, и, может быть, удастся немного подремать. Полина с удовольствием углубилась в чтение, но минут через 20 услышала за окном шум подъехавшей к административному корпусу машины. Дверь открылась, вошли несколько человек, видимо, семья, мужчина, женщина и двое подростков. Оказалось, едут своим ходом из Москвы на палаточный отдых по Украине. Увидев на дороге указатель турбазы, свернули, чтобы переночевать с удобствами. Приветливо улыбаясь, Полина протянула женщине ключ от номера. «Располагайтесь, отдыхайте, а мужа вашего попрошу остаться, чтобы заполнить бланки регистрации». Женщина и дети ушли. Москвич начал делать необходимые записи, а Полина вернулась к чтению Библии. Но дверь вдруг снова открылась. Вошли двое мужчин и совсем молоденькая девушка. Мужчина, пониже ростом, поставил небольшую дорожную сумку в кресло и ожидающе посмотрел на своего высокого бородатого спутника. Тот, едва взглянув на него, коротко взмахнул кистью руки, как бы отогнав надоедливую муху. Низенький сразу же исчез за входной дверью. Взглянув в окно, Полина увидела беззвучно отъезжающую новенькую иномарку. «Вот почему я не услышала шум мотора», — догадалась она. Тем временем девушка села в кресло и, достав из сумочки зеркальце, стала поправлять прическу, а высокий бородатый мужчина подошел к административной стойке, за которой с рабочей стороны сидела Полина, а с внешней — москвич, заполнявший бланки прибытия. Не переставая жевать жевательную резинку и щедро источая запах дорогих духов, бородач протянул Полине паспорт и коротко бросил: «Побыстрее!» Взяв паспорт, Полина протянула ему ключ. «Ваша спутница может подняться в номер». Не ответив ни слова, мужчина взял ключ и ловко перебросил его девушке, которая после этого сразу же пошла к лифту. Получив бланки для заполнения, бородач, не глядя на Полину, протянул ей деньги и процедил сквозь зубы: «Сбегай-ка пока за вином». Привыкшая к разным посетителям, Полина спокойно ответила: «За вином я не пойду, потому что я верующая, христианка. Кафе у нас работает круглосуточно, находится на первом этаже, это совсем рядом». Его рука с денежной купюрой неподвижно повисла в воздухе. Он медленно поднял голову. Во взгляде не было недовольства, а только недоуменное любопытство. «Ты чего это?» — наконец хрипло произнес он и, достав из кармана несколько бумажных купюр, добавил их к той купюре, которую положил на стойку. «Ну что, верующая, может, все-таки сбегаешь за вином? Мне ведь только одну бутыль. Остальные деньги твои». Полина почувствовала, что он не отступит, но все-таки твердо повторила: «За вином я не пойду». Москвич заерзал на стуле, стараясь побыстрее заполнить бланки с многочисленными графами. «Это уже интересно». Бородач по-прежнему еще не злился, а как бы играл в понравившуюся ему игру.
разве я мало тебя заплатил? Хотя, может быть, с верующими я еще не встречался». Он полез во внутренний карман пиджака и, достав оттуда денежную купюру, бросил ее с высоты прямо на рабочий стол дежурного администратора. «Ну как? 1000 даю. Только чтоб на скорости сбегала. Ты, наверное, и в руках не держала столько». Взяв деньги, Полина положила их на стойку и тихо повторила: «За вином я не пойду». Бородач наконец понял, что его деньги не срабатывают. Сидящая перед ним хрупкая женщина со спокойным взглядом действительно не намерена выполнять его поручение. Такого в его жизни еще не было. От неожиданности он даже расхохотался и, перестав жевать, с угрозой произнес: «Да будь ты хоть трижды верующая! Неужели ты решила, что со мной такие номера проходят?» Нахмурившись, бородач не спеша полез в карман и вдруг вытащил пистолет. Лицо его приняло злое выражение. По всему было видно, что он настроен решительно. «Я не привык, чтобы мне возражали, понятно?» — крикнул бородач, проверяя, заряжен ли пистолет. При этом он случайно повернул его в сторону москвича, сидящего почти рядом с ним. Побледнев, отец семейства тихонько отстранил от себя руку бородача, но тот, сосредоточенный на Полине, не обращал на москвича никакого внимания. Направив на верующую пистолет, он грозно сказал: «Я не шучу, сейчас ты умрешь. Денег ты уже не получишь в любом случае, но, если принесешь вино, я подарю тебе жизнь». Полина закрыла Библию и, прижав ее к себе, твердо сказала: «Жизнь мне дал Бог, и только Он может забрать ее, но я в мире с Ним и не боюсь смерти». Бородач грязно выругался и, опустив пистолет, медленно пошел к лифту. Через несколько минут после этого, не проронив ни слова, ушел и бледный, как стена, москвич, положив на стойку заполненные бланки прибытия. Оставшись одна, Полина со слезами от всего сердца поблагодарила Господа за то, что Он помог ей в этих отчаянных обстоятельствах не отступить от истины. Бланк прибытия бородач так и не заполнил, но его паспорт остался у Полины. Он не забрал и 1000 купюру, лежащую на стойке. Пока она размышляла, как быть с его оформлением, обладатель пистолета с дорожной сумкой в руках вместе со своей подругой вдруг появились перед стойкой администратора. «Паспорт!» — рявкнул бородач. «Нечего нам тут делать среди святых!» «Возьмите!» — Полина протянула ему документ и добавила: «Заберите ваши деньги!» Бородач метнул на нее острый задумчивый взгляд, в котором было что-то похожее на уважение. «Отдайте бедным, если хотите!» «И высчитайте за комнату! Все-таки мы около часа у вас пробыли». После этих слов он резко дернул свою спутницу за руку и подтолкнул ее к выходу. У порога он еще раз оглянулся на Полину и как-то по-доброму произнес: «Святая». Когда они скрылись за дверью, Полина посмотрела в окно и увидела их медленно идущими в сторону леса. Утром в администраторскую вбежал запыхавшийся директор турбазы. «Где борода?» «Какая борода?» — не поняла сразу Полина. «Ночью сюда заселился высокий бородатый мужчина с девушкой. Где они?» — нетерпеливо повторил вопрос директор. «А, ушли в лес», — спокойно объявила Полина. «Как в лес? Почему в лес? За ними сейчас машина приехала. Расстроена», — выяснил директор. «Не волнуйтесь», — успокоила его Полина. «Я думаю, они не заблудятся. И, кстати, вы не знаете, кто этот человек?» О ночном приключении она решила не рассказывать. Директор опустился в кресло, тщательно вытер носовым платком вспотевшее от волнения лицо и торжественно произнес: «Этот человек, Полина Андреевна, глава рэкета, одним словом, мафиози по кличке Борода. Мне сейчас его водитель такое рассказал». Директор опять вытер лицо платком, но продолжить не решился. Увидев лежащую на столе раскрытую Библию, он вспомнил, что Полина верующая, и строго спросил: «Надеюсь, вы вели себя по Божьим заповедям?» «В этом можете не сомневаться», — уверенно ответила ему Полина.
Светлана Тимохина, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.